0: суверенные модели. Там в зависимости от категоризации объекта критической инфраструктуры используются разные. И это абсолютно резонно, потому что критическая инфраструктура, но это не абы что.
1: Получается, что частный бизнес может не попасть под эти требования?
0: Так подождите, если, например, частная компания реализует проект и является там генподрядчиком или подрядчиком на объекте критической инфраструктуры, то, соответственно, у него в техническом задании будет прописан ГОСТ, который регулирует как раз использование национальной модели или суверенной модели. И тут уже волей-неволей ты должен будешь это использовать. Причем тут новый закон или постановление, которое лишнее в этом случае, оно и так все работает. То есть, если у вас в техническом задании прописан какой-то ГОСТ, то он обязателен к использованию, хотя в целом стандарты, они к использованию не обязательны, только если они не прописаны в конкретном техническом задании.
2: Требует пояснения одно выражение. Это компании организации должны будут выбирать суверенную модель, и если она не дороже национальной, больше, чем в 1.5 раза. Как это вообще на рынке сейчас выглядит, и что может это означать?
0: Стоимость эксплуатации модели влияет на совокупную стоимость владения самой системой. То есть модель, она же не бесплатная. Функционирование модели стоит денег, потому что тратится электричество, тратятся ресурсы центра обработки данных. Каждый вызов модели стоит сколько-то денег? 10 копеек, например.
2: Вообще все это выполнимо, вот пока сейчас выглядит, да, в таком виде, как мы обсуждаем, для бизнесов?
0: Ну а почему нет? Уже сейчас это все возможно делать, даже без нового закона или подзаконного акта. И если у нас идет автоматизация и интеллектуализация объектов критической информационной инфраструктуры, вы даже, по-моему, гигачат на серверах Сбера в отдельных случаях использовать не можете. Вы должны ставить прямо в контур компании, в контур объекта модель, которая вот там внутри должна ставить, и все.
3: В Минцифры Коммерсанту подтвердили, что обязательное применение отечественных моделей искусственного интеллекта действительно обсуждается, но окончательных решений пока нет. В министерстве подчеркнули, что по ряду предложений позиции расходятся, поэтому говорить о конкретных сферах, где российские нейросети станут обязательными, пока преждевременно.
4: Повтор программы.
5: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем PAL, суперфейки и реплики. Начну с цифр. В России нелегальный оборот подделок держится на уровне 5 триллионов рублей в год. По данным аналитиков, РБК за последние 4 года рынок вырос в 1.5 раза. При этом компания Brand Monitor оценивает рынок контрафакта еще выше. Это связано с тем, что он учитывает оборот люксовых копий, серый импорт и даже продажи через социальные сети. С чем связан рост продаж подделок? Какую роль в этом играют маркетплейсы? И почему люди осознанно покупают подделки? Давайте разбираться.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Сегодня со мной в студии Дарья Засименко, соосновательница платформы Decalp и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Мы знаем вашу платформу уже 6 лет. Она прославилась благодаря культовым сумкам. Расскажите, какая самая суперподделка вам попадалась на практике и как вы ее распознали?
6: Да, всем привет. Это был совсем недавний кейс на нашей ресейл-платформе. Девушка хотела продать сумку Louis Vuitton Speedy в коллаборации с Такаши Мураками. Это было переиздание спустя 20 лет. И при первом каком-то визуальном осмотре мы не заметили ничего подозрительного. Отсканировали NFC-чип. Это новые технологии, которые применяются в современной фэшн-индустрии. И нас смутил один параметр, но мы решили, что это все-таки является разновидностью чипа, и такое допустимо. Но затем все-таки, поскольку мы не имеем права сомневаться в своем решении, мы запросили у партнера точно такую же сумку. И каково было наше удивление, что все-таки сумка девушки оказалась фейком. И примечательно то, что на фейке канва выглядела даже более оригинально и аутентично, нежели на оригинальной сумке от партнера. В сумке партнера мы были уверены, потому что там был чек из бутика, и чип там все-таки также отличался. И, собственно, мы не допустили этот лот к продаже вовремя.
5: Если был чек, значит, вы знали сумму, стоимость этой покупки. Вас она тоже не смутила или она была равнозначна?
6: Чек продавец нам не предоставила. Она там придумала некоторую историю, что это был подарок. Это любимая отговорка продавцов, когда они хотят что-то скрыть. Вот. А в партнере мы не сомневались, поэтому там был чек из бутика.
5: Ведете ли вы какую-то внутреннюю статистику, какие бренды чаще всего подделывают?
7: Мы ведем такую статистику, конечно же. И сейчас мы видим, что больше всего подделок на бренд Louis Vuitton, но это обусловлено тем, что это самый большой бренд, у которого невероятно высокие продажи, он отрывается от всех других люксовых брендов в своих показателях продажи ритейла.

0: И, соответственно, поэтому очень много и в индустрии ресейла сумок Louis Vuitton, и, соответственно, процент подделок на них также выше. Помимо Louis Vuitton мы еще видим довольно большое количество подделок на бренд Chanel и Hermes, и тут уже мы как раз часто встречаемся с так называемыми суперфейками. Это подделки очень высокого качества, которые сложно отличить с первого взгляда, и, конечно же, эти подделки может отличить только опытный аутентификатор, каким является Анастасия.
1: Да, я даже могу здесь добавить, например, про бренд Chanel. В последних коллекциях вместо серийного номера, который выглядит как наклейка с цифрами, используются металлические чипы, и на них наносится лазером гравировка. Это также буквы и цифры. И все чаще в последних коллекциях мы получаем такие сумки к продаже и видим, что логотип выполнен просто безупречно внутри. Гравировки на фурнитуре также выглядят абсолютно идентично, даже на бегунках внутри на молниях. Но при детальном, внимательном осмотре как раз-таки этот чип, скорее всего, выдает, что это не оригинал. Также очень часто продавцы вкладывают чеки, пытаются собрать какие-то комплекты, пыльники, ленточки, тишью, камелии вкладывают, но как бы это не является, естественно, показателем оригинальности.
2: Но вот, судя по словам Насти, ваша работа становится все сложнее и сложнее, потому что те, кто копирует бренды, делают это на более все высоком уровне. Вот что вы используете? Какие-то специальные инструменты, чтобы распознать подделку? Или достаточно ли фотографии, или нужны какие-то специальные рентгены?
1: Если к нам на проверку поступает лот из какой-то более старой коллекции, то, конечно, в большинстве случаев будет достаточно фотографии, предварительно как-то осмотреть логотип и серийный номер. Но если, опять-таки, мы говорим про современные коллекции, где-то, допустим, после 2017, по моим ощущениям, года, где-то так, и свежее, естественно, то фотографий уже недостаточно. Нужен обязательно визуальный осмотр, обязательно нужно пощупать, посмотреть, понюхать. У меня есть два таких помощника. Это увеличительная линза. На телефон надевается специальный чехол, и на нем крепится линза, и при помощи нее можно детально рассмотреть как раз-таки логотипы, гравировки на бегунке или на другой фурнитуре. И еще один интересный инструмент, который мне помогает, это стоматологическое зеркало. Очень многие, кто проходит мимо моего рабочего места, всегда удивляются, если видят это впервые. Но действительно, это классный помощник, чтобы рассмотреть, например, пуллер молнии с обратной стороны. Потому что помимо того, что это зеркальце, на нем еще есть подсветка.
2: К нам подключилась стилист Наталья Дашкевич с очень большим опытом, с 15-летним стажем. И, надеюсь, сейчас нам расскажет, как у состоятельных людей, с которыми она работает, поменялось отношение к люксу и почему они покупают реплики.
3: Я бы сказала, что состоятельные клиенты стали гораздо более рациональными людьми в отношении люкса. И раньше было больше культуры, если человек хотел очередную вещь, он просто шел в бутик и платил ту цену, которую выставлял бренд. То сейчас даже самые обеспеченные люди прекрасно понимают, из чего складывается стоимость данной люксовой вещи. И все чаще, в принципе, задают вопрос, ну, насколько эта цена вообще соответствует самому дорогому продукту. И хотелось бы отметить, что все равно интерес к красивым и качественным вещам, он вообще никуда не делся. И сейчас клиент, вы знаете, наверное, вот в чем вот изменилась потребность, он готов платить не за логотип, а за крутое качество. За крутое качество. То есть вот он понимает, что это купил за эти деньги, это действительно так. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос.
2: А как быть вот с этим этическим моментом? Как люди, которые знают, что такое люкс, сами его покупают, как они на этот сложный вопрос для себя отвечают?
3: Смотрите, для меня, например, сейчас вот я отношусь к копии, как стилист, у меня, наверное, еще такое видение, то есть как классной, крутой сумки, идентичного крутого качества, который делает мой образ. То есть я не покупаю бренд ради бренда.
2: А какая разница в цене, если мы говорим про оригинал и про копию?
3: Разница в цене, в принципе, может быть очень существенной. Мы берем хорошую копию, то, соответственно, хорошая копия, она требует качественных материалов, да, производства и контроля. Если взять, допустим, сумку Chanel Blazy, вот это вот сейчас Chanel Maxi, да, который Maxi Flap от Blazy.
2: То есть самая обсуждаемая сейчас сумка, да.
3: Да, обсуждаемая сумка. И если взять разницу в цене, то есть, допустим, в России она у нас сколько? В сумме на скеле около, по-моему, 1,5 миллиона, да. И, соответственно, в Китае можно купить

0: купить ее где-то от 95 000 рублей у производителей, да, то есть как бы до 150, хорошие, в идентичном качестве, из хорошей кожи, не китайской, а из кожи с фабрики ХАС привезенной, то есть именно из импортной кожи, где не будет запаха, где будет идентичная фурнитура. Ну, то есть вот считайте сами, это где-то получилось 12 раз, по-моему, да?
1: Ну, звучит, если честно, ужасающе, просто бренд строил столько лет свою репутацию, а тут получается, что кто-то пришел, просто скопировал и продает в 12 раз дешевле.
2: Мы против такого.
0: Смотрите, во-первых, это не кто-то, это огромный бизнес, это огромная индустрия.
1: Вот, теневой, который... надо сказать.
0: Да, теневой, да. За кадром там, наверное, уже все договорено, все уже как бы построено так, что ну, это сейчас все делается в открытую. То есть как бы сейчас уже люди не стесняются. Вы знаете, то есть как бы для меня вот сейчас, я очень стеснялась. Думаю, боже мой, надо же подумать, что все, Дашкевич, то есть все, она теперь носит реплики. И вы знаете, когда я вот этот порог перешла, то есть я поняла, что я могу позволить и то, и другое. Об этом можно говорить.
1: Наталья, ну получается, что один из выходов не покупать копию, а просто прийти на ресейл-платформу и, соответственно, купить ровно такую же вещь, только дешевле. Даш, мы говорим про то, что увеличился рост продажи подделок, а что с ресейлом? Рынок ресейла растет, опять-таки, в контексте того, что и люкс тоже увеличивается в цене.
2: Да, конечно, рынок ресейла растет во всем мире. Его темпы роста уже превысили темпы роста рынка люкса, ритейла. И в России еще, конечно же, есть особые обстоятельства, которые способствуют росту рынка ресейла. И, соответственно, ресейл в России растет еще более быстрыми темпами, чем ресейл во всем мире. Мы стараемся удерживать цены, насколько это возможно, на определенном уровне, и купить сумку из новой коллекции, и купить ту же сумку или похожую модель Chanel из предыдущей коллекции, разница в цене будет очень значительная. И если человек не готов покупать сумку за 1 миллион, за 1,5 миллиона, мы, конечно же, это понимаем, и лично я тоже не готова. Но как бы можно купить себе на ресейле Chanel из предыдущей коллекции, которая будет служить верой и правдой долгие годы, будет радовать качеством, и потом эту сумку будет, возможно, также перепродать на вторичном рынке. То есть это та инвестиция, которая, да, не вырастет в цене, скорее всего, здесь не буду лукавить, помимо Hermès довольно сложно заработать на каких-то моделях сумок, вот. Но это всегда будет ликвидно, это деньги, которые вы как бы не выбросили, вы их условно заморозили, и потом вы можете их разморозить в тот момент, когда захотите эту вещь продать. Вот здесь еще важно понимать, что все же неоригинальные сумки, очевидно, не являются ликвидными на вторичном рынке.
1: Наталья, какие бренды у вас чаще всего заказывают? Что сегодня пользуется популярностью? Мы уже поняли, что Chanel, Blazino, понятно, да, новый креативный директор.
0: Ну, вы знаете, здесь все, наверное, зависит от сезонности, от конкретных моделей. Вот прям такого, наверное, бренда. Клиент, наверное, как правило, он приходит не просто за брендом, а за определенной вещью, то есть которую либо он увидел в социальных сетях, либо увидел он на ком-то. Сейчас действительно Chanel, этот вот Maxi Flap от Blazino, действительно такая очень хорошо продаваемая. Могу сказать, что меньше, допустим, вот я знаю точно, что сколько мы делали экспериментов, то есть, допустим, фабрика Китая Dolce & Gabbana, они вообще не могут делать, поэтому от этого отказались. А так, в принципе, Saint Laurent тоже очень хороший спрос, Prada, да. Вот. Ну, то есть все зависит действительно от конкретных задач и моделей сезона.
1: Спасибо, Наталья. Интересно, что рост рынка продаж подделок связывает и с тем, что люди уже осознанно начинают их покупать, просто потому что люкс уже улетел по ценам в космос, и к нам подключилась Лилия, которая может поделиться своим опытом и рассказать, почему она покупает реплики.
3: У меня есть такая история. Как-то раз мы с мужем поехали в Корею и зашли в бутик, где увидели кроссовки, нам они очень понравились, но одна пара стоила 500 баксов. И потом мы увидели эти кроссовки на распродаже тоже в оригинальном магазине и заказали их. Они нам обошлись, ну, грубо говоря, где-то в $400 на двоих. И проходив в этих кроссовках где-то недели две, обе пары, они просто начали разваливаться. То есть появились буквально дырки. И мы были очень этому удивлены. И тут я увидела на одном маркетплейсе эти же кроссовки за 2000 рублей. И мы купили каждому по паре, и мы в них проходили таким образом где-то год каждый. Ну и каким-то таким образом постепенно все больше и больше я начала покупать подделки. если честно, мне начало казаться, что все это какой-то бесконечный симулятор, бренды, которые уже не соответствуют какому-то люксовому качеству и просто хотят деньги за логотип, при том, что вот эти кроссовки за 2000 рублей, они пришли в абсолютно такой же коробке,

0: золотом, сейчас его стали покрывать, соответственно, не драгоценными металлами, там поменялась технология дубления кожи, поменялись какие-то стандарты, и люкс уже не передается по наследству из поколения в поколение, но все же он намного более качественный и служит дольше, чем вещи каких-то масс-маркет брендов. Да, бывают исключения, да, бывают случаи, когда ты покупаешь люксовую вещь, через неделю с ней что-то происходит, такое случается с абсолютно всеми вещами, но в нашей практике это все же какие-то исключительные случаи.
1: Лили, а вы потом этот свой опыт, полученный с кроссовками, пытались на какие-то другие категории перевести, не знаю, покупать сумки или что-то еще?
2: Я все равно покупаю часто оригинальные вещи, особенно если это какие-то наименования вроде обуви или какая-то одежда, которую не подделывают. Но некоторые вещи такого массового сегмента, например, дорогой чехол для телефона. Он и так, но на самом деле такая вещь, которая, ну, не то чтобы она сильно, мне кажется, меняется от того, оригинал это или подделка. Я, например, вот очки бы я никогда не купила поддельными, потому что это, типа, связано со здоровьем и так далее, и там реально есть разница в линзах, но вот реально такие, как чехол для телефона, какая-нибудь кепка, я не знаю почему, но опыт скорее положительный.
1: Как вы считаете, Даша, Настя, то, что растут подделки, можно ли в этом винить маркетплейсы, площадки онлайн, которые сейчас появляются в таком огромном количестве, что вообще послужило ростом, что действительно в какой-то момент становится все больше и больше?
0: Мы все же работаем на той территории, на которую не заходит маркетплейс, поэтому я думаю, что в массовом сегменте абсолютно точно повлияло то, что на маркетплейсах теперь возможно легально купить подделки каких-то известных брендов вроде Nike, Adidas и так далее. Вот, но относительно деятельности культа мы никаким образом не заметили влияние маркетплейса, потому что мы просто не пересекаемся с этим по нашему бренд-листу, по тем товарным категориям, которые мы представляем у себя.
1: Настя, мы начали с вами с очень удачного кейса, когда вы смогли распознать суперфейк. А на вашей практике сколько вообще сейчас случается таких спорных случаев, когда вы не знаете до конца, что это оригинал или это подделка?
3: Конечно, частенько они возникают. И это возникает по той причине, что люкс стал массовым, и, соответственно, его производят на многочисленных фабриках. И даже в рамках одной коллекции, но отшитой на разных фабриках, могут встречаться сумки, обувь, какие угодно предметы, и у них будет незначительное отличие в логотипе, как в каких-то гравировках. Именно поэтому мы собираем нашу базу аутентификации, на которой как бы строится наша работа. И, естественно, если мы не можем доказать себе, что это оригинал, то мы такой лот не принимаем к продаже, лучше воздержаться.
1: Ну вот интересный момент, учитывая, что нас отрезали от мира, и фактически сейчас в России люкса нет. Как вы находите первоисточник, чтобы понять потом, как он выглядит, сколько он весит, и, соответственно, сравнивать потом с тем, что к вам приходит на продажу?
3: Есть те, кто путешествуют и привозят те самые первоисточники из-за рубежа. Все-таки удается прикоснуться к этим товарам, зафиксировать для себя все эти моменты, и уже потом мы наслаиваем свой опыт ежедневный.
1: По результатам проверки вы выдаете какие-то сертификаты и документы, подтверждающие, что перед нами оригинал?
3: Чаще всего мы выдаем их по запросу, потому что как бы клиенты нам доверяют, у нас достаточно лояльная аудитория, и как что касается продажи, что касается покупки, вот, поэтому если вдруг какой-то тревожный клиент, то, конечно.
0: В целом, покупка через нас уже является гарантией того, что это оригинал, мы несем 100% финансовую ответственность за все, что продается на нашей платформе, вот, поэтому чаще каких-то вопросов и необходимости в этом не возникает.
1: Что делать обычным людям, которые хотят купить себе классную сумку, но при этом подделки уже просто официально везде продаются? Мы уже проговорили, что качество сейчас их довольно высокое, отличить бывает сложно. Даже такое некоторое опасение и отторжение. Вот как быть обычному человеку и понять, что перед тобой не классно сделанная копия, а настоящий оригинал? Можно ли как-то обезопасить?
0: Я считаю, что нет, да, потому что я работаю в ресейле больше 6 лет, и соответственно, тоже, как и Настя.
3: Даша обращается ко мне всегда.
0: Через мои глаза и руки тоже очень многое прошло, но я понимаю, что я себе не доверяю в этих вопросах, поэтому покупаю что-то на ресейле. Если я вдруг покупаю одежду на ресейле, которая в Закалт не представлена, то я обязательно обращаюсь к эксперту,

0: тестом, аутентификатором, чтобы мне подтвердили то, что эта вещь действительно оригинальная. Конечно же, наверное, в каких-то простых случаях это можно определить. Да, недорогие фейки, они там, как правило, и пахнут определенным образом, и на ощупь отличаются. Но вот какой-то сложный суперфейк определить без профессионального аутентификатора, я считаю, что нельзя.
1: Ну, все, конечно же, упирается, вот как мы уже затрагивали эту тему, в, например, в последних коллекциях, в чипы. То есть те же самые кеды, кроссовки, там, Prada или другие бренды из последних коллекций могут выглядеть абсолютно идентично, но если, допустим, не сканируется тот самый NFC-чип, а он должен там быть, возникают вопросы, почему, и мы его, такой лот не возьмем к продаже.
2: То есть, получается, ну, мы это уже обсудили, да, что если увеличивается рост подделок и ресейла, то спрос растет. Лично я это действительно связываю с тем, что цены, в принципе, растут на все и на люкс в том числе.
0: Лучше обращаться к проверенным ресейл-платформам, где зашита опция аутентификации.
2: Напомню, что с нами в студии со мной была Дарья Засименко, соосновательница платформы Decolt, и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ».
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
3: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви, и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
4: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что более 90 тысяч пострадавших от происшествия селлеров Озон получат страховые выплаты от Ингостраха, сообщил РБК пресс-служба маркетплейса. Деньги начнут перечислять продавцам 15 сентября. Кого это коснется и насколько поможет пострадавшим предпринимателям, разбиралась Далила Цельбель.
4: Страховые выплаты получат бизнесмены, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Это касается повреждения на складах Озон в Самарской области, Республики.

0: Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть от суммы страхового возмещения. Остаток будет выплачен после того, как пройдет инвентаризация и станет понятно, каковы реальные размеры ущерба. Я пообщалась с несколькими селлерами, и в целом они позитивно реагируют на эту новость. Так, селлер Максим Попов, у которого пострадало товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял ее с оптимизмом.
1: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно не на маркетплейсе. Это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов Озон. Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
0: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с Ингострахом будет идти онлайн через личный кабинет продавца Озон. Marketplace особенно подчеркивает, что селлерам ничего не надо делать для того, чтобы получить первую часть выплат. Когда деньги будут им перечислены, им придет сообщение в личном кабинете на Озоне. Селлер Сергей Семенов считает, что выплаты по частям могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
2: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда Озон говорит, что это первая часть выплат, не все это читают, и по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали, и будут выступать негативно относительно этой страховки, поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили у себя в голове. Возможно, на мой взгляд, лучше было бы подождать и выплатить сразу все одной суммой. Тогда бы у людей было понимание, что сколько сгорело, сколько они получили.
0: Несмотря на то, что страхование товаров на случай повреждений или уничтожения в результате атаки БПЛА стоит немало, селлер Сергей Игнатьев рассказал, что, по его мнению, лучше все же заплатить за страховку, чтобы не остаться ни с чем.
3: Это не дешевое удовольствие. Уже дважды страховая компания, понимая, что склады будут продолжать гореть, а компенсации достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингострах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
0: Цены на страховку планируют повысить. С 5 октября для селлеров вступят в силу новые тарифы. Сейчас ежедневная плата за страховку от массовых повреждений и атак БПЛА 115% от общей стоимости переданных в Озон товаров. С 5 октября оплата за страховку будет зависеть от размера компенсации, который рассчитывают по формуле «действительная стоимость товара умножить на коэффициент возмещения». Тариф составит 838% в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова решила свой товар не страховать. И несмотря на то, что потери у нее весьма существенные, она ни о чем не жалеет.
4: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50% да, стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика хранения, ты все равно оплачиваешь. Но еще к комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в Озон существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
0: Ранее стоимость страховки уже повышали. В конце июля она выросла более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при хранении на складах Озон, лучше не держать там слишком много товаров. Такой совет селлерам дает сам Marketplace. Кроме того, добавлю, что с 5 октября Ингострах сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые он задавал относительно страховки или выплат.
5: Это была Далила Цельбель. Склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Так, 22 августа под удар дрона попал склад маркетплейса в Самарской области. Оттуда эвакуировали 500 человек. А в ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали 3 логистических центра «Озон» в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Также

0: атаке подверглись объекты озон в Оренбургской и Ростовской областях и в Белгороде. С лета готовят не только сани, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». Стерилизаторы, закаточные машинки, банки для соленья раскупают так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупают их, кажется, далеко не одни бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом? Разбиралась Алиса Чанова, она со мной в студии. Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
1: Согласна, да. Эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
0: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
1: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе «Озон».
2: Согласно данным Озон, во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
0: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, ну, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
1: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее. Угадай, кто?
0: Ну, зумеры, конечно.
1: Разумеется.
0: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
1: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки, и это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
0: Монастыринг.
1: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросов выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
3: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки. Типа, все, мне 25, пора делать закрутки на зиму и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешься по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
0: Алиса, вот я вижу у тебя маникюр, и, может быть, это такое примитивное представление, но там же какая-то техника закруток-то, она немножко вредит, по-моему, это, нет?
1: Нет, я открою тебе тайну, на самом деле это не мешает, я думаю, как и многим зумерам. Кстати, об этом, вот мы говорили с тобой до этого про избинг, в свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши, за пару тысяч все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
4: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что то в составе, и мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
0: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
1: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская сегодня подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
5: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там, на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хороший отзыв от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
1: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, в целом, как обычно, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками. Редкая роскошь для поколения, которое привыкло, что все вокруг доставляют за 15 минут.
0: Зумер критикует зумера. Благодарю, это была Алиса Чанова о том, как закрутки вдруг стали новым трендом. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной «Годовщина терактов 11 сентября 2001 года».
6: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
7: Авиация.
6: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
8: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
6: Теракты на борту случались и до 11 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с

0: террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
1: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
0: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
1: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
0: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов 4-го рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
0: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: РБК коллекция.
3: Если вы считаете, что Excel зло, вот еще один аргумент.

0: Документы Microsoft Office стали инструментом в руках хакеров. Кто бы мог подумать? Об этом говорится в отчете Positive Technologies. На Word и Excel приходится 26% способов доставки вредоносного ПО. Злоумышленники прячут его в привычных рабочих файлах, отправляют сотрудникам и таким образом могут проникнуть в корпоративную сеть. Так что теперь не открываем ни одной Excel-овской таблички. Об этом мы спросили автора исследования, аналитика Positive Technologies Романа Резникова.
1: Количество кибератак, конечно же, растет постепенно. В данный момент мы это исследование провели, поскольку хотели разобраться в том, какие киберугрозы были обнаружены именно в сетевом трафике, какие тенденции меняются. Не удалять ни само приложение, не удалять все Excel-таблички или Word-документы не нужно. Они все так же являются, конечно, неотъемлемой частью нашей работы, очень многих. Избавляться от них не нужно, нужно правильно к ним подходить. Нужно понимать, что они также могут быть инструментом для злоумышленников, для распространения вредоносного программного обеспечения. И нужно проверять, кого пришел такой документ, такая таблица. Не выглядит ли она как та, которую пытаются сделать очень желанной для открытия, поскольку очень старый, давно известный, распространенный прием злоумышленников — это отправлять список премий на следующий год. Конечно же, сотруднику очень интересно, хочет открыть, узнать, посмотреть, есть ли он в этом списке. А в итоге это оказывается просто приманка киберпреступников.
0: Добавлю, что в этом году сотрудники российской компании стали чаще попадаться на фишинговые письма. Доля успешных атак выросла до 43% против 40% годом ранее. А в 11% случаев пользователи не только переходили по вредоносной ссылке, но и вводили свои учетные данные.
2: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступление налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
4: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
5: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд

0: Бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСС-ним со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: Скромный размер 77 на 53 сантиметра и не более 20 секунд на просмотр из-за потока туристов в Лувре. Все это о Моне Лизе Леонардо да Винчи. В 1962 году перед выставкой в США картина была застрахована на рекордные 100 миллионов долларов. С учетом инфляции на сегодняшний день такая сумма эквивалентна почти миллиарду.
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что страны БРИКС на саммите в Индии поддержали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также

0: Организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, особенно с учетом того, что ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказала доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
1: Реформирование Совета Безопасности, собственно, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН — это тема не новая, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте ООН не справляется вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются. Где-то единое. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила. Итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, потому что они бьют по интересам не только стран, которые в логике вводящих эти санкции что-то нарушили, но и государств, которые не причастны к этому. Не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо вот отношений с Европой. В контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европы, снова было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет. Мы знаем, что именно эта риторика доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиление антироссийских настроений и так далее. И под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее.
2: Возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
1: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации. Хотя, опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается, но вот необходим ее пересмотр. Ну и большее подключение как раз стран глобального юга, именно в качестве вот непостоянных членов, для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. В том виде, в котором сейчас ООН существует, еще фактически с момента своего создания, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом уже преобразились, трансформировались, и это тоже необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
2: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
1: Что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета Генассамблеи в данном случае недостаточно.
2: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
1: Также, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии более, может быть, активной позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, да, и свои интересы. Поэтому, да, здесь есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно, скажем так, далекие региональные, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
0: На полях саммита также был поднят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.

0: конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. А Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Но следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллах Узам Аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Алюдом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
1: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
0: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны, адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Амар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы над йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение, но письмо находится в распоряжении редакции.
2: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
0: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщил Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Левтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
3: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
4: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
3: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет ее роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в

0: Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Его границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. А в корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Армузский пролив. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию, а победители лотереи тратят все деньги сразу, оказывается, ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического давления становится непонимание, что делать дальше, отмечают эксперты. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже с мыслями о смерти. Чтобы не сойти с ума, нужно научиться думать не о деньгах и их значимости, а о своем собственном внутреннем состоянии, рассказала Ирине Савельевой корпоративный психолог Олеся Егорова.
2: Такой случай бывает в практике. Я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерею, неожиданный вдруг выигрыш. А другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже больше вариант депрессивного состояния.
3: А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
2: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история. Но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Деньги — это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о такие стратегии самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого богатства. Хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
3: А можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, это не для него.
2: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, цель поставил, общается с финансовыми консультантами, ведет свой бизнес по всем эталонам предпринимательства. На него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что ну, там, правда, может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые как узелочки нужно развязывать, и тогда легче становятся деньги. Они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, некий эталон, пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который должен остаться этим идеалом.
3: Как не бояться успеха и денег?
2: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее с своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, к которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть, на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку. Значимость этого означающего деньги должна быть снижена.
1: Пока проблема касается преимущественно состоятельных предпринимателей, пишет Bloomberg, однако с развитием искусственного интеллекта она может стать шире. Украина хочет получать 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелые холодные месяцы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. А в телеграм-канале он считает, что Киев мог бы получить ракеты от Вашингтона, но объемы производства в США пока не столь велики. Это цитата.

0: и поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые «сытые нулевые», когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет?» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
1: «Да или нет?»
2: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
3: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьеру. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями, потому что...
2: Просто именно это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
3: вот
2: чем когда-то.
3: Вот я человек,
2: когда-то.
3: На которого это не влияет.
2: Получается, но для вас цены ничего не значат?
3: Как сказать? Да нет, они, конечно, для меня значат. Как говорил мой друг в школе еще в советское время, я, говорит, Серега, хочу жить так, чтобы не знать, сколько у меня денег сейчас в бумажнике.
2: Что волновало людей, когда вот вы только начинали? Потому что сейчас мы говорим, что это эпоха сытых нулевых.
3: Я начинал, ребята, в 95-м, когда на улицах стреляли. Я лично становился жертвой ограбления, как и все мои знакомые. И когда мы говорим, что человек прошел в своей жизни через это, и когда мне рассказывают, Серега, мы так волнуемся насчет ставки. Я так смотрю на ребят и думаю, да вы просто ни о чем не волнуйтесь, вы разнакручиваете сами себя. Это смешно. Потому что, конечно, 2000-е были уже совершенно другим периодом, сладким и, я бы сказал, кисельно-приторным. Потому что я помню, как мы начали тяготиться от сытости достаточно быстро.
2: Вот и... вы понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБК прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
3: Да.
2: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
3: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это цифровой рубль, еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключается. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в пол слуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
2: Да? Вот смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
3: Да.
2: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
3: Да.
2: Может, потому что людям внешних провокаций хватает?
3: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. Мне было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио, 24 года. Я был молодежью.
2: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. Вы тогда как реагировали на это?
3: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
2: Как ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
3: 35. Я помню, 6. А потом раз сразу, и 24. Вот где прикол. А не, знаешь, там, где 30, 35. Вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
2: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да? Угу. Тогда нефть была по 100, сейчас по 100, так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
3: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая. щека, и у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт,

0: Я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
1: Кащенко, кстати, Кащенко. Уже не Кащенко, а больница имени Алексеева.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
1: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
0: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честное слово, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
1: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
0: Да, и в заключение, это, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет? В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и «Паризиин Ко». Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццаёва Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусный. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
2: РБК Тренды.
5: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно особенно важны понятное описание удобства.

удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что сеть 5G может помочь российскому бизнесу, но есть нюансы в стоимости, процессе внедрения и широте применения этой технологии. Об этом говорят опрошенные радио РБК компании. Пресс-служба Минцифры накануне сообщила, что связь 5G начала работать в России, пока она запущена в 16 городах. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек, отметили в ведомстве. Все 4 оператора связи включили 5G только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах доступ пока открыли не все провайдеры. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как это поможет российским компаниям, насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, ну ты-то уже подключила 5G, протестировала лично?
4: Вот я, кстати, пока нет, но я знаю, что, в принципе, у нас в редакции много кто уже протестировал. Прямо со вчерашнего дня мы уже мониторили, работает ли этот вид связи.
3: Ну и как она?
4: Работает, говорят, что да.
3: Ну и слава богу. Но вообще, в каких сферах особенно нужна связь 5G?
4: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властов.

0: Ливерпула.
1: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России, и если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товара, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона покрытия будет у 5G, с чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование, оно сейчас и дорого, и сложно его достать, еще и оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
2: Очевидно, и распространяться один вопрос, вопрос цены, наверное, тоже актуален, будет сильно дороже.
0: Но в Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компаний пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
3: У нас, в частности, на предприятии есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс, оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета – это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
2: Ну вот стены радио РБК, видимо, прозрачные для сети 5G. А вот как вообще с предприятиями, насколько они готовы?
0: Там на самом деле есть проблема. Предприятие, инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
4: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. Если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, ну, наверное, будет чуть легче. Хотя существуют ограничения на работу сети. И, наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
2: Ну а реально есть уже сферы, где назрела необходимость использования сети именно пятого поколения?
0: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор-дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
5: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные в больших массивах, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективно.
0: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
2: Спасибо, это была Александра Кудрявцева о том, как сеть 5G уже помогает российскому бизнесу, в каких сферах она наиболее востребована. Вот как выяснилось, это медицина. Далее в эфире Инсайт.
6: РБК Инсайт. 11 сентября 2001-го – день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила

0: 11 сентября изменили нашу жизнь и стал ли мир от этого безопаснее?
1: Insight.
0: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
2: И моя первая реакция внутренняя была, ну вот мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, то произошло нечто, то радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
1: Инсайт.
0: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – Администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку, к апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину, дальше меры добавлялись волнами. В шестом всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в десятом поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – театр безопасности. Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила, угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
3: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
1: Insight.
0: И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов. Через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации. 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими.

0: и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил четыре вещи: следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
1: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Inside. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод – ноль случаев, когда она изменила исход расследования, ноль случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей. Но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Inside. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 23-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона: Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
2: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
3: РБК Insight.
4: Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Fields, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрая публикация результатов, полученных с помощью ИИ,

0: могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, РАН Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что ИИ не может быть полезным инструментом в математике.
1: Но это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика — это же не доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное — понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать искусственный интеллект современный? Mm-hmm. Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее. И какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку. Это называется выпуклая оболочка. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек. И он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И считалось, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже что-то было доказано, и вы можете это применить.
2: Но есть «но», наверное, да? Естественно.
1: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что «но» хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на Вестокс объявлен, еще сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься. А вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему. Но ее не осмыслили, ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады, даже студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовался, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математикой. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и можно сделать. Сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему, поймет что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
2: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
1: Место, конечно, есть, но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой. И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрия Ивановича Манин «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы промты писать. В математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и не думает действительно, как быть.
0: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила одну из 7 задач тысячелетия, а проблему существования и гладкости решения уравнения на Вестокса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а у нейросети ушло лишь 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком-антропиком Левентом Алперге. Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос является самым сложным на консультациях по Украине. Об этом он сообщил на форуме в Киеве по видеосвязи и также отметил, что вопрос о территориях действительно является главным, и именно по нему позиции сторон по-прежнему расходятся. Он вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта.
3: Автоньюз. Volkswagen находится в одном

0: программа самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 2034. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
1: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
2: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. Каждую среду в 21.00.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Пароль к кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
5: Криптомания. По ту сторону.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСНИМ со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16, как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Йеменские хуситы захватили стратегический остров в устье важнейшего судоходного канала. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет об острове Перим. Контроль над ним, как полагают аналитики агентства, могут позволить отрядам радикального движения Ансар-Аллах единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Целый ряд изданий отмечает, что хуситы уже контролирует все западное побережье Йемена. Правительство страны опасается, что они начнут блокировать пролив по примеру Ирана, перекрывшего в начале конфликта США Ормузский пролив. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркивает, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант Китай.
4: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
5: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
4: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит можно

0: ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявила о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне, и любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. Сегодня в студии Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Я приветствую вас и благодарю за то, что вы здесь сегодня. Можно сказать, в канун важнейшей для финансовой системы трансформации. О чем речь? Цифровой рубль с 1 сентября уже перестал быть разговором о будущем. С чем, наверное, будет это уместно? Я вас, господа, поздравляю.
4: Сегодня спасибо. Важнейшее событие. Один год, как появилось на свет радио РБК. Я с удовольствием слушаю это радио, когда еду в машине. Последние новости, аналитика. Так что спасибо за то, что появилось радио РБК. Поздравляю всех с этим событием. Ну и спасибо еще за то, что получаем хорошие новости, как правило. Развитие нашей экономики, несмотря на все санкции, давление и так далее.
3: Спасибо, Антон Ильич. Растрогали. Спасибо.
5: Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Год – это важная веха.
3: Спасибо. Тогда я повторюсь, сбился. Итак, цифровой рубль с 1 сентября перестал быть разговором о будущем. Что это значит? Крупнейшие банки, крупнейшие торговые компании получили обязанность обеспечить возможность операций с ним, доступные переводы, расчеты между организациями, QR-оплата, ну и так далее. Павел Васильевич, ну и пользуясь случаем, цифровой рубль за неделю стал деньгами или пока еще только лишь иконки в мобильном приложении? Было бы вот эффектно как-то начать разговор с цифр, которых пока никто не знает. Сколько за эту неделю открыто цифровых кошельков, если у вас, если вы сдадите?
5: Сейчас отвечу на все вопросы. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, смотрите, конечно, за неделю и более того, наверное, и за месяц, и там за 6 месяцев цифровой рубль не сможет стать там полноценным средством оплаты в том виде, в каком мы привыкли его себе представлять. Например, такие формы оплат, как система быстрых платежей или банковские карты, но очевидно уже по первой динамике, которую мы увидели за неделю, там в части физических лиц, или это более 2500 открыто цифровых кошельков, несколько сотен транзакций, произведено больше 200 юридических лиц, также открыли свои цифровые кошельки в цифровом рубле с использованием ГПБ бизнес онлайн. Да, там, конечно, пока транзакций меньше, но, опять же, это связано с тем, что это все-таки крупнейшие юридические лица, да, и, может быть, эти цифры пока не звучат как-то глобально, но я уверяю вас, что все крупные, так сказать, вендоры, там, не вендоры, поставщики и так далее с оборотом больше определенных цифр уже сейчас имеют счет в цифровом рубле и могут предоставлять эти услуги расчетные в том числе.
3: То есть не просто иконки, уже работающие.
5: Более того, не во всех приложениях это иконка. Вот, конечно, не просто иконки, это уже сервис, которым можно воспользоваться.
3: Андрей Геннадьевич, вы много лет говорили о запуске и ратовали за запуск цифрового рубля. А теперь он, наконец, существует не на презентации, в кошельках людей. Что за первую неделю вам показалось не так, как вы ожидали? Можно ли судить по первой неделе о том, насколько оказалась банковская система готова к внедрению?
4: Ну, я все

0: хотел похвалиться и напомнить, что первым получателем зарплаты цифровыми рублями это Анатолий Аксаков. Я получил эту зарплату.
1: В этой студии вы говорили.
0: Да, я сходил в ресторан, пообедал, оплатил еду вот с помощью цифрового рубля. Ну и осуществил покупку, дальше переводы сделал. Кстати, уже цифровые рубли принимали как благотворительные взносы в прошлом году, а я примерно год назад как раз и воспользовался цифровым рублем и для взносов благотворительных, и для оплаты вот, и товаров, и своего обеда. Сейчас, на мой взгляд, процесс идет нормально. Там я получал информацию, что с айфонами есть проблемы, подключить айфон для проведение платежей цифровым рублем, переводов. А по андроиду все нормально, все, кто обладает андроидом и подготовился как раз к этому.
1: А когда по айфону, может быть, есть такая информация, найдут способ доставить для клиентов новую версию?
0: Я знаю, что некоторые банки уже отработали, там надо специально, ну, скажем так, подкорректировать приложение при работе с айфоном. Но, в принципе, некоторые банки уже отрегулировали этот процесс, по крайней мере, у меня такая информация. Но другие банки над этим работают. Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован.
2: Я подтверждаю, да, Анатолий Геннадьевич правильно говорит. Действительно, ряд банков уже эту проблему решают, мы в том числе. Это связано с требованиями безопасности и встраиванием программного модуля Банка России приложения. Ну,
1: прямо вот снимаете с языка.
2: Это будет,
1: спасибо сказать, огромное решение. Еще раз, почему я удивляю этому внимание. И, потому что с июля, как известно, Банк России перестал публиковать открытую статистику по банкам с цифровым рублем. Да, и в результате сложно понять сейчас, насколько вообще активно проект развивается на практике и не существует ли он только на бумаге.
0: Ну, однозначно, 12 системно значимых банков работают с цифровым рублем, и еще 9 значимых банков подключены к этому процессу. Правда, из значимых там некоторые банки стали таковыми только в конце прошлого года, и понятно, что им потребовалось некоторое время, они прям ко мне даже обращались с просьбой дать им время, ЦБ с пониманием к этому относится. До конца года тоже будет все отрегулировано.
2: Ну и более того, я бы дополнил, что, в принципе, мы двигаемся в рамках предложенной ЦБ календаризации подключения. Действительно, 12 систем значимых банков уже подключены, и следующие банки поэтапно подключаются в 2027-2028 году.
0: Ну, еще одна статистика, может быть, вы не ожидали этого. Я в Чувашии сейчас больше нахожусь, там предвыборный процесс идет, но и со студентом встречался в Чувашском университете. Там человек 300 в зале. Я говорю, кто покупал криптовалюту, и 30%, я не ожидал такого, 30% подняли руку студентов, то есть они с криптовалютой уже активно работают, причем и девчонки. Да. Когда я спросил, собираетесь ли вы с цифровым рублем работать, то почти весь зал поднял руки. То есть молодежь к этому с интересом относится, даже не для того, чтобы платить, там, оплачивать, им интересно. Вот эта новая технология, новый инструмент, появившийся в жизни. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что процесс будет идти в сторону увеличения.
1: Я как бы представляющий здесь интересы и мнения обывателя должен оппонировать, потому как обладаю данными опроса последнего о цифровом рубле. Слышали 91% и 70%, но лишь 18% понимает, как он работает, а 76,3% новому инструменту пока еще
0: молодежь.
1: Это интересно. Да. Пойдемте дальше по моему сценарию, если вы не против. Вы говорили о высоких требованиях Банка России в части сертификата безопасности, для реализации которых, видимо, требуется время, и поэтому, вот как утверждают эксперты, обозреватели, коллеги, пока, видимо, не у всех этот функционал в банках работает в полную меру. Ну, а еще, возможно, и присутствует такой фактор, как низкая все-таки заинтересованность самих банков в перспективе, не приносит существенной прибыли, по некоторому мнению, на рынке, а скорее напротив.
2: Ну, смотрите, здесь мы в этом смысле всегда, а пилот по цифровому рублю стартовал аж в 23-м году, и мы сразу к нему присоединились. Мы всегда исходили из позиции, что нельзя и не надо сопротивляться инновациям в этом смысле. Да, если мы с вами вспомним систему быстрых платежей, в принципе, такие же разговоры на уровне банков шли, что это потеря комиссионного дохода, но мы искренне считаем, и тогда считали, и сейчас в

0: цифровом рубле считаем, что надо конкурировать качеством сервиса. Да, понятно, что это новая форма денег. Понятно, что операции в цифровом рубле будут для физических лиц вообще бесплатные, для юридических лиц это будет сниженная комиссия. Ну, значит, нам надо будет конкурировать качеством сервиса, доступностью и теми механизмами, инструментами, которые возникнут на базе цифрового рубля. Их, ну, действительно много. Да? Там есть ряд преимуществ. И для юридических лиц это и скорость, это и возможность запрограммировать какие-то сделки, то есть более быстрое получение средств там, по каким-то контрактам, обязательствам. Соответственно, для физических лиц ну, наше устойчивое понимание, что если это будет удобно для человека использовать, да, почему был введен универсальный QR-код, где можно сейчас уже выбрать, чем платить через СБП, картой или платить с использованием цифрового рубля, то это точно будет востребовано и нужно.
1: Послушай, я верю. Верю, да, ну как доверяю.
0: Но не верю.
1: Да. Вы говорите, придется конкурировать, но и, наверное, восполнять недополученную прибыль, которая также возможна, вот ее размер, и как конкретно собираетесь конкурировать и чем восполнять? Вот если позволите конкретный пример, да, вот известно, не знаю, подтвердите вы или нет, что главными бенефициарами внедрения новой формы валюты все-таки становятся ритейлеры за счет комиссии за эквайринг, который вступает в силу 2017 года. Это 0,3 от суммы чека с 2027 года, да. Что в несколько раз дешевле традиционного карточного эквайринга. Вот на начальном этапе экономия бизнеса на эквайринге, по некоторым данным, может составить 2-3% от нынешнего уровня комиссионных платежей. То есть это вот то, что недополучат банки. Вот, да, вот конкретный пример. Комиссия 1%. При годовой выручке ритейлера 5 миллиардов рублей экономия на цифровой валюте составит порядка 50 миллионов рублей в год. Это весьма существенно. То есть вот эта сумма, условная потеря коммерческого банка только по одной компании.
2: Ну, зато найдутся другие направления компенсации этих потерь. Тот выигрыш, например, который получит организация при реализации идеи смарт-контрактов, он принесет миллиарды рублей плюс в эти банки.
1: Да, смарт-контракты интересная штука, чуть попозже. Давайте я ставку удвою для вас. Ага. Вот сейчас оценки ежегодного дохода, который способен приносить внедрение цифрового рубля реальному сектору за счет снижения транзакционных издержек, оценивается в 420 миллиардов рублей. То есть это вот та же возможная сумма потерь или как нереализованной прибыли банка. Вот чем это можно?
0: Смотрите, здесь, мне кажется, ответ, он, с одной стороны, простой, да, и очевидный. Увеличивать количество торгово-сервисных предприятий, с которым взаимодействует банк, и увеличивать частоту этих транзакций. По сути, при появлении этого инструмента оба, так сказать, эти предпосылки могут быть реализованы, да, но первая предпосылка определяется качеством услуг, которые вы предоставляете, да, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Понятно, что мы все конкурируем нашими, прежде всего, приложениями, да, и тем сервисом, скоростью, удобством, качеством услуг, которые внутри приложения реализованы, да. А если говорить про юридических лиц, то понятно, что в первую очередь бизнес волнует сейчас снижение затрат и издержек. Мы со своей стороны можем предложить только, чтобы для себя увеличить количество этих предприятий, с кем мы взаимодействуем, и безусловно, почему мы, в принципе, и год назад были к запуску цифрового рубля готовы, несколько банков не были готовы, потому что мы понимали, что это конкурентное преимущество в части даже оттока каких-то юридических лиц из отдельных банков. Это, понятно, да, что эти доходы будут компенсироваться не искусственным способом, да, а естественным расширением клиентской базы и частоты, как я уже сказал, транзакций, осуществляемых в том числе с помощью цифрового рубля.
2: Да, ну и мы как депутаты должны думать о потребителе финансовых услуг. Если он выигрывает от этого, то и слава богу. А банки будут действительно предлагать новые варианты обслуживания своих клиентов. То есть клиенты выиграли, потому что им придется меньше платить за соответствующую услугу. Ну а банки в условиях более сильной конкуренции, жесткой конкуренции за клиента будут предлагать еще более качественные услуги и более дешевые. Это нормально.
1: Ну, какой-то такой инструментарий.
2: Нормальный инструментарий, если клиент выиграет, значит, выиграют все.
1: Вот не знаю, как...

0: физические лица могут держать какой-то объем средств в цифровых рублях, но опять же это будет происходить постепенно, это сейчас уже действительно ограничено со стороны Центрального банка, за что им большое спасибо, что не более 300 тысяч рублей, ну в частности для физических лиц ежемесячно можно конвертировать в цифровой рубль, поэтому с точки зрения расчетов, да, текущих, но не с точки зрения оттока депозитов каких-то или перевода, там никто не будет брать кредит с использованием цифрового рубля.
1: Есть один, на мой взгляд, одна, на мой взгляд, существенная деталь. Когда не то, что депозиты, а когда деньги начнут уходить из банков, переводиться, конвертироваться в цифровые рубли. Почему? Вот ранее те цифры, о которых я говорил, кстати, зампред Сбербанка Попов ранее говорил вообще о 2-4 триллионах рублей за 3 первых года запуска валюты в качестве оттока средств. Итак, ну вот эти цифры все, о которых мы говорим, прогнозировались при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетах. И при каких условиях эта цифра, на мой взгляд, будет достигаема? Торговый бизнес. А более низкие комиссии могут быть стимулом перехода на цифровой рубль. Для покупателя это пока не означает автоматических скидок в магазине, но одновременно ритейлеры могут создавать такой же стимул для потребителя разными плюшками. Плюшки вы, плюшки они. И вот вместо желтых скидочных ценников появятся красные в цветах логотипа цифрового рубля. И тогда ответ на вопрос, какая проблема массового потребителя решится цифровым рублем, лучше, чем СПБ или картой, или вашими плюшками, она, по-моему, становится очевидной.
2: Ну, цены. Я же представляю народ. Если народ от этого выигрывает, значит, слава богу. Понятно, что в таких условиях банки в конкурентной среде будут предлагать разные варианты для того, чтобы деньги удержать в своей системе. Нормальное явление. От этого выигрывает, главное, рынок, ну и наши граждане. Так что я к этому нормально отношусь. И то, что цифровой рубль появляется с обслуживающей системы, это шаг к тому, чтобы банки еще более активно предлагали различные услуги для того, чтобы сохранить своего клиента.
1: Нормально. А вот этот шаг, он может, шаг в сценарии в таком, может вести к снижению инфляции?
2: Допускаю, что и это будет способствовать к снижению инфляции, ну, поскольку, скажем так, деньги станут, ну, более эффективным инструментом, в том числе с точки зрения роста цен.
0: Смотрите, не стоит забывать о том, что сейчас у большинства банков действует система кэшбэка. А в цифровом рубле ее реализовано не будет. Я специально этот эксперимент поставил на малой выборке, спросил молодых своих коллег. Я говорю, будете вы пользоваться цифровым рублем? И они мне все в один голос ответили, когда это будет удобно, будем, но не забывай о том, что у нас есть кэшбэк, поэтому, конечно, мы будем транзачить теми инструментами, которые позволяют нам этот кэшбэк собирать. Поэтому система естественным образом, скорее всего, сбалансируется. Да, она изменится, но она все равно будет пребывать в балансе.
2: Она станет более качественной и более эффективной.
1: А жили вот действительно фактор кэшбэка настолько влиятелен?
0: Безусловно. Не для всех. Не для всех. Да, но для какой-то части.
2: Для подавляющего большинства, но для подавляющего большинства наших граждан кэшбэк – это очень важный инструмент.
1: При всем при том, если все-таки случится нежелательный для банков, то есть значительный отток депозитов и потери частных комиссионных доходов, которые для граждан обнуляются, это все, видимо, приведет и может привести к сокращению дешевой ресурсной базы, удорожанию фондирования, сжатию ликвидности в банковской системе. А вот что это, во что это может вылиться для простых россиян, давайте об этом вопрос глобальный, об этом после рекламы на теле и канале и радио РБК. Сегодня праздничный для радио день. Еще раз мы напоминаем, годовщина. Оставайтесь с нами.
3: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет» в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце

0: конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка Джон Гальяно «Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
1: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Метгала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
0: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК. «Что это было?» в эфире.
3: Я по пути навстречу придумал одну из гипотез для консалтинга. Я увидел, что есть рекламные агентства, коммуникационные агентства. Их в стране много. Брендинг, пиар, креативные агентства и так далее. И сейчас в непростые времена они вынуждены сокращать свой персонал. И в том числе аналитиков, стратегов и так далее. Но при этом они ищут новых клиентов и ищут заработок. То есть такой диссонанс. Тебе нужно зарабатывать, чтобы жить, но ты вынужден сокращаться. Я понял одну вещь, что у меня в консалтинге есть много аналитиков и стратегов, которые заняты на больших проектах. Но у них есть свободное время. И я подумал, что если я сделаю такой центр компетенции, где любое агентство в стране может прийти к моей компании и взять у нее человека на день, на неделю, на месяц.
4: Аутсорс.
3: Аутсорс. Повышение утилизации моих ресурсов для пользы третьих лиц. Я задался эти вопросы. Будет ли это работать через год? Хайп это или не хайп? И какой может это принести value? Насколько это сложно в реализации? Я на все это ответил. За сутки был сделан лендинг. Через двое суток он был уже на сайте, ну, встроен сайт. Через трое суток начались продажи.
2: Управляющий партнер «Спектр консалтинг групп» Артур Цыкунов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Да, я напомню, кто присоединился к нам только сейчас в студии сегодня. Анатолий Аксаков, представитель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Программа посвящена тому, что стартовала важнейшая для финансовой системы трансформация. Цифровой рубль и все, что с ним связано, стал уже реальностью. Мы остановились на чем? Он все ту же линию гнул, да, как Владимир Семенович пел. Итак, вот в случае все-таки значительного оттока депозитов и клиентов от, у коммерческих банков, во что это выливается для простых граждан? То есть для банков это сокращение дешевой ресурсной базы, затруднение выдачи кредитов, кредиты для бизнеса и населения станут дороже.
3: Ну, во-первых, случай не произойдет. Потом мы сейчас видим, что этот случай никак не приближается. Все аккуратно происходит. Центральный банк точно контролирует ситуацию. Более того, мы закон так прописали, что не дай бог, да, какие-то чрезвычайные обстоятельства, в конце концов, внешняя ситуация неспокойная, и она повлияет на процессы, то у Центрального банка есть полномочия по этому закону изменить параметры работы, связанные с цифровым рублем, и вмешаться таким образом, чтобы цифровой рубль не так быстро увеличивался в размерах и не оголял банковскую систему. Все под контролем. Я имел в виду.
2: Какие конкретно рычаги?
3: Например, уменьшить ту же цифру 300 тысяч рублей, которая сегодня 300. Установлена. А есть обращения от банков некоторых, они просто
2: увеличить, да.
3: Почему?
2: Вот это для меня непонятно немножко для меня.
3: Те же смарт-контракты, возможности работы.
2: Эти смарт-контракты. Потому
3: что фактически цифровой рубль – это инструмент кредитных организаций сейчас. Потому что почему-то считается, что уйдет рубль в эту информационную систему Центрального банка, и все, банки потеряли под контроль. На мой взгляд, как раз у банков появляется новый инструмент, в том числе связанный со смарт-контрактами, о чем мы начали уже говорить, который позволяет банкам более гибко взаимодействовать со своим клиентом, предлагать ему разные инструментарии, в том числе ухода в цифровой рубль, для того, чтобы ему было интереснее оставаться в финансовой системе и в том числе наполнять банковскую систему своими рублями.

0: все-таки, если произойдет удорожание фондирования, все-таки это будет влиять на кредитование. Вот у вас был прогноз по ипотечным ставкам. 8-10% в смысле условий, при которых они станут возможными. Это было ранее. А вот теперь, в связи с возможностью открытия вот этих обстоятельств в связи с цифровым рублем, перечень условий, при которых ипотечные кредиты опустятся, вот ставки по ним опустятся до этих нормативов, условно вырастает.
1: На мой взгляд, нет. Инфляция – ключевой параметр, который влияет на уровень ключевой ставки, а уровень ключевой ставки определяет в том числе и ставки по ипотеке. Поэтому надеюсь, что в следующем году инфляция будет более быстрыми темпами снижаться, ну и, соответственно, ключевая снизится до тех параметров, о которых вы говорите, ну и, соответственно, ипотечные кредиты станут дешевле.
0: Попался. То, чего я хотел. Ключевое условие, да, действительно, это ключевая ставка 11 сентября, извините. Только, значит, Центробанк объявит очередное решение по ставке. Ваши прогнозы, пользуясь вот моментом. Вот, Павел Сергеевич, да, приготовится.
1: Инфляция, к сожалению, ну, имела тенденцию в середине лета к росту. И я уже предполагал, что ключевую ставку не буду снижать на очередном заседании 11 сентября. Но смотрю, последние недели, а понедельник, дают сигнал об уровне инфляции. Инфляция опять, темпы роста опять цен пошли, ну, к снижению. Соответственно, это дает мне, ну, скажем так, дать более оптимистичный прогноз. Полагаю, что еще на 0,25 снизит ключевую ставку на очередном заседании 11 сентября. Вот как раз в связи с тем, что инфляционное давление несколько начало снижаться.
0: Я того же, в принципе, мнения, но мое мнение не учитывается. Можем забиться у вас, Павел Сергеевич, у вас какой?
2: Но мой личный прогноз тоже 0,25. Я думаю, что ЦБ сохранит динамику снижения, но нельзя исключать, что потом эта динамика снизится.
1: Все зависит от инфляции,
2: да, конечно. Под конец года будет понятно, что будет происходить с инфляцией.
1: Здесь цифровой рубль никак не будет влиять на ситуацию.
0: Перейдем резко, без логического заключения в этой связи. Вот к такому моменту. В концепции Центробанка не отражены основные преимущества цифровых валют, о которых говорят другие страны. Например, возможность окрашивать деньги и отслеживать их через всю финансовую систему. Это не является приоритетом в докладе Центрального банка, сказано, хотя это позволяет значительно повысить эффективность использования государственных средств. Это по-прежнему без изменений?
1: Я думаю, что вот это окрашивание, оно где-то отпугивает, прежде всего, граждан, что вот будут видеть, как я использую эти рубли, ну и таким образом отпугивать от использования цифрового рубля гражданами. Поэтому об этом не говорят. Конечно, при желании можно будет видеть, как движется этот цифровой рубль. Ну и прежде всего, я считаю, что это очень важно для контрактов, для государственного рубля на первом этапе, когда деньги выделяются на реализацию какого-то контракта. Государство сможет видеть, как этот рубль используется. Ну, я депутат от Чувашии, и там мне поступали сигналы, бюджет выделил деньги.
0: Вот
1: часто. А деньги уходят не на реализацию
0: контракта, а на другие цели. И как раз вот вы зря не доверяете нашему зрителю и слушателю. Окрашивание, как говорит он, цифровые, окрашенные цифровые рубли должны выявить коррупционные схемы.
1: Из конкретных участников,
0: как, если они не окрашены?
1: Реально они будут видны в случае желания тому, кто выделил эти деньги, и бюджет сможет проконтролировать движение денег по системе, пока деньги находятся в цифровой форме, да.
0: Ага, то есть он что-то давали?
2: Нет, здесь просто важно отметить, что вот то самое не окрашивание, я бы сказал, маркирование определенных там серий цифровых рублей не означает, что он сейчас любой цифровой рубль, используемый гражданами, уже отмаркирован, да. Этот функционал предусмотрен для тех целей, о которых Анатолий Геннадьевич говорил, как правильно вы заметили, Юрий, но он не будет, это не значит, что все цифровые рубли можно будет отследить и маркировать, да. Определенные серии для определенного целевого использования действительно будут маркироваться, но это, мне кажется, следующий этап, следующий шаг, который предусмотрен, но не является вот в 1 сентября, он запущен, мне кажется, не был.

0: То есть, еще раз, как бы резюмируя, цифровой рубль поможет бороться с отмыванием денег и коррупцией. Насколько это утверждение не громкое, не пафосное, а будет соответствовать... Это усмешка у вас, Андрей Иванович. Ну что?
1: Я все-таки вижу на первом этапе, допускаю, что в будущем это тоже будет реализовано, но на первом этапе это целевое использование выделенных денег, что они идут на деньги на строительство школы, больницы и так далее. И государство сможет отследить в этом плане движение выделенных из бюджета денег.
0: Ну, видите, кстати, мои ожидания были завышены. Я представлял, что это все-таки главные цели, побороть главную беду России.
2: Это, смотрите, это помимо целевого использования, с другой стороны, это программирование этих цифровых рублей на использование именно в этих целях.
1: С точки зрения коррупции, там, понимаете, он деньги получил, ну, коррупционер, но при этом непонятно за что, да. То есть надо отследить же, за что ему деньги выделили, соединить эти два процесса, а это уже невозможно. По крайней мере, сложно сделать.
0: Конкретный пример. Промаркированные цифровые рубли пришли на счет однодневки, затем были конвертированы в безнал и выведены в наличные. Фирма закрывается. Какова возможность такого варианта, такого сценария сейчас на первом этапе?
1: Ну, на мой взгляд, возможность сценарий. В принципе, конечно, определенное движение этих денег увидят, но сказать, что они позволят... Ну, решительно снять эту проблему
2: вряд ли. Не, ну смотрите, если они будут запрограммированы, ну, то, что они могут быть перечислены в адрес там, торгово-сервисного предприятия или юридического лица там, с определенными, я не знаю, там, акведами и так далее, то они насчет той же однодневки, если там этих акведов нет, не смогут быть перечислены просто.
1: Определенные, скажем так, возможности борьбы, в том числе с отмыванием, с нарушениями закона, они увеличиваются благодаря цифровому рублю.
0: Да, но в этой связи лучше, конечно,
2: впереди, как я помню. Но это не станет, конечно, Юрий, панацеей это не станет, вы же понимаете. Да, но это точно...
0: Саботироваться да, будет?
2: Это, не, такой... не, просто это даст определенный вклад в эту борьбу, как вы сказали. Ну, да, конечно же,
1: Сколько движения денег будет более прозрачным.
0: Вот вы все программирование. Но вы сами захотели этого. Я надумал, касаться этого вопроса или нет. Да, вот цифровой рубль можно будет программировать под определенные траты с помощью смарт-контрактов. И этот инструмент, как вы меня убеждаете, сможет окупить возможные потери.
2: Ну, ни один этот инструмент не сможет окупить возможные потери, но это просто тот функционал цифрового рубля, который дает новое качество транзакции, да, скорость выполнения транзакции, да, соответственно, вот это про это скорее, да, то есть можно в смарт-контракт сразу зашить там перечень событий, документов, при наступлении которых там платеж будет осуществляться автоматически, да, в любой момент, да, вам не надо будет ждать операционного дня, чтобы там отправить контрагенту какие-то документы, а дальше он осуществил платеж. Да? У вас с ним подписан смарт-контракт, запрограммирован, поставка осуществлена, документ загружен в систему, автоматом раскассировался платеж на контрагента.
1: Была такая ситуация, прихожу на объект, там работали субподрядчики, они уходят. Я говорю, а почему вы уходите? Ну, мы не получаем деньги от подрядчика головного. Начал выяснять. Оказалось, что головной подрядчик получил деньги из бюджета, положил их на депозит. Сейчас депозиты хорошие проценты позволяют получать. Ну и не расплачивается вот с субподрядчиками. Такой ситуации уже не будет с цифровым рублем. Он их должен будет перечислить.
2: Если это будет смарт-контракт, да, конечно,
1: да. Субподрядчику. И, соответственно, система начнет работать более эффективно с точки зрения движения денег за выполнение вот госзаказа, например.
0: Ну, это что касается позитива. Хотя я все-таки понимаю, что у банков конкретного какого-то плана по возможной борьбе и противостоянию оттоку все-таки нет. И все-таки, наверное, все-таки надежда больше на то, о чем говорит Анатолий Геннадьевич. Да? Центральный банк посмотрит и отключит то, что могут заработать.
2: Когда система быстрых платежей вводилась, я уверен, что ни у кого не было конкретного секретного плана.
0: Это да, это да. Мы это и карты когда вводили. Это да, это да.
1: За три года, да, по-моему, 18 раз увеличилось количество использования вот, системы быстрых платежей. То есть было скептическое отношение.

0: И оказалось, что оно было неправильно. Я имею в виду, скепсис неправильный был.
1: Ну, не совсем. Вот с этой целью я вернулся к смарт-контрактам. С программированием, к программированию смарт-контрактов. С программированием, ведь вообще чувствительная очень тема в пабликах. Полная прозрачность операций для вкладчиков несет какую-то отдельную угрозу. И говорят, что нельзя исключить риск превращения денег из средств свободного обмена в механизм социального контроля. Даже это может дойти до ограничения платежей по определенным товарам, если это понадобится Центробанку.
0: Зачем Центробанку ограничить платежи? Вот странное заявление. Да. Центральный банк, наоборот, заинтересован в том, чтобы платежи, движение денег было свободным, как можно более эффективным.
2: Ну, точно так же, как и коммерческие банки заинтересованы в увеличении количества транзакций, особенно при снижении комиссии за единую транзакцию. Понятно, что никто не заинтересован, ни центральный банк, ни коммерческие банки в снижении количества транзакций. Они должны увеличиваться, частота их должна расти, пользователи должны, количество пользователей инструментами этими должно увеличиваться, потому что абсолютно надуманный
1: дух. Ну, все же смотрят куда-то за границу, а там, я не буду называть где, что, в общем, цифровые деньги могут использоваться для того, чтобы предотвратить платежи по отдельным категориям каких-то товаров. Все это связано с личными рейтингами и так далее.
2: Мне кажется, может, в другую сторону посмотреть. Мы немножко эту тему затронули. Вот как раз можно, наверное, теоретически было бы рассуждать о том, чтобы запрограммировать, что в какие-то определенные юридические лица, которые подтвержденно мошеннические, да, или это физические лица подтвержденно мошеннические, цифровые рубли, как результат какой-то социальной инженерии, не переводились, да, то есть вам позвонили, там, сказали, что переведите, вы переводите.
1: Да, они сейчас уже это регулируется, уже и попадает и под закон о противодействии терроризму,
2: Сейчас это, опять же, это не всегда работает в автоматическом режиме.
1: Хорошо, вот, простите за следующий вопрос, вот представим, что государство направляет человеку целевую выплату. Может ли технически, гипотетически задано, где именно эти деньги можно потратить, а где нельзя?
0: Ну, теоретически, да.
1: А если это можно сделать технически, какие есть законодательные гарантии, что такие возможности никогда не будут использоваться на шире социальных выплат?
0: Ну, не установлено нигде законом, что эти деньги не могут быть использованы вот таким образом, как хочет гражданин. Вот у нас ограничения не установлены. То есть они будут использованы так, как пожелает гражданин.
1: Ну, если есть возможность, то она все-таки может быть использована, да, и риск видится обывателю не в действующих сегодня ограничениях, а в возможных будущих.
0: Мы законами устанавливаем же ограничения по использованию обычных
2: уже
0: рублей.
2: Да. Есть ограничения по использованию там, наличных.
1: Есть те же самые ограничения, под которые попадают обычные деньги. И,
0: как, наличные. Здесь, может быть, более эффективно все будет, но поскольку цифра будет блокировать просто такие переводы.
2: В этом смысле цифровой рубль вряд ли создаст какие-то новые основания, да, то есть, скорее всего, это будет калька с имеющихся оснований.
0: Вот более эффективно,
2: быстро.
1: Но в таком случае все-таки, скорее всего, цифровой рубль останется нишевым продуктом по целому ряду причин. Если позволите, мнение господина Бражникова, исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, мы пока можем глоток воды сделать. Пожалуйста.
3: Зачем человеку, который держит деньги в банке, превращать свои деньги в свой рубль, который ему ничего приносить не будет? Сейчас он как-то он там 10-11% годовых приносит, а здесь он ничего приносить не будет. И это плюс риск большой с айтишной системы, что все равно цифровой рубль связан с цифровыми решениями, с интернетом, со всем прочим. Если что-то там произойдет не так, то есть опасность, что цифровой рубль может в какой-то момент не работать и не функционировать. Ну, так что русский человек и русский бизнес голосуют за наличные или классические безналичные рубли. Платежи твои, которые тебе идут, вполне видны, цифровой рубль, ты в любой момент можешь заблокировать средства. Ну, это, конечно, прикольная штука, может быть, когда у кого-то там украли деньги, цифровой рубль, и их можно в моменте там

0: остановить и не дать похитителю, мошеннику, кем угодно украсть. Это, конечно, интересно, но граждане у нас люди такие, что им проще под подушкой деньги держать и в руке держать, чем надеяться на кого-то. Ну, не верят люди, цели такие благие. Везде видят, вы правильно говорите, старшего брата, который контролирует, куда ты деньги тратишь.
1: Все-таки нишевый продукт.
2: Ну, смотрите, если мы посмотрим сейчас на долю безналичных транзакций, она, по-моему, там 90%, 89% достигла, да? Можно ли называть в таком случае наличные деньги нишевым продуктом? Ну, скорее всего, цифровой рубль займет свое место где-то вот в этом же горизонте, но не надо забывать о всех тех преимуществах, про которые мы сказали, да? И это просто новая форма денег, которая будет использоваться для определенных целей при определенных условиях. Да? Если комментировать с точки зрения безопасности, то кажется, что здесь как раз со стороны Центрального банка предприняты максимальные усилия, да, платформа цифрового рубля развернута на инфраструктуре Центрального банка, безопасность вся также развернута на инфраструктуре Центрального банка, и уж я бы точно не стал утверждать, что там информационная безопасность в части криптовалюты какая-то более устойчивая, нежели информационная безопасность в части цифрового рубля.
3: Да, если наличные деньги украли, то есть большой шанс, вернее, риски, что вы их не вернете. Если в банке, там, у банка отозвали лицензию, то только ограниченная сумма.
4: С цифровым рублем, да, все здесь немножко лучше.
3: С цифровым рублем все деньги вам Центральный банк вернет, если, не дай бог, что-то произойдет с ним. Так что...
2: Ну, и... этого они и хранятся в Центральном банке.
4: Да. Ну и в завершение, господа, наш опрос в Телеграм-канале. Планируете вы пользоваться цифровым рублем? 3% – да, в ближайшее время открою счет. 26% – только если будут какие-то бонусы и преимущества. 71% – не вижу в нем смысла. Ну, еще раз скажу, да, это у нас только первый.
3: Хорошая статистика.
4: Первый, да, абсолютно. Хороший.
2: После первой недели прекрасная
3: статистика. Это очень большая
4: спасибо. Цифра. Спасибо, что были здесь. И спасибо за поздравления. Спасибо вам, что были с нами.
5: В итоге.
6: РБК коллекция.
7: По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась. Правда, тут не смейтесь, всего на 0,5%. Примерно на 2,5 минуты. В первой половине 2026 года россияне проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. Но означает ли это, что мы действительно стали работать меньше? Генеральный директор Финфлэра Ксения Рясова с этим не согласна. По ее словам, цифровизация и искусственный интеллект позволяют делегировать часть рутины, но сама работа становится только интенсивнее. Об этом она рассказала Илье Приходько и Ирине Савельевой.
8: А это не важно сейчас, просто стало, где ты находишься, на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, люди стали держаться за работу. Очень много стало работы рутинной отдаваться искусственному интеллекту, и для человека сейчас очень важно просто время на подумать.
7: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить?
8: Это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Finflare процентов на 30, а показатели все растут. То есть выручки like for like, там, в собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
9: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
8: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида. Всегда иду навстречу.
7: Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов вскипают. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
8: Не нужно, потому что времена сейчас тяжелые, в общем, в нашем секторе кризис. Надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное.
7: Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов. Ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне?
8: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда

0: Я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.
1: И каковы результаты этого эксперимента?
0: Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это деньги. Они, я говорю, ну у тебя же такая зарплата. Как? Ну это же за некурение. Как будто это не деньги, а фантики. Это во-первых. А во-вторых, начали курить в туалетах.
1: Неожиданный эффект совершенно, да.
0: Поэтому все пришлось отменить.
2: Ну а если смотреть на последние 20 лет, то рабочий день в России, наоборот, стал длиннее. По данным Росстата, минимум был зафиксирован в 2006-м, 7 часов 4 минуты, а максимум в 2023-м, 7 часов 17 минут.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «за здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
7: Ошибка на миллион.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСС-ним со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.

0: программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что страны БРИКС на саммите в Индии поддержали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, особенно с учетом того, что ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказала доцент Департамента политологии финансового университета это при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
2: Реформирование Совета Безопасности, собственно, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН — это тема не новая, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте ООН не справляется вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются. Где-то единое. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила. Итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, потому что они бьют по интересам не только стран, которые в логике вводящих эти санкции что-то нарушили, но и государств, которые не причастны к этому. Не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо отношений с Европой. В контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европы.

0: Было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет. Мы знаем, что именно эта риторика доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиления антироссийских настроений и так далее. Под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее.
1: Ну и возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
0: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации. Хотя, опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается, ну вот необходим ее пересмотр. Ну и большее подключение как раз стран глобального юга, именно в качестве вот непостоянных членов, для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. В том виде, в котором сейчас ООН существует, еще фактически с момента своего создания, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом уже преобразились, трансформировались, и это тоже необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
1: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
0: Что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета у Генассамблеи в данном случае недостаточно.
1: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
0: Также, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии более, может быть, активной позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, да, и свои интересы. Поэтому, да, здесь есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно, скажем так, далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях саммита также был поднят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. А Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Но следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллах Узам Аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Алюдом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
3: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта.

0: конфликта и наступления мира.
1: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны, адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Амар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы над йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение, но письмо находится в распоряжении редакции.
2: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщил Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
3: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
4: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
3: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Его границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. А в корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию, а победители лотереи тратят все деньги сразу и оказываются ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического политического давления становится непонимание, что делать дальше, отмечают эксперты. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже с мыслями о смерти. Чтобы не сойти с ума, нужно научиться думать не о деньгах и их значимости, а о своем собственном внутреннем

0: внутреннем состоянии, рассказала Ирине Савельевой корпоративный психолог Олеся Егорова.
1: Такой случай бывает в практике, но я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерее, это неожиданный вдруг выигрыш, а другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже больше вариант депрессивного состояния.
2: А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
1: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история, но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Деньги — это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о таких стратегиях самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого богатства. Хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
2: А можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, это не для него.
1: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, цель поставил, общается с финансовыми консультантами, ведет свой бизнес по всем эталонам предпринимательства, на него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что там, правда, может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые как узелочки нужно развязывать, и тогда легче становятся деньги. Они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, некий эталон, пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который и должен остаться этим идеалом.
2: Как не бояться успеха и денег?
1: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее с своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, к которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть, на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку. Значимость этого означающего деньги должна быть снижена.
0: Пока проблема касается преимущественно состоятельных предпринимателей, пишет Bloomberg, однако с развитием искусственного интеллекта она может стать шире. Украина хочет получать 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелые холодные месяцы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. А в телеграм-канале он считает, что Киев мог бы получить ракеты от Вашингтона, но объемы производства в США пока не столь велики. Это цитата. Мы также в диалоге со странами Ближнего Востока. А еще, возможно, определенный пакет не очень большой от европейцев, сказал Зеленский. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напомню, в июле заявлял, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину, но, в отличие от европейцев, сохраняет желание способствовать выходу на мирный процесс. Во вторник радио РБК отметило первый день рождения. За год в эфире мы постоянно говорим о росте цен, дорогих кредитах, слабеющем рубле, замедлении ВВП, сокращении инвестиций в основной капитал. Ну, информационная картина, прямо скажем, удручающая. Нам это кажется или так было всегда? В честь дня рождения радио РБК мы решили поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые сытые нулевые, когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет?» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
3: «Да или нет?»
4: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
5: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьеру. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями. Потому что...
4: Просто именно это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
5: вот
4: чем когда-то.
5: Вот я человек,
4: когда-то.
5: На которого это не влияет.
4: Получается, но для вас цены ничего не значат?
5: Как сказать? Да нет, они, конечно, для меня значат. как говорил мой друг в школе,

0: Вот, и... понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБК прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
1: Да.
0: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
1: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это, цифровой рубль, еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключится. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в полслуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
0: Да? Ну, смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
1: Да.
0: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
1: Да.
0: Может, потому что людям внешних провокаций хватает?
1: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. Мне было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио 24 года. Я был молодежью.
0: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. А вы тогда как реагировали на это?
1: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
0: Как ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
1: 35. Я помню 6. А потом раз сразу и 24. Вот где прикол. А не, знаешь, там, где 30, 35. Вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
0: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да? Угу. Тогда нефть была по 100, сейчас по 100, так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
1: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая, у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт, я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
0: Кащенко, кстати, уже не Кащенко. А больница имени Алексеева.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
0: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
1: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честно, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
0: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
1: Да, и в заключение это, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
0: Спасибо.
1: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче.

0: ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка – не враг и не манипулятор. Он просто записывает все. Ваша задача – чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать.
2: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
1: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области

0: Судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что сеть 5G может помочь российскому бизнесу, но есть нюансы в стоимости, процессе внедрения и широте применения этой технологии. Об этом говорят опрошенные радио РБК компании. Пресс-служба Минцифры накануне сообщила, что связь 5G начала работать в России, пока она запущена в 16 городах. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек, отметили в ведомстве. Все 4 оператора связи включили 5G только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах доступ пока открыли не все провайдеры. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как это поможет российским компаниям, насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, ну ты-то уже подключила 5G, протестировала лично?
3: Вот я, кстати, пока нет, но я знаю, что, в принципе, у нас в редакции много кто уже протестировал. Прям со вчерашнего дня мы уже мониторили, работает ли этот вид связи.
2: Ну и как оно?
3: Работает, говорят, что да.
2: Ну и слава богу. Но вообще, в каких сферах особенно нужна связь 5G?
3: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
4: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России, и если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товаров, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона покрытия будет у 5G. С чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование. Оно сейчас и дорого, и сложно его достать. Еще и оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
2: Очевидно, и распространяться один вопрос. Вопрос цены, наверное, тоже актуален. Это будет сильно дороже.
3: Но в Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компании пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
5: У нас, в частности, на предприятии есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это

0: Это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
1: Ну вот стены радио РБК, видимо, прозрачные для сети 5G. А вот как вообще с предприятиями, насколько они готовы?
2: Там на самом деле есть проблема. Предприятие, инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
3: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. Если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, ну, наверное, будет чуть легче. Хотя существуют ограничения на работу сетей. Наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
1: Ну а реально есть уже сферы, где назрела необходимость использования сети именно пятого поколения?
2: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
4: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные больших массивов, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективно.
2: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
1: Спасибо, это была Александра Кудрявцева о том, как сеть 5G уже помогает российскому бизнесу, в каких сферах она наиболее востребована. Вот как выяснилось, это медицина. Далее в эфире Insight.
5: РБК Insight.
6: 11 сентября 2001-го, день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа Insight, я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стал ли мир от этого безопаснее.
5: Insight.
6: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
7: И моя первая реакция внутренняя была, ну вот мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, что произошло нечто, что радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
5: Inside.
6: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку. К апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину. Дальше меры добавлялись волнами. В 6-м всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в 10-м поставили сканеры тела. В Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – «театр безопасности». Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор

0: можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила, угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24 год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
1: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
0: Инсайт. И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов. Через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации. 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил четыре вещи. Следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
2: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Инсайт. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод – 0 случаев, когда она изменила исход расследования, 0 случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей, но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Инсайт. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 23-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона: Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
3: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, ну и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
4: РБК Инсайт.
5: Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывались с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрая публикация результатов, полученные с помощью ИИ, могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, РАН Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что ИИ не может быть полезным инструментом в математике.
6: Ну, это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика – это же не про доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное – понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать искусственный интеллект современный? Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее. И какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку. Это называется выпуклая оболочка. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек. И он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И считалось, ну вот до недавнего времени, что это Классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже что-то было доказано, и вы можете это применить.
7: Но есть «но», наверное, да, естественно?
6: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что «но» — хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на Вестокс объявлен. Еще сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решения.

0: действительно заставляет задуматься, а вот позволит ли это развиваться в математике. Ну, действительно доказали какую-то теорему, но ее не осмыслили, ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовал, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математики. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. Сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему, поймет что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
1: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
0: Место, конечно, есть. Но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой? И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрия Ивановича Манина «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы прям ты писать. В математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии, все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, и как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и думает действительно, как быть.
2: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила на одну из 7 задач тысячелетия – а проблему существования и гладкости решения уравнения на въезд Окса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а у нейросети ушло лишь 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком-антропик Левентом Алперге. Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос является самым сложным на консультациях по Украине. Об этом он сообщил на форуме в Киеве по видеосвязи и также отметил, что вопрос о территориях действительно является главным, и именно по нему позиции сторон по-прежнему расходятся. Он вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта.
3: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно,

0: кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
6: 30 миллионов ударов в год в среднем совершает человеческое сердце. Вес сердца составляет 250-330 грамм. При этом мужское сердце, как правило, тяжелее женского.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
10: Иллюзии искусственного интеллекта.
11: Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкий эффект. Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда. Только не так, как это подается. Он постепенно вытесняет начальные позиции – стажеров, джуниоров, простые задачи, то есть те роли, через которые люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Поездка в Москву и Киев была очень успешной, заявила зять американского президента Джаред Кушнер, пишет «Европейская правда». «Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги», отметил он. Ранее Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос является самым сложным на консультациях по Украине. Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахаян обсудил с Владимиром Путиным двусторонние отношения и международную обстановку во время саммита БРИКС в Индии, сообщило в ночь на воскресенье информационное агентство «Эмиратов». Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем.

0: Судно было поражено неизвестным снарядом во время прохождения Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Инцидент произошел в 2 часа ночи по московскому времени. Информация о состоянии экипажа и ущербе уточняется. Спасатели нашли группу из 6 туристов, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии. Помощь медиков им не потребовалась, сообщил МЧС. Туристы прибыли в Карачаево-Черкесию из Ставропольского края. Их поход не был зарегистрирован. Группа проходила маршрут к Софийским озерам и не вернулась в назначенное время. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года не менее 50% времени курса «Основы безопасности и защиты Родины» отводится на нее, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Представительница Казахстана, вторая ракетка мира Елена Рыбакина, стала победительницей US Open последнего в сезоне турнира «Большого шлема». В финале 27-летняя уроженка Москвы обыграла белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6-4, 5-7, 6-2. В понедельник, как ожидается, Рыбакина впервые станет первой ракеткой мира, прервав серию из 99 недель Соболенко во главе рейтинга WTA. В США оштрафовали адвоката за предоставление ложных сведений, сфабрикованных с помощью чата GPT, следует из постановления суда штата Нью-Мексико. Его обязали выплатить $5000 в фонд защиты клиентов адвокатуры. Стивен Арнс признал, что использовал ИИ при подготовке апелляционной жалобы по уголовному делу. В документе оказались показания полностью вымышленных свидетелей, а также искаженные данные о существующих свидетелях и судебных прецедентах. Адвокат признался суду, что не проверил фактические утверждения и правовые основания в подготовленной с помощью чата GPT жалобе. Больше новостей на сайте РБК.
1: Галлюцинации искусственного интеллекта – это серьезная проблема. По разным данным, от 3 до 50% всех случаев, когда ИИ выдают справки или ответы, содержат как раз те самые выдуманные совершенно сведения. Мы продолжаем рассказывать вам о главных событиях этого утра. 13 сентября 2026 года, воскресенье, у микрофона Илья Приходько. Сегодня в России день парикмахера, день программиста и день танкиста. Вот так совпало. Ну а вообще сегодня Всемирный день журавля. Что мы принесем в информационном клюве в ближайший час? Интернет будет захвачен роем искусственного интеллекта, предрек человечеству глава Anthropic. В каком случае это может произойти? Насколько вообще такой сценарий реален? На Венецианском кинофестивале поставили рекорд по продолжительности аплодисментов. Кому так рукоплескали? Расскажем. Ну а прямо сейчас о том, как прошел первый день саммита БРИКС в Индии. Если кратко, реформа ООН, снятие санкций и конфликт на Ближнем Востоке – это ключевые темы, которые содержатся в итоговом документе глав стран БРИКС. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Ранее на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели, Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций. Также российский лидер вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, так как ООН создавалась еще в середине прошлого века. Миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом рассказала эксперт Совета по международным делам Евгения Войко.
2: Реформирование Совета Безопасности, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. Владимир Путин признал тот факт, что в нынешнем варианте ООН не справляется с теми вызовами, которые сегодня есть, то есть мир уже давным-давно перестал быть таким, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, которые где-то пересекаются, где-то едины.
3: В каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
2: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянный, куда входит 5 стран. Но последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, при которой есть 2 страны не западные, это Россия и Китай, и 3 западных игрока, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации, хотя российская позиция заключается в том, что она не отрицается, но необходим ее пересмотр. Большее подключение как раз стран глобального юга в качестве непостоянных членов для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений.
3: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
2: Сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, который

0: как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета в Генассамблее в данном случае недостаточно.
1: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. При этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. О каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
0: Также, например, Саудовская Аравия, у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии. Более, может быть, активные позиции, хотя в нынешних условиях и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, свои интересы. Поэтому есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях саммита Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он призвал не откладывать реформу Совета Безопасности ООН и предложил выработать инициативы для реформы системы международного управления на саммите. Что касается разногласий по ближневосточному конфликту, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков в разговоре с Ириной Савельевой предположил, что в первую очередь Ушаков говорил об Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.
3: Тематика расширения обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игроки, как Индия, хотели бы, безусловно, участвовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности, пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. В пятерке разные игроки, надо находить какой-то консенсус. Вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа не очень позитивная, да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все желание, попытки, но прямой такой механики именно расширить пока нету.
4: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
3: Речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, возникают прямые трения, если так можно говорить, вплоть до того, что сложно даже согласовать проект общей декларации, потому что этот кризис очень чувствителен для участников пространства ближневосточного.
4: А нет ли вообще риска, что БРИКС превратится в какой-то антизападный блок, а не в универсальную платформу?
3: Здесь же идет о мировой экономике, о глобализации. То есть что значит западное, незападное, все перемешано, то есть капитал интернациональный, торговля интернациональная. Поэтому нет стен, которые могли бы отделить Запад, не Запад, Север, Юг. Так что все взаимосвязано, и поэтому все заинтересованы в привлечении капитала, инвестиций, а это, условно говоря, без Запада, да, так если формально говорить, ну никуда, потому что так устроено мировое экономическое пространство. Я думаю, что больше, когда вот говорят о таких противостояниях, речь вот о каком-то политическом подтексте, да, но это было, есть и будет. Здесь надо находить компромиссы, поэтому такого деление жесткого по какой-то конкретной вот границе, и это невозможно в принципе осуществить.
2: На саммите поднимался и вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что для переговоров с Владимиром Путиным Владимир Зеленский может приехать в Москву. Это ответ на предложение украинского лидера организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите группы 20. Зеленский ранее неоднократно отвергал идеи переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. Песков, в свою очередь, заявил агентству Франс Пресс, что встреча Путина с Зеленским на саммите группы 20 в Майами невозможна. 7 часов 10 минут в российской столице. А что сейчас происходит на рынке роботов? Стало известно, что наиболее популярный производитель, компания Unitree, вышла на биржу с ростом, внимание, 629% в первый день и за неделю потеряла половину стоимости. Что будет дальше? Ответ в программе «Технологии и тренды. Большой разговор».
5: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд. 9,32. Быстрее рекорд.

0: рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
1: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Unitree, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
0: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
2: Технологии и тренды.
0: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании RoboBusiness, которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
3: Привет-привет!
0: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
3: Одновременно и то, и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики.
0: И нужно было еще поспевать за своим роботом.
3: Надо было успеть за этим роботом и им управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами. Потому что, например, помимо спортивных дисциплин, таких как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там, переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
0: Да.
3: И вот робот должен был взять эту ленточку и ее вот туда вот вставить.
0: Столбику.
3: Да.
0: Вау, это и для человека это, в общем, непростая задачка.
3: Да. И в целом там даже больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме телеуправления. То есть сейчас во многом для практических задач роботы еще управляются оператором, который в костюмчике или там с джойстиками может или рядом стоять, или у него может быть на глазах вот VR, и он будет эти задачки выполнять для того, чтобы робот делал эти движения. Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов — это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень много картинок, звуков и так далее.
0: Весь интернет. Мы просто взяли весь интернет
3: туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
1: Давайте посмотрим. Unitree вышла на IPO, а не кто-нибудь другой. И 629% в плюсе в первый день. А потом, за следующую неделю, минус 53%. За что инвесторы-то в итоге заплатили?
3: Потому что все туда забежали, такие, Unitree, это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но, по моим ощущениям, Unitree потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да, они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там, студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать. Там, например, тот же Agibot, Galbot, Engine.ai делают мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Unitree с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный, такой большой, классно танцует. И о них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Unitree сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
1: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилсы посмотреть.
3: Ну, да.
0: И удивительно, что на этом аттракционе можно

0: на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
1: сейчас
0: мы говорим.
1: Сейчас и другие выйдут. Сейчас же и Агибот в какой-то момент выйдет, и NGNI, и там, ну, их там очень-очень много.
0: Если брать цифры по отгрузкам, то Unity себя очень хорошо чувствует. Агибот тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
1: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Агибот, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Unity сказали, что они за все время вот сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть они за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, ну, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Хикробот. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили, для того, чтобы, ну, это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как, сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше вот все, что касается там прямохождения и вот двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевести куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
2: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или вот эти колесные платформы?
1: И то сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас ну, компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать. Вот, например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог бы выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным. Потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы вот сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
2: Ух, вот это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Ну что, может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
1: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
2: Да,
1: потому что
2: это
1: везде что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
2: Дорогие билеты, кстати.
1: От нескольких тысяч рублей до 8 тысяч рублей может быть билет.
0: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unity тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
1: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, 2-3, каким-то простым задачкам управления,
0: например,
1: с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально
0: разгрузка
1: пойдет...
0: Разгрузка на складах.
1: Полетирование, депалетирование.
0: Да.
1: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет ну, чем-то из первых.
0: Давай поясним, что полетирование, депалетирование – это супер важная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распредцентра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики, которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер

0: Как раз это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
1: А, то есть у него ручки сверху, да, а внизу, да, тележечка.
0: Ну, да, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, он еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять новую. Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, начинается понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер. А у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
2: Форма воды, помните?
0: Да, вот-вот.
1: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем в Китае. И сколько стоит, когда его в Россию привозят?
0: Ну, это может быть 2-3 миллиона
1: рублей.
0: В рублях, да, уже, ну... Общая проблема того, что китайские гуманоиды, которые начинают ехать в Россию, становятся в два раза дороже. Есть гуманоиды, которые, там, например, с высокой грузоподъемностью, они могут стоить в Китае 8-10 миллионов, а в Россию доезжать с прайсом 15-16 миллионов.
1: А там, почему?
0: Пошлины? Ну, потому что пошлины, НДС, размеры этого гуманоида и прочее.
2: Дорого. Но с учетом этих цен, первая отрасль в России, где гуманоиды станут обычным делом, на твой взгляд?
0: Сначала обычным делом станет то, что люди собирают данные. Они будут в ободочках, где у них вот снизу есть камеры, которые снимают их действия, и в том числе они будут в перчаточках для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
1: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберрис, всякие маркетплейсы?
0: Это появится в... ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
1: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
3: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
2: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Ну, то есть, в этой же истории еще не только в корабле дело, в этом круизном лайнере, а что несколько людей сошли.
5: Самое, пожалуй, интригующее, каким образом вообще эта болезнь попала на корабль. Мы сейчас не имеем четкого представления, как это произошло. Очень вероятно, что туристы, в основном из Нидерландов, люди из других стран, до того, как они сели на корабль, они вполне возможно наслаждались какими-то экскурсиями, связанными с природой, и в результате там могли где-то заразиться. Точных данных пока нет. Эпидемиология этой вспышки корабельная, она еще пока не описано подробно, поэтому здесь пока только предположение.
3: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. Об этом на форуме в Киеве заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет «Европейская правда». По его словам, Варшава внимательно следит за происходящим в Калининградской области. На вопрос о том, предлагает ли он НАТО захватить регион, Сикорский ответил отрицательно и предложил Альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. Рост стоимости газа в Европе стал платой за провал глобализма, заявил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал сообщение одного из пользователей. Тот опубликовал на своей странице видео с комментарием Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии. Пользователь выделил слова президента о том, что ранее Россия поставляла в Европу газ по цене около 150 долларов за 1000 кубометров, а теперь европейцы вынуждены платить 1000 долларов или больше за тот же объем. Паром «Вирга Транспорт-8» перестал выходить на связь в Яванском море. На его борту находится 243 человека, сообщает поисково-спасательное управление Индонезии. Паром направлялся из Сурабаи в Банджармасин. В поисковой операции задействованы военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы. Кинооператор и режиссер Борис Тимковский умер в возрасте 90 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов. Тимковский создал более 10 фильмов, в том числе «Берлинская мозаика», «24 часа в Петербурге», «Лики Стокгольма» и «Новый Париж». Компания Anthropic обсуждает привлечение NVIDIA в качестве якорного инвестора, возможно, самое крупное IPO в истории.

0: пишет Рейтер, ссылаясь на свои источники. Компания намерена привлечь до 100 миллиардов долларов, что может обеспечить и стартапу оценку примерно в 2 триллиона долларов. NVIDIA рассматривает возможность инвестировать в IPO до 10 миллиардов долларов. При этом планы остаются предметом обсуждения и могут измениться. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Впрочем, кто только не строил планы на NVIDIA, пока никакой коллаборации мощной мы здесь не увидели. Но, возможно, у Anthropic что-то и получится. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас давайте останемся с новостями от Anthropic. Пугающая формулировка, скажу сразу. Интернет будет захвачен роем искусственного интеллекта. Выдыхаем. Такой сценарий в своем блоге, предрек человечеству глава Anthropic Дарио Амадея. Но этого можно избежать, считает разработчик Клод. Нужно всего лишь замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадей, укладывается в три пункта. Давайте по порядку. Первый – оценка безопасности сторонними экспертами. Второе – координация общих стандартов безопасности в, цитата, «демократических странах», что бы это ни значило. Ну а третий – это глобальная координация и, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадея в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы искусственного интеллекта способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный, соответственно, контроль, считает исследователь безопасности и в компании Foresight Уильям Маккаскил.
2: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. И их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
1: Главное, чтобы в этом случае искусственный интеллект не стал более совершенной системой, чем разработчик, то есть люди. И это, кстати, с точки зрения теории систем, наиболее уязвимое место во всей этой дискуссии. Глава Anthropic Дарио Амадея связал свою тревогу с действиями ИИ-агентов компании OpenAI. Недавно, к слову, именно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Клод из тестовой системы. Но все-таки призыв Амадея обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке искусственного интеллекта, так считает основатель и генеральный директор системы Сергей Зубарев.
3: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурентам не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
1: Напомню, сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон ранее уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, уже к концу следующего года ситуация с развитием ИИ может выйти из-под контроля. В Москве 7 часов 36 минут. О другом сейчас. Иранское агентство Тасним сообщает, что Иран через посредников передал США 7 условий для возобновления судоходства в Ормузском проливе. В ближайшее время Иран и Оман объявят о соглашении о временном маршруте для прохода судов по этой акватории, добавил источник издания. На церемонии будут присутствовать представители стран Персидского залива, в том числе Ирака. Иран и Оман договорились, что вход судов в Персидский залив будет осуществляться только через иранские территориальные воды, а выход из залива будет частично находиться в иранских водах. Соглашение, однако, не означает полноценного открытия Ормузского пролива, подчеркнул собеседник Тасним. Через минуту в прямом эфире подводим итоги Венецианского

0: кинофестивале.
1: РБК отрасли.
2: Участники проекта «Сделано в Москве» заработали свыше 3,6 миллиарда рублей. За 4 года существования проекта производители получили почти 4 миллиарда рублей дополнительной выручки, а фестивальные площадки и маркеты посетили свыше 18 миллионов покупателей. Сегодня проект объединяет более 7,5 тысяч компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят продукцию в 35 категориях от модной одежды, обуви и украшений до детских игрушек, товаров для животных, спорта и творчества. Онлайн-каталог проекта за 2,5 года вырос более чем вдвое. С 20 тысяч позиций в начале 2024 года до более чем 45 тысяч к августу 2026 года. На маркетплейсах через брендированные витрины продано почти 500 тысяч товаров, что принесло бизнесу более 2 миллиардов рублей дополнительной выручки. Бизнес положительно отзывается об участии в проекте. По словам основательницы одного из брендов одежды, продукция стала узнаваемой, наблюдается стабильный рост продаж. За 4 года жители и гости столицы купили свыше миллиона изделий местного производства. В городе работает 5 фирменных магазинов, а производители могут бесплатно разместить продукцию на фестивальных площадках.
1: РБК отрасли.
0: В Москве 7 часов 38 минут. У микрофона Илья Приходько. Новый рекорд Венецианского кинофестиваля. И он не связан с продолжительностью ленты, а связан с продолжительностью аплодисментов. 25 минут оваций. Именно таких аплодисментов удостоилась документальная картина Наза Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно рассказали свои истории. Абрахаму и Шор присудили специальный приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля. Главную награду «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Май Эль Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского, который признан Минюстом России иноагентом. Он представил масштабную драму «Дау». Критики в целом благосклонно приняли фильм, назвав его «Оппенгеймером в стране советов». Это цитата. Фестиваль получился ярким, запоминающимся, но к признанию Хржановского лучшим режиссером есть вопросы, так говорит кинокритик Егор Москвитин.
3: В этом году сквозным сюжетом была тема раскаяния. Картина под названием «Неизвестная женщина» описывает жизнь после войны. Еще этот фильм говорит о раскаянии за коллаборационизм, о насилии и травле, которые подвергаются люди после того, как сменяется власть. Вдобавок, это фильм, сделанный женщиной, когда в конкурсе 21 фильм, и лишь один из них сделан женщиной-режиссером. Конечно, это создает ощущение несправедливости. Так что победа справедлива, победа символична. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» Мартина Макдона и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Единственный приз, который вызывает недоумение, это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау». С точки зрения эстетики и глубины, это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. Режиссер построил огромный город, вовлек в неоплачиваемую работу тысячи людей, по сути, снимал их как в реалити-шоу. Это не та теория автора, которая принята. Это скорее миф об авторе-творце, который изжил себя и ушел в прошлое. Самое спорное в фильме «Дау» — это то, что огромное количество людей, которые в нем участвовали, признавались в интервью, что ими манипулировали. В качестве актеров набирали людей со склонностью к суициду, к депрессиям. Многие из этих людей, в первую очередь женщины, подвергались домогательствам на съемочной площадке. Многие были в шоке, например, от того, что во время съемок жестоко обращались с животными, на глазах у непрофессиональных актеров зарезали свинью. Этот фильм, конечно, не то искусство, которое хочется поощрять в 21 веке. И то, что Европейский кинофестиваль пошел на включение этого фильма в программу, позволил состояться награждение этого фильма, говорит о том, что для этого фестиваля, для этого сообщества приемлемо, чтобы на территории Украины или России снималось подобное кино, которое однозначно эксплуатирует людей.
0: Согласен, со свиньей как-то совсем жестоко получилось. Но если вы не заметили, то 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лида, это в Италии, в начале сентября, закончился накануне. В основном конкурсе была заявлена 21 картина. Среди почетных гостей, постараюсь прочитать и не ошибаться в ударениях, Джордж Клуни, Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон, Руни Мара, Дакота Джонсон, Алисия Викандер, Сьюзан Сарандон и другие звезды. Но, кстати, сам Клуни на фестивале получил почетного золотого льва за вклад кинематографа. Вот актриса Эллен Бёрстин была удостоена той же награды за достижения в карьере.

0: 7 часов 42 минуты в Москве. К другому кино перейдем сейчас. Налоговики начнут еще активнее оценивать российский бизнес.
1: РБК коллекция.
0: Федеральная налоговая служба для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. Как уточняет сама служба, этот сервис позволит определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Но если сейчас налоговая анализирует положение компании по 57 пунктам, то в перспективе их количество вырастет до 82. Изменения вступят в силу не раньше 1 октября. Чем еще может заинтересоваться Федеральная налоговая служба и кого эти изменения коснутся? Детали у Владимира Расулова.
2: Для начала несколько слов о том, что в принципе представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяют ее устойчивость и смотрят деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MEF Legal Вадим Зарипов.
3: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
2: Но, как обычно, здесь важны детали. Например, помимо общих финансовых и налоговых показателей, ФНС планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков. В методику службы включат специальные показатели на основе отчетности кредитных организаций и данных Центробанка. Речь идет о нормативах текущей ликвидности и достаточности капитала, чистой процентной марже, рентабельности капитала и активов, а также показателях финансовой устойчивости тех самых банков. Впрочем, не очень понятно, зачем дублировать оценку, которой и так обладает регулятор и профильные аналитики, подчеркивает глава Комитета опоры России по финансовым рынкам и гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Набор показателей достаточно упрощенный, и финансовое состояние и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме, то есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих нескольких индикаторов, которые заявлены. Про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный, и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
2: Отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды. Кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
5: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС, она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов ПНДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
2: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один, тоже немаловажный момент для бизнеса – это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Для этого придется приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
0: Что это значит для бизнеса? Налоговая служба тем самым

0: дает ИП и юрлицам расширенную информацию друг о друге, но сам бизнес будет нести больше ответственности за выбор контрагентов. Так считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов.
1: С одной стороны, конечно, налоговый орган делает благое дело, позволяет, по сути, налогоплательщикам пользоваться условно своими ресурсами и доступом налогового органа к реестрам и информации, которую сам налогоплательщик бы не получил, и тем самым проверять, насколько действительно эффективно и целесообразно вступать в отношении с этим самым контрагентом. С другой стороны, он переваливает в каком-то смысле с больной пилорой на здоровую, и тем самым он будет говорить: смотрите, я вам дал такой прекрасный инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
2: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
1: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, тогда бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники, и это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагентов, вступающих с вами в контрактные отношения.
3: На какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы невольно не стать участником преступной цепочки?
1: Здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает настороженность, если уплата налогов там, тем или иным контрагентам сильно отличается в нижнюю сторону, естественно, от тех, сколько платит контрагент в среднем по отрасли, в той или иной степени, то, конечно, это плохой маркет для компании, это зона риска безусловная. На это нужно было смотреть и до изменения приказа, и после изменения в первую очередь.
2: Мы понимаем, что теперь растут риски для бизнеса. Как вы сказали, хорошая формулировка, мне понравилось, что ФНС дает инструмент, но тут же начинает спрашивать серьезнее с тех, кто этим инструментом пользуется. А какая главная положительная сторона вот этих нововведений? Что бизнес дополнительно получает так, чтобы не росла вот эта ответственность и риски?
1: Бизнес в действительности получает инструментарий в первую очередь для того, чтобы получить информацию о контрагенте. Конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить условно элемент, составляющий налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. А почему? Что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Возможно, это самое важное.
0: Вишенка на торте в этой теме. По данным МВД, в России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 17%. А что объединяет тему налогов и футбола? Самая яркая дискуссия нынешнего года – это предложение объединения отечественных тренеров, есть и такое, ввести налог в размере 10 миллионов рублей для клубов российской премьер-лиги при назначении иностранного главного тренера. Все, в общем-то, из футбольных клубов высказывались против, поскольку это принесет дополнительные расходы в этих самых клубов. А что вообще происходит в мире футбола? Прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
4: Спорт на РБК.
3: Да, от налогов к футболу плавно переходим. «Зенит» и московская «Динамо» одержали победы в 8-м туре российской футбольной премьер-лиги. Команда из Санкт-Петербурга дома обыграла «Локомотив». Железнодорожники забили быстрый гол. На 18-й минуте счет открыл Александр Руденко. Первый удар в створ ворот «Локомотива» и «Зенит» нанес лишь в добавленное ко второму тайму время. Но вот после перерыва «Зенит» перевернул ход матча. Сразу же хозяева поля отыгрались. Кевин Андраде поразил ворота. Ну а в середине тайма забил еще и Луис Энрике. 2-1. Волевая победа «Зенита». Команда чередует победы-поражения, начиная со второго тура. Московская «Динамо» обыграла Оренбург. На 90-й минуте в самой концовке забил хавбек «Динамо» Виктор Акишор. Отличный гол получился у 19-летнего игрока. Он пробил издалека в самую девятку. «Балтика» проигрывала 0-2 в матче с «Факелом», но в концовке забила дважды. Ничья 2-2. ЦСКА быстро отличился в матче с «Рубином». Иван Обляков реализовал пенальти. Но уже на 15-й минуте армейцы остались в меньшинстве. – красную карточку получил Матеус Рейс. В итоге казанцы отыгрались после перерыва. Ничья 1-1.

0: им.
1: Я даже прислушался более пристально, когда ты сказал в одном предложении слово «девятка» и слово «балтика». Но понял, что все-таки речь идет о футболе. Ну, а, наверное, главная спортивная новость сегодняшнего утра, о чем 52 минуты назад рассказывал в выпуске новостей Павел Потапов, теннисистка Елена Рыбакина, чемпионка турнира US Open. Давай подробности.
2: Все так и есть. Действительно, главная спортивная новость. Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open. Теннисистка из Казахстана в финале победила Арину Соболенко из Белоруссии. Их противостояние уже довольно давно стало главным в женском туре. В последнее время чаще побеждала белорусская теннисистка. Соболенко обыграла Рыбакину и в Индиан Уэллс, и в Майами. Но вот на главном турнире в Нью-Йорке победила Елена Рыбакина. Первый сет она взяла со счетом 6-4. Во втором преуспела Соболенко 7-5. В третьей решающей партии Рыбакина дважды выигрывала гейм на подаче оппонентки. Очень уверенно победила 6-2. Особенно эффектным получился последний розыгрыш, который Рыбакина завершила эйсом, то есть подачей на вылет. Соболенко была настолько расстроена, что так швырнула ракетку, ударила ее о корт. Не удалось Арине в третий раз подряд выиграть US Open. Кубок Рыбакиной, кстати говоря, вручала Мария Шарапова, россиянка, которая побеждала на турнире ровно 20 лет назад, в 2006 году. Ну и важно, что в понедельник Елена Рыбакина впервые в карьере станет первой ракеткой мира.
1: С чем мы ее, конечно, и поздравляем, но вообще US Open очень интересный был в этом году. Много было сенсаций, неожиданностей. Вот у нас есть в женском одиночном разряде Елена Рыбакина, в мужском одиночном Александр Зверев одержал победу. Как бы ты охарактеризовал US Open нынешний? Что-то тебя удивило или, может быть, наоборот, все было так, как ты и предсказывал?
2: Ну, давай скажем о том, что все-таки Александр Зверев еще не одержал победу. У него сегодня финал с Беном Шелтоном, но является фаворитом.
1: Я уже забегаю вперед просто, я знаю.
2: Возможно, ты что-то знаешь, да, Илья? Я понял, какие-то инсайдерская информация есть. Да ты знаешь, в целом, если говорить о составе финальных пар, в женской одиночной сетке встретились первая и вторая ракетки мира, Рыбакина, Соболенко. В мужской тоже, я думаю, что Зверев один из главных фаворитов, поэтому были сенсации, но в целом как будто бы все логично.
1: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
4: Рынок инвестиций в недвижимость России постепенно стабилизируется. За 8 месяцев 2026 года вложено 508 миллиардов рублей. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, но показатель уже практически достиг годового значения 2023 года. Такие данные приводит консалтинговая компания IBC Real Estate. Количество инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью и девелоперскими активами, именно это считают в IBC Real Estate инвестициями, сократилось на 26% до 146 транзакций. Однако рынок сохраняет активность. Одной из самых заметных сделок стала продажа крупного портфеля складской недвижимости, включающего 15 комплексов в 6 регионах и офисное здание в Петербурге в этом году. Структура вложений, правда, изменилась. В лидеры вышел складской сегмент, 32% инвестиций или 159 миллиардов рублей. Но почти 70% этой суммы обеспечила одна крупная сделка по продаже портфеля складов, о которой я сказал. На втором месте жилая недвижимость с долей 28% и вложениями 145 миллиардов. Это на 17% выше прошлогоднего уровня. Офисный сегмент 18% или 90 миллиардов. Сокращение почти вдвое связано с высокой базой прошлого года, когда закрыли несколько крупных сделок, включая продажу бизнес-центра премиум-класса в центре Москвы. В торговую недвижимость вложено в этом году 80 миллиардов. Это 16% от всех инвестиций. Падение также из-за прошлогодних портфельных сделок с активами иностранных собственников. Гостиницы в этом году всего 15 миллиардов или 3%. Сделки единичны, качественных объектов мало. По прогнозам IBC Real Estate, годовой объем инвестиций может достичь 850-900 миллиардов рублей в этом году. Инвесторы по-прежнему выбирают качественные активы с устойчивым денежным потоком. Вопрос в том, сможет ли рынок удержать динамику при геополитической неопределенности и коррекции арендных ставок.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+. Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Дивы.
0: Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются

0: выделяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом. Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Ну, у Дженнифер Лопес все в целом хорошо. Она вызвала, конечно, небывалый ажиотаж.
2: Сбор урожая, новый роман Пелевина.
1: Да, именно так. Уникальный культурный феномен.
3: Экономика впечатлений. С Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Мир устал от фактов и снова ищет ощущений. Наблюдаем, как эмоции становятся стратегией.
1: В каждом выпуске мы обсуждаем, как устроен бизнес концертов, кино, видеоигр.
3: Пятница, 16:10. На радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
4: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО сбили более 60 беспилотников за ночь над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, его ликвидировали, пострадавших нет. Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска, сообщила Росавиация. Новых предложений по украинскому урегулированию сейчас нет, для них и нужны переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он рассказал, что Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов к усилению учений НАТО на границе с регионом. 115 человек эвакуировали с парома «Вирго-транспорт-8» в Индонезии. Один человек погиб, один пострадал, пишет издание «Бизнес», ссылаясь на представителя портового оператора. Ранее судно перестало выходить на связь в Яванском море. Началась поисковая операция. На борту находились 243 пассажира. США теряют статус выбора по умолчанию для иностранных правительств, которые хранили в стране деньги, покупали оружие и отправляли туда студентов, пишет Axios. В материале отмечается, что даже небольшие изменения в сторону от Вашингтона могут навредить преимуществам, которые помогали поддерживать американскую экономическую мощь на протяжении десятилетий. На прошлой неделе Нидерланды вывезли из США и Канады.

0: Канады около 86 тонн золота, назвав этот шаг реакцией на экстремальные риски. Газета Wall Street Journal попросила руководителей и сотрудников западных компаний раскрыть настоящую тактику достижения успеха на работе, избежав банальностей и предложив действительно выполнимые советы. Издание представило 24 рекомендации. Например, необычный совет по поводу одежды дала художник по костюмам Молли Роджерс. Никто не хочет слышать громкий звук каблуков по полу каждый раз, когда вы встаете из-за стола. Учитывайте пространство, в котором вы работаете, и то, сколько вы взаимодействуете с другими в течение дня. Больше новостей на сайте РБК.
1: Интересно, что еще? Не ходите в офис на лабутенах и в удивительных штанах. Было бы, конечно, неплохо услышать подробности. У микрофона Илья Приходько. Еще несколько заявлений пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Я напомню, он сказал, что Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов к усилению учений НАТО на границе с регионом. Также по украинскому треку Песков говорит, новых предложений по украинскому урегулированию сейчас нет. Для них и нужны переговоры. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Продолжаем следить за заявлениями, которые последуют далее. Также в этом часе Франция может собрать худший урожай винограда за 70 лет. Что будет с ценами внутри России, в том числе, разбираемся. Financial Times сообщает о планах включить директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в переговорный процесс по Украине. Это, правда, не соответствует действительности, уточняют СМИ, насколько реально участие глав спецслужб в мирном треке. Ну а прямо сейчас о том, что сеть 5G запустили в России, но предприниматели пока не знают, как к этому относиться. Оброшенные радио РБК бизнесмены расходятся во мнениях по поводу обновления стандарта связи. Некоторые убеждены, бизнесу это поможет. Другие обращают внимание на нюансы, например, стоимость, скорость соединений и проблемы с обновлением оборудования. Редакция радио РБК убедилась, пока при переходе на 5G интернет работает значительно медленнее, а некоторые сервисы и вовсе могут не загружаться. Но от себя добавлю, что один виртуальный оператор вообще услуги 5G предоставляет только в отдельно взятых районах российской столицы. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщил, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как 5G поможет российским компаниям и насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева.
2: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России. И если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товара, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона покрытия будет у 5G. С чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование, оно сейчас и дорого, и сложно его достать, еще и оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
2: В Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компаний пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
4: Есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
2: На самом деле есть проблема инфраструктуры.

0: предприятие сейчас может быть не готово к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
1: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. И если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, ну, наверное, будет 4G. Хотя существуют ограничения на работу сетей. Наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
0: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор-дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
2: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные больших массивов, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективнее.
0: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
3: Напомним о запуске 5G на территории России. Пресс-служба Минцифры сообщила в минувшую пятницу. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек в 16 городах, отметили ведомстве. Правда, есть регионы, где 5G не будет. Например, в Крыму. Это следует из решения Государственной комиссии по радиочастотам. Сообщается, что подобное решение связано с вопросами безопасности и, скорее всего, было рекомендовано спецслужбами. 8:09 в Москве. В России, если вы не заметили, вступили в силу правила регулирования криптовалют. Буквально менее чем 2 недели назад. Что об этом важно знать? Как это уже повлияло на владельцев крипты? Какую стратегию лучше избрать прямо сейчас, чтобы не потерять все? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Хэш и кэш» далее в нашем эфире.
4: Представьте, что вы живете в стране, в которой криптовалюты полностью регулируются. Фантастика? Нет, именно в такой реальности мы живем уже больше недели. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
5: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
6: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
4: Толь, кнопки «Купить биткоин легально» я пока нигде не видел, чтобы это работало.
5: Да, ни одного билборда.
4: Ни одного
5: разрыва.
4: Видимо,
5: еще не запустили.
4: Но что-то-то изменилось. Закон-то уже сколько-то дней действует.
5: Я хотел спросить тебя. Я вот изощренный такой пользователь криптовалюты, назовем так, с большим опытом. А ты, скажем, среднестатистический российский инвестор. Расскажи, что поменялось у тебя?
4: У меня, на самом деле, ничего не поменялось, но какие-то новости-то, конечно, сразу стали проскакивать. Это и создание саморегулируемых организаций, которые должны будут контролировать деятельность криптообменников, и первые транзакции с криптой, которые крупные банки проводят. Ну и, конечно же, все говорят про что? Про ЦФА.
5: Что такое ЦФА? Давай, простыми словами.
4: Цифровой рубль. Вот мне кажется, это самый яркий пример
5: цифрового. А запустили цифровой рубль, но он не имеет отношения к криптовалюте.
4: Мы уже много раз про это говорили. Как по мне, так цифровой рубль это вообще не криптовалюта.
5: Я так понял, что это деньги Центробанка.
4: Ну, это деньги Центробанка,
5: давай
4: да.
5: Тогда не будем про цифровой рубль. Он не относится вообще к ЦФА, к нашей теме. Я видел сообщение, что 71 тысяча клиентов Мосбиржи совершила минимум одну сделку с криптовалютой.
4: А есть, кстати, какие-то данные, это квалифицированные инвесторы или неквалифицированные?
5: Насколько я знаю, неквалифицированным инвесторам, по-моему, вообще нельзя делать сделки с криптовалютой.
4: Не-не-не, можно, там просто очень ограниченный набор инструментов, если я правильно помню, буквально 3-4 криптовалюты.
5: Насколько я понимаю, обеспечение контракта на Мосбирже на криптовалюту всего 1000 рублей. Тогда вот к чему все эти какие-то квалифицированные инвесторы, неквалифицированные, вроде 1000 рублей. Ну, я думаю, есть практически у каждого россиянина, особенно тот, который торгует на бирже.
4: Если я хочу сделать миллион сделок по 1000 рублей.
5: На самом-то деле, что человек

0: покупает? Он же не покупает криптовалюту. Он покупает контракт на разницу или фьючерс, или какой-то CFD, или какую-то сложную структурную бумагу.
1: Да, да.
0: И он не может вывести ни биткоин, ни эфир, ни что-либо еще и положить себе на кошелек. То есть это по факту сделка или даже ставка на то, что биткоин пойдет вверх или биткоин пойдет вниз.
1: Все так. Я правильно тогда понимаю, что если я или любой пользователь играет с этими инструментами, скажем так, он не становится владельцем криптовалюты все равно?
0: Нет. К концу четвертого квартала 2026 года появится какой-то депозитарий, где будут храниться эти биткоины и эфиры. И потом уже впоследствии ты можешь поменять свой контракт, он может быть стать поставочным, и забрать тот самый биткоин. Но как только появится центральный депозитарий, где будет лежать вся криптовалюта, какой шанс, что этот депозитарий не попадет под санкции?
1: В моей голове около нулевой шанс, но это самая большая проблема.
0: Может быть, как раз и поэтому до сих пор не запустили прямую покупку именно спота, непосредственно самого вот этого золотого биткоина.
1: Ну, чтобы никакие сервисы не помечали эту криптовалюту в красный санкционный цвет. Ну, может быть, да.
0: Замечательно. У нас есть практически все топовые брокеры и топовые банки выкатили какие-то продукты, в которых может поучаствовать человек. Вот мне интересно, Николай, как бы ты поступил сейчас на месте рядового инвестора? У тебя уже есть российские акции, у тебя есть, возможно, какие-то фьючерсы на нефть, на золото купленные, и вот еще появился новый инструмент. Международные инвесторы предполагают, что инвестор должен держать до 5% криптовалюты в своем портфеле. То есть это рекомендация от самых крупных инвестдомов. Ты бы с чего начал?
1: Я все-таки считаю, что взаимодействие с криптовалютой требует какого-то погружения и изучения технического вопроса.
0: Здесь он как будто не нужен. Ты же покупаешь просто контракт на разницу. Выросла, у тебя стал плюс в рублях, упала, у тебя стал в минус в рублях. Вот на мой взгляд, что может делать человек, когда ему дали новый инструмент? Ну, во-первых, его нужно изучить. Посмотреть спецификацию инструмента, посмотреть, как он работает, в какое время, и посмотреть обеспечение, потому что тебя могут ликвидировать, потому что это некий маржинальный контракт. После всего этого самая лучшая стратегия — это будет покупать по чуть-чуть равными долями. Общепринято, почему люди вообще пришли к биткоину, почему люди пришли к эфиру и к другой криптовалюте? Потому что они не доверяют традиционной финансовой системе. И поэтому они сами покупают эти монеты, сами их хранят на случай, если, допустим, мировая финансовая система рухнет, банки обанкротятся, и это им дает какой-то шанс иметь свою какую-то маленькую экономику. Но здесь практически все плюсы от владения криптовалютой, они отсутствуют, потому что у тебя всегда есть риск контрагента.
1: Да, да. Абсолютно так.
0: И получается, основные как будто плюсы вообще инвестиций в криптовалюту здесь просто отсутствуют, и получается некая игра. Вырастет, упадет, вырастет, упадет.
1: Тем не менее, смотри, пока вот Россия пытается превратить крипту, как ты абсолютно правильно сказал, в брокерский продукт, компания, про которую ты очень много раз говорил, это Robinhood.
0: Это та компания, которая отбирает деньги у богатых и отдает бедным.
1: Теперь я уже не уверен в этом. Так вот, они какую-то совершили, я не знаю, можно ли назвать это революцией, но они начали делать, если я правильно понял, мемкоины.
0: Мемкоины на акции.
1: На токенизированные акции. Это у меня в голове произошел взрыв какой-то. Последний нервный капилляр оторвался.
0: Ну, во-первых, да, они запустили так называемый Robinhood Chain. Это блокчейн, который запустила компания Robinhood, и там сразу есть несколько продуктов. Во-первых, это токенизированные акции. Их в районе 200 штук. И ты можешь ее купить, имея просто любую криптовалюту. Ты находишься в санкционных списках, ты его купить не можешь и обменять потом не можешь. Но ты так или иначе это можешь сделать через децентрализованные кошельки. Но даже если ты не покупаешь непосредственно эту токенизированную акцию, ты можешь купить мемкоин, который привязан к токенизированной акции. И там сразу появилось огромное количество компаний. Наверное, самый крупный мемкоин — это привязанные к акции NVIDIA. Да, есть акции GME, это GameStop, непосредственно та акция, которую использовали для того, чтобы разоблачить финансовых акул Уолл-стрит. Даже фильм целый сделали про эту компанию. Ну и так далее. И, конечно, новая вот эта вот мания мемкоинов, она захватила людей. Все думают, что там опять что-то новое изобрели. Но на самом деле я этот вопрос изучал, смотрел, сам ничего не покупал.

0: Но то, что я увидел, так называемые вот эти рак-пулы, и когда деньги вытаскивают и все банкротится, от момента начала мемкоина начали 10 раз быстрее происходить. То есть, если раньше мемкоины появлялись, и у тебя был месяц какой-то, когда ты мог его держать, и был шанс на какой-то рост...
1: Я такого уже не помню, конечно.
0: Или выиграть
1: месяц.
0: Лотерею, то сейчас тебя хлопают буквально за несколько часов или дней.
1: Мы об этом еще расскажем чуть позже.
0: Естественно, большое количество людей решило, что это новый продукт, и кто раньше туда зайдет, тот как раз и снимет все сливки, но сливок там уже и нет.
1: А есть какие-то данные, сколько денег уже прошло через вот это?
0: Есть какие-то сотни миллионов долларов, там уже крутятся, объемы какие-то уже миллиарды долларов. Сама Robinhood Chain зарабатывает в районе 8 миллионов долларов в день. Но это не сама компания Robinhood, потому что на этой цепочке, на этом блокчейне есть разного рода компании типа PumpFana, которые запускают как раз эти мем-токены. Есть Uniswap, который как раз делает обмен между акциями, токенами, USDT и так далее, мемкоинами. И, в общем, там есть какая-то инфраструктура. Это не означает, что это весь доход компании Robinhood Chain. Но они скоро запускают еще новые продукты на этой...
1: Удиви меня.
0: Скоро будет IPO компании Aura Ring. Ты видел такие кольца, которые считают твой сон? И, соответственно, они будут делать, возможно, аирдропы самым активным трейдерам на Robinhood Chain. И скоро еще IPO Anthropic. И тут Anthropic, на самом деле интересная получается математика. Если всем, кто активно торгует, немножко раздать этого антропика просто бесплатно, для того, чтобы увеличить активность на этой сети, то активность и оборот может увеличиться в 10 раз. То есть так или иначе они будут тратить огромное количество денег для того, чтобы поддерживать вот это вот мемкоин-казино, которое, ну, нравится все-таки уже...
1: Лудомания. Ну, а раз уж мы заговорили про лудоманию, прозвучали слова до боли откликающиеся в моем сердце, как рак-пул, мемкоины и вот это все. Тут буквально на днях произошло событие, которое я не могу назвать иначе, как те, кто хотя бы немножко в тему крипты погружены, знают вот это стричь хомяков. Так вот такого...
0: Так коротко стригли.
1: Да, там прям вот без насадки, без насадки.
0: Ну-ка,
1: вот.
0: Что там, давай, рассказывай.
1: А значит, есть такой человек Хантер Байден. Как это... мы понимаем по его фамилии, он имеет какое-то отношение к бывшему президенту США.
0: Это тот парень, который, судя по видео в сети, очень любит веселиться и вести очень активный образ жизни.
1: И казалось бы, вот смотри, он не придумал ничего нового. Такое, ну, в конце концов, были мемкоины у Трампа, у жены у его Мелани и так далее. И вдруг, значит, вот этот человек, который, ну ладно, сын Байдена того самого, говорит: ребята, я запущу мемкоин. Скрашу вот боль тех, кто пострадал от мемкоинов Трампа, Мелани и так далее. И как ты мне уже рассказал непосредственно перед эфиром, оказывается, у него есть какие-то люди, которые на него подписаны и, значит, получают в рассылке вот...
0: Да, у него есть письмо. Я хочу посмотреть в глаза этих людей. Платят $15
1: они
0: для того, чтобы...
1: слез прямо
0: для
1: сейчас.
0: Того, чтобы получать письмо ежемесячно от Хантера Байдена почему-то. Но, тем не менее, в этом письме он раньше всех прислал адрес своего контракта. Вроде бы верняк, да?
1: Ну, верняк, ранний контракт.
0: Пусть это даже, если ты думаешь, пирамида. Но так как зашел раньше всех,
1: через
0: ты можешь...
1: Через 2 часа вышел, уже X сколько-то.
0: Да.
1: Но, жаль, выйти через 2 часа возможности не было, потому что за первые сколько там, полчаса или час, ну, в общем, за какое-то количество минут, этот мемкоин укатался на 98, а чуть позже уже и на 99 с чем-то процентов, и не стоит ничего.
0: Ну да, все люди потеряли деньги, и на самом деле очень жаль. С одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что кто-то из них понимал вообще, куда это все ведет и чем это может закончиться.
1: Ты имеешь в виду кто-то из тех, кто вкладывал деньги?
0: Ну, естественно. Я думаю, что очень мало людей такой, нет, вот Хантер Байден точно сделал хороший инвестиционный инструмент.
1: А я думаю, что по-другому рассуждали. Ты вспомни историю мемкоина Трамп.
0: Я же известный историк по мемкоинам.
1: И по Трампу.
0: И по Трампу. Трамповед.
1: Но я напомню тогда, хорошо, он очень сильно рос какое-то количество часов. И я думаю, все подумали, ну сейчас-то мы купим. Через час, чтобы без рисков, просто скинем, получим свои гарантированные X2, X3, там, может быть, X10. И даже не будем надеяться. Но создатели пирамид, как правило, умнее людей, которые в них заходят, к сожалению. Поэтому деньги потеряли, деньги не шуточные, и, скорее всего, и там, кстати, сейчас начались разбирательства, предъявляют обвинения в мошенничестве, но
0: это, возможно, второй будет рост. Если ты что-то купил минус 98%, то вероятность, как бы, да,

0: биткоина относительно всей мировой финансовой системы, они, конечно, чуть-чуть немножко подзабылись. Люди уже поменялись, пришли новые люди, которые хотят быстрых денег и хотят заработать здесь и сейчас. Поэтому сейчас в нашей рубрике
1: «Виртуальный портфель» мы сразимся за небыстрые деньги и даже не за настоящие, а виртуальные, но как есть.
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, у Толи 1326 виртуальных долларов, а у Коли, то есть у меня, 1225. 101 виртуальный доллар нас разделяет.
0: Мы, по-моему, единственные два человека в мире, кто виртуально заработал за этот год на рынке криптовалют.
1: Давай доживем до 31 декабря еще и посмотрим на наш виртуальный портфель. На что будешь ставить сегодня?
0: Ой, здесь на самом деле очень интересно. На следующей неделе будет заседание ФРС, и это очень сильно повлияет на то, куда пойдут деньги. Либо ставку поднимут, и все упадет вниз, либо ставку оставят, и, возможно, тоже все упадет вниз. Это не точно. Я думаю, что в текущей ситуации достаточно много негатива уже заложено в цены, и мы сможем еще какое-то время порасти на ожиданиях, что будут какие-то более-менее смягчающие обстоятельства. Я на самом деле куплю, да пусть будет эфир.
1: Хорошо, ну я тоже буду ставить на рост совершенно точно, и я поставлю на рост Соланы.
0: На рост Соланы. Замечательная ставка, Николай. Туше, я бы сказал даже.
1: Что ж, скоро узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
2: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93 году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
2: Бешеные деньги.
4: Что это было? В эфире.
5: Действительно, есть проблема в том, что посчитать эффект, как-то оправдать вложение в искусственный интеллект сложно. И классические методы, которые мы применяем там, к инвестиционным проектам, обычные наши, то они действительно не работают. Чаще всего не работают. С другой стороны, у нас есть уже метрики эффективности сотрудников, удовлетворенности сотрудников, которые здесь тоже можно использовать. Недаром сейчас, то есть если раньше, условно говоря, когда программисты выбирали, куда пойти, они интересовались у друзей, там, выдают ли MacBook, они там какой-нибудь
0: Huawei. Сейчас дают ли доступ к Клоду, что ли?
5: Да, именно. Сейчас это выглядит так, что а у вас токенов сколько дают на Клод? Более того, там, в некоторых западных компаниях уже в офере тебе говорят, что вот это твоя компенсация, а вот это тебе токенов столько дадут. То есть это уже просто новый бизнес-язык того, как сотрудники взаимодействуют с компанией, что они через искусственный интеллект не взаимодействуют тоже.
4: Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Т-технологии Алексей Шпильман в программе «ИИ в деле».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте РБК.ру в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире

0: каждую среду в 16:10.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
0: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение to the moon. В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Уэгми – мы все заработаем. Памп – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит to the moon, это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, еще шестеро получили ранения, сообщил мэр города Радмир Беляев. Помимо пострадавших, при атаке были повреждены промышленные и гражданские объекты, на одном из предприятий произошло возгорание. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Киев готовится к новому раунду мирных переговоров в октябре в трехстороннем формате с участием России и США, пишут украинские СМИ. По словам Кирилла Буданова, внесен в перечень террористов и экстремистов. Место потенциальной встречи пока не определено. Россия считает приемлемой площадку Абу-Даби для проведения нового раунда, заявил помощник главы российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин приехал на расширенное заседание в формате БРИКС+, в рамках саммита объединения в Нью-Дели. Эта встреча станет завершающим мероприятием трехдневного визита российского президента в Индию. Расширенная сессия БРИКС+, посвящена теме устойчивости, инновации, сотрудничества и стабильность, формирование будущего для инклюзивного глобального роста. Компания OpenAI не проведет IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности искусственного интеллекта, сообщил глава компании Сэм Альтман в интервью Fortune. Он уточнил, что компания проведет IPO, когда бизнес будет готов и общество будет готово к этому этапу развития технологий. На данном этапе OpenAI пытается понять, что потребуется для обеспечения безопасности и согласования модели с человеческими целями, а также как отрасль и правительство смогут работать вместе. Демократы готовят масштабные расследования, связанные с ростом состояния президента США Дональда Трампа во время пребывания у власти, перестройкой правительства и преследованием его политических противников. Об этом члены партии рассказали в беседе с Washington Post. По их словам, расследования начнутся в случае победы демократов на осенних промежуточных выборах. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Иными словами, Дональд Трамп сейчас может уже вскрыть третий политический пакет, где будет написано «Готовь три конверта для следующего». Ну, все помнят эту политическую притчу. У микрофона Илья Приходько прямо сейчас о том, что сегодня в Швеции пройдут парламентские выборы. Если что, напомню, в России через неделю единый день голосования, который продлится три дня, как бы парадоксально это ни звучало.

0: Швеции сегодня. В них участвует 165 партий в этих выборах, выборы в областные администрации 173, в муниципалитеты вообще 380, представьте себе. Это, кстати, значительно больше, чем в предыдущие годы, сообщает местный избирком. По результатам выборов шведское правительство впервые может войти ультраправая партия «Шведские демократы». Вы не ослышались. Ультраправая партия «Шведские демократы». Да, звучит как оксюморон, конечно. Ей, кстати, на днях пришлось начать внутреннее расследование после обвинений в связи с России. По данным шведского издания «Экспо», сотрудница партии опубликовала в соцсетях некий пророссийский контент и, может быть, связано с русскоязычной театральной организацией в Швеции, которая якобы после февраля 2022 года сохраняла контакты с российскими госструктурами. Практически дело театралов. Но вообще в лидерах гонки за места в парламенте оппозиционная социал-демократическая партия Швеции, рассказала Анжелике Протасовой международный обозреватель РБК Мария Васильева.
1: Ультраправая шведская партия, шведские демократы, выступают прежде всего за жесткую миграционную политику, а также за довольно жесткую политику в области безопасности. Собственно, свою большую популярность партия приобрела накануне выборов еще в 2018 году, когда Швеция столкнулась с тяжелыми последствиями миграционного кризиса, который охватил всю Европу. И, конечно, на этом фоне популярность партии, которая обещала победить эту проблему, она, очевидно, выросла. Важно отличительной чертой шведских ультраправых является то, что они не считаются, скажем так, столь токсичными, маргинальными, как многие другие европейские политические силы, в том числе, например, немецкая альтернатива для Германии, с которой другие партии отказываются от сотрудничества, ставят табу, будь то на местном или федеральном уровне. В общем-то, шведские демократы буквально обеспечивали поддержку нынешнему премьеру Ульфу Кристерсену, поскольку его правоцентристская коалиция не обладала большинством в парламенте. Они как раз договорились со шведскими демократами, что пусть и не войдут в правительство, но станут оказывать им поддержку в парламенте. В ответ шведские демократы получили довольно серьезный способ влиять на законодательный процесс.
2: Какова в целом расстановка сил в шведской политике?
1: Вообще лидером гонки является находящаяся ныне в оппозиции социал-демократическая партия во главе с Магдаленой Андерсон. В общем-то, ранее она уже возглавляла правительство как раз в 2021-2022 годах. Социал-демократам пока что не гарантировано большинство вместе с младшими партнерами уже по левоцентристской коалиции, поскольку между остальными партиями существуют некоторые разногласия. В том числе центристы не готовы сотрудничать с партией левые. Они бы хотели видеть в качестве союзников христианских демократов, которые сейчас входят в правящую коалицию, то есть правоцентристскую. И, в общем-то, христианские демократы, в свою очередь, не сильно-то стремятся переметнуться из лагеря Кристерсена, поэтому говорить о том, что вот победа левоцентристского блока предопределена, не приходится. Параллельно с тем, позиции как раз ультраправых, то есть шведских демократов, достаточно сильны. Сейчас это вторая в рейтинге партии, им прочит почти 20% голосов. И, в общем-то, именно поэтому нынешний премьер очень рассчитывает на их поддержку. И вот уже в этом году он обещает им не просто союзничество такое, которое у них было ранее, а он им уже публично пообещал министерские портфели. И левые силы страны тоже признают важность именно миграционной политики. Если раньше они отличались, наверное, более лояльным отношением, то сейчас та же Андерсон отмечает, что у Швеции необходима жесткая рука в этой области. Правые очень сильно изменили представление о Швеции как такой скандинавской богатой страны, у которой, в общем-то, все хорошо. Они подсветили те ключевые проблемы, которые беспокоят общество, то есть преступность, поток большой нелегалов, и поэтому все политические силы, в принципе, пытаются бить вот эти вот реперные точки.
2: А что по поводу внешней политики? Как партии настроены по отношению к России?
1: Все политические силы говорят в унисон о том, что самая большая угроза — это Россия, поэтому необходимо поддерживать дальше Украину и укреплять собственную обороноспособность. Ультраправая партия, когда не была замечена, всем в общем-то, к России после начала военных действий на Украине, они ровно так же, как и правящий мейнстрим, выступали очень за санкции в отношении России, они поддерживали поставки оружия Украине, поэтому они, в общем-то, укладываются в этот европейский политический мейнстрим и не считаются такими токсичными.
0: СМИ отмечают, укрепление позиций шведских демократов ставит эту скандинавскую страну в ряд с другими членами Евросоюза, где ультраправые за последние годы существенно расширили влияние. Некоторые политологи даже используют такое выражение, как «правый разворот». Представители европейских правопопулистских сил входят сейчас в правительство 6 государств, а именно Италии, Хорватии, Чехии, Словении, Финляндии и Словакии. Недавно впервые в истории ФРГ альтернативе для Германии удалось приблизиться к формированию правительства на уровне ландтагов. В частности, эта партия победила на выборах Саксонии-Анхальт. Следим за развитием событий. В Москве 8:37.

0: Госсми сообщает, Владимир Путин прибыл на заседание в формате БРИКС Плюс в Нью-Дели. Публикуется фото-видеосъемок коллективного фото лидеров стран-участниц. Президент России на кадрах стоит в первом ряду рядом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, уточняет РБК. По левую руку от премьера место занял председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Подробности в ближайшем выпуске новостей через 20 минут. Фраза «Вашингтон решительно все отрицает» достаточно часто звучит в СМИ. Статья Financial Times о планах включить директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в переговорный процесс по Украине не соответствует действительности. По крайней мере, так говорят в пресс-службе самого агентства. В Белом доме также называли публикацию не иначе, как одним сплошным фейком. Зачем же тогда Рэдклифф прилетал в Москву около 2 недель назад, неизвестно. Мы на радио РБК, впрочем, убедились. Навыки разведчика помогают найти общий язык с собеседником. Важно только представить себя на его месте. Герой программы «Да или нет» — бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби. Едва не был завербован, но удержался. Никита Гмыза.
1: Да или нет?
2: Многие частные курсы заявляют, что готовят специалистов по анализу разведданных на уровне ЦРУ. Насколько реалистичны такие программы по сравнению с реальным обучением аналитиков разведки?
3: Хороший анализ остается хорошим анализом, вне зависимости от того, его проводит разведчик или нет. Каждому необходимо понимать когнитивные ловушки, такие как предвзятость подтверждения, когда люди, рассматривая доказательства и данные, склонны видеть то, во что они уже верят. Существует тенденция к прямолинейному анализу и убеждению, что будущее будет очень похоже на настоящее. Важность анализа разведданных заключается не в том, чтобы говорить политикам: «Эй, будущее будет похоже на настоящее». Знаете, им не нужен эксперт, чтобы сказать такое. Им нужен кто-то, кто может сказать: «Вот почему мы считаем, что могут быть отклонения от текущих тенденций».
2: Как вы думаете, агентами ЦРУ рождаются или становятся? И если становятся, то как?
3: Люди, которые, как правило, преуспевают в этом, это люди с природным любопытством, которым нравится пытаться разгадывать головоломки.
2: Кстати, вы любите головоломки?
3: Да. Думаю, моя жена сказала бы так, да.
2: Считали ли вы себя хорошим аналитиком, когда работали в агентстве?
3: Когда я только начал работать в агентстве, я, по сути, считал, что для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно обладать определенным уровнем интеллекта и когнитивных способностей. Но я пришел к выводу, что хороший анализ — это, по сути, неестественный умственный акт. Мне пришлось искать то, что опровергло бы то, что я считал своей наиболее вероятной гипотезой, пытаться исключить такие варианты. И я думаю, что это особенно верно, когда речь идет о том, что я называю стратегической эмпатией. Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи глазами близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, и если это сложно, просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей.
2: Хорошо, Джордж, вы сказали, что когда вас брали на работу, вы проходили какие-то тесты. Что бы вы спросили у меня, чтобы проверить, буду ли я ценным активом для агентства? КГБ никогда не узнает. Я об этом позабочусь.
3: Тесты, которые я тогда сдавал, представляли собой своего рода комбинацию мировой географии и истории, текущих событий, аналитического мышления, психологии, интеллекта, вербальных навыков, письма, математики и всего такого. Для этого нужно было пройти много-много часов тестов. Поэтому я не могу все свести к одному вопросу.
2: А как вы думаете, помогает ли изучение иностранных языков стать аналитиком? И как лично вам это помогло?
4: Безусловно, я бы сказал.
2: Джордж, вы знаете меня уже около получаса. Что вы обо мне узнали? Вот какое досье вы бы отправили в ЦРУ на меня? Мол, российский журналист, очень разговорчивый и все такое.
3: Я бы не стал предоставлять какое-либо досье, какой-либо портрет, основанный на столь кратком разговоре. И, конечно же, это потенциальная когнитивная ловушка, верно? Можно составить поверхностное впечатление о человеке и сделать необоснованные выводы. В этом смысле я мало что мог бы о вас сказать. Но, например, английский у вас очень хороший.

0: Мама, моя мама очень бы гордилась и была рада.
1: Да, а помимо этого я был бы очень осторожен в каких-либо выводах.
2: CIA truly understands.
0: ЦРУ действительно понимает Россию, да или нет?
3: I will say no.
1: Я скажу нет. Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим.
4: Да или нет? А пока за переговоры отвечает Уитков и Кушнер, который в Москве регулярно посещает точки общественного питания. Например, в ходе одного из визитов их угощали пельменями с грибами, фаршированной гречкой перепелкой и палтусом на пару, филе оленины, например, яблочная шарлотка и салат столичный по рецепту 1961 года. А могли бы соленья, конечно, предложить иностранным гостям. Тем более, что во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Об этом сообщает издание «Москва». Москвич, стерилизаторы, закаточные машинки, банки для солений. Миллениалы понимают, о чем идет речь. Раскупает так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупает их, кажется, не только бумеры и не только миллениалы. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом? Разбиралась Алиса Чанова вместе с Серафимом Сашлиевым.
5: Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
6: Согласна, да. И эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И, можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
5: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
6: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе Озон.
7: Согласно данным Озон, во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
5: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
6: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее. Угадай, кто?
5: Ну, зумеры, конечно.
6: Разумеется.
5: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
6: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки. И это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
5: Монастыринг.
6: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросом выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
8: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки. Типа, все, мне 25, пора делать закрутки на зиму и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешь все по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
6: Свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши за пару тысяч, все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
9: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и

0: оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазины, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что в составе, и мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
1: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
2: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки, но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает, и, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
3: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хороший отзыв от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
2: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками.
4: Интересно, их мамы знают, чем занимаются дети? В одной части света про заготовки, в другой про неурожай вина во Франции, в частности. Из-за этого винограда, имеется в виду, крепость французского шампанского может даже повыситься. Экстремальная жара и засуха привела к тому, что виноград получился с исключительно высоким содержанием сахара. Дрожжи превращает спирт в сахар в процессе брожения. Но премиальный сегмент надежно защищен от дефицита, потому что винодел по закону выравнивает новые партии резервами прошлых сезонов, говорит автор телеграм-канала «Винный душнило» Роман Сосновский.
5: Действительно, по поводу урожая, он получился не самым удачным в этом году. С другой стороны, это не самый первый неудачный урожай, который случается за последние годы, в том числе из-за угрозы засухи. Плюс ко всему, он еще и самый ранний в истории для очень многих винодельческих регионов, в том числе, конечно же, для Франции. Но, отвечая непосредственно на этот вопрос, могу сказать так, что, конечно, производство вина во Франции, оно распределено очень неравномерно. И, безусловно, есть у нас премиальные регионы, та же Шампань, та же Бургунь, а есть регионы массового виноделия, тот же самый Лангедок, у которого, в принципе, достаточно давно проблемы, массовые проблемы, связанные с реализацией больших объемов вин. Поэтому, да, действительно, бюджетных вин на наших полках импортных становится все меньше и меньше. Ну, точнее, они становятся просто дороже. И поэтому я думаю, что вот в бюджетном сегменте, тот, который мы называем условно еще бюджетным, хотя цена там увеличивается, какого-то провала мы вряд ли увидим. Его, скажем так, заместить будет достаточно несложно. Но цены, мы понимаем, что, конечно, ниже не станут.
1: Роман, вот отмечается, что особенно тяжелой ситуацией в связи с засухой сложилась в Бургундии и Шампании. Любимые многими, я думаю, слушателями Вдова Клико, Дом Периньон, другие премиальные бренды. Вот, может быть, стоит за них уже переживать?
5: Переживать за них точно не стоит, по крайней мере, если мы говорим о брендах. Дело в том, что это все марки очень большие. Если мы говорим про тот же самый Дом Периньон, то это производство на уровне 6, а то и 7 миллионов бутылок в год. Здесь глобально сокращение, наверное, не произойдет. Ну, даже если выпустят некоторые количество меньше, вряд ли это очень сильно отразится на цене. Плюс ко всему, шампань устроена таким образом, что достаточно большой объем вин, который они производят, это вина так называемые мультивинтажные. То есть в самом законодательстве шампани, в практике шампания заложен как бы такой регулятивный, что ли, механизм, когда вы создаете вино, добавляя туда вина предыдущих урожаев. То есть для виноделов традиционно

0: это всегда была такая страховка. И законодательно это даже регламентировано. Поэтому ситуация, когда у вас разом вдруг не станет вина, шампания, она в принципе невозможна так или иначе. Некоторые сокращения, наверное, произойдет. Безусловно, это отразится, конечно же, на цене. Хотя я не могу утверждать, что это будет какое-то радикальное повышение. Но, опять же, если мы говорим глобально, Шампань — это регион, который тоже находится в определенном кризисе, кризисе потребления, как бы это странно ни звучало, потому что самый глобальный тренд, который, наверное, еще более важен, чем плохие урожаи, засуха и так далее, это глобальный тренд на снижение потребления вина, сокращение виноградников вследствие этого. И Шампань, несмотря на то, что мы его воспринимаем как очень премиальную категорию, глобально, как сам регион, тоже испытывает определенный кризис спроса. На гранд-марках это, скорее всего, не отразится, ну а Шампань такого, скажем, более низового или среднего уровня испытывает сейчас тоже не самые лучшие времена.
1: Хорошо, а стоит ли инвестировать в вино урожай 26-го года, французское вино?
0: Это сложный вопрос, если мы говорим про инвестиции в России, потому что как такового вторичного рынка в России вина не существует. Это история, которая больше типична, скажем, для Великобритании, и есть особый даже индекс, биржа, скажем так, премиальных вин, который называется Livex. Но эта история, скорее, очень долгую, и эта история, скорее, про то, что вам нужно покупать такие вина загодя, заранее, достаточно большое количество, чтобы это имело смысл. Каких-то сенсационных оценок качества урожая 26-го года пока что не было с точки зрения вина, да, и мы это поймем все-таки несколько позже, если мы говорим о том периоде, когда уже будет произведено, например, вино. Пока что как бы каких-то возгласов о том, что это величайший урожай и так далее, не было. Были оценки хорошие для некоторых регионов, как, например, для Эльзаса французского, где из-за засухи тоже все было тяжело, но виноград получился хорошим.
2: Минсельхоз Франции сообщил, в стране могут собрать худший урожай винограда за 70 лет.
3: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
4: Фуди — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.

0: Сбережения – это не то, что осталось после трат. Траты – это то, что осталось после сбережений. Уоррен Баффет.
1: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
2: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
1: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Энергия вместо переработок.
5: Школа бизнеса опровергает миф о пользе культа перегрузок. Исследование более чем 1000 топ-менеджеров показало. Руководители с лучшими финансовыми и управленческими результатами спят в среднем на 45 минут дольше менее успешных коллег и строго разделяют работу и личную жизнь. Эксперты подчеркивают, продуктивность – это вопрос управления энергией, а не временем. По данным исследователей, после 55 рабочих часов в неделю эффективность человека падает настолько, что дополнительные часы становятся бесполезными и лишь кратно увеличивают количество ошибок. Мозг лидера требует таких же регулярных пит-стопов, как болид Формулы-1. К примеру, основатель Amazon Джефф Безос никогда не жертвует сном и принимает самые сложные решения строго до обеда. А в немецком офисе Volkswagen для защиты сотрудников корпоративные серверы блокируют отправку писем после окончания рабочего дня. Чтобы сохранить когнитивную эффективность, специалисты рекомендуют делить день на 90-минутные блоки, делегировать задачи по правилу 70% и отключать уведомления в выходные. Бизнес-успех – это марафон, а не спринт, и побеждает в нем тот, кто умеет вовремя остановиться.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Промышленные и гражданские объекты получили повреждения при атаке БПЛА в Нижнекамске, сообщает пресс-служба главы Татарстана. На одном из предприятий возникло возгорание, его ликвидируют. Всего на гражданских и промышленных объектах пострадали 12 человек, 2 человека погибли в результате падения осколков беспилотника в автомобиль. На территории одного из предприятий начался пожар. Обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе Славянска на Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадал один человек. Тема украинского урегулирования стала одной из главных во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии, сообщил известиям помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по Украине. Эту информацию подтвердил наследный принц Абу-Даби на переговорах с Владимиром Путиным. Власти Франции размышляют над парламентской ловушкой для следующего президента страны. Она подразумевает роспуск национального собрания, чтобы помешать новоизбранному лидеру продвигать свою политику, сообщает журнал «Дюманш», не раскрывая источник. Как отмечает газета, такой сценарий изучается в качестве рычага давления на оппозицию, правое крыло которой лидирует в рейтингах в преддверии президентских выборов, на случай попыток помешать принятию бюджета и поставить под угрозу работу действующего правительства. Орбитальная группировка Starlink превысила 11 тысяч интернет-спутников, следует из данных SpaceX. В перспективе компания планирует довести орбитальную группировку до 12 тысяч действующих аппаратов, чтобы обеспечивать жителей Земли широкополосным доступом в интернет из любой точки планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

0: Страны БРИКС договорились о создании интегрированной системы для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в формате БРИКС+. Больше новостей на сайте РБК.
1: Другим заявлениям, которые сегодня будут звучать из Нью-Дели, мы будем периодически возвращаться в дальнейшем эфире радио РБК. У микрофона Илья Приходько. Кстати, первые итоги первого дня саммита БРИКС подведем буквально через полминуты. Что еще можно услышать в этом часе? Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечеству глава Anthropic. Действительно ли это возможно и как этому противостоять? Ну а также подведем итоги Венецианского кинофестиваля. Чем он запомнится зрителям? А сейчас о другом. Реформа ООН, снятие санкций, конфликт на Ближнем Востоке. Это ключевые темы, которые содержатся в итоговом документе глав стран БРИКС. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Ранее на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели, Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций. Также Путин вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, так как ООН создавалась еще в середине прошлого века, миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Аббасову рассказала эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
2: Реформирование Совета Безопасности, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. Владимир Путин признал тот факт, что в нынешнем варианте ООН не справляется с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, которые где-то пересекаются, где-то едины.
3: В каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
2: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянный, куда входит 5 стран. Но последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации, хотя российская позиция заключается в том, что она не отрицается, но необходим ее пересмотр. Большее подключение как раз стран глобального юга в качестве непостоянных членов для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений.
3: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
2: Сам ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Этого Генассамблеи в данном случае недостаточно.
3: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. При этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. О каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
2: Также, например, Саудовская Аравия, у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как зоне Персидского залива, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии, и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии. Более, может быть, активные позиции, хотя в нынешних условиях и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, свои интересы. Поэтому есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы, и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
1: Российские СМИ пока публикуют кадры того, как Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС в формате Outreach, что бы это ни значило. Видно, как лидеры занимают свои места за неким большим столом. Наверняка скоро последуют какие-то еще заявления. Ну а вообще на полях БРИКС Путин уже провел встречу с премьером Индии Нарендрой Моди. Последний призвал не откладывать реформу Совета Безопасности ООН. Предложил выработать инициативы для реформы системы международного управления на саммите. Наверное, об этом тоже речь сейчас пойдет. Что касается разногласий по ближневосточному конфликту, профессор факультета политологии Государственного университета гуманитарных наук Владимир Коротков в разговоре с Ириной Савельевой предположил, что в первую очередь имелся в виду Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

0: Тематика расширения обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игры, как Индия, хотели бы, безусловно, участвовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности. Пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. В пятерке разные игроки, и надо находить какой-то консенсус. Вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа не очень позитивная, да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все желание, попытки, но прямой такой механики именно расширить пока нету.
1: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
0: Речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, возникают прямые трения, если так можно говорить, вплоть до того, что сложно даже согласовать проект общей декларации, потому что этот кризис очень чувствителен для участников пространства ближневосточного.
1: А нет ли вообще риска, что БРИКС превратится в какой-то антизападный блок, а не в универсальную платформу?
0: Речь идет о мировой экономике, о глобализации. То есть что значит западное, незападное, все перемешано, то есть капитал интернациональный, торговля интернациональная. Поэтому нет стен, которые могли бы отделить Запад, не Запад, Север, Юг. Так что все взаимосвязано, и поэтому все заинтересованы в привлечении капитала, инвестиций, а это, условно говоря, без Запада, да, так если формально говорить, ну никуда, потому что так устроено мировое экономическое пространство. Я думаю, что больше, когда вот говорят о таких противостояниях, речь вот о каком-то политическом подтексте, да, но это было, есть и будет. Здесь надо находить компромиссы, поэтому такого деления жесткого по какой-то конкретной вот границе, это невозможно в принципе осуществить.
2: А еще на полях саммита поднимался вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что для переговоров с Владимиром Путиным Владимир Зеленский может приехать в Москву. Это ответ на предложение украинского лидера организовать подобную встречу в Майами в декабре на саммите группы 20. Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявил, что готов пригласить Путина в Киев. Песков, в свою очередь, заявил агентству France Press, что встреча Путина с Зеленским на саммите группы 20 в Майами невозможно. Ну и прямо сейчас продолжают поступать подробности саммита БРИКС Плюс в Нью-Дели, который проходит сегодня. К руководителям стран объединения присоединились лидеры и представители стран-партнеров Белоруссии, Боливии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Турции, Уганды и Узбекистана. Это и есть расширенный формат БРИКС Плюс. Темы, которые будут обсуждать, уже были обозначены, в том числе это и реформа международных институтов. Следим за заявлениями, которые будут доноситься из Нью-Дели. Сейчас о будущем. 9:11 в Москве. Представьте, интернет будет захвачен роем искусственного интеллекта. Именно такой сценарий предрек человечеству глава Anthropic Дарио Амадеи. Но этого можно избежать. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта, говорит разработчик. Стратегия, которую предлагает Амадеи, укладывается в три пункта. Первое – оценка безопасности сторонними экспертами. Второе – координация общих стандартов безопасности в демократических странах. Так сформулировано. Третье – глобальная координация, в том числе и с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадеи в соцсетях. Сейчас продвинутые сервисы искусственного интеллекта способны проектировать более совершенные модели и необходим надежный контроль, считает исследователь безопасности и в компании Foresight Уильям Маккаскил.
3: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. Их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
2: Глава Anthropic Дарио Амадеи связал свою тревогу с действием и агентов компании OpenAI. Напомним, именно ее агенты вырвались из-под контроля, взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщала о трех случаях такого побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадеи обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением

0: ограничит развитие новых игроков на рынке ИИ. Так считает основатель и генеральный директор системы Сергей Зубарев.
1: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурентам не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
0: Ну и происходит своего рода и демарш. Ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил вообще покинуть эту индустрию из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Наверное, он что-то знает. Он предупредил, что к концу следующего года ситуация с развитием ИИ, цитата, может выйти из-под контроля. 9.14 в Москве. Сейчас к новостям, которые среди тем, связанных с искусственным интеллектом и БРИКС, выглядят как, ну, некая ретроспектива. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
2: РБК «Коллекция».
0: Это самый престижный частный пансион в Англии. СМИ на этой неделе облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. Он, кстати, улыбается на фотографии. Ему предстоит не только учиться, но и жить на территории колледжа. BBC уточняет, что услуга стоит, внимание, 65 тысяч фунтов в год, то есть примерно 7,5 миллионов рублей. Вполне бюджетно. На этой неделе гостем программы «Да или нет» был единственный русский профессор Итона Петр Резников. Зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнавала Надежда Сережкина.
2: Да или нет?
3: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
4: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
3: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
4: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нету, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера и все это курировать самому.
3: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
4: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаусмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. То есть еще система, которая называется rape, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине

0: 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тот начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. Я по-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется поэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал «you up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет?
3: Не знал, что в Итане учат чукчам снег продавать, как выразился Петр Резников. 9:20 в Москве. Сейчас о новых рекордах Венецианского кинофестиваля. 25-минутные аплодисменты. Овацию удостоилась документальная картина Наза Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность картины в том, что действующие израильские солдаты анонимно рассказали свои истории. Абрахаму и Шор присудили специальные приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля. Главную награду «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Май Эль Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвала Илью Хржановского, который признан Минюстом России иноагентом. Режиссер представил масштабную драму «Дао». Критики в целом благосклонно приняли фильм, назвав его не иначе как «Оппенгеймером в стране советов». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, но к признанию лучшего режиссера, а именно Ильи Хржановского, есть вопросы, говорит кинокритик Егор Москвитин.
4: В этом году сквозным сюжетом была тема раскаяния. Картина под названием «Неизвестная женщина» описывает жизнь после войны. Еще этот фильм говорит о раскаянии за коллаборационизм, о насилии и травле, которой подвергаются люди после того, как сменяется власть. Вдобавок, это фильм, сделанный женщиной, когда в конкурсе 21 фильм, и лишь один из них сделан женщиной. Режиссером, конечно, это создает ощущение несправедливости. Так что победа справедлива, победа символична. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» Мартина Макдона и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Единственный приз, который вызывает недоумение, это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау». С точки зрения эстетики и глубины, это скромное кино, мало соответствующее своему такому гигантскому размаху. Режиссер построил огромный город, вовлек в неоплачиваемую работу тысячи людей. По сути, снимал их как в реалити-шоу. Это не та теория автора, которая принята. Это скорее миф об авторе-творце, который изжил себя и ушел в прошлое. Самое спорное в фильме «Дао» — это то, что огромное количество людей, которые

0: актриса Эллен Бёрстин была удостоена той же награды, но за достижения в карьере. Премьер-министр Канады Марк Карни после неудачных торговых переговоров с США предложил присоединить эту страну, которая на минуточку находится в Северной Америке, к Европейскому Союзу. Ну, по крайней мере, предлагается формат ассоциированного члена объединения. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, что пишут: Карни ускорил поворот Канады к Европе, инициируя вынужденный союз. Европейским лидерам Карни даже предложил дать Канаде новый титул – ассоциированный член Евросоюза. Ранее о вступлении Канады в ЕС высказался президент Финляндии Александр Стуб. По его мнению, Евросоюзу необходимо мыслить масштабно и заявить о себе на международной арене, в связи с чем необходимо думать о новой волне расширения.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам – они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно многое забыть. Максим Горький.
5: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16.10.
1: Библиотека РБ.

0: Книжка.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор УК БКС Альберт Глинуров.
2: Книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» о том, как работает наш мозг, как мы реагируем на события. Это первое, быстрое, интуитивное, автоматическое, эмоциональное. Второе, надо думать и так далее. Это очень важно с точки зрения бизнеса, потому что превалирует быстрое мышление. Ты сразу знаешь ответы на все вопросы, которые тебе задают или которые надо решать. Но очень важно включать самому себе медленное мышление, чтобы проанализировать ситуацию, которая существует. Тем более мы работаем на рынке, и новости приходят разные, поэтому очень важно делать.
1: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Главная ограниченность человеческого разума состоит в том, что он почти не в состоянии вернуться в прошлое, занять прежнюю позицию, зная о будущих переменах. Чуть только вы построили новую картину мира или его части, старая стирается. Вы уже не вспомните, как и во что верили раньше. Иллюзия того, что прошлое может быть понято, порождает иллюзию прогнозируемости и управляемости будущего.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Дежурные средства ПВО ночью перехватили 389 беспилотников самолетного типа, сообщила Минобороны. В Нижнекамске обломки беспилотника упали на автомобиль, погибли два человека, повреждения получили промышленные предприятия. Всего в результате атаки пострадали в регионе 12 человек. Пожар начался на одном из предприятий в Славянске на Кубани. После атаки дрона в частном секторе поврежден газопровод, пострадал один человек. Российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. По данным Минобороны, они обеспечили перевозку военных грузов из стран Европы. Достижение договоренностей по территориальному вопросу может облегчить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил «Известиям» помощник президента России Юрий Ушаков. Также он сообщил, что Эмираты подтвердили готовность предоставить в Абу-Даби площадку для проведения трехсторонних переговоров. Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к усилению военных учений НАТО. На вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, Сикорский ответил отрицательно и предложил Альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. Более 280 тонн топлива по субсидированным ценам реализуют на 90 за автозаправочных станциях Крыма в это воскресенье, сообщил премьер-министр республики Юрий Гацанюк. По его данным, на 44 АЗС сети «Атан» реализуют 92-й бензин. С 6 вечера на 46 заправках сети «ТЭС» начнется продажа бензина АЕ-95 и дизельного топлива. Власти будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания с 1 января, пишет ТАСС. В список входят самые распространенные виды мяса, рыба, макароны, масло, соль и сахар, молоко, сыр, яйца, хлеб, некоторые овощи и крупы. Соответствующий перечень утвержден документом правительства. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: А еще налоговики будут активнее мониторить российский бизнес. У микрофона Илья Приходько, сейчас расскажу подробности. ФНС для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. Как уточняет служба, он позволит определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чем может заинтересоваться ФНС и кого коснутся эти изменения, детали у Владимира Расулова.
2: Для начала несколько слов о том, что в принципе представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяет ее устойчивость и смотрит деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность

0: самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MEF Legal Вадим Зарипов.
1: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
0: Но, как обычно, здесь важны детали. Например, помимо общих финансовых и налоговых показателей, ФНС планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков. В методику службы включат специальные показатели на основе отчетности кредитных организаций и данных Центробанка. Речь идет о нормативах текущей ликвидности и достаточности капитала, чистой процентной марже, рентабельности капитала и активов, а также показателях финансовой устойчивости тех самых банков. Впрочем, не очень понятно, зачем дублировать оценку, которой и так обладает регулятор и профильные аналитики, подчеркивает глава Комитета опоры России по финансовым рынкам и гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Набор показателей достаточно упрощенный, и финансовое состояние, и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме, то есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих нескольких индикаторов, которые заявлены. Про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный, и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
0: Отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды. Кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
3: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС? Она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов ПНДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
0: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один, тоже немаловажный момент для бизнеса – это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Для этого придется приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
4: Федеральная налоговая служба дает ИП и юрлицам расширенную информацию друг о друге, но сам бизнес будет нести больше ответственности за выбор контрагентов, так считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
5: С одной стороны, конечно, налоговый орган делает благое дело, позволяет, по сути, налогоплательщикам пользоваться условно своими ресурсами и доступом налогового органа к реестрам и информации, которую сам налогоплательщик бы не получил, и тем самым проверять, насколько действительно эффективно и целесообразно вступать в отношения с этим самым контрагентом. С другой стороны, он переваливает в каком-то смысле с больной пилорой на здоровую, и тем самым он будет говорить: смотрите, я вам дал такой прекрасный инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
6: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
5: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, тогда бизнес бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках

0: рамках договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники. И это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагента, вступающих с вами в контрактные отношения.
1: На какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы, ну, невольно не стать участником преступной цепочки?
0: Здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает настороженность, если уплата налогов там, тем или иным контрагентам сильно отличается в нижнюю сторону, естественно, от тех, сколько платит контрагент в среднем по отрасли той или иной степени, то, конечно, это плохой маркет для компании, это зона риска безусловная. На это нужно было смотреть и до изменения приказа, и после изменения в первую очередь.
2: Мы понимаем, что теперь растут риски для бизнеса. Как вы сказали, хорошая формулировка, мне понравилось, что ФНС дает инструмент, но тут же начинает спрашивать серьезнее с тех, кто этим инструментом пользуется. А какая главная положительная сторона вот этих нововведений? Что бизнес дополнительно получает так, чтобы не росла вот эта ответственность и риски?
0: Бизнес в действительности получает инструментарий в первую очередь для того, чтобы получить информацию о контрагенте. Конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить условно элемент, составляющий налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. А почему? Что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Возможно, это самое важное.
3: По данным МВД, в России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 17%. В июне глава министерства Владимир Колокольцев сообщал, что с начала нынешнего года удалось возместить ущерб от налоговых преступлений на 70 миллиардов рублей. По его словам, значительную часть этих средств составляет арестованное имущество фигурантов таких дел. Сорок в Москве. 25 лет назад теракты 11 сентября изменили не только США. Они перестроили то, как сегодня устроена безопасность во всем мире. В новом выпуске «Инсайта» разберемся, что из этих мер действительно сработало, почему терроризм так никуда и не исчез, и какую цену общество заплатило за тотальную безопасность.
4: РБК «Инсайт». 11 сентября 2001-го – день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стало ли мир от этого безопаснее.
5: Inside.
4: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
6: И моя первая реакция внутренняя была, ну вот, мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, что произошло нечто, что радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
5: Инсайт.
4: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку. К апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину. Дальше меры добавлялись волнами. В 6-м всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в 10-м поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – «театр безопасности». Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на

0: американской статистики, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила: угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
1: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
0: Inside. И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов. Через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации. 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил четыре вещи: следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
2: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Инсайт. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод: ноль случаев, когда она изменила исход расследования, ноль случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 20

0: 5 лет безопаснее. Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей. Но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Inside. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 23-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона – Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
1: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, ну и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
2: РБК Инсайт.
3: 9 часов 51 минута в Москве. Несколько заявлений, которые пришли из Нью-Дели. Владимир Путин призвал укреплять потенциал нового банка развития БРИКС. Потребности в финансировании гораздо выше достигнутых им результатов, говорит российский президент. Си Цзиньпин призвал ускорить создание глобальной системы управления искусственным интеллектом. Об этом тоже идет речь на саммите БРИКС+, который сейчас проходит. Ну и есть еще комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Моди и Си Цзиньпин в ходе контактов с Путиным на полях БРИКС активно предлагали свои услуги для содействия украинскому урегулированию. Подробности через 10 минут в выпуске новостей на радио РБК. А пока мы пристально вглядываемся в турнирные таблицы континентальной хоккейной лиги. Здесь есть сенсация. Представляете себе, одна встреча закончилась со счетом 8-0. Как же так, ответит Егор Белов.
4: Спорт на РБК.
5: Московский «Спартак» одержал самую крупную победу в своей истории. Речь идет именно о выступлениях красно-белых в континентальной хоккейной лиге. «Спартак» накануне дома обыграл, разгромил буквально череповецкую «Северсталь» со счетом 8-0. Александр Беляев, нападающий «Спартака», в этом матче забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи. Вот такая вот яркая, действительно историческая по-настоящему победа «Спартака». 3-я подряд победа красно-белых в регулярном чемпионате. Что же касается других матчей вчерашнего дня.
3: Даже если 8-0 нет где-нибудь?
5: 8-0 нет. И даже 8 шайб ни в одном из матчей нет. Максимум 4 шайбы, да, было. Амур как раз-таки победил на выезде Барыс со счетом 3-1. 4 шайбы было заброшено в этом матче. Московская «Динамо» обыграла «Динамо Минск» со счетом 3-2 по булитам. Ну и «СКА» обыграл хоккейный клуб «Сочи». Там все совсем было скромно с точки зрения заброшенных шайб. 1-0 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга. С другой стороны, как мы знаем, абсолютно одинаковое количество очков получил и «Спартак», победивший 8-0, и «СКА», победивший 1-0. Вот таков профессиональный хоккей.
3: Это континентальная хоккейная лига. Наши слушатели просят тебя разобраться с «Реалом». Что там интересного?
5: Мадридский «Реал» также разгромил своего соперника в чемпионате Испании по футболу. Накануне состоялся матч 5-го тура «Ла Лиги». Получилось мадридское дерби. «Реал» против «Райо Вальекано». Не все получается у «Реала» в нынешнем сезоне, прямо скажем. Вот, например, в прошлом туре команда потерпела сенсационное поражение в матче с «Бетисом», но на этот раз на королевский клуб одержал яркий

0: Мадридскую победу со счетом 4-1. Килиан Мбаппе, лидер Реала, оформил дубль, открыл счет он на 14-й минуте, реализовав пенальти. Ну и в концовке матча установил окончательный счет 4-1. Также забивали Альваро Фернандес, Джуд Беллингем в составе Реала. Ну а за Райо Вальекано отличился Серхио Камельо. Реал пытается догнать Барселону в турнирной таблице по 12 очков и у той, и другой команды. Но вот уже сегодня Барселона может вновь оторваться от своего главного конкурента, если обыграет Леванте.
1: В какой-то момент мне показалось, что стали звучать титры сериала «Клон», когда пошло обилие подобных имен. Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Обидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Боковик.
5: В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слово «флэт». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Сентябрь начинается с вопросов.
7: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
8: час с учителем. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Завтра в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
10: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас.

0: каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК Тренды.
1: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Для жильцов домов, пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске, при необходимости организуют пункты временного размещения, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. По последним данным, в Нижнекамске из-за ударов беспилотников погибли 2 человека и 12 пострадали. На одном предприятии возникло возгорание. ВСУ накануне нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС, заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Удары произошли в непосредственной близости от периметра площадки станции. Погибли 2 военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые. Все они были заняты обеспечением сугубо гражданской миссии, отметил Лихачев. Страны БРИКС активно участвуют в формировании более справедливого многополярного миропорядка, заявил Владимир Путин на заседании в формате БРИКС плюс в рамках саммита. Президент России отметил, государства объединения могут выстраивать экономические отношения без оглядки на санкции. Внутренняя торговля в рамках БРИКС уже превысила $1 триллион. Премьер-министр Канады Марк Карни предложил сделать страну ассоциированным членом Евросоюза, ускорив тем самым разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с США, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, Карни в течение нескольких месяцев вел закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран. Основная цель – теснее интегрировать Канаду в европейский рынок. Tesla анонсировала презентацию нового поколения спортивных электромобилей Roadster. Она состоится 1 октября. Об этом в соцсети X написал Илон Маск. Цель презентации – продемонстрировать результаты совместной работы Tesla и SpaceX над системой двигателей на холодном газе для Roadster, отмечает Information. Больше новостей на сайте РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев.
3: Книга называется «Черный обелиск», Эрих Мария Ремарк. Иногда просто вот хочется прочитать какую-то книгу, которая вроде как просто о жизни, просто о людях, о простых. Там нет какого-то выдающегося такого закрученного сюжета. Но при этом, когда ты читаешь ее, ты сопереживаешь с тем персонажем, который там есть. Мне эта книга действительно показалась очень интересной для того, чтобы как-то по-другому, может, посмотреть на какие-то обычные жизненные ситуации. Там описывается после Первой мировой войны ситуация в Германии. Да, вроде как простая, обычная судьба. Несколько там небольшой период времени, значит, жизни обычного человека, молодого того времени, который.

0: который рассказывает о том, как он на своей шкуре испытывает все сложности, которые возникали в послевоенной Германии. У Ремарка очень интересно, когда в конце потом читаешь, что же произошло с теми персонажами через определенный период времени. Кто-то погиб ли, кто-то там, значит, наоборот, сделал какую-то карьеру, поменялся или стал каким-то другим новым человеком. Поэтому это такая жизненная книга.
1: Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск». После обедни больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю 1000 марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда в трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты. Почему, и сам не знаю. А за уроки у сапожника Карла Бриля или за репетирование сына книготорговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый козел.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
2: Повтор программы.
3: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем паль, суперфейки и реплики. Начну с цифр. В России нелегальный оборот подделок держится на уровне 5 триллионов рублей в год. По данным аналитиков, РБК за последние 4 года рынок вырос в 1.5 раза. При этом компания Brand Monitor оценивает рынок контрафакта еще выше. Это связано с тем, что он учитывает оборот люксовых копий, серый импорт и даже продажи через социальные сети. С чем связан рост продаж подделок? Какую роль в этом играют маркетплейсы? И почему люди осознанно покупают подделки? Давайте разбираться.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня со мной в студии Дарья Засименко, соосновательница платформы Decal и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Мы знаем вашу платформу уже 6 лет. Она прославилась благодаря культовым сумкам. Расскажите, какая самая супер подделка вам попадалась на практике и как вы ее распознали?
4: Да, всем привет. Это был совсем недавний кейс на нашей ресейл-платформе. Девушка хотела продать сумку Louis Vuitton Speedy в коллаборации с Такаши Мураками. Это было переиздание спустя 20 лет. И при первом каком-то визуальном осмотре мы не заметили ничего подозрительного. Отсканировали NFC-чип. Это новые технологии, которые применяются в современной фэшн-индустрии. И нас смутил один параметр, но мы решили, что это все-таки является разновидностью чипа, и такое допустимо. Но затем все-таки, поскольку мы не имеем права сомневаться в своем решении, мы запросили у партнера точно такую же сумку. И каково было наше удивление, что все-таки сумка девушки оказалась фейком. И примечательно то, что на фейке канва выглядела даже более оригинально и аутентично, нежели на оригинальной сумке от партнера. В сумке партнера мы были уверены, потому что там был чек из бутика, и чип там все-таки также отличался. И, собственно, мы не допустили этот лот к продаже вовремя.
3: Если был чек, значит, вы знали сумму, стоимость этой покупки. Вас она тоже не смутила или она была равнозначна?
4: Чек продавец нам не предоставила. Она там придумала некоторую историю, что это был подарок. Это любимая отговорка продавцов, когда они хотят что-то скрыть. Вот. А в партнере мы не сомневались, поэтому там был чек из бутика.
3: Ведете ли вы какую-то внутреннюю статистику, какие бренды чаще всего подделывают?
5: Мы ведем такую статистику, конечно же. И сейчас мы видим, что больше всего подделок на бренд Louis Vuitton, но это обусловлено тем, что это самый большой бренд, у которого невероятно высокие продажи, и он отрывается от всех других люксовых брендов в своих показателях продажи ритейла. И, соответственно, поэтому очень много и в индустрии ресейла сумок Louis Vuitton, и, соответственно, процент подделок на них также выше. Помимо Louis Vuitton мы еще видим довольно большое количество подделок на бренд Chanel и Hermes, и тут уже мы как раз часто встречаемся с так называемыми суперфейками. Это подделки очень высокого качества, которые сложно отличить с первого взгляда, и, конечно же, эти подделки может отличить только опытный аутентификатор, каким является Анастасия.
4: Да, я даже могу здесь добавить, например, про бренд Chanel. В последних коллекциях вместо серийного номера, который выглядит как наклейка с цифрами, используются металлические чипы, и на них наносится лазером гравировка. Это также буквы и цифры. И все чаще в последних коллекциях мы получаем такие сумки к продаже и видим, что логотип выполнен просто безупречно внутри. Гравировки

0: Кстати, на фурнитуре также выглядит абсолютно идентично, даже на бегунках внутри на молниях, но при детальном внимательном осмотре как раз-таки этот чип, скорее всего, выдает, что это не оригинал. Также очень часто продавцы вкладывают чеки, пытаются собрать какие-то комплекты, пыльники, ленточки, тишью, камелии вкладывают, но как бы это не является, естественно, показателем оригинальности.
1: Но вот, судя по словам Насти, ваша работа становится все сложнее и сложнее, потому что те, кто копирует бренды, делают это на более все высоком уровне. Вот что вы используете? Какие-то специальные инструменты, чтобы распознать подделку? Или достаточно ли фотографии, или нужны какие-то специальные рентгены?
0: Если к нам на проверку поступает лот из какой-то более старой коллекции, то, конечно, в большинстве случаев будет достаточно фотографии, предварительно как-то осмотреть логотип и серийный номер. Но если, опять-таки, мы говорим про современные коллекции где-то, допустим, после 2017, по моим ощущениям, года, где-то так, и свежее, естественно, то фотографии уже недостаточно. Нужен обязательно визуальный осмотр, обязательно нужно пощупать, посмотреть, понюхать. У меня есть два таких помощника. Это увеличительная линза. На телефон надевается специальный чехол, и на нем крепится линза, и при помощи нее можно детально рассмотреть как раз-таки логотипы, гравировки на бегунке или на другой фурнитуре. И еще один интересный инструмент, который мне помогает, это стоматологическое зеркало. Очень многие, кто проходит мимо моего рабочего места, всегда удивляются, если видят это впервые. Но действительно, это классный помощник, чтобы рассмотреть, например, пуллер молнии с обратной стороны. Потому что помимо того, что это зеркальце, на нем еще есть подсветка.
1: К нам подключилась стилист Наталья Дашкевич с очень большим опытом, с 15-летним стажем. И, надеюсь, сейчас нам расскажет, как у состоятельных людей, с которыми она работает, поменялось отношение к люксу и почему они покупают реплики.
2: Я бы сказала, что состоятельные клиенты стали гораздо более рациональными людьми в отношении люкса. И раньше было больше культуры, если человек хотел очередную вещь, он просто шел в бутик и платил ту цену, которую выставлял бренд. То сейчас даже самые обеспеченные люди прекрасно понимают, из чего складывается стоимость данной люксовой вещи. И все чаще, в принципе, задают вопрос, насколько эта цена вообще соответствует самому дорогому продукту. И хотелось бы отметить, что все равно интерес к красивым и качественным вещам, он вообще никуда не делся. И сейчас клиент, вы знаете, наверное, вот в чем вот изменилась потребность, он готов платить не за логотип, а за крутое качество. За крутое качество. То есть вот он понимает, что это купил за эти деньги, это действительно так. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос.
1: А как быть вот с этим этическим моментом? Как люди, которые знают, что такое люкс, сами его покупают, как они на этот сложный вопрос для себя отвечают?
2: Смотрите, для меня, например, сейчас вот я отношусь к копии, как стилист, у меня, наверное, еще такое видение, то есть как классной, крутой сумки, идентичного крутого качества, который делает мой образ. То есть я не покупаю бренд ради бренда.
1: А какая разница в цене, если мы говорим про оригинал и про копию?
2: Разница в цене, в принципе, может быть очень существенной. Мы берем хорошую копию, то, соответственно, хорошая копия, она требует качественных материалов, да, производства и контроля. Если взять, допустим, сумку Chanel Blazy, вот это вот сейчас Шанель Макси, да, который Макси Флэп от Блази.
1: То есть самая обсуждаемая сейчас сумка, да.
2: Да, обсуждаемая сумка. И если взять разницу в цене, то есть, допустим, в России она у нас сколько? В ЦУМе на скеле около, по-моему, 1,5 миллиона, да. И, соответственно, в Китае можно купить ее где-то от 95 тысяч рублей у производителей, да, то есть как бы до 150, хорошие, в идентичном качестве, из хорошей кожи, не китайской, а из кожи с фабрики Хац привезенной, то есть именно из импортной кожи, где не будет запаха, где будет идентичная фурнитура. Ну, то есть, вот, считайте сами, это где-то получилось 12 раз, по-моему, да?
1: Ну, звучит, если честно, ужасающе. Просто бренд строил столько лет свою репутацию, а тут получается, что кто-то пришел, просто скопировал и продает в 12 раз дешевле.
3: Мы против такого.
2: Смотрите, во-первых, это не кто-то, это огромный бизнес, это огромная индустрия.
1: Вот, теневой, надо сказать.
2: Да, теневой, да. За кадром там, наверное, уже все договорено, все уже как бы построено так, что это сейчас все делается в открытую. То есть как бы сейчас уже люди не стесняются. Вы знаете, то есть как бы для меня вот сейчас я очень стеснялась. Думаю, боже мой, надо же подумать, что все, Дашкевич, то есть все, она теперь носит реплики. И вы знаете, когда я вот этот порог перешла, то есть я поняла, что я могу позволить и то, и другое. Об этом можно говорить.
1: Наталья.

0: Ну, получается, что один из выходов — это не покупать копию, а просто прийти на ресейл-платформу и, соответственно, купить ровно такую же вещь, только дешевле. Даш, мы говорим про то, что увеличился рост продажи подделок, а что с ресейлом? Рынок ресейла растет, опять-таки, в контексте того, что и люкс тоже увеличивается в цене.
1: Да, конечно, рынок ресейла растет во всем мире. Его темпы роста уже превысили темпы роста рынка люкса, ритейла. И в России еще, конечно же, есть особые обстоятельства, которые способствуют росту рынка ресейла. И, соответственно, ресейл в России растет еще более быстрыми темпами, чем ресейл во всем мире. Мы стараемся удерживать цены, насколько это возможно, на определенном уровне, и купить сумку из новой коллекции, и купить ту же сумку или похожую модель Шанель из предыдущей коллекции, разница в цене будет очень значительная. И если человек не готов покупать сумку за 1 миллион, за 1,5 миллиона, мы, конечно же, это понимаем, и лично я тоже не готова. Но как бы можно купить себе на ресейле Шанель из предыдущей коллекции, которая будет служить верой и правдой долгие годы, будет радовать качеством, и потом эту сумку будет, возможно, также перепродать на вторичном рынке. То есть это та инвестиция, которая, да, не вырастет в цене, скорее всего, здесь не буду лукавить, помимо Hermès довольно сложно заработать на каких-то моделях сумок, вот, но это всегда будет ликвидно, это деньги, которые вы как бы не выбросили, вы их условно заморозили, и потом вы можете их разморозить в тот момент, когда захотите эту вещь продать. Вот здесь еще важно понимать, что все же неоригинальные сумки, очевидно, не являются ликвидными на вторичном рынке.
0: Наталья, какие бренды у вас чаще всего заказывают? Что сегодня пользуется популярностью? Мы уже поняли, что Шанель, Блазино, понятно, да, новый креативный директор.
2: Ну, вы знаете, здесь все, наверное, зависит от сезонности, от конкретных моделей. Вот прям такого, наверное, бренда. Клиент, наверное, как правило, он приходит не просто за брендом, а за определенной вещью, то есть, которую либо он увидел в социальных сетях, либо увидел он на ком-то. Сейчас действительно Шанель, это вот Maxi Flap от Блазино, действительно такая очень хорошо продаваемая. Могу сказать, что меньше, допустим, вот я знаю точно, что сколько мы делали экспериментов, то есть, допустим, фабрика Китая Dolce & Gabbana они вообще не могут делать, поэтому от этого отказались. А так, в принципе, Saint Laurent тоже очень хороший спрос, Prada, да. Вот. Ну, то есть все зависит действительно от конкретных задач и моделей сезона.
0: Спасибо, Наталья. Интересно, что рост рынка продаж подделок связывает и с тем, что люди уже осознанно начинают их покупать, просто потому что люкс уже улетел по ценам в космос, и к нам подключилась Лилия, которая может поделиться своим опытом и рассказать, почему она покупает реплики.
3: У меня есть такая история. Как-то раз мы с мужем поехали в Корею и зашли в бутик, где увидели кроссовки, нам они очень понравились, но одна пара стоила 500 баксов. И потом мы увидели эти кроссовки на распродаже, тоже в оригинальном магазине, и заказали их, они нам обошлись, ну, грубо говоря, где-то в 400 долларов на двоих. И проходив в этих кроссовках где-то недели две, обе пары, они просто начали разваливаться, то есть появились буквально дырки. И мы были очень этому удивлены. И тут я увидела на одном маркетплейсе эти же кроссовки за 2000 рублей. И мы купили каждому по паре, и мы за них проходили таким образом где-то год каждый. Ну и каким-то таким образом постепенно все больше и больше я начала покупать подделки. И, если честно, мне начало казаться, что все это какой-то бесконечный симулятор, бренды, которые уже не соответствуют какому-то люксовому качеству и просто хотят деньги за логотип. При том, что вот эти кроссовки за 2000 рублей, они пришли в абсолютно такой же коробке. Абсолютно так же даже пахли. То есть я вообще не увидела разницы.
0: Даша, ну вот вы согласны с тем, что, учитывая, что вы работаете с люксом и довольно давно, что качество люксовых вещей, вот то, о чем говорит Лили, сегодня сильно упало?
1: Я, с одной стороны, согласна, что качество действительно несколько упало. С другой стороны, я все же считаю, что тот случай, который описала Лиля, более является исключением, потому что, как правило, люксовые вещи в сравнении с масс-маркетом, они намного более качественны, даже с учетом того, что стандарты качества. Качество люкса сейчас действительно несколько изменились, если мы говорим там про Шанель 10-15-летней давности, где покрывали все элементы золотом, сейчас его стали покрывать, соответственно, не драгоценными металлами, там поменялась технология дубления кожи, поменялись какие-то стандарты, и люкс уже не передается по наследству из поколения в поколение, но все же он намного более качественный и служит дольше, чем вещи каких-то масс-маркет брендов. Да, бывают исключения, да, бывают случаи, когда ты покупаешь люксовую вещь, через неделю с ней что-то происходит, такое случается с абсолютно всеми вещами, но в нашей практике это все же какие-то исключительные случаи.
0: Лили, а вы потом этот свой опыт, полученный с кроссовками, пытались на какие-то другие категории перевести, не знаю, покупать сумки или что-то еще?
3: Я все равно покупаю часто оригинальные вещи, особенно если это какие-то наименования вроде обуви или какая-то одежда, которую не подделывают. Но некоторые вещи такого массового сегмента, например, дорогой чехол для телефона, он и так, но на самом деле такая вещь, которая, ну, не то чтобы она сильно, мне кажется, меняется от того, оригинал это или подделка. И, например, вот очки бы я никогда не купила поддельными, потому что это типа связано со здоровьем и так далее, и там реально есть разница в линзах, но вот реально такие, как чехол для телефона, какая-нибудь кепка, я не знаю почему, но опыт скорее положительный.
0: Как вы считаете, Даша, Настя, то, что растут подделки, можно ли в этом винить маркетплейсы, площадки онлайн, которые сейчас появляются в таком огромном количестве, что вообще послужило ростом, что действительно в какой-то момент становится все больше и больше?
1: Мы все же работаем на той территории, на которую не заходит маркетплейс, поэтому я думаю, что в массовом сегменте абсолютно точно повлияло то, что на маркетплейсах теперь возможно легально купить подделки каких-то известных брендов вроде Nike, Adidas и так далее. Вот. Но относительно деятельности культа мы никаким образом не заметили влияние маркетплейса, потому что мы просто не пересекаемся с этим по нашему бренд-листу, по тем товарным категориям, которые мы представляем у себя.
0: Настя, мы начали с вами с очень удачного кейса, когда вы смогли распознать суперфейк. А на вашей практике сколько вообще сейчас случается таких спорных случаев, когда вы не знаете до конца, что это оригинал или это подделка?
4: Конечно, частенько они возникают. И это возникает по той причине, что люкс стал массовым, и, соответственно, его производят на многочисленных фабриках. И даже в рамках одной коллекции, но отшитой на разных фабриках, могут встречаться сумки, обувь, какие угодно предметы, и у них будет незначительные отличия в логотипе, как в каких-то гравировках. Именно поэтому мы собираем нашу базу аутентификации, на которой как бы строится наша работа. И, естественно, если мы не можем доказать себе, что это оригинал, то мы такой лот не принимаем к продаже, лучше воздержаться.
0: Ну вот интересный момент, учитывая, что нас отрезали от мира, и фактически сейчас в России люкса нет. Как вы находите первый источник, чтобы понять потом, как он выглядит, сколько он весит, и, соответственно, сравнивать потом с тем, что к вам приходит на продажу?
4: Есть те, кто путешествуют и привозят те самые первоисточники из-за рубежа. Все-таки удается прикоснуться к этим товарам, зафиксировать для себя все эти моменты, и уже потом мы наслаиваем свой опыт ежедневный.
0: По результатам проверки вы выдаете какие-то сертификаты и документы, подтверждающие, что перед нами оригинал?
4: Чаще всего мы выдаем их по запросу, потому что как бы клиенты нам доверяют, у нас достаточно лояльная аудитория. И как, что касается продажи, что касается покупки. Вот, поэтому если вдруг какой-то тревожный клиент, то, конечно.
1: В целом, покупка через нас уже является гарантией того, что это оригинал. Мы несем 100% финансовую ответственность за все, что продается на нашей платформе. Вот, поэтому чаще каких-то вопросов и необходимости в этом не возникает.
0: Что делать обычным людям, которые хотят купить себе классную сумку, но при этом подделки уже просто официально везде продаются? Мы уже проговорили, что качество сейчас их довольно высокое, отличить бывает сложно. Даже такое некоторое опасение и отторжение. Вот как быть обычному человеку и понять, что перед тобой не классно сделанная копия, а настоящий оригинал? Можно ли как-то обезопасить?
1: Я считаю, что нет, да, потому что я работаю в ресейле больше 6 лет, и соответственно, тоже, как и Настя.
4: Даша обращается ко мне всегда.
1: Через мои глаза и руки тоже очень многое прошло, но я понимаю, что я себе не доверяю в этих вопросах, поэтому покупаю что-то на ресейле. Если я вдруг покупаю одежду на ресейле, которая в Закалтоне представлена, то я обязательно обращаюсь к экспертам, аутентификаторам, чтобы мне подтвердили то, что эта вещь действительно оригинальная. Конечно же, наверное, в каких-то простых случаях это можно определить. Да, недорогие фейки, они там, как правило, и пахнут определенным образом, и на ощупь отличаются.

0: на все и на люкс в том числе.
1: Лучше обращаться к проверенным ресейл-платформам, где зашита опция аутентификации.
0: Напомню, что с нами в студии со мной была Дарья Засименко, соосновательница платформы Decolt, и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ».
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют и идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
3: без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Джоны, амеры.
5: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
8: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы не
7: никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат. Мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
9: Поясни, что это значит. То есть вот ваш

0: установка, что это значит, что с ней можно делать. Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
1: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
2: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Нарендра Моди и Си Цзиньпин предложили Владимиру Путину помощь в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры Индии и Китая подняли эту тему во время двусторонних встреч с Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский президент приветствовал их готовность и предоставил подробную информацию о положении дел. Новые антироссийские санкции по законопроекту покойного сенатора Линдси Грэма будут не адскими, а бестолковыми и нанесут ущерб самому Вашингтону, заявил Вестям специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Я бы назвал их не адскими, а бестолковыми, потому что их принятие будет означать возможный рост цен на нефть до $150 за баррель и приведет к росту цен на американских заправках, отметил Дмитриев. На рассмотрение законопроекта Палата представителей США начнет на следующей неделе. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате БРИКС Плюс выдвинул 5 инициатив, включая углубление сотрудничества в рамках объединения в области искусственного интеллекта и цифровой индустрии, сообщает агентство Синьхуа. 2 БПЛА уничтожены в Калужской области. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Россия намерена увеличить поставки комплексных удобрений в Эфиопию, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры. По ее словам, из России в Эфиопию было экспортировано более 500 000 тонн комплексных удобрений. Полицейские задержали более 30 несовершеннолетних за кражу в магазине в Вологде, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. Задержанным от 9 до 16 лет. Один из ребят является администратором группы в социальной сети, где было размещено объявление о сборе подростков. Школьники забрали из магазина шоколадки, йогурты и фрукты. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Шоколадки, йогурты и фрукты. Уж не знаю, но вряд ли это связано с этой новостью. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания, начиная с 2027-го. Прямо сейчас подробности. Но если серьезно, именно такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров, в их числе наиболее популярные. То есть мясо, рыба, молоко, крупы, овощи, ну и тому подобное. Всего 24 категории продуктов. Стоимость будет отслеживаться по всей цепочке от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. К эфиру подключается президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. Владимир, доброе утро. Вот давайте разберемся. Вот как этот контроль будет работать, более-менее понятно. А будет ли он эффективным, как вы думаете?
2: Доброе утро. Я полагаю, что эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому вот то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
1: Владимир, а будет ли этот механизм работать превентивно? Ну, то есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только вот будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
2: Ну, сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство...

0: может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалась для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу. И, может быть, знаете, что параллельно был изменен закон и относительно там налоговой тайны. Соответственно, налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и с, понятно, Минэком.
1: Владимир, иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за, не знаю, логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
0: Я считаю, что здесь обратный трек. Я считаю, что здесь трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система «Меркурий», система «Цербер» и так далее, где вот самый известный пример — молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификат, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому здесь, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
1: Владимир, все, что касается производства и реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, не знаю, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
0: Да нет, здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще, скажем так, вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
1: Владимир, хотел бы вернуться к вашему тезису в начале нашей беседы. Вы говорите, государство постепенно расширяет контроль в этой сфере. Вот сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? И можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
0: Полагаю, что нет. Полагаю, что именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где, скажем так, не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
1: Благодарю за разъяснение. С нами на связи был президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. Наш эксперт полагает, дефицит продуктов не будет. Тотальный контроль государства, формулировка чрезмерно раздутая, а вот именно социально незащищенные слои населения будут получать некую дополнительную гарантию доступности продуктов питания. В общем, будем отслеживать эту тему и далее. Тридцать восемь в Москве. Сегодня в Швеции парламентские выборы. В них участвует, внимание, 165 партий. Да, для российского слушателя, наверное, это звучит удивительно. Но в выборах в областной администрации участвуют 173 партии, муниципалитеты 380 политических сил. И это значительно больше, чем было до этого, говорит местный избирком. По данным шведского издания «Экспо», впервые может войти в правительство ультраправая партия «Шведские демократы». Но есть, правда, и нюансы. Опять же, издание уточняет, что партия, ее сотрудница, вернее, публиковала в соцсетях некий пророссийский контент и может быть связана с русскоязычной театральной организацией Швеции, которая якобы после февраля 2022 года сохраняла контакты с российскими госструктурами. В лидерах гонки за места в парламенте и оппозиционный социал-демократическая партия Швеции. Об этом рассказал Анжелике Протасовой международный обозреватель РБК Мария Васильева.
2: Ультраправая шведская партия, шведские демократы выступают прежде всего за жесткую миграционную политику, а также за довольно

0: довольно жесткую политику в области безопасности. Собственно, свою большую популярность партия приобрела накануне выборов еще в 2018 году, когда Швеция столкнулась с тяжелыми последствиями миграционного кризиса, который охватил всю Европу. И, конечно, на этом фоне популярность партии, которая обещала победить эту проблему, она, очевидно, выросла. Важной отличительной чертой шведских ультраправых является то, что они не считаются, скажем так, столь токсичными маргинальными, как многие другие европейские политические силы, в том числе, например, немецкая альтернатива для Германии, с которой другие партии отказываются от сотрудничества, ставят табу, будь то на местном или федеральном уровне. В общем-то, шведские демократы буквально обеспечивали поддержку нынешнему премьеру Ульфу Кристерсону, поскольку его правоцентристская коалиция не обладала большинством в парламенте. Они как раз договорились со шведскими демократами, что пусть и не войдут в правительство, но станут оказывать им поддержку в парламенте. В ответ шведские демократы получили довольно серьезный способ влиять на законодательный процесс.
1: Какова в целом расстановка сил в шведской политике?
0: Вообще лидером гонки является находящаяся ныне в оппозиции социал-демократическая партия во главе с Магдаленой Андерсон. В общем-то, ранее она уже возглавляла правительство как раз в 2021-2022 годах. Социал-демократам пока что не гарантировано большинство вместе с младшими партнерами уже по левоцентристской коалиции, поскольку между остальными партиями существуют некоторые разногласия. В том числе центристы не готовы сотрудничать с партией левые. Они бы хотели видеть в качестве союзников христианских демократов, которые сейчас входят в правящую коалицию, то есть правоцентристскую. И, в общем-то, христианские демократы, в свою очередь, не сильно-то стремятся переметнуться из лагеря Кристерсона, поэтому говорить о том, что вот победа левоцентристского блока предопределена, не приходится. Параллельно с тем, позиции как раз ультраправых, то есть шведских демократов, достаточно сильны. Сейчас это вторая в рейтинге партии, им прочит почти 20% голосов. И, в общем-то, именно поэтому нынешний премьер очень рассчитывает на их поддержку. И вот уже в этом году он обещает им не просто союзничество такое, которое у них было ранее, а он им уже публично пообещал министерские портфели. И левые силы страны тоже признают важность именно миграционной политики. Если раньше они отличались, наверное, более лояльным отношением, то сейчас та же Андерсон отмечает, что у Швеции необходима жесткая рука в этой области. Правы очень сильно изменили представление о Швеции как такой скандинавской, богатой страны, у которой, в общем-то, все хорошо, они подсветили те ключевые проблемы, которые беспокоят общество, то есть преступность, поток большой нелегалов, и поэтому все политические силы, в принципе, пытаются бить вот в эти вот реперные точки.
1: А что по поводу внешней политики? Как партии настроены по отношению к России?
0: Все политические силы говорят в унисон о том, что самая большая угроза — это Россия, поэтому необходимо поддерживать дальше Украину и укреплять собственную обороноспособность. Ультраправая партия, когда не была замечена, всем симпатиях, в общем-то, к России после начала военных действий на Украине. Они ровно так же, как и правящий мейнстрим, выступали очень за санкции в отношении России. Они поддерживали поставки оружия Украине. Поэтому они, в общем-то, укладываются в этот европейский политический мейнстрим и не считаются такими токсичными.
2: Еще один штрих к картине. Представители европейских правопопулистских сил сейчас ходят в правительство 6 государств. Италии, Хорватии, Чехии, Словении, Финляндии, Словакии. Возможно, к этому списку добавится и Швеция. Отвлечемся от политики. С лета готовят не только сани, как известно, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». Стерилизаторы, закаточные машинки, банки для соленья раскупают, как будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупают их далеко не одни бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом, в том числе и среди зумеров? Разбиралась Алиса Чанова вместе с Серафимом Сашлиевым.
3: Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
4: Согласна, да. И эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
3: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
4: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе Озон.
5: Согласно данным Озон, во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых консервации. контейнеров, 3,1 раза емкости для солений, 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
3: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
4: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее, угадай, кто?
3: Ну, зумеры, конечно.
4: Разумеется.

0: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
1: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки, и это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
0: Монастыринг.
1: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросом выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
2: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки, типа «Все, мне 25, пора делать закрутки на зиму» и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешь все по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами, поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
1: В свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши за пару тысяч, все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
3: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что в составе. Мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю. И самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
0: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
1: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
4: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хорошие отзывы от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
1: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками.
5: А ведь можно не только овощи на зиму готовить на даче. Кстати говоря,

0: говоря, крепость французского шампанского может повыситься. Как сообщает BBC, на фоне рекордной летней жары французским производителям разрешили повысить содержание алкоголя в бутылке игристого, причем сразу на 2%. Ранее было 13, теперь можно 15. Экстремальная жара и засуха привели к тому, что виноград получился с исключительно высоким содержанием сахара. Дрожжи превращают сахар в спирт в процессе брожения. Бумеры знают. Ранее Минсельхоз Франции сообщал, что в стране могут собрать худший урожай винограда за 70 лет. Ожидается, что в этом сезоне французские виноделы разольют на 6% вина меньше, чем в прошлом. При этом сборы винограда в Шампании рухнут почти вдвое, в Бургундии вообще на треть. Премиальный сегмент надежно защищен от дефицита. Виноделы по закону выравнивают новые партии резервами прошлых сезонов. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Винный душнил» Роман Сосновский, который был гостем программы «Что это значит?».
1: Действительно, по поводу урожая, он получился не самым удачным в этом году. С другой стороны, это не самый первый неудачный урожай, который случается за последние годы, в том числе из-за угрозы засухи. Плюс ко всему, он еще и самый ранний в истории для очень многих винодельческих регионов, в том числе, конечно же, для Франции. Но, отвечая непосредственно на этот вопрос, могу сказать так, что, конечно, производство вина во Франции, оно распределено очень неравномерно. И, безусловно, есть у нас премиальные регионы, та же Шампань, та же Бургундия, а есть регионы массового виноделия, тот же самый Лангедок, у которого, в принципе, достаточно давно проблемы, массовые проблемы, связанные с реализацией больших объемов вин. Поэтому, да, действительно, бюджетных вин на наших полках импортных становится все меньше и меньше. Ну, точнее, они становятся просто дороже. И поэтому я думаю, что вот в бюджетном сегменте, тот, который мы называем условно еще бюджетным, хотя цена там увеличивается, какого-то провала мы вряд ли увидим. Его, скажем так, заместить будет достаточно несложно. Но цены, мы понимаем, что, конечно, ниже не станут.
2: Роман, вот отмечается, что особенно тяжелой ситуацией в связи с засухой сложилась Бургундия и Шампания. Любимые многими, я думаю, слушателями Вдова Клико, Дом Периньон, другие премиальные бренды. Вот, может быть, стоит за них уже переживать?
1: Переживать за них точно не стоит. По крайней мере, если мы говорим о брендах, дело в том, что это все марки очень большие. Если мы говорим про тот же самый Дом Периньон, то это производство на уровне 6, а то и 7 миллионов бутылок в год. Здесь глобально сокращение, наверное, не произойдет. Ну, даже если выпустят некоторое количество меньше, вряд ли это очень сильно отразится на цене. Плюс ко всему, Шампань устроена таким образом, что достаточно большой объем вин, который они производят, это вина так называемые мультивинтажные. То есть в самом законодательстве Шампани, в практике Шампани заложен как бы такой регулятивный, что ли, механизм, когда вы создаете вино, добавляя туда вина предыдущих урожаев. То есть для виноделов традиционно это всегда была такая страховка. И законодательно это даже регламентировано. Поэтому ситуация, когда у вас разом вдруг не станет вина, Шампани, она в принципе невозможна так или иначе. Некоторые сокращения, наверное, произойдет. Безусловно, это отразится, конечно же, на цене, хотя я не могу утверждать, что это будет какое-то радикальное повышение. Но, опять же, если мы говорим глобально, Шампань — это регион, который тоже находится в определенном кризисе, кризисе потребления, как бы это странно ни звучало, потому что самый глобальный тренд, который, наверное, еще более важен, чем плохие урожаи, засуха и так далее, это глобальный тренд на снижение потребления вина, сокращение виноградников вследствие этого. И Шампань, несмотря на то, что мы его воспринимаем как очень премиальную категорию, глобально, как сам регион, тоже испытывает определенный кризис спроса. На гранд-марках это, скорее всего, не отразится, ну, а Шампань такого, скажем, более низового или среднего уровня испытывает сейчас тоже не самые лучшие времена.
3: Хорошо, а стоит ли инвестировать в вино урожая 26-го года, французское вино?
1: Это сложный вопрос, если мы говорим про инвестиции в России, потому что, как такового вторичного рынка в России вина не существует. Это история, которая больше типична, скажем, для Великобритании, и есть особый даже индекс, биржа, скажем так, премиальных вин, который называется Livex. Но эта история, скорее, очень долгую, и эта история, скорее, про то, что вам нужно покупать такие вина загодя, заранее, достаточно большое количество, чтобы это имело смысл. Каких-то сенсационных оценок качества урожая 26-го года пока что не было, с точки зрения вина, да, и мы это поймем все-таки несколько позже, если мы говорим о том периоде, когда уже будет произведено, например, вино. Пока что, как бы, каких-то возгласов о том, что это величайший урожай и так далее, не было. Были оценки хорошие для некоторых регионов, как, например, для Эльзаса французского, где из-за засухи тоже все было тяжело, но виноград получился хорошим.
0: Хорошие новости, как и хорошее вино, должны настояться. Через 5 минут распробуем бокал пресс-сека вместе с Павлом Потаповым.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Американский самолет «Раз».

0: Разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лися, Аваркфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Космополитен. Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку, в чем уникальность состава и за что переплата. В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 часов утра в столице, в студии Павел Потапов. Турция и другие страны выражают готовность предоставить свои площадки для трехсторонних переговоров по Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Абу-Даби также обсуждается в качестве места проведения. Ушаков отметил, что согласованного пакета соглашений по теме украинского урегулирования пока нет. У каждой стороны есть свое видение того, что она могла бы продвигать в ходе переговоров. Главу российской делегации определит президент. В результате удара по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС погибли двое военнослужащих. Есть раненые, заявил генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. Атака произошла 11 сентября. Удары были нанесены в непосредственной близости от ЗАЭС, отметил Лихачев. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области, сообщили в Минобороны. Остекление детского сада и квартир в четырех домах в заводском районе Орла повреждено в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Никто не пострадал, все повреждения будут обследованы и устранены, добавил губернатор. Полицию вызвали к дому бывшего вице-президента США Камалы Харрис в Малибу после сообщения о неизвестной женщине, которая дважды пыталась попасть на территорию, сообщает Нью-Йорк-Пост. Полицейские составили протокол, однако задерживать или штрафовать женщину не стали. Мотивы ее поступка пока не установлены. Свой дом в Малибу Харрис приобрела в январе этого года за 8 миллионов 150 тысяч долларов. Иранские военные использовали ИИ-модель «Клод» от «Антропик» для отслеживания перемещения американских кораблей и ведения пропаганды, пишет Axios, ссылаясь на отчет компании. Кроме того, Тегеран применял модель для внутреннего наблюдения, а также для выявления представителей меньшинств и оппозиции. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. В ближайшее время в нашем эфире программа «Недвижимость». Разбираемся, какие объекты можно купить на торгах в Москве. От квартиры в центре за 10 миллионов рублей до торгового центра в Зеленограде за 10 миллиардов. Чем интересны такие лоты и как новичку не ошибиться при выборе. Ну а прямо сейчас о том, что Россия рассчитывает на встречу по вопросам Украины в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Подробности прямо сейчас. По словам Пескова, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно интересовались темой украинского урегулирования и предлагали содействовать этому. По данному вопросу может состояться трехсторонняя встреча, отметил представитель Кремля.
3: Что касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
2: Планирование трехсторонней встречи также подтвердил и помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность страны принять переговоры. Переговоры начнутся вновь, если будут продвижения по территориальному вопросу, отметил Ушаков.
4: Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет

0: движка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
1: Напомню, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта. По итогам этих переговоров в Киеве Кушнер заявил, что Трамп поручил подготовить набор действий для достижения мира. Также он отметил, что поездки в Москву и Киев прошли, цитата, «очень успешно». Кроме того, сегодня проходит второй день саммита БРИКС. На нем выступал Владимир Путин. Экономики стран БРИКС развиваются вне давления извне. Это, в частности, заявил российский президент на заседании саммита в формате БРИКС+. По словам Путина, главными преимуществами БРИКС являются интеллектуальный и технологический потенциал стран-участниц. Российский президент также отметил, что главный ресурс – это взаимодополняемость участников Союза, в том числе устройство финансовой независимости. Необходимо укреплять потенциал нового банка развития БРИКС, подчеркнул Владимир Путин.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик. Такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и всех наших партнеров и друзей. Уверен, так оно и будет. У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры, каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне.
1: Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. В повестке экономическое и технологическое сотрудничество, инновации и устойчивое развитие. Накануне на саммите выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он предложил глобальные реформы организации, призвал трансформировать мировую систему из пирамиды привилегий в платформу партнерства, где каждая страна имеет право голоса, а развитие человечества лежит в основе любых начинаний. Он также предложил создать механизм преемственности и реализации БРИКС, так называемый формат тройки, который, по словам Моди, обеспечит непрерывную работу над всеми инициативами и итогами встреч. Буквально через пару минут в нашем эфире программа «Недвижимость».
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И у нас в гостях сегодня наш старый знакомый, это Георгий Кузин, автор телеграм-канала «Георгий Кузин. Активы без стресса» и основатель «Кузин Консалтинг».
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Георгий, добрый день.
5: Привет.
3: Георгий у нас бывает не только на радио, но и на телевидении в программе «Частная собственность». Георгий – эксперт по торгам по недвижимости. Подтвердите.
5: Да-да-да, спасибо.
3: Вот, у нас уже был опыт записи программы с Георгием. Мы говорили про то, какие интересные объекты есть на торгах сегодня в Москве, что можно купить дешевле рынка. И вот мы решили повторить этот опыт. В общем, вот сегодня осень 26 года. Что сегодня на торгах можно купить в Москве? Но прежде чем перейдем к конкретным объектам, хочу спросить в общем и целом, как чувствует себя этот рынок? Стало ли больше предложения на торгах в Москве сегодня недвижимости? Стало ли больше спроса? Пожалуйста, поделитесь.
5: Предложение локально растет, ну, например, потому что Москва продолжает все больше и больше строить и, соответственно, выводить квартиры и коммерческие помещения в новостройках через торги, в продажу. Систематизировался Дом РФ, продает ОКН, продает много земли, много площадок, то есть тут тоже предложение выросло. А вот инвесторы немножко подутихли, и скидки к рынку на торгах увеличились, то есть конкуренция упала.
3: Стрессово. Стрессовых активов, которые после банкротства таких объектов стало больше, меньше, по вашей оценке?
5: Они всегда очень сильно колебались вверх-вниз, потому что торги такая штука нерегулярная, она же зависит от банкротства там, да. Или сейчас вот прям отличная штука изъятие у злодеев имущества. Ага. Вот тоже прям много всего хорошего вышло.
3: Коррупционеров.
5: Да. И здесь как-то, знаете, сильные колебания, то густо, то пусто. Но вот, в общем, стало гораздо

0: проще по именно покупке.
1: Давайте перейдем к самому главному, Георгий. Вот какие объекты недвижимости интересные, существующие на торгах в Москве сегодня, вы подготовили. Давайте начнем с жилья, и, наверное, самого дешевого, если так можно сказать.
0: Да, ну, действительно, жилье очень разнообразное, потому что есть предложение до сих пор меньше 10 миллионов в Москве. Ну, есть, конечно, сотни миллионов. То есть весь диапазон торги покрывают. Ну, вот из такого, что продает город, это именно Москва, это сайт Invest Moscow, очень известный, знаменитый и популярный из-за высокого качества проработки объектов и практически отсутствующих рисков. То есть вы покупаете у города, рисков минимальное количество.
1: Причем это может быть и старая квартира, и новая совершенно.
0: Да, одинаковый минимальный риск, потому что город продает все готовое, у города нет прописанных, у города нет там каких-то подводных камней, с городом все очень просто. Угу. И там можно еще взять кредит, ну, то есть там эти объекты не зря пользуются популярностью. Так вот, все, что меньше 10 миллионов рублей, очень популярное. Ну, вот, например, квартира в Богородском, это бульвар маршала Рокоссовского, дом 33, 32 метра, 9 этаж, 9-этажного кирпичного дома, и начальная цена 8 миллионов 434 тысячи. То есть 260 тысяч рублей за квадрат. Вот это такие низы, их не очень много, но такие лоты на торгах есть, и за такими лотами прям реально гоняются.
1: Ну, почему вот начали? Просто вот эта же цена может вырасти во время торгов?
0: Да, но она же не может вырасти в разы. У Москвы достаточно хорошая оценка, и они попадают в рынок нормально. Угу. Поэтому это какая-то история более-менее близкая к рынку.
1: До скольки может, по вашей оценке, вырасти эта цена?
0: Как правило, московские торги на небольшие лоты, самые популярные, скидка к рынку от 0 до 10%. Вот в этом диапазоне.
1: Эта квартира в каком состоянии?
0: Эта квартира в плохом состоянии, и рыночную цену я даю с учетом плохого состояния. То есть она под ремонт.
1: Как инвестор вы бы купили такую квартиру?
0: Как инвестор, если вкладываться надолго, грубо говоря, ну вот 10 плюс лет, то, то да.
1: Но это вот восток Москвы, это в пределах МКАДа, это рядом с северо-восточной Хордой.
0: Да.
1: Да, как оцениваете перспективы этого района? Это ниже, выше рынка намного?
0: Эта квартира будет немножко падать по цене относительно рынка.
1: Падать?
0: Ну, со временем снижаться относительно рынка.
1: Потому что вторичка, да, такая?
0: Ну вот, да, и тут же важно на длинных дистанциях, очень важно для инвестора относительно рынка состояние. То есть квартира может обгонять рынок, ну, любой объект недвижимости, а может немножко замедляться. То есть вот это расслоение на дорогое жилье, которое дорожает быстрее, и на дешевое, которое дорожает медленнее, оно давно уже происходит в Москве. И эта квартира не самый лучший вариант. Но здесь, понимаете, вопрос бюджета.
1: Да. Это низкий бюджет, да?
0: Да. И он все решает.
1: Для себя, если покупать для жизни?
0: Тоже там возможно нормально жить. Ну, то есть, это вполне нормальное человеческое жилье. Ну, правда, в хрущевских планировках, но современные новостройки тоже повторяют хрущевские планировки.
1: Но вас эта квартира заинтересовала, потому что вот она с такой низкой ценой.
0: Да, я ее привел как пример. Но вот у меня сейчас мы идем на торгах с заказчиком примерно в таком бюджете, там, 13 миллионов рублей, ну, правда, в Москве. Вот примерно такое по качеству жилье есть покупатель, который хочет, ну, которым я помогаю поучаствовать в торгах.
1: Ну, вообще дожили, да, вот времена, там, квартиры меньше 10 миллионов рублей, мы это принимаем как за такую вот существенную новость уже в Москве, да?
0: Да, это, конечно, все иррационально выглядит, потому что еще 5 лет назад было все по-другому. Ну, вот.
1: Еще, давайте следующий объект.
0: Давайте что-то более такое взрывное. Угу. 51 метр, новая Башиловка 12, дом стоит на трешке, кирпич 62-го года, рынок, я даже сначала рынок скажу, он где-то в районе 20-22 миллионов, квартира на торгах на понижение, это когда идет периодами снижения, стартует с 6 миллионов и падает до 3. Это шок-контент, вот цены сколько летней давности, 20-летней давности, еще чего-то.
1: Ну, это прямо на трешке, я так понимаю, да?
0: Да, но это не сильно влияет на цену. То есть, конечно, в цене в рыночной учтено, что там немножко шумновато.
1: Да.
0: Ну, хорошо, сильно шумновато. Но все равно диапазон 3-6 миллионов рублей, он космический. И здесь, конечно, возникает вопрос, а почему такое?
1: Ну, есть, потому что трешка.
0: Нет? А?
1: Потому что трешка прямо выходит
0: нет,
1: на трешку.
0: Нет, нет, я говорю, рыночная цена этой квартиры там 20-22 миллиона.
1: Ого.
0: Ну, то есть, она все равно не дешевая, там дорого.
1: Есть какие-то подводные камни еще?
0: Да, конечно, конечно, конечно. Ну, если вы покупаете там за 3 или за 6, неважно, да, то, что стоит 20, там, конечно, огромный подводный камень. Эту квартиру уже покупали, и покупатель отказался от сделки просто потому, что там есть человек, у которого пожизненное право проживания.
1: Это пенсионер?
0: Нет, это относительно молодая женщина, потому что ее права были нарушены во время приватизации, она была несовершеннолетней, приватизировали без нее, она в суде доказала свое право, и есть такой закон, что люди, которые не попали в приватизацию, у них есть право проживания в жилье. И это один из самых главных рисков и самых сложных не только на торгах, но и вообще при покупке вторички.
1: Кошмар. То есть ты покупаешь квартиру, но в этой квартире живет относительно молодой человек, и ты ничего с ним не можешь делать?
0: Да. И поэтому это дисконт.
1: И как сценарий может развиваться в этом случае? Вот что делать вообще?
0: Сценарий может развиваться следующим образом. Мы покупаем этому человеку новое жилье, но и платим какие-то отступные, чтобы ему куда-то было, условно говоря, выписаться.
1: Но вы случайно не говорили с этим человеком, готов он на такие сценарии или нет?
0: Я думаю, что предыдущий победитель, который отказался, все это сделал и, наверное, не смог. Там в этой квартире еще много проблем. Это сама проживающая, сама банкрот, там было уголовное дело. Ну, там много-много всего, там такая матрешка. Но я просто вот эту квартиру привожу как пример, что бывают ли низкие цены на торгах? Да, бывают. Но они соответствуют значительным рискам.
1: Слушай, место прям хорошее, это трешка, да, это Новая Башиловка, это прямо выходит прямо окнами на ВТБ-арена парк, это да, престижный элитный комплекс с офисами, да, красивыми, интересно, да. Ну, а сам человек может, который там проживает, вот, накопить денег и поучаствовать в таком аукционе? Теоретически.
0: Да, ну, дело в том, что она сейчас банкрот, у нее денег нет никаких, да, но вообще, да, может.
1: Ох, да.
0: Если там нет, как это называется, ограничения по конфликту интересов, что-то такое. Да-да-да. То есть это надо смотреть.
1: Интересный объект. Давайте дальше.
0: Да, очень необычный. Ну, квартир, как я уже говорил, прям совсем много. Угу. Могу про элитку.
1: Давайте.
0: Значит, кроме огромной коллекции, уже упомянутой, где прям несколько десятков квартир хороших, есть еще квартира в ЖК «Жизнь на Плющихе». Это новый современный ЖК 19-го года, очень престижный. В прекрасном...
1: Хамовники. Угу.
0: Да, конечно, это Хамовники, это Плющиха, и поэтому предложение 2 миллиона рублей за метр.
1: Ну, возможно, это рыночная цена.
0: Да, но эту квартиру можно купить за 1 114 000.
1: За метр. Это уже лучше, да.
0: Да, это уже лучше. Она в теории упадет до этой цены. Это, ну, торги – вещь непредсказуемая, да, как она же может вырасти, так она может и не допадать до минимальной цены. Но в общем и целом, вот она стартовала с 213 и идет вниз там до 171 миллиона, в ней 150 метров.
1: Ну, тут прикол в том, что хорошее место,
0: да,
1: теоретически привлекательная цена, хороший дом, ну, и вот кто хочет улучшить свои жилищные условия, в престижном районе купить квартиру, пожалуйста, да?
0: Ну, сильно улучшить.
1: Да уж. На вашей практике вот какие самые такие были случаи, когда вот все совпадало, и люди покупали там квартиру в два раза дешевле в очень хорошем престижном месте? Такие были?
0: Таких давно нету. Если квартира беспроблемная, это тоже с проблемами, там есть прописанная, то есть там она без
1: тоже
0: ремонта.
1: Тоже надо выселять, да?
0: Ну, там не выселять, там надо выписывать, потому что она в состоянии ремонта, как полуфабрикат. Там тоже есть определенные минусы, но не такие значительные, как, конечно, на Башиловке. Дорогие квартиры, дисконт увеличивается до определенного уровня в бюджете. То есть, если дешевые квартиры, 10 миллионов, дисконт может быть 5%, 10%, потом он там 20-30 миллионов рублей бюджет, там дисконт 15%, 20% к рынку. И дальше там выше 50, он 25, иногда 30. Больше 30 дисконт не получить.
1: Угу.
0: То есть там есть все равно ограничения. Почему? Потому что наверху богатые люди, которые точно так же смотрят и хотят купить.
1: Ну, 30 – это очень хороший дисконт. Застройщики сейчас не дают, у которых продажи ноль.
0: Но это же... Нет, ну... Это отдельная история. Дело в том, что вы все равно... Вот даже просто пойти на торги – это какой-то набор действий.
1: Да.
0: И за счет этого ограничивается количество покупателей. И это уже влияет на цену. Поэтому, если взять все вместе, то вполне нормально вот эти 25-30% дисконта. Еще надо учитывать, что большие дорогие квартиры, они, конечно, менее ликвидны. Их приобретают больше конечные покупатели.
1: Угу.
0: Сейчас вообще рынок конечных покупателей на торгах по квартирам. То есть,
1: инвесторов
0: очень...
1: нет, да?
0: Ну, это инвесторы, но это инвесторы, которые... Вот есть же инвесторы, которые извлекают мгновенную прибыль через спекуляцию там, или флиппинг. Они используют эту квартиру как бизнес-проект. А есть инвесторы в долгую. Они покупают либо себе, либо под сдачу, ну, вот детям. Вот так, такая смешанная концепция. И вот эти инвесторы сейчас правят бал. и они готовы больше платить. И поэтому дисконт на торгах сократился. Раньше были, в разы можно было дешевле купить. Но это раньше, вот те времена, когда 10 миллионов можно было отличную однушку купить, вот эти прошлые времена. Таких уже ситуаций в Москве точно нет. В регионах остались скидки 50%, но в Москве нет.
1: Ну, понятно же, почему вы выбрали эту квартиру, да, потому что

0: мовники, потому что можно теоретически погреть руки на элитной недвижимости. Двигаемся дальше, что еще?
1: Да. Давайте теперь к нежилью. Угу. Очень моя любимая тема, потому что я больше занимался коммерческой недвижимостью. Ну, так уж получилось, что на торгах есть все. Это приятно. Производственное здание в центре города. Но производственное здание 17 века.
0: То есть его не снесут, да? Его... Потому что это ОКН, объект культурного наследия. Да?
1: Еще какой. Потому что это допетровские палаты кожевенной слободы. Там действительно на первом этаже было производство, на втором был офис. Потом был при Петре Первом уже тоже, можно сказать, офис таможенной службы, потому что там была граница таможенная города, переправа, там купцы везли товар, платили пошлину, и там был тоже офис.
0: Как сейчас бы сказали, такой допетровский light industrial.
1: По сути дела, да. И сейчас, кстати, есть такие форматы, когда производство внизу, а офис наверху.
0: То есть любой человек с улицы может прийти и купить допетровские палаты, да, объект культурного наследия. Но там, скорее всего, но и запятая, да,
1: многоточие. Да, естественно, очень много всего охраняемого. Естественно, надо сделать проект, естественно, надо провести... Да, это не ремонт, это называется реконструкция. Угу. Это все под контролем. То есть, действительно, ограничений много, но это уникальный объект. Он очень редкий, потому что до петровских каменных строений, ну, деревянные вообще не сохранились, да, каменных строений в Москве наперечет. Поэтому это такой некий... Ну, я бы не сказал, что это что-то прямо такое с точки зрения бизнеса интересное, но вот как культурный артефакт, можно сказать...
0: Ну, мы цену не назвали.
1: Да. Цена, надо сказать, что, опять же, пока незначительная, потому что это торги, там 67 миллионов без НДС. Само здание 525 метров, и оно состоит из двух частей, исторической, и там более поздней, и там сидело издательство до последнего времени. То есть там был офис, тоже был офис, опять же. Оно требует все-таки реконструкции, и вот здесь уже большой вопрос к этим там 150 тысячам с НДС за метр квадратный, сколько еще надо прибавить. Оценочно это сотни тысяч рублей на метр. То есть, в любом случае, вот каждый не может прийти и купить, потому что это очень долго и дорого.
0: Угу. Что можно сделать в таком помещении, вот ОКН?
1: Во-первых, можно сделать просто офис. Во-вторых, какое-то место для культурных событий, мероприятий. И такие здания на торгах пользуются популярностью, их люди берут именно под некий, так и знаете, маркетинговый пиар-проект.
0: Угу. Это ликвидный проект, с вашей точки зрения? Или...
1: Да. Да, потому что здесь извлекается прибыль через реализацию неких таких программ продвижения. Он не считается напрямую.
0: Осталось время еще на один объект. Что покажем? Есть?
1: Есть очень много. Ну вот очень мне нравится торговый центр «Зеленопарк».
0: В Зеленограде, очевидно.
1: Да, он рядом с Зеленоградом на Ленинградском шоссе. Я просто вот хочу его привести как пример, что даже не то, что можно купить торговый центр, потому что торговых центров очень много продается, ну, просто потому что это бизнес тяжелый сейчас, последние даже 10 лет.
0: Там, это же... Из-за интернет-торговли, да, из-за роста маркетплейсов и так далее.
1: Да, из-за изменения привычки потребителей. Угу. Да, плюс там наложились все истории с отъездом западников, вот эти все
0: брендов, да.
1: Угу. Да. Так вот, на нем долгов было 18 миллиардов, его Сбербанк забрал.
0: И сейчас выставил на торги, да?
1: И было прямо... 5 подходов попытаться его продать, и сейчас он там в районе 5 миллиардов продается, 140 тысяч метров, гигантский торговый центр, просто прекрасный объект с точки зрения потенциала, но вот не нашелся пока инвестор, который бы его купил и сделал реконцепт. Я считаю, что у него есть хороший потенциал, там опять же куча проблем, но в общем и целом это хорошая история для того, чтобы купить, может быть, не супер какую-то историю перспективную, какую-то там невероятно крутую, но купить с таким дисконтом, который перекрыл бы вот эти и реконцепт, и будущее падение рынка, и проблемы, и все остальное.
0: Ну, а кто может позволить купить торговый центр сегодня? Это какие-то промышленно-финансовые группы? Кто будет покупателем?
1: Есть, на самом деле, большой такой слой инвесторов с бюджетами больше миллиарда рублей.
0: Это частные инвесторы?
1: Да, частные инвесторы, они просто не очень известны. Угу. И они периодически вот такие вещи покупают.
0: Но вы
1: именно
0: их знаете.
1: Дистрессы.
0: Но вы их знаете, да?
1: Да. Их несколько вот десятков точно. Они покупают дистрессы и, соответственно, приводят их в порядок, сдают в аренду в основном. То есть оставляют, не продают.
0: Угу. То есть это не конечный пользователь, не управляющая какая-то компания, да, не компания, а именно вот
1: у них собственная управляющая компания. Они сами управляют, у них разнообразные наборы производственной, складской, торговой недвижимости. Они работают в разных форматах, ну, даже в смешанном формате.
0: Ну, вот такой разговор получился про предложение

0: Тата и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александро Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитый «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
5: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
3: Завтра в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
7: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
4: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Детей нет среди пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижнекамского муниципального района. О том, что Нижнекамск подвергся атаке БПЛА, стало известно сегодня утром. Два человека погибли, 12 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание. Авария сегодня нарушила энергоснабжение в двух городах Камчатского края. Произошло аварийное отключение на ТЭЦ-2, сообщила пресс-служба Камчатскэнерго. Под отключение попали Петропавловск-Камчатский и частично Елизово. Сроки восстановления энергоснабжения пока не сообщаются. Военные США нанесли удар по контейнеровозу в водах недалеко от иранских островов Кешм и Хенгам, сообщил губернатор округа Кешм Амир Тимури, передает ТАСНИМ. На момент атаки на борту находились 10 членов экипажа, один человек погиб, еще четверо членов экипажа получили ранения. Ранее поражение судна неизвестным снарядом в этом регионе сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. По данным ведомства, местные власти проводят эвакуацию экипажа. Китай создаст международный центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта для стран БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите организации в Нью-Дели. Он пригласил государство БРИКС присоединиться к работе нового центра, который станет площадкой для развития технологий и обменом опыта, прежде всего между странами глобального юга. И последнее сообщение с лент новостей. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет президента вылетел из аэропорта Нью-Дели. Президент одобрил большую программу реставрации государственного Эрмитажа, сообщил генеральный директор музея Михаил Петровский, отметив, что недавно общался с главой государства на эту тему. Большая реставрация Эрмитажа проходит каждые 30 лет, добавил Петровский. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: А еще в Петербурге, наряду с другими городами-миллионниками, запустили сеть 5G. Правда, предприниматели пока не знают, как к этому относиться. Все подробности прямо сейчас. 11:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Опрошенные радио РБК бизнесмены расходятся во мнениях по поводу обновления стандарта связи. Некоторые убеждены, что это поможет бизнесу, другие обращают внимание на нюансы – стоимость, скорость соединения и проблемы с обновлением оборудования. Редакция радио РБК убедилась, пока при переходе на 5G интернет работает значительно медленнее, а некоторые сервисы и вовсе могут не загружаться. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее обещал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как 5G поможет российским компаниям и насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева.
2: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России. И если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товаров, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона покрытия будет у 5G. С чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование, оно сейчас и дорого, и сложно его достать, еще и оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
2: В Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компаний пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
4: Есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными

0: датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
1: На самом деле есть проблема. Инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
2: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. Если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, ну, наверное, будет чуть легче. Хотя существуют ограничения на работу сетей. И, наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
1: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
3: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные в больших массивах, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективно.
1: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
4: Напомню, что о запуске 5G на территории России пресс-служба Минцифры сообщила в пятницу. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек в 16 городах, отметили в ведомстве. Но прямо сейчас будем разбираться, насколько доступны в России зарядки для электрокаров. Создатели станции для электромобилей захотели упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты увидели в этом сразу несколько рисков.
5: РБК «Коллекция».
4: Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокара и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
6: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
7: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
6: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ЭЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом.

0: которые утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
1: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать? Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрички. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
0: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль — это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Главная проблема — это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT Charge Дмитрий Матвеевский.
3: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
4: Владимир Расулов узнал, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома. Помимо сложностей с зарядкой, у электрокаров есть и другие проблемы. Модный дизайн убивает людей. Как выяснил Bloomberg, за последние десятилетия как минимум 15 человек погибли в автомобилях Tesla в ситуациях, когда после аварии возникали проблемы с открыванием дверей. Речь об электронных дверных ручках, которые встроены заподлицо в кузов. После аварии или отключения питания открыть такую дверь снаружи может быть невозможно. После публикации Bloomberg власти Китая потребовали от автопроизводителей более четко обозначать механизмы аварийного открывания дверей. Tesla пришлось отозвать в стране 3 миллиона машин. И автомобили далеко не единственный пример того, как погоня за эффектным дизайном может обернуться проблемами с безопасностью, рассказал Илья Приходько, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: В какой-то момент в моду вошел красивый визуальный дизайн. Да, вот если мы возьмем, там, не знаю, телефоны Xiaomi, например, то мы увидим, что у них кнопку невозможно нащупать пальцем. Телефоны стали выглядеть как вот такой футуристический черный монолит из фильма «Космическая Одиссея». Ничего, это абсолютно гладкая поверхность. И если со смартфонами там цена вот этого изящного дизайна — это всего лишь непринятый вовремя звонок, то если сделать так в автомобиле, ну просто закончится трагедия. Да? И вот в автомобилях Tesla, и не только в них, есть электронные ручки, которые блокируются в момент аварии, потому что батарея полностью разряжается. Но там есть и механические ручки. Их просто невозможно нащупать, потому что они заподлицо встроены в корпус. И трудно представить, что человек в,

0: охваченной пожаром машине или в задымленной машине, мог это быстро сделать. Китай, как бы после вот этого расследования Bloomberg, он осознал проблему и потребовал, чтобы механические ручки были обязательны, чтобы они были видны, да, чтобы они как-то маркировались очень ярко. И произошел крупнейший в истории отзыв машин. Только одна Tesla отозвала 3 миллиона, и еще 7 производителей отозвало 1 300 000 автомобилей. Среди них, например, Xiaomi, которая машина делает так, что телефон.
1: И все нужно переделать и вернуть так, как это принято было уже несколько десятилетий стандартами.
0: Да, именно так. То есть вернуться к нормальному тактильному дизайну. Это вообще интересное течение. Сейчас возникает мода на тактильный дизайн даже в тех же смартфонах, потому что конструкторы, дизайнеры успели осознать, что человеку осязание не просто так дано. В каких-то критических или очень важных ситуациях человек быстрее нащупает какой-то нужный ему элемент управления, чем он его увидит.
1: Я вспоминаю историю, которая родом из середины прошлого века, из Советского Союза. Автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Первые серии этих машин были украшены хромированным оленем, который как будто бы вот был в прыжке на капоте автомобиля. Потом выяснилось, что в случае ДТП это доносит дополнительные травмы людям, которые попадают на капот, и завод ГАЗ убрал этого оленя. Поздние серии уже были с гладким капотом. То есть все уже это на самом деле в автомобилестроении проходили. А Илья, что дальше? Поворот снова к функциональности от эстетики?
0: Получается так, потому что инцидентов-то много. Они связаны не только с этими электронными ручками. Например, когда началась компьютерная эпоха, началось очень много инцидентов, связанных с графическим дизайном. В 2003 году, например, космический корабль «Колумбия» «Шаттл», он разбился во многом потому, что презентация, где была указана неисправность, она была составлена так нечетко, с таким количеством инфографики, что сотрудники ЦУПа, они просто не поняли, что это критическая ситуация. И вот от такого надо избавляться в дизайне. Сейчас тренд на то, чтобы дизайн был очень простым, и при этом он должен быть тактильным обязательно.
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы РБК читайте в подписке на сайте. Работа мечты перестает быть такой привлекательной. Российские программисты начинают уходить в другие сферы. Еще 3 года назад IT-индустрия страдала от кадрового голода. Теперь же ситуация развернулась. По данным РБК, к 2026 году число айтишников выросло до 1 190 000. Если в 2021 году на одну вакансию приходилось 3 резюме, то сейчас почти 25. Это втрое выше среднего по рынку. Тяжелее всего начинающим специалистам. Но, несмотря на избыток соискателей, сильных кадров компаниям по-прежнему не хватает, рассказала советник по персоналу генерального директора IT-компании ICL Soft Мария Набиева.
3: Время работодателя – точка. Здесь больше даже продолжить нечего, потому что если бы мне в 2019 году сказали, что мне в личку будут писать C-Sharp-разработчики и просить работу, я бы покрутила у виска. Но вот реальность такова, что действительно рынок с ног на голову поменялся. Логика подсказывает, что как будто бы нам нанимать стало легче и удерживать как будто бы не стоит. Но на самом деле это парадокс в том, что сильные кандидаты с метанавыками, да, топ-специалисты, сеньоры, они сейчас максимально пассивны. То есть они уже пересидели там парочку кризисов, да, 20-й год, там 22-й год, и они держатся за работодателя, если он там вполне себе адекватный. Поэтому рынок труда стал таким рынком выживших. Поэтому, по сути, для сильных на входящем потоке кандидатов по-прежнему мало. Мы по-прежнему чувствуем вот эту сложность найти действительно хорошего кандидата, который будет и технически подкован, и при этом будет обладать еще определенными софт-скиллами.
2: Замедлился и рост зарплат. На 1 сентября зарплатные предложения в IT-секторе в Москве за год выросли всего на 3,5%. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение найма затронуло не только IT. По данным SuperJob, число вакансий в строительстве, проектировании и недвижимости сократилось на 18%, в промышленности и производстве на 17%. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. Сейчас о тенденциях в туротрасли. Туристический поток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов. По словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет еще больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста, выясняла Яна Ритунская.
4: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников, но это

0: Хорошая мечта – это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, которые вводят российские аэропорты, и также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до пандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
1: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет, это организованные туристические группы из Китая, пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее, перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск. Мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пёр в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
0: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
2: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
0: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
3: Ну, кстати, Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
4: Кто есть кто?
5: GDU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что GDU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи GDU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска

0: плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы Джиду был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Джиду 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: РБК Тренды.
3: Скука в ленте.
4: Развлечения еще никогда не были настолько доступны. Видео, музыка, игры и социальные сети всегда находятся под рукой. Но люди при этом скучают все чаще. Психологи предполагают, что одной из причин стали сами цифровые медиа. Смартфон помогает быстро отвлечься, но одновременно дробит внимание. Человек переключается между роликами, сообщениями и уведомлениями и все хуже удерживает интерес к одному занятию. Меняется и привычная планка вовлеченности. После бесконечной ленты обычный разговор, книга или длинный фильм могут казаться слишком медленными. А чем больше вариантов развлечения предлагает экран, тем сильнее ощущение, что прямо сейчас можно бы было заниматься чем-то более интересным. Возникает замкнутый круг. Человек берет телефон, потому что ему скучно, быстро переключается между контентом и в итоге скучает еще сильнее. Исследователи не предлагают отказаться от цифровых устройств. Проблема не в недостатке развлечений, а в том, что внимание разучилось останавливаться. Скуку усиливает не пустота, а постоянное ожидание чего-то более интересного.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
5: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение.
6: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня
7: и анализируем, как события влияют на вас
6: в эфире «Что это значит?»
7: По будням на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.
9: Это Крым Орландо Файджеса. Она посвящена периоду Первой Крымской войны, когда фактически произошел самый большой разлом в истории человечества, перехода от театра военных действий, таких войн, которые были страшными, но карточными, к фактически тому, что мы имеем сегодня, с разрушительной совершенно силой, не щадящей гражданское население. Он мотивирует, объясняет и причины, и исторически очень интересно, того, что стало первой причиной всех мировых войн, первой и второй. Он считает и утверждает, что как раз Крым является Первой мировой войной, на самом деле, а не то, что произошло в 1914.
8: Орландо Файджес. Крымская война. История. Две мировые войны затмевают огромный масштаб и количество человеческих потерь в Крымской войне. Сегодня она выглядит для нас относительно небольшой войной. Она почти забыта, как и таблички и могильные камни. Даже в странах, которые принимали участие в ней, не так много людей сегодня могут объяснить, о чем вообще была эта война. Но для наших предков до Первой мировой войны Крым был важнейшим конфликтом 19 века, самой важной войной в их жизни, точно так же, как мировые войны доминируют в наших жизнях.
2: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.
10: С Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
11: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия.

создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: За полдень в студии Павел Потапов. Средства ПВО сбили две крылатые ракеты в Курской области. Поврежден автомобиль, посечены фасады и остекление двух частных домов, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Белгородской области в результате атаки БПЛА поврежден храм преподобного Антония Печерского в селе Антоновка, сообщил оперштаб региона. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Нью-Дели. Президент находился с визитом в Индии с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. Одна из крупнейших сетей АЗС в Иркутской области «Краснефть» смягчила ограничения на продажу топлива. Бензин вновь можно покупать в канистрах объемом до 30 литров за раз, говорится на сайте компании. Почти половина россиян хотят найти подработку этой осенью. Среди востребованных у работодателей сборщики яблок и вязальщики, рассказали аналитики Авито. В среднем на подработке россияне рассчитывают получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. В частности, сборщиков яблок ищут в Липецкой области. Опыт работы не требуется. Зарплата в среднем от 5 тысяч рублей за смену. Венгрия требовала от короля Великобритании Карла III вернуть двух лошадей липецианской породы, подаренных ему в 2024-м в честь восшествия на престол, сообщает Телеграф. Букингемский дворец получил письмо от Венгерского министерства сельского хозяйства еще в июле. Послание носило резкий характер и содержало требование вернуть лошадей на конезавод. Позднее власти Венгрии признали, что требование было направлено в результате административной ошибки, а в венгерском посольстве Великобритании заявили, что лошади останутся в Британии, как и предполагалось изначально. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В ближайшее время в нашем эфире программа «ИИ в деле». Разговор пойдет о вайб-кодинге, о том, что остается человеку, когда он больше не пишет код, а объясняет нейросети, что нужно сделать. Демократы хотят провести расследование коррупции при президентстве Трампа после промежуточных выборов. Разберемся, какие действия Трампа и его окружения могут вызвать вопросы. Ну а прямо сейчас о том, что власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – это мясо, рыба, молоко, крупы, овощи. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке – от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал Илье Приходько, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
3: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
4: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
3: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
4: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля, но там, где

0: контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
1: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификаты, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика, если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
0: Все, что касается производства, реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
1: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
0: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
1: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
2: Помимо цен, для мониторинга власти будут собирать и другую информацию, например, о продавцах и поставщиках, а также сделках между ними. Продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами.
3: РБК коллекция.
2: Они стали активнее продавать товары собственных складов, выяснили в банке «Точка» на базе данных MPStats. Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, выяснил Владимир Расулов.
4: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия». И вот он в разговоре со мной признался, что на свой склад приходится тратить гораздо больше, что не может не сказаться на ценах.
5: По факту на ФБО мы произвели товар, через промежуточный склад промаркировали и отгрузили на склад маркетплейс. И он там уже лежит, там продается. При модели ФБС этот товар лежит у нас на складе, нашем собственном, после производства. И мы уже перед каждой отправкой, то есть мы получили заказ и его отправляем. Соответственно, у нас примерно от 20 до 100 рублей это дополнительно к себестоимости. Соответственно, например, у нас товар стоит в среднем 500 рублей. Теперь нам нужно добавить как минимум эти 20-100 рублей к себестоимости этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет. Не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия, соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
4: А пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 5000 пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на

0: пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
1: После истории с Вайлдберрисом примерно половина оборота Вайлдберрис, вот, по крайней мере, в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже три раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на один день.
0: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть все участники этого процесса, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
2: Владимир Расулов выяснил, как продавцы на маркетплейсах переходят на отгрузку товаров через собственные склады. Кстати, накануне в пресс-службе маркетплейса «Озон» сообщили РБК, что более 90 тысяч пострадавших от происшествий селлеров «Озон» получат страховые выплаты от «Ингостраха». Деньги начнут перечислять продавцам 15 сентября.
3: Анекдот. Резюме 2036 года. Опыт работы 8 лет объяснял. Ключевые навыки. Объяснял быстро, объяснял понятно. Один раз объяснил даже с первого раза.
4: Как-то не очень смешно.
3: А и не должно быть. Если я прав, именно так скоро будут выглядеть все наши резюме.
4: Ты сейчас про вайб-кодинг говоришь, да?
3: Нет, я про то, что будет дальше. Вайб-кодинг — это когда человек сам не пишет код, а объясняет нейросетям, чего он хочет, и код сам появляется. А теперь у этого есть продолжение. Вайб-воркинг. Тот же принцип, только не с кодом, а с любой работой вообще.
4: То есть ты перестаешь делать и теперь только объясняешь.
3: Да, и это не только про программистов. Это про юристов, про маркетологов, руководителей проекта. Про нас с тобой, например.
4: Если все объясняют, кто тогда делает, кто вообще умеет все делать сам. Сейчас в этом разберемся. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков, и это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
5: ИИ в деле.
6: Да, я в деле.
4: И у нас в студии Кирилл Меньшов, старший вице-президент Сбера, руководитель блога технологий. Привет, Кирилл.
7: Да, здравствуйте.
3: Начну прямо. Сам термин вайб-воркинг – это реальный сдвиг, на твой взгляд? И если да, то в какую сторону?
7: На простом примере офисного сотрудника. Он может взять и открыть Word, ну, например, вы как журналисты, и можете сами написать интервью. А можете открыть искусственный интеллект и поставить ему задачу, что вы сегодня встречаетесь с Кириллом Меньшовым, тема такая-то, изучи биографию Кирилла Меньшова, его последние публикации, и сделай мне интересное интервью. А дальше вы короткими изменениями, промптами меняете содержание вплоть до того состояния, которое вас устраивает. Поэтому очень важно, это не только про объяснение, это очень важно про анализ результата и приемку. И, по сути, читатели превращаются в писателей. Главный навык становится не писательство или написание, или создание контента, а, как ни странно, чтение и приемка. Вы доводите результат с искусственным интеллектом до того, который приемлем вам. Угу. Это, на самом деле, очень похоже на культурный сдвиг. То есть вы можете горшок глиняный или фигуру бронзовую создавать сами руками из ничего, а можете взять глыбу мрамора и отсечь от нее ненужные. Вот вайб-воркинг и вайб-кодинг — это про второе. У всех одинаковая глыба, но все очень по-разному от нее отсекают лишнее. Модель у всех одна, искусственный интеллект у всех один, а результат принципиально разный.
4: Подожди, а давай я тогда вмешаюсь. Я вообще никогда в жизни ничего не кодила. Я, получается, должна буду стать программистом и научиться кодить, чтобы остаться, условно, в рынке.
7: Выбирать будут того, кто создает самые лучшие продукты. Пользователь не оценивает, как вы кодите то или иное предложение. Вообще для этого нет никакого дела. Пользователю важно, какое оно качественно, а это определяется вашим собственным стандартом качества, эстетикой, насмотренностью.
4: В общем, видением. Выигрывает тот, у кого есть видение.
3: Обесценивается ли при этом навык классного разработчика? Вот у тебя в подчинении много всяких классных сберовских команд именно в разработке. Кто из них останется в рынке, а кто получит ведро холодной воды, знаешь, такое, которое говорит тебе, что ты не можешь видеть образ результата, и нужно явно или учиться чему-то другому, или быстро догонять коллег?
7: Разработчики делятся уже сейчас на две категории. Те, которому искренне нравится кодить, которым нравится создавать алгоритмы и решать задачи. Но их на самом деле меньшинство. Угу. Большая часть разработчиков работает за зарплату. Да, им больше нравится создавать продукты, быть частью команды, получать классный результат. Но сам процесс вот этого алгоритмизации замысла, это не то, что им очень нравится.
3: И ты думаешь, что они, в принципе, прекрасно будут обходиться условно хорошими нейросетями?
7: Великолепно будут обходиться. Мы это видим уже у нас. Мы видим, что порядка 80% у нас разработчиков очень активно только этим пользуются.
3: А те, кто кайфуют от алгоритмизации, будут, по сути, если я правильно тебя понимаю, обучать, собственно, передовые модели как раз навыкам этой алгоритмизации.
7: Большая часть займется то, что мы называем харнесом, обвязкой или средой, соответственно, исполнения и создания программных продуктов. Там есть что покодить, бывают задачи, когда искусственный интеллект плохо справляется, и действительно требуется ручное вмешательство. И вот они будут как раз включаться в те проекты и задачи, которые, ну, не получается пока сделать на должном уровне.

0: пару лет назад все говорили, что профессия будущего станет промпт-инженер, и главное вот умение писать промпты. Если вас послушать, то сейчас главное это сформулировать какое-то видение в голове и правильно поставить либо через итерации, либо просто конечную задачу искусственному интеллекту. Я правильно поняла, это главный навык будущего или все-таки?
1: Это хороший момент. Я бы сказал так, умение видеть результат важно было на всем протяжении человечества. Это неизменно. Первый слой действительно был промпт-инжиниринг. Следующей задачей стал контекст-инжиниринг. Модели научились получать контекст. Без контекста, напоминаю, они жутко глючат. Когда вы кладете контекст, она уже не ошибается, поскольку в контексте все факты есть, нам только выбрать нужный. Это был следующий наш навык. Третий, который самый недавно появившийся, назывался харнесом. Когда у нас появилась большая обвязка, которая позволяет нам работать и с моделью, и с промптами, и с контекстом. И четвертый, который появляется сейчас в мире, ну это буквально последние месяцы, в мире он называется инжиниринг-клуб. Это четвертый уровень, который позволяет прокручивать и переделывать, по сути, все три нижних уровня в каждой итерации. Но во всех четырех эпохах развития генеративной разработки умение правильно видеть результат остается неизменным.
2: Хочется немножко еще с тобой поговорить про харнес и про все вот вокруг этого, потому что у вас в white paper, посвященном, собственно, разработке, есть хорошая цифра про то, что один и тот же разработчик, одна и та же нейросеть, но при этом разная рабочая среда и разброс результата больше 20% пунктов. Если попытаться объяснить слушателю, почему, в чем разница в качестве, при том, что человек один и тот же, при том, что инструмент один и тот же.
1: Давайте посмотрим на примеры. Загибающийся ныне немецкий автопром. Берем Volkswagen, большую группу, у которого VAC. Есть VAC, у которого есть и Porsche, и Volkswagen, и бренды послабже. Вы можете увидеть, что моторы на самом деле между машинами вполне себе переиспользуются, но при этом результат разный. И восприятие машины разное, и вождение машины разное.
2: Все так.
1: Поэтому, по сути, один и тот же мотор, поставленный в разную машину, даст разный результат.
2: И здесь ты имеешь в виду, что одна и та же модель в разной среде, соответственно, дает разный результат. Какие инструменты дают вклад в конечный результат?
1: По сути, что такое нейросеть, если совсем упрощенно? Вы должны передать нейросети задачу, вы должны передать нейросети контекст, в котором она должна эту задачу решить, и получить от нее результат. Но, как мы понимаем, весь результат зависит от того, что она получила на входе как задачу, и что она получила на входе как контекст. И вот именно формирование этого контекста и правильная формировка задач в итеративном подходе разработки является той самой средой, которая обеспечивает такую разницу. И, честно говоря, 22% это было в нашем первом white paper. Сейчас разница стала еще более драматической.
2: Насколько?
1: В разы.
2: А вот, например, возьмем мы с тобой какую-то историю про разработку. Что нужно собрать, чтобы модель хорошо отрабатывала?
1: Главное искусство по работе с контекстом – это, на самом деле, его оптимизация по размеру. Даже самые большие модели – это, к сожалению, 1 миллион контекста. И надо помнить, что чем больше контекста, тем хуже модель с ним работает. Поэтому главное искусство контекст-менеджмента, в отличие от промпт-инжиниринга, ровно обратное. Достичь максимальной плотности ценного контекста против его минимального размера. Чем лучше эта задача решается, тем эффективнее результат модели.
2: А в контексте, по твоему опыту, что важно туда включать? Или какие-то примеры у тебя интересные есть?
1: Самое главное для организации – это создать среду, в которой разные команды сами будут решать задачу оптимума. Потому что оптимум для каждой команды и продукта очень разный. Очень зависит от технологического стека, от самого сути продукта, от его сложности, от его разнообразности, от много чего. А дальше вопрос простой. Иметь современные инструменты, правильно написать скиллы под свой продукт, под свои языки разработки, правильно написать спецификации под свой продукт, либо руками, либо восстановив их из кода, что многие делают на самом деле. Очень важно командам получить опыт конкретной работы. Потому что если есть какая-то мечта, что если вы дадите команде инструмент, и она после этого начнет заниматься генеративной разработкой, это все равно, что взять студента, дать ему книгу по Java-разработке и считать, что он стал Java-программистом в этот момент. Это не так. А еще хуже, что можно сделать, еще ограничить их в количестве токенов. Это все равно, что дать эту книгу в разработке и сказать, что теперь ты разработчик, но, пожалуйста, читай не больше 10 страниц в день.
2: Слушай, это очень хорошее сравнение. По твоему опыту, насколько много приходится сжечь токенов, прежде чем дисциплина освоена, скажем так?
1: Очень много. Честно, очень много надо сжечь токенов, очень много надо сделать экспериментов. Ты помнишь, как Стивен Кови вводил 4 вида интеллекта? У него там был физический интеллект, эмоциональный интеллект, помимо обычного интеллекта. И возникает такой момент, как ИИ-интеллект. Это примерно как эмпатия с человеком. Только ИИ-интеллект – это твое взаимодействие с искусственным интеллектом. Ты должен очень хорошо чувствовать, что он может, что он не может, как ему надо ставить задачи, как ему не надо ставить задачи. Мы учимся этому в жизни, общаясь с разными людьми. А те, кто является руководителем, те по-разному ставят задачи разным сотрудникам. И вот этот интеллект тоже постепенно вырабатывается. Но для того, чтобы он выработался, нужно очень большое количество кейсов, большое количество попыток, неудачных попыток. Самое главное – это неудачные попытки. Когда вы о чем-то просите, видите, что он вас не понял, в следующий раз вы попросите чуть иначе. У нас регулярно выходят новые языковые модели, и, по сути, они становятся умнее. Но, опять-таки, умнее немножко по-своему. Он не становится умнее сразу во всем. Где-то он становится даже глупее, где-то он становится сильно умнее. И вот, на самом деле, современным разработчикам действительно достаточно

0: тяжело, и ваш вызов для них вот так вот подстраиваться. Умение правильно ставить задачи, правильно декомпозировать эти задачи. И если кто-то думает, что я посижу на берегу, подожду, пока разовьются инструменты, а потом я на это перейду, так не выйдет. Придется все равно потратить большое количество времени командам для того, чтобы этому научиться.
1: Я хотела поговорить про человека, который сидит с той стороны машины. Вот у вас в исследовании, в том числе, есть термин «усталость от подтверждения». Это когда машина так часто спрашивает тебя, и ты все время отвечаешь «да, да, да, да, да», и потом это уже 48-е «да», и все, ты ментально из этого выпадаешь. Видишь ли ты в этом проблему или нет?
0: Безусловно. Наверное, одна из самых обсуждаемых проблем. Вообще, есть две, наверное, самых обсуждаемых сейчас проблемы в генеративной разработке. Первая, откуда возьмутся джуны, учитывая, что все простые задачи решает искусственный интеллект, непонятно, где им тренироваться. И вторая, вот эта. Действительно, хуже того, мало того, что есть много подтверждений, в которых ты устаешь. Результат работы искусственного интеллекта сильно выше в объеме и в сложности, и просто в поставке, которая уходит на ревью. Если там обычный разработчик делает коммиты размером 1000-2000 строк, просто потому что их иначе очень сложно ревьюить, то искусственный интеллект в полноценном цикле создает 10 тысяч строк, и 20 тысяч строк, и 30 тысяч строк. Это просто невозможно отревьюить. Более того, ты нормально ревьюешь коммиты только тогда, когда сам создавал проект, понимаешь всю его инженерию, понимаешь, как он внутри устроен. Но если проект изначально создается искусственным интеллектом, то, как правило, человек уже не так хорошо воспринимает проект целостно. И для него вот эти изменения просто становятся какими-то изменениями того, о чем он не очень в курсе. Это действительно огромный вызов. Есть два решения. Первое, чтобы люди все-таки выделяли 20% времени и кодили сами, для того, чтобы просто не терять навык программирования, не терять навык проекта.
2: Ты считаешь, это хороший подход?
0: Я начинаю видеть, что он все-таки мало применим на практике. Именно в силу того, как я сказал, поставки слишком большие от искусственного интеллекта. Угу. Сейчас наша целевая модель на третий квартал – это то, что называется SDD плюс TDD, Spec-Driven Development, то есть разработка на основе спецификации, и Test-Driven Development, разработка на основе тестов. По сути, чем сильнее и развесистее, и более инвестирована в вашу тестовую модель, тем менее важно для вас, как именно написан код. Если у вас, в принципе, тесты все проходятся, продукт ровно тот, который вам нужен, пользователям нравится, вам нравится, ну, действительно, уже не так важно, какой код.
1: А вот первая часть вопроса, как ты считаешь тогда, откуда мы возьмем джунов?
0: Везде, где будет фреймворкинг постепенно появляться, везде люди будут утрачивать навыки ручного создания контента, и действительно, стоит самый главный вопрос, откуда возьмется насмотренность, откуда возьмется понимание прекрасного. Соответственно, видимо, придется на стороне все-таки образования расширять цикл. Если раньше они давали базовые знания, а дальше практику все получали уже где-то на стороне первого работодателя, то, видимо, вот эта часть получения практики и насмотренности должна смещаться в образовательную среду, быть большее количество проектов, большее количество какой-то практической работы, может быть, каких-то школьных стартапов, еще что-то, чтобы все-таки выпускники и школьники, и студенты все-таки уже имели практику работы с искусственным интеллектом. А тогда они уже приходят, по сути, не джунами, а приходят мидл-минусом и способны нормально работать.
2: Короткий вопрос, очень короткий. Встречал ли ты таких разработчиков молодых, на которых ты смотришь, и думаешь, вот это офигеть, как он умеет?
0: Да, мы видим, что на самом деле, как ни странно, среди наибольших пользователей генеративного искусственного интеллекта больше как раз молодых разработчиков.
1: Как ты считаешь, какая офисная практика из наших сегодняшних исчезнет первой в ближайшие, предположим, года 3?
0: Я бы сделал ставку, наверное, на тех, кто рисует презентации. Есть люди, которые...
2: Чувствуется боль твоя управленческое, когда ты заряжаешь команду и неделю к тебе никто не возвращается с нормальной презентацией. А сейчас в Клода условно промпт загнал, ну или там в Гигачату, куда угодно. Оп, пожалуйста, все,
0: ну,
2: можно идти.
0: Ну, еще пока все-таки нет. И что такое человек, готовящий презентацию? Когда уже вся информация есть, все выводы есть, это надо просто оформить.
2: Красиво.
0: Красиво оформить. Вот красиво оформить, я уверен, искусственный интеллект научится довольно быстро.
2: И последний вопрос. Какой навык через 5 лет окажется самым важным для работы с ИИ?
0: Пока я вижу, что главный навык – это иметь образ в голове конечного результата, который ты делаешь. Если ты веб-кодер, то это программный продукт. Если ты байворкер и, не знаю, готовишь какие-то сценарии, то это сценарий. Если ты журналист и готовишь интервью, сценарий интервью, неважно, что ты делаешь в своем байворкинге, важно то, насколько хорошо ты себе это в голове представляешь, насколько тебе хватает упорства довести результат ровно до того, какой у тебя в голове.
2: Прекрасный финал. Спасибо большое. Это был Кирилл Меньшов и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер – получает резкое повышение в крупной корпорации.

0: Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и желательно не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Падающий нож.
3: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал, а вообще покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы? Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Крипто-реформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 12.30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта, они прежние. Это уже слова помощника президента Юрия Ушакова. Он отметил, достигнутые в Анкоридже договоренности в основе мирного процесса вокруг Украины, Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить в Абу-Даби площадку для встречи, добавил Ушаков. Саммит БРИКС прошел успешно и доказал, что объединение является не просто группой стран, а целой экосистемой для решения мировых проблем. Об этом заявил премьер-министр.

0: премьер-министр Индии Нарендра Моди, закрывая съезд. Он поблагодарил участников за вклад в сотрудничество, призвал переходить к конкретным шагам и пожелал успехов Китаю как следующему председателю организации. Жители двух городов на Камчатке остались без электричества в результате аварийного отключения на ТЭЦ. Ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили местные энергетики. О сроках восстановления подачи электроэнергии станет известно позже, добавили в компании. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока остается ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы системы ДЭК простым языком. Памфилова отметила, что система основана на технологии блокчейна и обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование уже стартовало. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Часов 12:32. В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Прямо сейчас речь пойдет о ситуации с бензином в Петербурге. Местные жители заметили ухудшение ситуации. На заправках очереди, а на колонках часто вовсе нет топлива. Сегодня на сервисе «Где бенз» местные жители не отметили ни одной заправки, где не было бы очередей. Что происходит, разбираемся. Напомню, что 10 сентября вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мещеряков заявил, что в области снижена отгрузка топлива. Причиной он назвал атаки на НПЗ. Мещеряков предупредил, что на некоторых станциях вводятся ограничения на отпуск топлива. Какая же сейчас обстановка в городе? Спросим у местного жителя Андрея Капитонова. Он подключается к нашему эфиру. Андрей, добрый день. Вы лично столкнулись с тем, что нет бензина на заправках?
2: Добрый день. Ну, вчера я, как пользователь каршеринга, столкнулся, наверное, немного с другим. Во-первых, подорожал каршеринг. Не знаю, с этим связано, не с этим, но, условно, если в среднем автомобиль, который я брал в среднем, там, не знаю, 18-22 рубля за минуту, вдруг при аренде потребовал там порядка 30 рублей. Ну, что существенное удорожание. И когда я далее двигался на мероприятие, кстати, было ваше мероприятие, РБК, предпринимательский класс, то увидел на нескольких перекрестках такую ситуацию, когда пробка создавалась не из-за того, что там пробка на перекрестке, а потому что правая полоса занята автомобилями, которые стоят в очереди на ближайшую заправку. И такие моменты я видел, даже когда возвращался в целом, то есть, условно говоря, на дороге, правая полоса занята машинами, которые стоят, и пробки достаточно длинные. Очень длинные, непривычно длинные для Петербурга.
1: То есть получается, что действительно к автозаправкам очереди стоят по несколько часов, да. Люди в ожидании заправиться.
2: Да, так и есть. Плюс в соседском чате, что называется, да, в чате ЖК, тоже соседи обсуждают, где есть бензин, где нет, и вплоть до того, что уже соседи собираются в понедельник, вот, а может быть вместе с кем-то поедем по пути на работу. Ну, чтобы, условно говоря, один автомобиль был, как бы, да, и проще, и бензин, может быть, кто-то найдет и сделает.
1: А ограничения на отпуск топлива есть?
2: Не могу сказать, потому что, повторюсь, я ехал вчера на каршеринговом автомобиле, то есть, наверное, в этом плюс, пусть это и дороже, но они заправляются централизованно, соответственно, так и есть. По поводу ограничений сказать ничего не могу, это скорее надо смотреть на приложении.
1: Андрей, а когда начались проблемы и что говорят по этому поводу местные власти?
2: Ну, что говорят власти, честно говоря, не слышал. Начались, наверное, на прошлой неделе. Когда сначала просто там стал замечать какие-то ролики в интернете, потом стал замечать, что проезжая мимо заправки, действительно, наблюдаешь какие-то пробки. Наблюдал в сторисах у знакомых своих, что вот я там 2 часа стою за бензином. Поэтому, по-моему, на прошлой неделе все это началось.
1: Вы уже упомянули, что не слышали, что об этом говорят власти, но как-то эту проблему пытаются решить, какие-то меры вводят, чтобы как-то разрядить ситуацию?
2: Я не слышал, что это было, поэтому пока, наверное, какие-то объяснения, что скоро все наладится, но судя по карте и судя по на Яндекс.Навигатору, когда едешь, там же читаешь иногда комментарии, ну, комментариев все больше, как бы, и пробок все равно меньше не становится. Сегодня я еще никуда не выезжал, не входил, поэтому сказать, наверное, не могу пока.
1: Андрей, вы упомянули, что подорожал каршеринг, а бензин?

0: вырос в цене?
1: Не могу сказать, повторюсь, я же не заправлялся. Но могу подозревать, что, скорее всего, да.
0: А среди ваших знакомых как люди выкручиваются? Больше и чаще ездят на метро, ходят пешком?
1: Да никак, стоят в очередях, потому что вот, не знаю, знакомая написала, ну да, вот у меня муж вчера типа 2 часа простоял в пробке для того, чтобы набрать бензина. Потому что, ну, как-то поглядеть, кто-то, возможно, пересядет на общественный транспорт, но не всегда же это можно сопоставить. Например, ну, ребенка ты не повезешь же в садик на автобусе. Можно везти, конечно, да, но пока как бы я не замечал, чтобы там сильно поведение жителей изменилось в связи с отсутствием бензина. Пока город стоит прям плотненько в пробках и в очередях.
0: Благодарю вас. Житель Петербурга Андрей Капитонов был в прямом эфире радио РБК. Сейчас к политическим новостям. Демократы хотят провести расследование коррупции при президентстве Трампа после промежуточных выборов. Об этом узнала Вашингтон-Пост. По ее данным, основные вопросы вызывают рост богатства Трампа и преследование его политических врагов. Белый дом, в свою очередь, якобы разрабатывает стратегию блокирования расследований. Какие действия Трампа и его окружения могут вызвать вопросы, узнала Далила Цербеляна, сейчас со мной в студии. Далила, о какой же все-таки коррупции идет речь?
2: Конгрессмен Роберт Гарсия, и я его процитирую, заявил, что там столько коррупции и мошенничества, что потребуется вся палата представителей со стороны демократов, чтобы провести должным образом эти расследования. Конгрессмен Джаред Хоффман намерен, например, расследовать горнодобывающие и энергетические сделки, которые принесли выгоду сторонникам американского президента. Недавно администрация Трампа предложила немецкой энергетической компании соглашение почти на $1.5 миллиарда в обмен на ее отказ от морских ветровых лизингов. Согласно сделке, фирма должна реинвестировать большую часть этих денег в проект СПГ в Луизиане, который принадлежит, угадайте кому, донору Трампа. Также демократы намерены расследовать, например, массовое помилование Трампом участников атаки на Капитолий в 2021 году. Ну и здесь, конечно, было очень много разных скандалов с участием как Трампа, так и его ближайшего окружения, в том числе членов семьи. Стоит только вспомнить историю с криптовалютами. Я напомню, в 2025 году Трамп заработал почти $1.5 миллиарда на операциях с криптовалютой. 635 миллионов из них он получил от продажи собственного мемкоина. И также Трамп задекларировал $526 миллионов, которые заработал через криптовалютную компанию World Liberty Financial. Она основана его сыновьями и членами семьи спецпосланника президента США Стива Уиткофа, которого мы все хорошо знаем.
0: Список внушительный.
2: Да уж, скандалов действительно было немало, и сейчас обсуждаются очень многие. По мнению члена Палаты представителей демократа Джейсона Кроу, с коррупцией Трампа и его окружения уже просто необходимо бороться.
3: Необходимо положить конец коррупции, которая стоит нам десятки миллиардов долларов. Коррупция — не какое-то абстрактное понятие. Это кража. Это кража из карманов избирателей. И я никогда не буду извиняться за решение вернуть им их деньги. И не будем забывать, что Дональд Трамп при поддержке и подстрекательстве республиканцев спровоцировал крупнейший в истории отток средств от рабочего класса к 1% самых богатых людей Америки, разрушив нашу систему здравоохранения и лишив простых американцев возможности обратиться за медпомощью.
2: Из недавнего Трамп подарил 3 молодым помощницам в Белом доме по $45 тысяч наличными.
0: Как интересно.
2: Да, бывший главный юрист по этике Белого дома Ричард Пейнтер считает, что выплаты нарушают федеральный закон о запрете доплат госслужащим из внешних источников, но в Белом доме, естественно, это отрицают и называют подарки просто давней традицией Трампа, которая никак не связана со служебными обязанностями сотрудниц. Конечно, эта ситуация тоже подстегнула обвинения в коррупции. Ну и еще один недавний случай — это Трампа сейчас широко критикуют за то, как на съезде республиканской партии, который мы с тобой в том числе обсуждали на неделе, Трамп пообещал избирателям выплатить по $5 тысяч, если республиканская партия останется довольна результатами промежуточных выборов в ноябре.
0: Такие хорошие дивиденды. Далила, да, а ведь семья Трампа тоже богатеет, и наверняка это тоже вызывает вопросы.
2: Да, действительно, быть в семье Трампа оказывается достаточно выгодный бизнес сам по себе. Жена Трампа Мелания за прошлый год заработала более $10 миллионов за счет отчислений на документальный фильм о ней. И я напомню, что многие студии боролись за то, чтобы этот фильм снять, и в итоге Amazon пришлось заплатить около $40 миллионов, чтобы получить на него права. Кроме того, Мелания заработала $6 миллионов от продажи NFT, это цифровые изображения, которые продаются онлайн.

0: онлайн. Сыновья Трампа в прошлом году анонсировали выпуск золотого Трампа-фона. На старте предзаказов такой телефон стоил $500. Первые поставки начались весной 2026 года, почти на год позже обещанного срока. Но обозреватели раскритиковали телефон за устаревшие характеристики, проблемы с софтом и утечки данных. А пользователи в соцсетях добавляли к этому списку проблем, опять же, позволю себе цитату, то, что телефон был цветом мочи.
1: О, боже.
0: Да. Подробнее об этой ситуации рассказал ведущий Daily Show Джордан Клэппер.
2: Сыновья Трампа заявляли, что главная особенность трампофона в том, что он будет сделан американцами для американцев. Критики скажут, вы не можете произвести телефон в Америке. Единственное, что производит Америка, это Nepa Baby и Lux Maxer'ы. Но 600 тысяч человек проигнорировали критиков и предзаказали телефоны. Им обещали, что телефоны доставят в августе 2025 года. Август прошел, сентябрь прошел. Сказали, что телефоны доставят в ноябре. Но ноябрь прошел, декабрь прошел, наступил 2026 год. Ну, вы знаете, в каком порядке дальше месяцы идут. Но ведь ожидание того стоит, ведь телефоны произведут в США. А нет, подождите. Сначала говорили, что телефон произведут в Америке, а теперь, что просто вдохновятся американскими ценностями. Ладно, главное, что телефон 100% доставит. Условия договоров с покупателями незаметно изменили. Теперь нет никаких гарантий, что телефоны вообще придут.
1: Вообще проблемы налицо, конечно.
0: Да, и даже это не последнее. Наиболее заметные расследования комитета, которые могут начаться после ноябрьских выборов, могут быть направлены на так называемые проекты тщеславия Трампа, включая строительство бального зала Белого дома площадью около 9000 квадратных метров стоимостью $400 миллионов на месте бывшего восточного крыла. И еще один проект, и мы опять же обсуждали его в нашем эфире, это реконструкция зеркального бассейна у мемориала Линкольна. Я напомню, Трамп выделил более $14 миллионов на то, чтобы избавить этот бассейн или пруд, как его называют, от водорослей, но в итоге, спустя всего несколько дней после того, как бассейн был готов, там снова появились те самые водоросли, которые так раздражали американского президента, но он не стал признавать, скажем, ошибку и свалил все на вандалов, которые якобы просто взяли и испортили покрытие.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Трамп известен своей любовью, конечно, к красоте и роскоши. А слухи о коррупции начались еще в первый президентский срок Трампа. Зарубежные делегации, американские чиновники и лоббисты якобы останавливались в принадлежащих Трампу отелях, прежде всего в Trump International Hotel в Вашингтоне, из-за чего страдал местный бизнес. Но в 2021 году Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа, в которых его обвиняли в незаконном получении выгоды от проживания за зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. Центр избирком проверил декларации кандидатов в депутаты и указал, что некоторые активы они забыли упомянуть. Например, один из народных избранников запамятовал, что в Москве у него 407 земельных участков. Но организаторы парламентских выборов исправили это недоразумение. Что еще забыли задекларировать кандидата в депутаты, узнал Руслан Айнединов.
3: Начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. И чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской областной думы Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
4: Возможно, это мелочь. Что еще?
3: 97 членов федерального списка партии «Коммунисты России» в своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть, а также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано. Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 24 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
4: Легко не заметить.
3: Еще одну земельную ошибку зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Я дозвонился до Николая Харитонова с вопросом, а как такое возможно? Он ответил за всех.
5: Может быть, человек по ошибке. Может, он не предвидел, не предусмотрел. Да и соответствующие службы могли вовремя не подсказать, не поправить. Может, человек забыл. Поэтому надо всегда дать человеку возможность исправить ошибку. Чего скрывать? Помещение.

0: до помещения. Со мной никто, товарищи, не делится, у кого какие помещения. Так же, как и меня, никто не спрашивает.
1: Действительно, помещение до помещения. Пара тысяч квадратных метров легко, на самом деле, забыть. Но службы действительно могли бы подсказать. Здесь я солидарен.
2: Но ЦИК вообще-то спрашивает. А я отмечу, что незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше. Примерно наполовину от этой суммы. Выбивающийся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев. В частности, ирландской компании KBA Consulting Management Limited. Она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами. А также депозитарные расписки американских банков Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon.
1: Ну, хотя иностранные активы сейчас, может быть, и правда лучше не замечать.
2: В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговая обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России, ПАИ, инвестиционного фонда на 40 миллионов. Бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также обнаружили. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров. Я дозвонился и до него. Все объясняется региональной спецификой.
3: Мы справки подавали о недвижимости, которые скачивали, которые у нас госуслуги, да, где недвижимость зарегистрирована. А у нас в Донецкой Народной Республике на профреестр Роскадастра, они настолько перегружены, что я документы в том году подал, у меня дом висел как в воздухе, то есть он с прошлого года регистрируется, у меня документы были в Донецкой Народной Республике. Пока они зарегистрировались в Роскадастре, 5 августа, получается, выдали мне документы о том, что он внесен в Роскадастр. У нас вся республика вот таким образом сейчас в Роскадастр заносится. Это не скрытие какой-то недвижимости, ее смысла скрывать нет. Я в этом доме живу, у меня прописка там. У меня документов не было просто российских.
2: Ну и нужно пару слов сказать о новых людях. Кандидат в президенты 24 года Александр Дованков задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном ПАЕ стоимостью еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера новых людей в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
1: Обращаемся ко всем кандидатам в депутаты. Проверьте свои банковские приложения, чтобы не попасть в просак.
4: Руслан, ты изучил внушительный список деклараций. А кто проявил особые чудеса забывчивости?
2: Пожалуй, это депутат Казанской гордумы от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков в Москве. Угу. В прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
1: Интересно совпало.
2: А также первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
1: Есть ли какие-то штрафные санкции, если кандидат в депутаты что-то забывает задекларировать?
4: За забывчивость.
2: Нет, ничего за это не грозит. Согласно закону, передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выборов.
4: Напомню, что выборы в Госдуму продлятся 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. Основной день, он же единый день голосования, это воскресенье 20 числа. Отвлечемся от политических новостей, поговорим о кино. Впервые за 10 лет российский режиссер забрал «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда. Ее за лучшую режиссуру получил Илья Хржановский, признан Минюстом России иноагентом. Критики оценили его масштабную драму «Дау», назвав картину «Оппенгеймером в стране советов». Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Майи Эльтуки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. И еще одна запоминающаяся картина «Наза» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Зрители отреагировали на нее 25-минутными овациями. Это новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Фильм повествует о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа. Его показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты, анонимно, естественно, рассказали свои истории. Абрахаму и Шор присудили специальный приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля. Вообще, киносмотр получился ярким и запоминающимся, но к признанию Хржановского, еще раз напомню, что он признан Минюстом иноагентом, лучшим режиссером есть вопросы, отмечает кинокритик Егор Москвитин.
5: В этом году сквозным сюжетом была тема раскаяния. Картина под названием «Неизвестная женщина» описывает жизнь после войны. Еще этот фильм говорит о раскаянии за коллаборационизм, о насилии и травле, которой подвергаются люди после того, как сменяется власть. Вдобавок, это фильм, сделанный женщиной, когда в конкурсе 21 фильм,

0: и лишь один из них сделан женщиной-режиссером, конечно, это создает ощущение несправедливости. Так что победа справедлива, победа символична. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» Мартина Макдона и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Единственный приз, который вызывает недоумение, это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау». С точки зрения эстетики и глубины, это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. Режиссер построил огромный город, вовлек в неоплачиваемую работу тысячи людей, по сути, снимал их как в реалити-шоу. Это не та теория автора, которая принята. Это, скорее, миф об авторе-творце, который изжил себя и ушел в прошлое. Самое спорное в фильме «Дау» — это то, что огромное количество людей, которые в нем участвовали, признавались в интервью, что ими манипулировали. В качестве актеров набирали людей со склонностью к суициду, к депрессиям. Многие из этих людей, в первую очередь женщины, подвергались домогательствам на съемочной площадке. Многие были в шоке, например, от того, что во время съемок жестоко обращались с животными. На глазах у непрофессиональных актеров зарезали свинью. Этот фильм, конечно, не то искусство, которое хочется поощрять в 21 веке. И то, что Европейский кинофестиваль пошел на включение этого фильма в программу, позволил состояться награждение этого фильма, говорит о том, что для этого фестиваля, для этого сообщества приемлемо, чтобы на территории Украины или России снималось подобное кино, которое однозначно эксплуатирует людей.
1: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина. Среди почетных гостей Джордж Клуни, Пенелопа Круз, Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон, Руни Мара, Дакота Джонсон, Алисия Викандер, Сьюзен Сарандон и другие звезды. Кстати, Клуни на фестивале получил почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а актриса Эллен Бёрстин была удостоена той же награды за достижения в карьере. Из последних новостей. Банк России впервые за 10 лет решил докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию на 165 миллиардов рублей, после чего капитал национального перестраховщика может вырасти почти в 9 раз до 186 миллиардов рублей. Решение последовало на фоне роста убытков от атак БПЛА. Только резервы РНПК под будущие выплаты по рискам терроризма и ущерба от беспилотников к концу июля превысил 100 миллиардов рублей. Эксперты считают, что такое вливание позволит российской национальной перестраховочной компании сохранить финансовую устойчивость, но проблему доступности страхования для бизнеса до конца все-таки не решит. Зачем Банк России решил докапитализировать нацперестраховщика и что будет с тарифами на страхование имущества, можно прочитать в подписке на сайте РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в наценке сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах – всего 6%. А наибольшая – в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%, а в Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов, качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт.

0: по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.
1: Уже обрабатывается, то есть сортируется более половины отходов.
2: Отход сегодня – это доход. Надо просто это понять, осмыслить и с точки зрения предпринимательской инициативы структурировать.
3: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
5: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
3: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
6: Траты богатых.
7: Российские миллионеры пересматривают свои привычки. Меньше тратят на внешнее, больше на качество жизни. По данным аналитиков, за последние годы у людей с доходом от миллиона рублей в месяц резко выросли расходы на рестораны почти на 80%. Почти теми же темпами траты на здоровье. Диагностика, врачи, лаборатории. А вот одежда уходит на второй план. Рост минимальный, а у самых обеспеченных вообще падение почти наполовину. Демонстративное потребление теряет смысл. При этом поведение внутри самой богатой аудитории разное. Так называемые «новые миллионеры» увеличили расходы примерно на треть. Они активно осваивают новый уровень жизни. А сверхбогатые с доходом от 4 до 10 миллионов в месяц, наоборот, сократили траты примерно на 25%. Почему так? Часть расходов просто уходит из поля зрения. За границу, на иностранные карты или в криптовалюты. Плюс, чем богаче человек, тем меньше его повседневные траты вообще фиксируются в банковской статистике. Но есть тренд. Фокус смещается с вещей на опыт и здоровье. Растет интерес к превентивной медицине, комплексным обследованиям, программам долголетия. Увеличиваются траты на рестораны внутри страны, как доступную форму качественного досуга. Даже экстремальные виды спорта становятся частью образа жизни. В итоге богатые все меньше покупают статус через бренды и все больше инвестируют в себя, в здоровье, в ощущения, в продолжительность и качество жизни.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице час дня с новостями Ася Касьянова. Количество пострадавших при атаке на Славянск на Кубани увеличилось до 3, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее там рассказали, что поврежден газопровод и 5 зданий. На территории одного из предприятий начался пожар. Размещение ядерного оружия в Литве не обезопасит страну, а превратит республику в цель для ядерного оружия России, заявили в Кремле. Ранее телеканал ЛРТ со ссылкой

На спикера парламента Литвы сообщил, что страна планирует в начале 27-го принять поправку к Конституции и исключить из документа положение о запрете размещения ядерного оружия на своей территории. До сих пор Литва оставалась единственным членом НАТО, у которого такой запрет включен в основной закон. Сопровождение российских торговых судов военными кораблями помогает защитить их, заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». Ранее Владимир Путин назвал попытки Запада ограничить движение российских торговых судов пиратством и разбоем и предупредил, что Москва будет отвечать зеркально, причем в тех акваториях, в которых посчитает целесообразным. Важные для России пункты, включая совместные расчетные центры и инвестиционную платформу, вошли в итоговую декларацию саммита БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Страны-участницы БРИКС согласовали итоговую декларацию саммита в субботу после продолжительных обсуждений спорных формулировок. Число погибших при аварии судна в Яванском море выросло до 6 человек. Еще 140 пассажиров числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает портал «Компас» со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство страны. На борту находилось почти 250 человек. Судно попало в сильный шторм, после чего связь с ним прервалась. В масштабных поисках задействованы авиация и флот Индонезии. Больше новостей на сайте РБК.

0: 13:02 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе сеть 5G запустили, но предприниматели пока не знают, как к этому относиться. Разбираемся, как новый стандарт поможет российским компаниям и насколько их инфраструктура готова к новой технологии. Сегодня в Швеции проходят парламентские выборы. В правительство впервые может войти ультраправая партия шведских демократов. На днях ей пришлось начать внутреннее расследование после обвинений в связях с Россией. Выяснили, каким последствиям это может привести. Ну, а прямо сейчас о переговорах по конфликту на Украине. В октябре могут состояться трехсторонние переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее на полях саммита БРИКС в Нью-Дели он сообщал, что Россия рассчитывает на встречу по вопросам Украины в ближайшее время. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно интересовались темой украинского урегулирования и предлагали содействовать этому. По данному вопросу может состояться трехсторонняя встреча, отметил Дмитрий Песков.
1: Что касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Планирование трехсторонней встречи также подтвердил и помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность страны принять переговоры. Они начнутся вновь, если будут продвижения по территориальному вопросу, отметил Ушаков.
2: Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Напомню, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта. По итогам встречи в Киеве Кушнер заявил, что Трамп поручил подготовить набор действий для достижения мира. Он также отметил, что поездки в Москву и Киев прошли, цитатам, «очень успешно».
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор,

0: который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
7: Я тут купила кое-что.
6: И что это?
7: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
6: На всю котлету?
7: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: на здания держится на уровне 43%. Компании вынуждены завершать начатые стройки, но экономят на начинке. Вложения в станки, машины и транспорт сократились до 33%, а затраты на IT и связь рухнули почти на 23%. Главная причина экономии, по данным Росстата, это резкое сжатие собственных средств бизнеса. Прибыль предприятий за полугодие просела более чем на 13%, а займы все еще недоступны. Помимо ставок под 16% годовых, жесткие ограничения Центробанка в разы урезали бизнесу лимиты, отмечает генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов. По его словам, горизонт планирования сейчас 1 месяц.
1: Что оно дешевле, что оно дороже. Их нет. И дело не в дороговизне денег, а в невозможности их получить. Например, еще года 3 назад компания с определенными показателями могла получить 1 миллиард оборотного кредита и довольно-таки легко могла договориться с банком об инвестициях, об инвестиционных вещах. На сегодняшний день вышло энное количество внутренних документов ЦБ для банков, которые привели к тому, что сейчас компании с теми же показателями получат не более 300 миллионов, а там, не миллиард. То есть недоступность денег, а не цена денег. Это разные вещи абсолютно. Насчет цены оборудования, какая разница, сколько оно стоит? Если денег нет. Мы каждый месяц пересматриваем наш бюджет, по сути. Мы не живем в истории, как когда-то. Бюджетный процесс, и поехали, все исполняем бюджет. Это сейчас невозможно, просто физически.
0: Аналитики отмечают, что инвестиционного бума в 2026 году ждать не стоит. Тормозом остаются высокая налоговая нагрузка, займы под 16% годовых, а также высокие геополитические риски. Пятьдесят 55% россиян признались, что не получают одолженные деньги обратно. Следует это из данных опроса Т-банка, они есть в распоряжении РБК. Так вот, согласно статистике, 91% россиян хотя бы раз одалживал деньги родственникам, друзьям или знакомым. При этом большинство опрошенных подчеркнуло, что из-за невозврата долга у них портились отношения. Обычно не возвращают долг до 5000 рублей. С такими случаями столкнулись 54% опрошенных. Треть россиян не дождались суммы до 20 тысяч, 14% смогли одолжить сумму до 100 тысяч, но вернуть не вышло. Как обезопасить себя, когда занимаешь деньги друзьям и близким? Почему расписка может не сработать? И как грамотно отказать в такой просьбе, разбиралась Лиза Майнгард.
2: Проблема в том, что тот человек, который берет у тебя деньги в долг, не чувствует в полной мере ответственности за это. Родственники — это не банк. Никто не будет взыскивать с тебя деньги через приставов или вводить какие-то штрафные санкции за просрочку по твоему займу. Чаще всего они оформляются устно, без расписки или договора. «Привет, одолжи 15 тысяч до зарплаты, переведи вот по номеру телефона, вот я тебе там через столько-то времени, допустим, верну». Окей, перевел деньги, все, разошлись, вроде как договорились. Но даже если ты не отдаешь вовремя, ты знаешь, что это твой брат, твой друг, он же знает, что мне сейчас тяжело, он меня поймет и, соответственно, согласится перенести срок возврата долга. Ну и, собственно, так это все и затягивается. Когда даете деньги в долг близким людям, будьте готовы к тому, что вернут вам ваши средства посредством, допустим, натурального обмена. Такой историей поделился фермер и основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. Давайте послушаем.
3: Один из моих коллег попросил долг несколько миллионов рублей. Я отправил, но он в итоге как бы не смог их вернуть, не может, не получается. И он говорит: слушай, а может ты коровами заберешь? Вот, и я сейчас думаю, вот если коровами забирать, то надо же корма будет взять, и надо же место в коровнике освободить для них. И вот сижу, вот думаю, что делать. То ли ждать, пока он как-то деньгами вернет, то ли ждать, пока мне коров привезут. Вот у меня дилемма. Потом один из чуваков, который сыр брал, он брал сыр для плавки, сейчас он мне предлагает взять, забрать у него кутер, чтобы делать колбасу. Вот я думаю, зачем мне колбаса? Если корма хватит, конечно, возьмем коров. Мы сохраним вот это поголовье и заберем коровок.
2: К сожалению, не всякая расписка сможет вас защитить в суде, если, конечно, стадия вашего конфликта дошла уже и до этой инстанции. Как говорят юристы, в расписке обязательно должны быть указаны следующие данные. Полная фамилия, имя, отчество обеих сторон, паспортные данные, вплоть до прописки, сумма долга и, самое главное, каким путем он был получен. Лучше всего, если это будет банковский перевод, тогда у вас будут еще дополнительные основания для того, чтобы подтвердить, что деньги вы действительно дали. Также обязательно указать даты возврата. Если, допустим, ваш друг предлагает вам как-то разбить этот долг, то нужно прописать и это. И обязательно поставить подписи с двух сторон. Если речь идет о крупных суммах, то в таком случае юрист рекомендует составлять полноценный договор займа наподобие банковских, либо заверять факт передачи денег у нотариуса. Об этом рассказала юрист Елена Богданова.
4: Когда суммы большие, мы, юристы, все-таки рекомендуем оформлять не только распиской в обязательном порядке, но плюсом еще оформлять договор займа. От 50 тысяч можно уже оформлять договор займа. Но 100 тысяч уже точно нужно оформить. Как бы ни казалось, а зачем заморачиваться? Ну, можно же просто распиской. Порядок возврата займа более четко прописывается. Указывается единовременно или частями. График, ну, как в банке примерно, да? Проценты, опять-таки, или их отсутствие. Ответственность за просрочку. Расписки это уже не пропишешь.
2: Важно помнить, что тот человек, который просит у вас в долг, он же находится в неком зависимом положении. Ему и так плохо от того, что ему предстоит этот разговор. Ему неловко находиться сейчас рядом с вами и просить у вас денег. В таком случае эксперты по коммуникации рекомендуют выстраивать этот диалог наподобие деловых переговоров. Абстрагируйтесь от того, что перед вами сидит близкий человек. Представьте, что это ваш начальник, коллега, или вы выступаете в роли начальника, а это ваш подчиненный. И четко очертите эти границы. Говорите только конструктивно и по делу. Вам необходимо показать, что та же расписка нужна не только вам, но и ему, как гарант того, что вы не попросите вернуть деньги раньше оговоренного срока, заметила консультант по статусной коммуникации и этикету Ирина Родченко.
5: Когда мы говорим о таких вещах, важно отделять эмоции от рациональных вещей. И поэтому, когда мы предлагаем написать расписку, пусть ваша речь будет внятной, прямой, ясной и не предполагающей никаких вообще интерпретаций. Ну, например, предположим, я попросила у вас в долг. И тогда вы мне, осознавая все риски и понимая, что мы близкие люди, вы мне говорите: конечно, Ирина, я готова, я могу. Но я предлагаю вот что. Мы с тобой сделаем расписку. И это важно, потому что мне очень важны наши отношения, чтобы не была трещина в них. Эта расписка обезопасит и тебя, потому что ты понимаешь, что я раньше, чем оговоренный срок, денег не потребую. И мы ее откладываем. И не возвращаемся к этому вопросу.
2: Тот же принцип, если вам нужно отказать в долге.
0: Слушай, этот сюжет, вспомнилась цитата Бенджамина Франклина: «Одолжи деньги врагу, и ты потеряешь друга. Одолжи деньги другу, и ты потеряешь его». Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
6: РБК «Коллекция».
0: Это самый престижный частный пансион в Англии. Вчера СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. Ему предстоит не только учиться, но и жить на территории колледжа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год, то есть примерно 7,5 миллионов рублей. На этой неделе гостем программы «Да или нет» был единственный русский профессор Итона Петр Резников. Зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
6: Да или нет?
7: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
8: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
7: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
8: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нету, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера и все это курировать самому.
7: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
8: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен

0: подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись, и в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется RIP, от английского глагола «рвать». Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые я должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. Я по-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется поэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал «you're up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить, маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 80%

0: Платформа сама контролирует такой продукт. Ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
1: РБК «Тренды».
2: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
3: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
1: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
4: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин.
5: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивают людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают считать, там с математики вычислять. Другие говорят нет. А блондинка говорит 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться. Становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано, что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
2: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: власти правоцентристскую. И, в общем-то, христианские демократы, в свою очередь, не сильно-то стремятся переметнуться из лагеря Кристерсона, поэтому говорить о том, что вот победа левоцентристского блока предопределена, не приходится. Параллельно с тем, позиции как раз ультраправых, то есть шведских демократов, достаточно сильны. Сейчас это вторая в рейтинге партии, им прочит почти 20% голосов. И, в общем-то, именно поэтому нынешний премьер очень рассчитывает на их поддержку. И вот уже в этом году он обещает им не просто союзничество такое, которое у них было ранее, а он им уже публично пообещал министерские портфели. И левые силы страны тоже признают важность именно миграционной политики. Если раньше они отличались, наверное, более лояльным отношением, то сейчас та же Андерсен отмечает, что у Швеции необходима жесткая рука в этой области. Правые очень сильно изменили представление о Швеции как такой скандинавской, богатой страны, у которой, в общем-то, все хорошо. Они подсветили те ключевые проблемы, которые беспокоят общество, то есть преступность, поток большой нелегалов, и поэтому все политические силы, в принципе, пытаются бить вот эти вот реперные точки.
1: А что по поводу внешней политики? Как партии настроены по отношению к России?
0: Все политические силы говорят в унисон о том, что самая большая угроза — это Россия, поэтому необходимо поддерживать дальше Украину и укреплять собственную обороноспособность. Ультраправая партия, когда не была замечена в симпатиях, в общем-то, к России после начала военных действий на Украине, они ровно так же, как и правящий мейнстрим, выступали очень за санкции в отношении России, они поддерживали поставки оружия Украине, поэтому они, в общем-то, укладываются в этот европейский политический мейнстрим и не считаются такими токсичными.
2: Укрепление оппозиции шведских демократов ставит скандинавскую страну в ряд с другими членами ЕС, где ультраправые за последние годы существенно расширили влияние. Представители европейских правопопулистских сил входят в правительство 6 государств – Италии, Хорватии, Чехии, Словении, Финляндии и Словакии. 13:45 в Москве. Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг выхода iPhone 18 для рассылки фальшивых предложений о предзаказе. Под угрозой могут оказаться пользователи из разных стран, в том числе россияне, сообщили в лаборатории Касперского. Пользователю приходят письма от App Store с уведомлением о якобы оформленном предзаказе и оплате более $1000 в криптовалюте. По словам старшего спам-аналитика лаборатории Касперского Анны Лазаричевой, этой практике уже не один год.
3: На самом деле, мошенники регулярно используют в своих схемах громкие релизы, которые вызывают наибольший интерес у пользователей. В данном случае таким поводом стал выход новых моделей iPhone. И в прошлом году, в период официальной презентации Apple, мы также встречали мошеннические рассылки на эту тему. Злоумышленники могут использовать разные предлоги в своих письмах, чтобы заставить пользователя выполнить необходимые им действия. Например, перейти по ссылке или позвонить по номеру телефона. Спамеры могут сообщать о якобы уже оформленном предзаказе и списании крупной суммы. Или наоборот, предлагать заранее забронировать новую модель или определенный цвет устройства.
2: В другой схеме в письмах от имени Службы безопасности международные платежные системы сообщают о входе в аккаунт с неизвестного устройства и запросе на перевод более $900 за предзаказ iPhone 18 Pro. Гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, подчеркивает, что мошенники всегда стараются поймать жертву после громкой новинки.
4: Они любые события заворачивают в свои схемы. То есть это может быть, там, не знаю, подготовка к школе к 1 сентября. Это может быть анонсированные какие-то, там, не знаю, социальные льготные выплаты, там, не знаю, что.

0: год, материнский капитал там. Ну, вот любые совершенно истории, они вот это дело встраивают в свои схемы, представляются либо сотрудниками Apple, либо сотрудниками, не знаю, там, каких-то социальных служб, либо еще чего угодно совершенно. Знаете, как в детской песенке пели в свое время? «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки».
1: Предзаказы на новые модели в США начнут принимать 11 сентября. В продажу они поступят 18 сентября, а iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. С лета готовят не только сани, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». Стерилизаторы, закаточные машинки, банки для солений раскупают так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупают их, кажется, далеко не одни бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом? Разбиралась Алиса Чанова вместе с Серафимом Сашлеевым.
2: Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
3: Согласна, да. И эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
2: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
3: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе Озон.
4: Согласно данным Озон, во второй половине августа 2026 с того года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
2: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
3: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее. Угадай, кто?
2: Ну, зумеры, конечно.
3: Разумеется.
2: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
3: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки. И это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
2: Монастыринг.
3: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросом выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
5: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки, типа «Все, мне 25, пора делать закрутки на зиму» и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешься по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
3: В свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши за пару тысяч, все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
6: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что в составе. Мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще

0: Пораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
1: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
2: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
3: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хорошие отзывы от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
2: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками.
4: СМИ, кстати, отмечают, что чаще всего в банки попадают огурцы, помидоры и кабачки. На них приходится около 80% всех заготовок.
5: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить, маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования — разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% — платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя. РБК Тренды.
6: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь.

0: Винтарь. От лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
3: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин.
4: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивают людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают читать, там с математики вычислять, другие говорят нет. А блондинка говорит 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться, становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано, что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
0: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
6: В столице 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия не ужесточала требования, которые необходимы для урегулирования конфликта на Украине, и надеется, что они будут выполнены, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. О том, что Москва выдвигает более жесткие условия прекращения конфликта на Украине, поскольку считает, что имеет военное преимущество, писало агентство Bloomberg. Беспилотники атаковали «Энергодар». Под удар попали многоквартирный дом и городской парк, сообщил глава города Максим Пухов. По предварительной информации, никто не пострадал. Международный аэропорт столицы Литвы временно не принимает и не отправляет рейсы из-за возможного появления неустановленных беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе. Он не уточнил принадлежность дронов. Представители 191 страны мира съехались на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Съезд проходит с 11 по 17 сентября. Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров. Голосование на выборах в России никогда не сведется к исключительно электронному варианту. Избирателям стараются предложить максимум удобных способов, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20.

0: 5 сентября. Досрочное голосование уже стартовало. Эксперты подсчитали стоимость ужина в ресторане в разных регионах России. Дешевле всего он обойдется в Ингушетии. Средний чек составляет около 1600 рублей на человека, сообщает РИА Новости на основе данных статистики. В тройку самых бюджетных мест также вошли Карачаево, Черкесия и Чечня. Дороже всего поход в ресторан стоит на Камчатке – почти 6000 рублей. В Москве – 5300, в Санкт-Петербурге – 4400. В среднем по стране за стандартный ужин из двух закусок, горячего, десерта и напитков придется заплатить 4200 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе программа «Налоговая база». Расскажем, что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой. Демократы хотят провести расследование коррупции при президентстве Трампа после промежуточных выборов. Выяснили, какие действия Трампа и его окружения могут вызвать вопросы. А прямо сейчас речь пойдет о мегаэскалации. Так в Кремле назвали ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе. В последние дни йеменские хуситы захватили сразу несколько стратегических точек этой важной нефтяной артерии, например, остров Перим, города Мокка и Дубаб, сообщают CNN и Рейтер. Таким образом, военизированная группировка значительно усилила контроль за судоходством. Что это значит для России и глобального нефтяного рынка? Спросим профессора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлии Зворыкиной. Она подключается к нашему эфиру. Юлия, добрый день. Насколько важен для мировой торговли Баб-эль-Мандебский пролив, и что будет, если его действительно окончательно перекроют?
2: Через этот пролив проходит где-то порядка 7% экспорта нефти. И это важная очень артерия для ближневосточного экспорта нефти. Поэтому, конечно, то, что с двух сторон фактически перекрыты возможности, то это играет большое значение для глобального рынка нефти. И прежде всего поставка влияет на поставки из Азии производителей материалов горюче-смазочных в Европу и Соединенные Штаты.
1: То есть ждать рост цен на эти товары?
2: Здесь скорее Европа, США должны ожидать рост цен на бензин и авиакеросин, следовательно, на перелеты. А для России здесь могут быть и существенные плюсы, потому что сейчас азиатские производители нефтепродуктов ищут альтернативы. И, следовательно, Россия обладает такой позитивной, сильной переговорной позиции, в том числе и для того, чтобы увеличить и обосновать цену комфортно для импорта нефтепродуктов в Россию, по крайней мере, какого-то процента произведенного из российской нефти из-за увеличения поставок, чтобы дефицит, который периодически в разных регионах возникает, мы могли бы купировать.
1: То есть России с какой-то стороны выгодна, да, эта ситуация? Мы можем извлечь...
2: В целом глобальные риски, они в долгосрочной перспективе сказываются плохо на отрасли, но на сегодняшний момент они могут быть при правильно проведенных переговорах на руку и закрыть текущие проблемы, которые могут возникать.
1: А есть какие-то альтернативные маршруты?
2: Мы с доброй надеждой могут идти поставки, но это, вы сами понимаете, что это очень сильно и удлиняет логистику, и риски, в общем-то, не снижает.
1: Юля, мы видели в последнее время и так достаточно значительный рост цен на нефть. Выше 100 долларов за баррель уверенно держалась Brent, доходила до отметки 109. Что будет дальше?
2: Сейчас мы видим небольшое падение. Отыграл рынок порядка 3,5-4%. Волатильность сохраняется. Но тренд, он примерно понятен. Пока что Баб-эль-Мандебский пролив под угрозами, но хуситами не перекрыт. Он перекрыт только для Саудовской Аравии, но к ключевому игроку

0: этого рынка в регионе. Ну, посмотрим, что как это дальше будет развиваться, затронет ли это других производителей и поставщиков. Ну, тогда будут какие-то результаты. Мы видим, что рынок пытается отыграть, изменить поставки.
1: Юля, как вы думаете, удастся купировать всю эту ситуацию непростую, которая складывается в ближневосточном регионе?
0: Ну, здесь очень много зависит от переговоров США и Ирана в Ормузском проливе.
1: Но они очень лихорадочно как-то проходят.
0: Да, да, вот и поэтому и рынок лихорадит, и хуситы воспользовались этой ситуацией, вот и западное побережье Йемена теперь тоже хватит этим огнем, но то есть они воспользовались возможностью, и то, что анонсировали еще весной при возникновении конфликта в Ормузском проливе, как бы ярком его в течение, и говорили, что перекроют Бабель-Мандебский, но рынок не очень верил, а теперь, наверное, все верят.
1: Благодарю вас, Юлия Зворыкина, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, была в прямом эфире радио РБК. Добавлю, что Бабель-Мандебский пролив находится на северо-западе Индийского океана. С конца 19 века этот пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется до 12% мировой морской торговли и примерно треть мировых контейнерных перевозок. Ежегодно через канал и пролив проходит порядка 20 тысяч судов.
2: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
1: 14:09 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву породил много слухов и спекуляций, но Вашингтон решительно все отрицает. Статья Financial Times о планах включить директора ЦРУ в переговорный процесс по Украине не соответствует действительности. По крайней мере, так говорят в пресс-службе самого агентства, а в Белом доме называли публикацию одним сплошным фейком. Зачем же тогда Рэдклифф прилетал в Москву 2 недели назад, неизвестно. Мы на радио РБК, впрочем, убедились, что навыки разведчика помогают найти общий язык с собеседником. Важно только представить себя на его месте. Героем программы «Да или нет» на этой неделе стал бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби. Едва не завербовался Никита Гмыза.
3: «Да или нет». Многие частные курсы заявляют, что готовят специалистов по анализу разведданных на уровне ЦРУ. Насколько реалистичны такие программы по сравнению с реальным обучением аналитиков разведки?
4: Хороший анализ остается хорошим анализом, вне зависимости от того, его проводит разведчик или нет. Каждому необходимо понимать когнитивные ловушки, такие как предвзятость подтверждения, когда люди, рассматривая доказательства и данные, склонны видеть то, во что они уже верят. Существует тенденция к прямолинейному анализу и убеждению, что будущее будет очень похоже на настоящее. Важность анализа разведданных заключается не в том, чтобы говорить политикам: «Эй, будущее будет похоже на настоящее». Знаете, им не нужен эксперт, чтобы сказать такое. Им нужен кто-то, кто может сказать: «Вот почему мы считаем, что могут быть отклонения от текущих тенденций».
3: Как вы думаете, агентами ЦРУ рождаются или становятся? И если становятся, то как?
4: О, боже. Люди, которые, как правило, преуспевают в этом, это люди с природным любопытством, которым нравится пытаться разгадывать головоломки.
3: Кстати, вы любите головоломки?
4: Да. Думаю, моя жена сказала бы так, да.
3: Считали ли вы себя хорошим аналитиком, когда работали в агентстве?
4: Когда я только начал работать в агентстве, я, по сути, считал, что для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно обладать определенным уровнем интеллекта и когнитивных способностей. Но я пришел к выводу, что хороший анализ — это, по сути, неестественный умственный.

0: Конкретный акт. Мне пришлось искать то, что опровергло бы то, что я считал своей наиболее вероятной гипотезой, пытаться исключить такие варианты. И я думаю, что это особенно верно, когда речь идет о том, что я называю стратегической эмпатией. Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи глазами близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, и если это сложно, просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей.
1: Хорошо, Джордж, вы сказали, что когда вас брали на работу, вы проходили какие-то тесты. Что бы вы спросили у меня, чтобы проверить, буду ли я ценным активом для агентства? КГБ никогда не узнает, я об этом позабочусь.
0: Тесты, которые я тогда сдавал, представляли собой своего рода комбинацию мировой географии и истории, текущих событий, аналитического мышления, психологии, интеллекта, вербальных навыков, письма, математики и всего такого. Для этого нужно было пройти много-много часов тестов. Поэтому я не могу все свести к одному вопросу.
1: А как вы думаете, помогает ли изучение иностранных языков стать аналитиком? И как лично вам это помогло?
2: Безусловно, я бы сказал.
1: Джордж, you know me. Джордж, вы знаете меня уже около получаса. Что вы обо мне узнали? Вот какое досье вы бы отправили в ЦРУ на меня? Мол, российский журналист, очень разговорчивый и все такое.
0: Я бы не стал предоставлять какое-либо досье, какой-либо портрет, основанный на столь кратком разговоре. И, конечно же, это потенциальная когнитивная ловушка, верно? Можно составить поверхностное впечатление о человеке и сделать необоснованные выводы. В этом смысле я мало что мог бы о вас сказать. Но, например, английский у вас очень хороший.
1: Моя мама очень бы гордилась и была рада.
0: Да, а помимо этого я был бы очень осторожен в каких-либо выводах.
1: ЦРУ действительно понимает Россию, да или нет?
2: I will say no.
0: Я скажу нет. Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим.
3: Да или нет?
4: Наш эфир продолжит программа «Налоговая база». Разбираемся, что меняет первый закон о регулировании крипторынка и как теперь платить налоги с цифровых активов. А главное, что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой.
3: Повтор программы.
5: 1 сентября криптовалюту в России вывели из серой зоны. Вступил в силу закон, регулирующий крипторынок и устанавливающий множество правил для его участников. Но какая легализация без налогообложения? Пока, впрочем, обошлось без креатива. Новых налогов для криптовалюты не предусмотрено. Предполагается, что ее впишут в уже существующие механизмы. Но как это будет происходить? Что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой? Будем разбираться. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
3: Налоговая база.
5: Моя гостья сегодня – директор группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасия Карлова. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
5: Вот смысл изменений состоит в том, насколько я понимаю, что крипторынок будет регулировать Центробанк примерно по тем же принципам, как и финансовый рынок. Давайте обозначим для обычного человека, у которого может быть там нет-нет, да и есть где-нибудь немножко биткоина, что-то принципиально изменится с 1 сентября?
6: 1 сентября у нас действительно появилось законодательство, которое вывело рынок криптовалюты в легальное поле. Криптовалюта признана имуществом. Начиная с 1 июля 2027 года россиянам разрешат легально инвестировать в криптовалюту, покупать, продавать ее, причем это можно будет делать через российскую инфраструктуру с участием лицензируемых российских криптопосредников. По сути, да, это будет аналог финансового рынка. Регулировать данный рынок будет Центральный банк. У нас сейчас появятся новые участники рынка, такие как криптообменники, цифровые депозитарии, ну, естественно, будут криптобиржи, будут брокеры, доверительные управляющие, которые будут работать с криптовалютой. И вот все эти криптопосредники обеспечат ту инфраструктуру, с помощью которой обычные люди, россияне, смогут спокойно инвестировать

0: в криптовалюту, не рискуя попасть под блокировку счетов на иностранных биржах, имея судебную защиту для такой криптовалюты и так далее.
1: При этом платить внутри страны криптовалюты будет запрещено, то есть по факту ее легализовали только как инвестиционный инструмент или инструмент расчетов внешнеторговых. Вот почему именно такое решение принято, как вам кажется? То есть что цифровой рубль у нас конкуренции не выдержит?
0: Совершенно верно. Криптовалюта, особенно для физических лиц, это скорее инвестиционный инструмент, нежели расчетный. Рассчитываться криптовалютой можно будет за рубежом, там, где это разрешено местным законодательством, и по ВЭД-договорам. То есть, соответственно, там, где включены международные расчеты, будет возможность рассчитываться криптовалютой. Хотя, на мой взгляд, эта возможность создана больше для юридических лиц, нежели для физических лиц. Внутри страны действительно по-прежнему запрещено рассчитываться криптовалютой, но это достаточно частая практика. Можно по пальцам пересчитать страны, где именно внутри страны свободно ходит криптовалюта.
1: При этом будет, как и на финансовом рынке, существенное разграничение и ограничение для неквалифицированных пользователей криптовалюты и квалифицированных, соответственно. Я напомню, то есть неквалам будет доступен лимит покупок в 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалы, соответственно, не будут такими ограничениями оперировать. Насколько это вообще оправдано, на ваш взгляд? И не будет ли такого, что частный инвестор, будучи сильно ограниченным, наоборот, в какие-то серые схемы двинется с учетом вот нового регулирования?
0: Действительно, есть проект указа ЦБ, которым обсуждается лимит в 300 тысяч рублей через одного посредника для неквалифицированного инвестора. И также установлены определенные ограничения по видам криптовалют, в которые неквалифицированный инвестор сможет инвестировать. Но это на самом деле больше про защиту инвестора, нежели про какие-то ограничения инвестора. Пожалуйста, можно получить сертификат квалифицированного инвестора, будут соответствующие сертификаты выдавать, к примеру, Мосбиржа, Ноуфор. Есть ряд, соответственно, обучающих программ полноценных, которые дадут возможность стать квалифицированным инвестором и инвестировать в неограниченный круг криптовалют. Но при этом люди, которые не обладают серьезными знаниями в финансовом рынке, понимать должны, что криптовалюта — это по-прежнему очень высокорисковый и высоковолатильный инструмент. И, естественно, Центральный банк старается ограничить таких людей для того, чтобы они не потеряли свои деньги.
1: Принято. На самом деле, для определенной категории людей закон, принятый и вступивший в силу с 1 сентября, был очень даже долгожданным. Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович, опираясь на собственную практику.
2: Приведу пример конкретного запроса на консультацию. Человек заработал на криптовалютных операциях солидные деньги и захотел приобрести себе в России квартиру. Продавец потребовал провести операцию купли-продажи в безналичном форме. Человек снимает заработанную крипту, обменивает ее и обналичивает. Эти деньги, солидные деньги, более 50 миллионов, он несет в банк, который ему, естественно, задает вопрос, откуда деньги. И, соответственно, его единственный главный запрос был, как ему легализовать свои операции с криптовалютой в России. И он был готов и платить налоги, и регистрироваться, и направлять уведомления. То есть для таких людей, как он, закон — это благо. Для других людей, может быть, этот закон еще слабоват.
1: Анастасия, вот действительно ли были сложности с декларированием и легализацией доходов от криптовалюты раньше, и как эту ситуацию изменит новый закон?
0: Да, действительно, в новом законодательстве у нас предусмотрен переходный период. Это переходный период до 1 сентября 2027 года, и в рамках этого периода возможно будет квалифицированным и неквалифицированным инвесторам перевести в цифровой депозитарий в рамках российского контура любую криптовалюту. Соответственно, будет такая официальная возможность ее легализации. Дальше уже будут ограничения для неквалифицированных инвесторов по типам криптовалют, которые обращаются на рынки.
1: Там будут три вида криптовалют предусмотрены, да? Насколько я понимаю, это биткоин, эфириум и USDT.
0: Конкретные криптовалюты в законодательстве не фигурируют. Фигурируют скорее требования к этим криптовалютам, которым на данный момент отвечают действительно вот эти три криптовалюты.
1: Принято. Давайте теперь поподробнее про налогообложение поговорим. Правильно ли я понимаю, что доход от продажи или обмена крипты физическими лицами, он будет выделен в отдельную налоговую базу с двухуровневой шкалой? То есть как по ценным бумагам? Это 13% с доходов до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год

0: и 15% суммы превышения.
1: Такое законодательство уже есть, оно действует, оно не будет принято, оно есть уже 2 года. Физические лица должны платить налоги с операцией с криптовалютами. Это инвестиционная база, действительно, шкала двухуровневая, 13% и 15%.
0: Но нововведение этого года состоит в том, что считать этот налог и удерживать его будет уже не само физическое лицо, кто-то еще. Кто?
1: Да, действительно, сейчас физическое лицо должны сами задекларировать доходы, заплатить налоги путем подачи 3НДФЛ. По законопроекту у нас есть вероятность, что сделают налоговыми агентами участников криптопосредников. То есть, по сути, у нас удерживать НДФЛ будут брокеры, доверительные управляющие при выплате дохода физическому лицу, что, конечно, облегчит администрирование. По крайней мере, физическое лицо будет спокойно, что, инвестируя в криптовалюту, у него все налоги уже удержаны, и, соответственно, налоговым органам также это будет проще. Это будет сложнее, наверное, для брокеров и доверительных управляющих, потому что им придется администрировать, рассчитывать и платить НДФЛ за инвесторов, и при этом нужно будет удерживать НДФЛ с прибыли, да, то есть учитывать также расходы, которые понесли инвесторы, и эти расходы должны быть документально подтверждены. Но, с другой стороны, именно брокеры как раз и предоставляют подтверждающие документы, поэтому в целом система должна работать.
0: Ну, на то они и профучастники рынка, чтобы все эти нюансы видеть и иметь возможность их учитывать.
1: Совершенно верно.
0: А правильно ли я понимаю, что для открытия криптовалютного счета в цифровом депозитарии нужно будет пройти идентификацию личности? То есть, по сути, можно ознаменовать конец анонимного владения криптой?
1: Совершенно верно. Безусловно, при принятии клиента будут проводиться новые клиент-процедуры, будут отслеживаться сделки, и, конечно, криптопосредники на российском рынке будут делиться этой информацией с российскими налоговыми органами по запросу, а, возможно, какой-то автоматический обмен будет налажен.
0: То есть ФНС теперь будет автоматически видеть доходы каждого держателя крипты?
1: В российском контуре, скорее всего, да.
0: Хорошо, а если я провожу операции с криптовалютой за рубежом? Ведь, ну, наверное, закон этого не запрещает мне делать. И у многих россиян есть кошельки, счета на иностранных биржах, открытые задолго до нового законодательства. Как здесь быть? То есть нужно ли мне уведомить ФНС об этом? В какой момент? И как служба узнает, может быть, о наличии этого криптокошелька, если я его не задекларировала и не планирую? Вот такая вот я нарушительница законодательства.
1: Ну, на данный момент и нет требований отчитываться о зарубежных криптокошельках, но оно, вероятнее всего, появится в будущем. Ходили разговоры о том, что будет такая отчетность, но на данный момент обсуждается формат отчетности и та информация, которая может быть предоставлена ФНС. Пока это не утверждено. И также, наверное, можно сказать, что эта отчетность будет аналогична отчетности по счетам в иностранных банках и операции по ним.
0: А какая-то ответственность за неуплату налога со сделок с криптовалютой сейчас есть?
1: Да, стандартная ответственность, поскольку сейчас физическое лицо самостоятельно должно задекларировать доход и уплатить налоги. Если этого не произошло, то налоговые органы имеют право доначислить налоговые обязательства и также начислить штраф 20 или 40% в зависимости от наличия или отсутствия умысла и пени.
0: Хорошо. А если мне подарили криптовалюту или я ее унаследовала, какие у меня обязательства с налоговой точки зрения?
1: Наследование не облагается НДФЛ, подарки от близких родственников НДФЛ также не облагаются, а вот если подарили третьи лица, тогда необходимо задекларировать этот доход в момент получения по рыночной стоимости и заплатить там 13-15% в зависимости от того, какая у вас ставка.
0: Хорошо, Анастасия, давайте вот немного резюмируем этот блок. Какие рекомендации мы сейчас можем дать владельцам криптовалют и о каких подводных камнях, может быть, им стоит знать с учетом того, что у нас вступил в силу новый закон и разрабатывается нормативная база конкретно применительно к налогообложению?
1: Безусловно, рекомендуется отслеживать эти изменения законодательства, потому что оно новое и, конечно, будет меняться, корректироваться. Это сейчас очень живая история.
0: То есть читать и слушать РБК?
1: Обязательно. Также необходимо сохранять все документы, выписки, скриншоты, подтверждающие доходы, расходы по операциям с криптовалютами, для того, чтобы впоследствии иметь возможность подтвердить те суммы, которые вы задекларировали, или же те суммы, которые вы не задекларировали, но их, допустим, начислило ФНС. Да? То есть здесь, безусловно, подтверждающие документы очень помогут. Ну и опять же, если вы не квалифицированный инвестор, и у вас есть

0: трудовой деятельности. Признается доход в момент получения криптовалюты на кошелек, и, соответственно, расходы признаются там подтверждающие доходы от майнинга могут быть уменьшены на расходы, такие как амортизация оборудования, электричество и так далее. Если же мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть просто приобретении и продаже криптовалюты, эти доходы учитываются в отдельной базе, они также могут быть уменьшены на расходы, и при этом убыток мы не можем перенести на следующий период, если он возник. Да. Также необходимо отслеживать рыночные котировки и признавать криптовалюту по рыночному уровню. Кстати, котировки есть на сайте ФНС.
1: Да, очень удобно, можно зайти и посмотреть на каждую дату. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если у человека есть немного крипты, и он просто держит ее, ничего не продавая, нужно ли сейчас что-то декларировать?
0: Если эта крипта приобретена как инвестиционный актив, а не в результате майнинга, то декларировать ее нужно только в момент продажи, когда у вас возникнет доход, и тогда же вы сможете задекларировать расход.
1: Стоит ли сейчас переводить крипту с иностранной биржи в российский депозитарий?
0: Сейчас вам это прямо не удастся, потому что у нас закон только вступил в силу, и, соответственно, первый депозитарий технически даже появится, скорее всего, ближе к зиме. Но, как я говорила, надо помнить о том, что до 1 сентября 2027 года необходимо неквалифицированным инвесторам перевести крипту в Россию, если они хотят это сделать, потому что впоследствии возможны уже ограничения по видам криптовалют и так далее.
1: Действуют ли на налоги на операции с криптовалютой какие-либо льготы или вычеты?
0: Есть имущественный вычет, можно его использовать, если нет подтверждающих документов по расходам в отношении криптовалют. Но он составляет там до 250 тысяч рублей в год.
1: Можно ли покупать криптовалюту самозанятым и платить с дохода налог на профессиональный доход?
0: Нет, режим самозанятости по закону применять к доходам от продажи имущества, которым является криптовалюта, запрещено. Только НДФЛ.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Знаете, идеальный ответ – это все задекларировано, вот подтверждающие документы.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с директором группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасией Карловой мы разбирали, что меняется в налогообложении криптовалюты после вступления в силу нового закона и как ФНС будет видеть криптодоходы. До встречи через неделю.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Нужно для начала проанализировать, понять, какие сильные и слабые стороны есть в этом личном бренде. Дальше придумать те истории, через которые вы будете транслировать нужную...
8: Истории.
7: Да, истории. Это всегда будет про историю. Это всегда будет разговор какой-то, внутри разговора, в ткань вот этой беседы будет вплетена история, в которой вы сообщаете о том, где вы работали, у вас интересно очень место работы, с кем вы работали, какие люди вас доверяли, допустим, что происходило на тех или иных планах работы. Если мы говорим про работу, личная жизнь другое будет, но на свиданиях то же самое происходит. Точно так же человек очень быстро и коротко представляет себя. И зачастую люди не умеют про себя рассказывать и совершенно свои сильные стороны не умеют показать. Эти сильные стороны могут быть как материальные, так и нематериальные. Это могут быть черты характера, это может быть опыт колоссальный человеческий.
5: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: процентов. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
2: Столица 14.33 с новостями Ася Касьянова. 9 дронов сбили в небе над Севастополем. Повреждены частные дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших нет. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения, сообщает Росавиация. Вылет и прилет почти 60 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи на 5 и более часов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. В последний раз ее работу ограничивали в ночь на воскресенье. Истребитель НАТО был поднят в воздух из-за сообщения о возможном дроне в воздушном пространстве Литвы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр по кризисному управлению страны. На этом фоне международный аэропорт Вильнюса временно не принимает и не отправляет рейсы. Сопровождение торгового флота России военными кораблями – действенная мера, заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Вестям». Он отметил, что Запад услышал заявление Владимира Путина о захвате торговых судов. Ранее президент назвал попытки ограничить движение таких кораблей пиратством и разбоем и предупредил, что Москва будет отвечать зеркально. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, пишет РИА Новости. Сначала они отправляют бумажные послания с информацией о необходимости скорректировать данные или предоставить документы, подтверждающие доходы. Затем приходит электронное уведомление о новом сообщении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой службы. Около 30 тысяч зрителей пришли на первый за долгое время концерт канадской певицы Селин Дион, который состоялся в парижском пригороде, сообщила газета «Монд». Артистка исполнила 25 песен. В 22-м году Дион отменила концерты из-за диагностированного у нее заболевания – синдрома мышечной скованности. Альбомы певицы разошлись тиражом более 200 миллионов копий. Она является лидером среди франкоязычных исполнителей по продажам записей. Больше новостей в наших каналах «Телеграм» и «Макси».
3: Несколько лет назад Селин Дион запретила Дональду Трампу использовать свои песни на предвыборных митингах. Тогда политик включил знаменитую песню из «Титаника» на митинге в своей предвыборной кампании. Ну а сейчас демократы хотят провести расследование коррупции при президентстве Трампа после промежуточных выборов. 14.35 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Газета «Вашингтон-Пост» пишет, что основные вопросы вызывают рост богатства Трампа и преследование его политических врагов. Белый дом, в свою очередь, якобы разрабатывает стратегию блокирования расследований. Какие действия Трампа и его окружения могут вызвать вопросы, узнала Далила Цельбель.
4: Конгрессмен Роберт Гарсия, и я его процитирую, заявил, что там столько коррупции и мошенничества, что потребуется вся палата представителей со стороны демократов, чтобы провести должным образом эти расследования. Конгрессмен Джаред Хоффман намерен, например, расследовать горнодобывающие и энергетические сделки, которые принесли выгоду сторонникам американского президента. Недавно администрация Трампа предложила немецкой энергетической компании соглашение почти на $1.5 миллиарда в обмен на ее отказ от морских ветровых лизингов. Согласно сделке, фирма должна инвестировать большую часть этих денег в проект СПГ в Луизиане, который принадлежит, угадайте кому, донору Трампа. Также демократы намерены расследовать, например, массовое помилование Трампом участников атаки на Капитолий в 2021 году. Конечно, было очень много разных скандалов с участием как Трампа, так и его ближайшего окружения, и в том числе членов семьи. Стоит только вспомнить историю с криптовалютами. В 2025 году Трамп заработал почти $1.5 миллиарда на операциях с криптовалютой. 635 миллионов из них он получил от продажи продаже собственного мемкоина. И также Трамп задекларировал $526 миллионов, которые заработал через криптовалютную компанию World Liberty Financial. Она основана его сыновьями и членами семьи спецпосланника президента США Стива Уиткофа, которого мы все хорошо знаем.
3: Список

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.

0: внушительный.
1: Да уж, скандалов действительно было немало, и сейчас обсуждаются очень многие. По мнению члена Палаты представителей демократа Джейсона Кроу, с коррупцией Трампа и его окружения уже просто необходимо бороться.
2: We need to stop the corruption.
3: Необходимо положить конец коррупции, которая стоит нам десятки миллиардов долларов. Коррупция — не какое-то абстрактное понятие. Это кража. Это кража из карманов избирателей. И я никогда не буду извиняться за решение вернуть им их деньги. И не будем забывать, что Дональд Трамп при поддержке и подстрекательстве республиканцев спровоцировал крупнейший в истории отток средств от рабочего класса к 1% самых богатых людей Америки, разрушив нашу систему здравоохранения и лишив простых американцев возможности обратиться за медпомощью.
1: Из недавнего Трамп подарил 3 молодым помощницам в Белом доме по $45,000 наличными.
0: Как интересно.
1: Да, бывший главный юрист по этике Белого дома считает, что выплаты нарушают федеральный закон о запрете доплат госслужащим из внешних источников, но в Белом доме, естественно, это отрицают и называют подарки просто давней традицией Трампа, которая никак не связана со служебными обязанностями сотрудниц. Конечно, эта ситуация тоже подстегнула обвинения в коррупции. Ну и еще один недавний случай. Трампа сейчас широко критикуют за то, как на съезде республиканской партии, который мы с тобой в том числе обсуждали на неделе, Трамп пообещал избирателям выплатить по $5,000, если республиканская партия останется довольна результатами промежуточных выборов в ноябре.
0: Такие хорошие дивиденды. Данила, да, а ведь семья Трампа тоже богатеет, и наверняка это тоже вызывает вопросы.
1: Да, действительно, быть в семье Трампа оказывается достаточно выгодный бизнес сам по себе. Жена Трампа Мелания за прошлый год заработала более $10 миллионов за счет отчислений на документальный фильм о ней. И я напомню, что многие студии боролись за то, чтобы этот фильм снять, и в итоге Amazon пришлось заплатить около $40 миллионов, чтобы получить на него права. Сыновья Трампа в прошлом году анонсировали выпуск золотого Трампа-фона. На старте предзаказов такой телефон стоил $500. Подробнее об этой ситуации рассказал ведущий Daily Show Джордан Клеппер.
4: Сыновья Трампа заявляли, что главная особенность Трампа-фона в том, что он будет сделан американцами для американцев. Критики скажут, вы не можете произвести телефон в Америке. Единственное, что производит Америка, это Непа Бэйби и Лукс Максеры. Но 600 тысяч человек проигнорировали критиков и предзаказали телефоны. Им обещали, что телефоны доставят в августе 2025 года. Август прошел, сентябрь прошел. Сказали, что телефоны доставят в ноябре. Но ноябрь прошел, декабрь прошел, наступил 2026 год. Ну вы знаете, в каком порядке дальше месяцы идут. Но ведь ожидание того стоит, ведь телефоны произведут в США. А нет, подождите. Сначала говорили, что телефон произведут в Америке, а теперь, что просто вдохновятся американскими ценностями. Ладно, главное, что телефон 100% доставит. Условия договоров с покупателями незаметно изменили. Теперь нет никаких гарантий, что телефоны вообще придут.
0: Вообще проблемы налицо, конечно.
1: Да, и даже это не последнее. Наиболее заметные расследования комитета, которые могут начаться после ноябрьских выборов, могут быть направлены на так называемые проекты тщеславия Трампа, включая строительство бального зала Белого дома площадью около 9000 квадратных метров стоимостью $400 миллионов на месте бывшего восточного крыла. И еще один проект, и мы опять же обсуждали его в нашем эфире, это реконструкция зеркального бассейна у мемориала Линкольна. Трамп выделил более $14 миллионов на то, чтобы избавить этот бассейн или пруд, как его называют, от водорослей, но в итоге, спустя всего несколько дней после того, как бассейн был готов, там снова появились те самые водоросли, которые так раздражали американского президента, но он не стал признавать, скажем, ошибку и свалил все на вандалов, которые якобы просто взяли и испортили покрытие.
0: Это была Далила Цельбель. Слухи о коррупции начались еще в первый президентский срок Трампа. Так, зарубежные делегации, американские чиновники и лоббисты якобы останавливались в принадлежащих Трампу отелях, прежде всего в Trump International Hotel в Вашингтоне, из-за чего страдал местный бизнес. Но в 2021 году Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа, в которых его обвиняли в незаконном получении выгоды от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. Ну а пока в США назревает очередное расследование против Трампа, в России Счетная палата пришла к выводу, что операторы связи недоплачивают в бюджет. Ведомство изучило отчисления в так называемый резерв универсального обслуживания. Этот ресурс государство использует для обеспечения связи в селах. РБК удалось изучить заключение аудиторов и выяснить, что таким образом за 3 года бюджет недополучил почти 3 миллиарда рублей. В документах сказано, что размер отчислений операторы рассчитывают самостоятельно, а Минцифры не проверяют проверяет достоверность этих данных. Обязательный порядок мониторинга по состоянию на июнь министерство так и

0: не утвердила. Контроль ведется вручную арифметической сверкой итоговых строк, без привычных документов и без сопоставления с данными ФНС и Роскомнадзора. Как так вышло, Александре Кудрявцевой рассказал обозреватель РБК Анна Гальчева.
1: 2% отчисляются от выручки от услуг связи. Но, как говорят эксперты бухгалтерского учета, поясняют, в бухгалтерской отчетности оператор показывает всю выручку от обычной деятельности, а не только плату абонентов за услуги связи. И отдельной строки для прочих доходов в бухотчете нет. Все входит в общую выручку. И уже в форме для расчета отчислений в резерв, в этот фонд специальный, доходы разделяют. Общий доход, доходы от услуг связи, абонентам и прочие доходы. Могут возникать нарушения, если оператор переносит в прочие доходы, те доходы, которые по сути относятся к услугам связи и должны входить вот в эту базу для исчисления этих 2% в резервный фонд. Счетная палата в своем отчете указывает, что операторы связи по-разному считают доходы от услуг связи и что есть сложности и неоднозначности по распределению выручки, полученной от оказания услуг связи по видам услуг для расчета размера отчислений. И проведенный аудиторами счетной палаты анализ регистров бухгалтерского учета показал, что есть значительные различия в подходах к отнесению дохода от различных услуг. И из-за этих каких-то неопределенностей, непроработанности методологии могут возникать такие расхождения.
2: Какие проблемы есть с отчислениями, с чем они связаны и как решаются?
1: Из отчета счетной палаты следует, что за 2024 год из 4,6 тысяч действующих операторов корректно, то есть с минимальным отклонением менее 1%, отчитались только 472 компании. А по данным ФНС, которым апеллирует счетная палата, 595 операторов в 2023 году и 600 операторов в 2024 получили доход более чем на 80% выше того, что они показали в этих отчетах для резерва универсального обслуживания. Есть мнение у некоторых экспертов, что сравнивать данные счетной палаты с налоговой отчетностью не вполне корректно, потому что база для отчислений в резерв и налоговая база – это разные величины, и их не стоит сравнивать. Из базы для отчисления в резерв исключаются доходы от присоединения сети, от пропуска трафика, от аренды оборудования и некоторые другие. И поэтому расхождение может объясняться именно этими законными исключениями, а не обязательно речь идет о сознательном занижении базов для исчисления отчислений в резервный фонд.
0: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. В 14:45 в Москве Верховный суд призвал к наказанию за затягивание разбирательств.
3: РБК «Коллекция».
0: Причиной стало рядовое дело о банкротстве, которое началось еще в 2018 году в арбитражном суде Ярославской области. По версии Верховного суда, истец не слишком торопится получить деньги с должника, за что рискует получить штраф. Границы терпения высшей инстанции изучил Кирилл Леонов.
4: Павел Дорофеев уже 7 лет банкротится, и Верховный суд рассмотрел его запрос о том, что эта процедура как-то затянулась. И да, в марте 2019 года его признали банкротом, но из-за исков об оспаривании сделок, инициированных его кредитором, процедура до сих пор тянется уже более 7 лет, и по одному из таких споров суды переносили слушание аж 42 раза. При этом должник, заявляя об отсутствии у него активов, обжаловал очередное продление банкротства, суды отказали ему, и тогда Дорофеев обратился в Верховный суд, заявил, что кредитор злоупотребляет процессуальными правами, и дело затягивает. Там доводы должника услышали и поддержали. Но дело продолжается. Ближайшее заседание 21 сентября, и после него уже запланировано следующее, на 28 сентября. При этом затягивание происходит не на ровном месте. Это некая стратегия запугивания должника, считает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. В ее активе, или, если вернее говорить, в пассиве, есть подобное дело, которое приближается к 7 годам в суде.
5: Это достаточно типичная проблема, прежде всего, в банкротных и корпоративных делах. Конечно, затягивание выигрывает только тот, кому выгодно выгодно ход времени. Например, дольше пользоваться можно имуществом, если банкротство, отодвигать взыскание. Кредитор, напротив, может использовать незавершенное банкротство как рычаг давления на физического лица. Человек годами остается в процедуре, он не может пользоваться банковской карточкой. Страдают, в принципе, все. Растут расходы в основном на юристов, обесценивается имущество. Ну и, соответственно, суды перегружаются, когда очень много ходатайств в деле.
4: В своем решении Верховный суд объясняет, что нужно бороться с затягиванием

0: разбирательств. И в первую очередь заниматься этим вопросом должен сам суд, а не ответчик. Есть понятные механизмы борьбы. Суд устанавливает предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств и должен требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом по электронной почте или в мессенджерах. За несоблюдение этих требований можно наложить судебный штраф или перераспределить судебные расходы, в том числе на юристов. Одна из самых удивительных попыток затянуть процесс — это подача документов в последний день еще и по Почте России, объяснил руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
1: Довольно любопытный пируэт, который в своей практике я встречал. К примеру, вы там 2-3 года судились только в суде первой инстанции, но даже если у вас есть решение, оно вступает только если прошло 30 дней с момента изготовления решения и не подана апелляционная жалоба. И вот различные недобросовестные стороны, чтобы этот срок вступления в законную силу отсрочить, подавали апелляционную жалобу в последний день срока, не напрямую в суд, а запускали подачу этой жалобы через Почту России, что эта жалоба могла идти там 3-4 месяца легко.
0: Есть дела, которые оправданно долгие, у которых много сторон, много вопросов, и истину там нужно рассматривать действительно долго, и важно, чтобы под горячую руку после этого решения Верховного суда они не попали, считает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Карельский.
2: Скорее всего, не будет данная инициатива работать как надо, потому что уже сегодня у судьи есть все процессуальные полномочия на пресечение любого затягивания процесса со стороны представителей сторон. Просто есть судьи, которые этим пользуются, а некоторые нет, пытаются переложить ответственность на стороны. Поэтому, мне кажется, это будет даже негативные последствия. Если суд не захочет разбираться с материалами дела более подробно, то будет обвинять сторону в затягивании и таким образом провоцировать дело прекращать как можно быстрее, хотя суть истинно будет не установлена.
0: При этом, по мнению экономической коллегии Верховного суда, дело Павла Дорофеева несложное. Но что мы видим сейчас? Кредитор деньги не получил, должник не реабилитирован, цели процедуры банкротства не достигнуты. При этом основные долги по кредитам возникли еще в 2007 году. Взыскание части из них длится уже 14 лет, но от обязательств должника так и не освободили, хотя недобросовестных действий с его стороны суды не выявили. Это подчеркнула эконом-коллегия Верховного суда.
3: Какой-то результат все-таки есть, считают опрошенные РБК-юристы. Мы получили важный прецедент в судебной практике. Впервые за 10 лет российский режиссер забрал «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда. Ее за лучшую режиссуру получил Илья Хржановский. Он признан Минюстом России иноагентом. Критики оценили его масштабную драму «Дао», назвав картину «Оппенгеймером в стране советов». Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Май Эль Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Фестиваль получился ярким и запоминающимся, но к признанию Хржановского лучшим режиссером есть вопросы, отмечает кинокритик Егор Москвитин.
4: В этом году сквозным сюжетом была тема раскаяния. Картина под названием «Неизвестная женщина» описывает жизнь после войны. Еще этот фильм говорит о раскаянии за коллаборационизм, о насилии и травле, которой подвергаются люди после того, как сменяется власть. Вдобавок, это фильм, сделанный женщиной, когда в конкурсе 21 фильм, и лишь один из них сделан женщиной-режиссером. Конечно, это создает ощущение несправедливости. Так что победа справедлива, победа символична. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» Мартина Макдона и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Единственный приз, который вызывает недоумение, это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау». С точки зрения эстетики и глубины, это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. Режиссер построил огромный город, вовлек в неоплачиваемую работу тысячи людей, по сути, снимал их как в реалити-шоу. Это не та теория автора, которая принята. Это скорее миф об авторе-творце, который изжил себя и ушел в прошлое. Самое спорное в фильме «Дао» — это то, что огромное количество людей, которые в нем участвовали, признавались в интервью, что ими манипулировали. В качестве актеров набирали людей со склонностью к суициду, к депрессиям. Многие из этих людей, в первую очередь женщины, подвергались домогательствам на съемочной площадке. Многие были в шоке, например, от того, что во время съемок жестоко обращались с женщиной. животными, на глазах у непрофессиональных актеров зарезали свинью. Этот фильм, конечно, не то искусство, которое хочется поощрять в 21 веке. И то, что Европейский кинофестиваль пошел на включение этого фильма в программу, позволил состояться награждение этого фильма, говорит о том, что для этого фестиваля, для этого сообщества приемлемо, чтобы на территории Украины или России снималось подобное кино, которое однозначно эксплуатирует людей.
3: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина. Начался киносмотр с Джорджа Клуни и разговоров о свободе искусства, а завершался рекордной 20-минутной овацией документальному фильму о Газе. Между ними на острове Лидо успели поаплодировать Джону Малковичу, Роберту Паттинсону, Пенелопе Крус и Хавьеру Бардему, поспорить о нехватке женщин-режиссеров, упадке современной прессы и телевидения, о губительности искусственного интеллекта и политической ответственности кинозвезд при заметно меньшем, чем обычно, количестве крупных голливудских премьер. Кстати, Клуни на фестивале получил почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а актриса Эллен Бёрстин была удостоена той же награды за достижения в карьере. Еще немного о кино. «Сумерки» вышли в повторный прокат в России и стали одной из самых кассовых картин осени. С 1 по 11 сентября картина с учетом предпродаж собрала в прокате почти 36,5 миллионов рублей и заняла 7-е место по сборам с начала осени. На это обратил внимание РБК, изучив данные ЕАИС. Всего «Сумеркам» отдали 2100 сеансов. Картина обогнала фильмы «Лунтик. Обратная сторона Луны», «Последний богатырь», «Колобок», «Мятеж» и короткометражки, вместе с которыми показывают «Человека-паука. Новый день». Но в нашем эфире в 17.10 в программе «Экономика впечатлений» как раз и будем разбираться в феномене этой франшизы, почему она спустя 18 лет продолжает зарабатывать.
5: Инженеры «Мерседес» решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему, которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwan U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.
6: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
7: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
8: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
9: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
8: РБК Тренды.
12: Дорогой интеллект.
13: Искусственный интеллект становится не только мощнее, но и дороже. Причем для некоторых компаний расходы на нейросети уже начинают превышать затраты на сотрудников. По данным аналитиков, в ряде технологических компаний основные расходы сегодня приходятся на вычислительные мощности, облачную инфраструктуру и работу ИИ-моделей. В NVIDIA признают, что затраты на вычисления в отдельных подразделениях уже выше фонда оплаты труда. А технический директор Uber сообщил, что бюджет компании на ИИ на следующий год практически исчерпан. Это меняет подход бизнеса к инвестициям. Если раньше главным активом считались сотрудники, то теперь все больше средств направляется в дата-центры, облачные сервисы и развитие нейросетей. По прогнозам, мировые тренды на IT в 2026 году вырастут более чем на 13% и превысят 6 триллионов долларов. А главным драйвером роста станет именно искусственный интеллект. Но вместе с ростом инвестиций растут и требования к эффективности. Компании все чаще рассчитывают не сам факт внедрения ИИ, а его окупаемость. Сколько времени он экономит, насколько снижает издержки и влияет на прибыль. Эксперты считают, что следующим этапом конкуренции станет уже не качество нейросетей, а стоимость их использования. Победят не обязательно самые мощные модели, а те, которые смогут обеспечить бизнесу максимальную отдачу на каждый вложенный доллар.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах наносить удары по российской энергетике являются очередным шагом эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд на Украине. Действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. 15 дронов сбили над Севастополем. Помимо повреждения частных домов, возник пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе объявляли воздушную тревогу. Режим действовал 1.5 часа. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после того, как закрывался из-за возможного нахождения в небе неизвестных беспилотников, сообщил ТАСС-источник в авиадиспетчерской службе. Ранее Рейтер писал, что по той же причине был поднят в воздух истребитель НАТО. По информации издания, принятый за дрон объект оказался стаей птиц. Схему финансирования российской промзоны в Египте согласуют до конца года, а строить инфраструктуру у Суэцкого канала начнут в 2027-м, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, пишет РИА Новости. Проект создается для экспорта высокотехнологичных товаров на рынки третьих стран. Российские компании проявляют к нему большой интерес. Резиденты получат нулевой налог на землю и освобождение от пошлин на импортные компоненты, отметил министр. Карельский и Ангарский округа возглавили список самых конкурентных на выборах в Госдуму. Там на один депутатский мандат претендуют сразу по 11 человек. Среди других высококонкурентных регионов выделяются Забайкальский край, Липецкая, Вологодская и Иркутская области. Меньше всего кандидатов на место зарегистрировано в Ингушетии, Чечне, Камчатском крае, Ненецком автономном округе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Единый день голосования в России пройдет с 18 по 20 сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: В 15:02 в Москве в прямом эфире

0: Радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Здравствуйте. И прямо сейчас о том, что власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их число наиболее популярны мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
1: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
2: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
1: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
2: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
1: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификат, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
2: Все, что касается производство реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
1: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
2: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
1: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, к тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
0: Для мониторинга власти также будут собирать разную информацию, помимо цен, например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компаний. А получать все эти данные будет Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет главы государства Ил-96 вылетел в Россию. Визит стартовал 11.

0: 16 сентября последним рабочим мероприятием президента стало заседание лидеров БРИКС и государств-партнеров. Оно прошло в Международном конгресс-центре Бхарат Мандапан. За время поездки Путин выступил на деловом форуме БРИКС и принял участие во встречах лидеров объединения. Он также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где обсуждалась украинская тематика. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. А в Нью-Дели он встретился с президентом Египта Абдель Фатахом Ас-Сиси, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В программу вошли встречи и с руководителем нового банка развития, также наследным принцем Абу-Даби. А на переговорах с последним как раз обсуждалось возможное возобновление общения по Украине. А лидеры БРИКС, напомню, единогласно приняли декларацию саммита БРИКС. Ну, а далее в эфире Юрий Таманцев, программа «Таманцев в итоге», о новом айфоне и войне приложений. В гостях Валентин Петухов, также известный как Вилсаком.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В теле радиоэфире РБК. И в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо, да, что ты здесь сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события, презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом «Первый не значит лучший». Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич?
4: Ну, не, что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. То есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом и операционной системой, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство. То есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось. Дорого, цена от $2000, это, конечно, совсем больно. И как уже шутят, что если раньше для

0: покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают восьмое поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первые устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, которые уже привыкли, и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройство, которое уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройство не поддерживают свои S Pen, стилусы и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока все за них все сделают.
0: Все подводные камни, значит, изучили, да, и все сделали.
1: Можно я спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, кроме того, что это известный блог. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8?
0: Объективно, да, да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple, но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно, и за мной все равно этот шлейф тянется, и многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает, потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, у Apple как подумано, но все, но это так же, как но, и всегда, я попроще скажу. Ты понял, ху из ху, и поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу в последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор, ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. Действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей, да, ты уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию. Снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение. Но это традиционно,
0: это классика,
1: сказать, действительно,
0: это правда,
1: да, после классика. Каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше? Да? Какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных

0: основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность и это, ну, в каком-то смысле дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального. И они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывает разные модели, разные устройства, разные цены. Вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете. То есть очень много «но». И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций — это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету. И в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было. Вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке, и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом, а это вообще неизвестно, что.
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь
0: что-то. А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это. И действительно, iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple, соответственно, если вот человек ее любит...
1: Так и не поменялись приоритеты по поводу рынка, то есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после
1: санкций... Для
0: Китая
1: то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это просто потому, что... С Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. Mm-hmm. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что
1: Но мы не можем проверить, что у нас нет китайцев, чтобы
0: подать. Я был недавно в Китае, буквально в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографии, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится нейроконтента, нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Нет, на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто может и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, но и отличие-то, если ты, то есть, от фотографии, сделанной на этот непосредственно аппарат, то есть ты не
0: сгенерировал. Не фотограф... Да, но то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
1: Новые Siri. Реально меняет ситуацию? Вот нам вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно сделать?
0: В целом
1: сделать.
0: К этому все идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. Буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агента Muse, который, в принципе, вот ровно этим же и занят. Сила Apple... исторически в том, что они делают софт и железо.

0: сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
1: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
0: что,
1: давай
0: что
1: сделаем,
0: он,
1: чтобы
0: да,
1: не
0: да,
1: это.
0: Да, сказать, что он...
1: после Цукерберга, а мне подсказывают, что не надо.
0: Цукерберг ничего.
1: Сам по себе.
0: Сам, он, мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
1: Ну тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, день презентации Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
0: Да.
1: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поездку, совершить покупку, выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...
0: Да, да. И ChatGPT, OpenAI показала шестую модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, что она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то, но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих нейро...
1: Спросите, дашь доступ, откроешь доступ?
0: Это тоже вопрос, это тоже вопрос. Цукербергу-то точно нет, ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple активно во всей презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность, у нас все очень зашифровано, мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
1: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта в его внутренности?
0: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Андроиде, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
1: Можно ли сегодня вообще назвать как бы, одну нейронную сеть лучше другой? Или для каждой задачи уже...
0: В целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает, и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
1: Китай уже давно, США здесь?
0: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так, старее, они могут делать вещи не хуже. Поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. Вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно, и подходят. корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших.

0: большую какую-то языковую модель, которая победит?
1: В целом тоже. Так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, ну, победить, да, уничтожить. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши это ребята...
0: Же все идет откуда? Помнишь хоккейные сборные?
1: Конечно, мы конечно. Всех
0: обязательно
1: надо,
0: нужно всех победить. Надо. Это же кофе с мясом. Все, но нужно все. Рубан-бурза.
1: Да.
0: Да. Первую часть завершим перед рекламой чем?
1: Даже не знаю.
0: Да.
1: Но ценой. Ценой.
0: Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
1: На Duo iPhone, да, наверное? На Duo, 1999 конечно. Долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
0: От 300 до 500 тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной.
1: Ну, какая там часть тела не так важна?
0: Оставайтесь, мы узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге.
3: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
4: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
2: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: столице 15.33 с новостями Ася Касьянова. Число пострадавших в результате утренней атаки дронов на Нижнекамск выросло до 14, погибших двое. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий возник пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Около получаса назад в такой режим работы перевели и аэропорт Краснодара. В ВСУ более 10 раз с вечера субботы атаковали дронами учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили представители станции. По предварительным данным, никто не пострадал, масштаб повреждений уточняется, радиационный фон остается в норме. На станции подчеркнули, что этот центр готовит персонал и является частью системы обеспечения ядерной безопасности. Минобороны Ливии опровергла информацию о том, что разрешила иностранным военным использовать свои базы для ударов по другим странам. Так ведомство ответило на публикацию CNN. Телеканал со ссылкой на украинскую разведку заявлял, что Киев использовал базу в ливийском городе для запуска морских дронов по российским кораблям. Современное мировое сообщество становится все более многополярным, что может привнести больше равенства, однако для этого необходима реформа международных институтов. Об этом заявил на саммите БРИКС в Нью-Дели генсек ООН Антонио Гутерреш. Глава Всемирной организации отметил, что нынешние реалии отличаются от тех, что были в 1945 году, и структуры должны это отражать. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone. Да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
2: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств. Выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейд-ина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.
1: Вчера... Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически... ровно год назад. Да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией, 80, под 80, да, можно еще купить. Не произойдет ли то же самое
2: 100%,
1: сейчас?
2: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо в феврале-марте следующего года. Потому что и пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни, там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизирована. 100%.
1: Уверен.
2: 100%.
1: Может быть, наверное, не знаешь, что перед презентацией буквально Apple объявила о повышении цен
2: на $100. На все линии. Это связано с как раз кризисом памяти. Но я думаю, что объективно iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
1: Вот, Валентин Иванович, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире.
2: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков. Но

0: учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве, чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике $2000 140-150 тысяч рублей за складной iPhone в там, начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. Не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
1: Я два возражения сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
0: было,
1: может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на известной, на известном рынке. Это первое, да. А второе, все-таки, вот ты заговорил о Samsung или там, или о Huawei,
0: да.
1: Да, вот нужно сказать, наверное, что буквально за два дня, да, была презентация, и Huawei Technologies, и Xiaomi показали свои гнутые модели. Что сказал исполнительный директор Huawei Ричард Ю? Объяснил часть роста на стоимости на 10%, а там, кстати, $2980 за топовую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. И вот это будет, по-моему, главной определяющей стоимости. И будет ли снижаться?
0: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинальность снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут условно их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от $2000, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
1: Память-то никак не калибруется.
0: Память не калибруется, но Apple покупает ее, соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене, да, она чуть выросла, но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была, кровь из носа, вы не положь по
1: этим деньгам. Трамп сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской народной...
0: Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
1: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
0: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд. И по дизайну близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка. И, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования. Huawei показал второе поколение своей тройной раскладушки. Она стала под другому немножко работать, но это большой шаг вперед. Но это немножко другого класса устройства, поэтому оно стоит сильно дороже, потому что это прям флагман-флагман. Но в силу того, что это уже вторая версия телефона, до этого было еще обновление, Huawei, значит, в это верят, и определенным спросом оно пользуется. Я был в Китае во времена первой версии, китайцы очень радовались, очень хвалили, оно еще было сделано в красно-золотых тонах, там исключительно для вот китайского человека, чтобы он уходил, радовался, что у него такой богатый телефон. И подобные устройства были у директоров заводов китайских. То есть у них по иерархии прям четко было видно, кому положены такие устройства, кто вообще их покупает. То есть если ты уважаемый в Китае бизнесмен, если ты владелец каких-то, соответственно, заводов-пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, они в таком примерно и двигаются дальше.
1: Отличное оружие. Послушай, если вот можно ли, не знаю, если я тебя попрошу, вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26 года, не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
0: Ну, мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7, потому что он стоит прям очень адекватных денег. Они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка – это вот Z8 в широком исполнении. Где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь

0: быть, от Honor в силу того, что они
1: тончайшие,
0: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. А если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei. У них есть Pure X Max, тоже широкий форм-фактор, есть и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
1: Пока мы не понимаем.
0: Да,
1: слушай, многое все говорят, что многое все зависит, будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Угу. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
0: Да, однозначно, конечно. Операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет вот прямо сейчас, это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
1: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
0: Вот так вот снизу, сверху, да. То есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс, например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели. Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID, теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания, и опять же он сделан под большой палец правой руки, то есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет, тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать до. Кто-то говорит 41% буквально вот за полгода, кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок,
0: прогноз. Близок, да, да. Я думаю, что в штуках так они половину, а в деньгах практически все. Как это, в принципе, у Apple бывает, да, то есть потому что цена вопроса, маржинальность и так далее в смартфонах Apple...
1: Могут падать штуки, но в деньгах остается...
0: Да. И в штуках все хорошо, на самом деле, по последним... Последний отчет Counterpoint, вот последний квартал, 5 самых популярных, 5 из 10... это Apple. Причем самые дорогие устройства. То есть, если смотреть на ближайшего конкурента Samsung...
1: Про нас ты говоришь?
0: Нет, глобально.
1: Глобально.
0: Глобально, да. Там получается ситуация, что Samsung, удивительно, но версия S26 Ultra залетела в этот чарт, редкий гость. А все остальные устройства, это серия А, очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все
1: производство наращивается медленно, доносит.
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц
0: в день. Да, да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько-то, потому что 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться, с ним будут какие-то проблемы. А рынок сейчас такое не прощает, поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании. Да,
0: да, очень важно,
1: пару
0: что...
1: Пару слов. 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время. Плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона пользователей, 1,5 миллиарда выручка за 2025 год, 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдают. Что ты ждешь от Термоса?
0: Это хорошо. Но как минимум мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. На самом деле кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления. И вчера на презентации появился впервые в кадре Кук и сказал, сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. А Кук остается на позиции председателя совета директоров. То есть он такой надзиратель. По сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус – это молодой, дерзкий по меркам Apple. При этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор. И в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо. Это была бы его, что называется, лебединая песня, все было бы красиво. Но поступили иначе. С 1 сентября он свою позицию, свой пост покинул. И дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору. При том, что, очевидно, это продукт Кука. И, очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться. Это настолько большая махина. Нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке. И еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые, ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все реально классные инновации прилетают из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Давай к нашей жизни. Да, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах. Причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новые, а привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по, действительно, желанию купить следующую модель. У нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple, именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android, просто потому что, действительно, не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Это сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что, действительно, Android-устройства очень близки по и базовым показателям, и, в принципе, для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, с января по сентябрь этого года, что 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там нормальным беспроводным способом, у тебя нету там возможности оплатить iCloud и прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или хабида началом, как бы, это еще не все. Да, вот, да, сейчас вопрос стоит, кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим причинам. Потому что, ну, не все. Например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафов в компании Google и прочее-прочее. А, так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновные, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. А, именно вот в этом, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей? Что еще?
0: Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. А ходов много. Я об этом говорил. Они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремистской, можно запретить продажи новых устройств, можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя.
1: Например. Нужно сказать, что представители власти, представители законодателей говорят о том, что это не решение. Не случится.
0: Хочется верить, что это страшилка, но я имею в виду, что...
1: Вот мы, предыдущая программа во вторник была посвящена цифровому рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
0: Да.
1: И, кстати, можешь подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении, потому что нам это заявили.
0: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка, и фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают. Так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
1: Ну позитивно это. В целом. Мы можем закончить, да.
0: Это да.
1: Владимир Ильич, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
0: эмоциональной
1: поддержки?
0: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно.
1: Увидимся, расскажу.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Всегда ждем.
1: Спасибо.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «за здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Завтра в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?».

0: по будням на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Совсем недавно на большой конференции сберовской я проводил практический мастер-класс «Как развивать креативность в эпоху искусственного интеллекта». И мысль была очень проста. Искусственный интеллект – это не конкурент вашей креативности. С помощью искусственного интеллекта те идеи, которые сначала могут родиться у вас, вы можете, первое, найти гораздо больший спектр разных оттенков этих идей. Второе, гораздо быстрее, эффективнее их воплотить. Конечно, базового и фундаментального образования все равно никто не отменит. Я уверен, вот те вещи, которые позволяют нам ставить разумные вопросы, они, безусловно, с нами останутся. Эмоциональный интеллект в этом смысле будет очень хорошо мотивировать для того, чтобы мы узнавали то, что нам нужно узнавать.
1: Доктор социальной психологии, академический директор школы бизнеса Сбер-университета Максим Киселев в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: В столице 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. 5 семей, нуждающихся в жилье после атаки дронов на Нижнекамск, сегодня утром заселят в детский лагерь, сообщает пресс-служба главы Татарстана. В результате ударов беспилотников 2 человека погибли, 14 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возник пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах наносить удары по российской энергетике являются очередным шагом эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд на Украине. Действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Иран продолжит блокировать Ормузский пролив и после заключения соглашения с Оманом, предупредил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В понедельник Тегеран проинформирует соседние страны о деталях договоренности, которые устанавливают временный маршрут для судов. Иранские власти подчеркивают, что этот шаг должен полностью отменить альтернативный путь, который ранее обозначили США. Дамаск и Анкара намерены увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов в год. Сотрудничество между Сирией и Турцией носит стратегический характер. За последнее время между двумя соседями подписано свыше 40 соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Арабской Республики. Спрос на американские товары в Канаде рухнул на фоне торговой войны с США, сообщает «Вашингтон-Пост». Как пишет издание, канадцы прилагают все больше усилий, чтобы дистанцироваться от своего соседа. По данным за июнь, число поездок канадцев в США снизилось на четверть год к году. В августе Вашингтон усилил давление на Оттаву и ввел 50-процентные пошлины на некоторые товары. Канада ответила зеркально. Больше новостей на сайте РБК.

16.02 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Россия рассчитывает на встречу по вопросам Украины в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подробно интересовались темой украинского урегулирования и предлагали содействовать ему. По данному вопросу может состояться

0: Трехсторонняя встреча, отдельно отметил Песков.
1: Что касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Планирование трехсторонней встречи также подтвердил и помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность страны принять делегации. Переговоры начнутся вновь, если будут продвижения по территориальному вопросу, так считает Ушаков.
2: Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, масса, которые предстоит сейчас согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Напомню, зять президента США Джаред Кушнер вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом посетил в начале сентября сначала Москву, на следующий день Киев. По итогам переговоров в Киеве Кушнер заявил, что Трамп поручил подготовить набор действий для достижения мира. Он также отметил, что поездки в Москву и Киев прошли, цитата, «очень успешно». Ну а саммит БРИКС проходит 12-13 сентября в Нью-Дели. Сроки поставок саудовской нефти в Азию могут вырасти в 2.5 раза. Такой прогноз дают японские СМИ со ссылкой на участников рынка. Этот сценарий возможен в случае закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Рейсы через эту нефтяную артерию, через Ормузский пролив могут занимать около 40 суток в оба конца. Переход по альтернативному маршруту через Суэцкий канал и мыс Доброй Надежды займет около 100 суток. Йеменские хуситы заявили, что уже взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, а в Москве тем временем назвали эту ситуацию мега-эскалацией. Если эскалация продолжится, это негативно отразится на поставках горюче-смазочных материалов в Европу. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Ириной Савельевой выразила профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина.
3: Через этот пролив проходит где-то порядка 7% экспорта нефти. И это важная очень артерия для ближневосточного экспорта нефти. Поэтому то, что с двух сторон фактически перекрыты возможности, это играет большое значение для глобального рынка нефти и прежде всего влияет на поставки из Азии производителей материалов горюче-смазочных в Европу и Соединенные Штаты.
4: То есть ждать рост цен?
3: Скорее Европа, США должны ожидать цен на бензин и авиакеросин, следовательно, на перелеты. А в России здесь могут быть существенные плюсы, потому что сейчас азиатские производители нефтепродуктов ищут альтернативы. И, следовательно, Россия обладает такой позитивной, сильной переговорной позицией, в том числе и для того, чтобы увеличить и обосновать цену комфортно для импорта нефтепродуктов в Россию, ну, по крайней мере, какого-то процента произведенного из российской нефти из-за увеличения поставок, но чтобы дефицит, который периодически в разных регионах возникает, мы могли бы купировать. Глобальные риски, они в долгосрочной перспективе сказываются плохо на отрасли, но на сегодняшний момент они могут быть при правильно проведенных переговорах на руку и закрыть текущие проблемы, которые могут возникать.
4: А есть какие-то альтернативные маршруты?
3: Но через мыс Доброй Надежды могут идти поставки, но это, вы сами понимаете, что это очень сильно и удлиняет логистику, и риски, в общем-то, не снижает.
4: Юля, мы видели в последнее время и так достаточно значительный рост цен на нефть, выше $100 за баррель, уверенно держалась и Brent, доходила до отметки 109. Что будет дальше?
3: Ну, сейчас мы видим небольшое падение. Отыграл рынок, ну, порядка там 3,5-4%. Волатильность сохраняется, но тренд, он примерно понятен. Пока что Баб-эль-Мандебский пролив под угрозами, но хуситы не перекрыт. Он перекрыт только для Саудовской Аравии, но к ключевому игроку этого рынка в регионе. Ну, посмотрим, как это дальше будет развиваться. ситуация, затронет ли это других производителей и поставщиков, ну, тогда будут какие-то результаты. Но видим, что рынок пытается отыграть, изменить поставки.
4: Юля, как вы думаете, удастся купировать всю эту ситуацию непростую, которая складывается в ближневосточном регионе?
3: Здесь очень много зависит от переговоров США и Ирана в Армузском проливе.
4: Ну, они очень лихорадочно как-то проходят.
3: Да, да, вот и поэтому и рынок лихорадит, и хуситы воспользовались этой ситуацией, вот и западное побережье Йемена теперь тоже охвачено этим огнем, но, то есть они воспользовались возможностью, и то, что анонсировали еще весной при возникновении конфликта в Армузском проливе, и говорили, что перекроют Бабель-Мандебский, но рынок не очень верил, а теперь, наверное, все верят.
0: Бабель-Мандебский пролив находится на северо-западе Индийского океана, и с конца 19 века этот пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется до 12% мировой морской торговли и примерно треть мировых контейнерных перевозок. Ежегодно через канал и пролив проходит порядка 20 тысяч судов. OpenAI планирует провести демонстрацию человекоподобного робота в 2027 году. Об этом глава компании Сэм Альтман заявил в интервью. Журналист напомнил Альтману, что тот ранее прогнозировал появление робота в 2027 году, а недавно подтвердил работу OpenAI над гуманоидом. На вопрос, удастся ли показать такого робота уже в следующем году или сначала потребуется усовершенствовать его мозг, Альтман ответил утвердительно. По оценке Альтмана, до широкого распространения человекоподобных роботов должно пройти еще несколько лет, но уже в следующем году будет доступна, цитата, «крутая демонстрация».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
6: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд, 9,32, быстрее рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
7: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Uni3, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
6: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
5: Технологии и тренды.
6: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании RoboBusiness, которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
8: Привет-привет!
6: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
8: Одновременно и то, и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики. И
6: нужно было еще поспевать за своим роботом.
8: Надо было успеть за этим роботом и управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами, потому что, например, помимо спортивных дисциплин, такие как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
6: Да.
8: И вот робот должен был взять эту ленточку ее вот туда вот вставить.
6: К столбику. Да. Вау, это и для человека это, в общем, непростая задачка.
8: Да. И в целом там даже больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме телеуправления. То есть сейчас во многом для практических задач роботы

0: еще управляются оператором, который в костюмчике или там с джойстиками может или рядом стоять, или у него может быть на глазах вот VR, и он будет эти задачки выполнять для того, чтобы робот делал эти движения. Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов — это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звуков и так далее.
1: Весь интернет. Мы просто взяли весь интернет.
0: Туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
2: Давайте посмотрим. Unity 3 вышла на IPO, а не кто-нибудь другой. И 629% в плюсе в первый день. А потом, за следующую неделю, минус 53%. За что инвесторы-то в итоге заплатили?
0: Потому что все туда забежали, такие, Unity 3, это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но, по моим ощущениям, Unity 3 потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да, они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там, развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там, студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать, там, например, тот же Agibot, Galbot, NGNI делают мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Unity 3 с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный такой, большой, классно танцует. И у них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Unity 3 сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
2: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилс посмотреть.
0: Да.
3: И удивительно, что на этом аттракционе можно на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
0: сейчас
3: мы говорим.
0: И другие выйдут. Сейчас же и Agibot в какой-то момент выйдет, и NGNI, и там, их там очень-очень много.
3: Если брать цифры по отгрузкам, то Unity 3 себя очень хорошо чувствует. Agibot тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
0: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Agibot, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Unity 3 сказали, что они за все время вот сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть они за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Hikrobot. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили, для того, чтобы это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше вот все, что касается там прямохождения и вот двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевести куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
2: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или вот эти колесные платформы?
0: И то, и то. Сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать. Вот, например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог бы выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным, потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы вот сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
2: Ух, вот это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Ну что, может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
0: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
2: Да, потому
0: что
2: везде
0: что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
2: Дорогие билеты, кстати.
0: От нескольких тысяч рублей до 8000 рублей может быть билет.
3: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unity тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
0: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, 2-3, каким-то простым задачкам управления, например, с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально придет...
3: Разгрузка на складах.
0: Полетирование-деполетирование.
3: Да.
0: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет ну чем-то из первых.
3: Давай поясним, что полетирование-деполетирование – это супер важная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распред-центра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики, которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер неинтеллектуальную работу.
0: Да, и там еще есть трудности, потому что сейчас это все стандартизировано, там роботы перемещают ящики одинаковые. Они только
3: на палеты на самом
0: они
3: деле
0: разные.
3: Выкладываются разные
0: да,
3: ящики.
0: Да, да, да. Там все абсолютно разные. И сейчас промышленные роботы уже умеют, например, складывать, перекладывать, делать палетирование, например, с разными ящиками. А гуманоиды еще только этому научатся. И когда они это смогут делать, то это будет, конечно же, значимый прорыв. Но я могу сказать, что ритейл, например, и в магазинах тоже гуманоидные роботы нужны. Сейчас, например, в Китае очень много кейсов, как... роботы берут что-то с полки. Вот, скорее, для дарксторов такая история, что вот мы, когда курьером что-то заказываем...
3: Да, брать корзину.
2: Яндекс.Лавка, еще... самокат, вот это все.
0: Да-да-да, надо, чтобы кто-то собрал заказ, и вот это тоже сейчас отрабатывает.
3: И это, на твой взгляд, оптимальнее делать гуманоидным роботом, а не каким-то на мобильной платформе? Или это открытый
0: вопрос? Это как раз это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
3: А, то есть у него ручки сверху, да, а внизу тележечка.
0: Ну, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, он еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять новую. Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, начинается понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер, а у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
2: Форма воды, помните?
0: Да. Вот-вот.
3: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем. В Китае И сколько стоит, когда его в Россию привозят?
0: Ну, это может быть 2-3 миллиона
3: рублей.
0: В рублях, да, уже, ну... Общая проблема того, что китайские гуманоиды, которые начинают ехать в Россию, становятся в два раза дороже. Есть гуманоиды, которые, там, например, с высокой грузоподъемностью, они могут стоить в Китае 8-10 миллионов, а в Россию доезжать с прайсом 15-16 миллионов.
3: А там, почему?
0: Пошлины? Ну, потому что пошлины, НДС, размеры этого гуманоида и прочее.
2: Дорого. Ну, с учетом этих цен, первая отрасль в России, где гуманоиды станут обычным делом, на твой взгляд?
0: Сначала обычным делом станет то, что люди собирают данные. Они будут в ободочках, где у них вот снизу есть камеры, которые снимают их действия, и в том числе они будут в перчаточках для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
3: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберрис, всякие маркетплейсы?
0: Это появится в... ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
3: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК. Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Заливное.
6: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
5: Нет, спасибо, я на диете.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
8: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде.

Тенденции говорят о фундаментальном сдвиге в решении глобальных задач. Прежде всего, продовольственной безопасности. Если выращивать белок можно в биореакторе посреди пустыни, минуя логистические цепочки независимо от импорта, значит, целые страны априори защищены от климатических катастроф и не будут зависеть от внешней политики. Экспорт технологий из агрохолдингов в биотехлаборатории переживает активную трансформацию. Некоторые компании уже работают над воздушным белком, R-протеином, который синтезируется микробами из углекислого газа, воды и азота. Вот она, еда будущего, буквально из воздуха и электричества.

0: Москве 16.30. С новостями Ася Касьянова. Высокая инфляция в странах еврозоны может продлиться дольше, чем предполагалось, сообщил глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Она напомнила, что ЕЦБ ранее установил среднесрочный целевой показатель инфляции в 2%, но сейчас это 3,3%. Лагард отметила, что инфляционный шок вызван не только войной на Ближнем Востоке, но и разрушением нефтеперерабатывающих мощностей по всему миру, особенно в России, отметила она. Конфликт на Украине напрямую влияет на жизнь Южноафриканской республики, поскольку она получает из этого региона удобрения и зерно, заявил РИА Новости президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, цены на эти товары выросли. Рамафоса отметил, что обсудил ситуацию на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, и слова российского лидера его обнадежили. Аэропорты российского юга ограничили работу. Меры действуют в Краснодаре, Сочи и Геленджике, сообщает Росавиация. Запасы нефти на экспорт у Саудовской Аравии закончатся, если в течение нескольких дней королевство не восстановит работу нефтепровода «Восток-Запад», сообщает агентство Рейтер. Таким образом, глобальный рынок может потерять до 4% поставок. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о превентивном отключении нефтепровода после нескольких нападений. Лидеры Шотландии, Уэльса и Ольстера подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании, пишет газета «Сандэй Телеграф». Встреча намечена на 14 сентября. Издание отмечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство, а сам меморандум будет охватывать вопросы экономики, энергетики, а также отношений с Европой и международным сообществом. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечеству глава Anthropic Дарио Мадеи. Но можно этого и избежать, считает разработчик Cloud. Нужно только замедлить темп развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Amadei, укладывается в три пункта. Первый — это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг — это координация общих стандартов безопасности в, цитата, демократических странах. А третий — глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатели SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI — Сэм Альтман уже поддержали предложение Amadei в соцсетях, и уже сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Foresight Уильям Маккаскел.
2: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. И их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
1: Глава Anthropic Дарио Мадеи связал свою тревогу с действием ИИ агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о

0: трех случаях побега Клауд из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадея обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке ИИ, так считает основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
1: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурировать не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
0: Ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию ИИ из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля. Буквально через минуту от высоких проблем развития нейросетей перейдем к обычным закруткам солений и возросшей популярности на это дело. Оставайтесь на чистоте радио РБК.
2: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: 16:37 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. С лета готовят не только сани, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». А стерилизаторы, закаточные машинки, банки для соленья раскупают так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Но вот только скупают их, кажется, далеко не одни только бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом, разбиралась Алиса Чанова. Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
6: Согласна, да. И эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
0: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
6: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе Озон.
7: Согласно данным Озон, во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
0: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
6: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд, оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее, угадай, кто?
0: Ну, зумеры, конечно.
6: Разумеется.
0: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
6: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки, и это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
0: Монастыринг.
6: Да.

0: А мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросом выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
1: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки. Типа, все, мне 25, пора делать закрутки на зиму и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешься по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
0: В свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши за пару тысяч, все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
2: С закрутками я познакомилась несколько лет назад, тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов, решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах, ну и все же свое. Я знаю, что в составе, и мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
3: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
0: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
4: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хорошие отзывы от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
0: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками.
3: В том, как зумеры увлеклись закрутками. На зиму разбиралась Алиса Чанова и Серафим Сашлиев. Двадцатипятиминутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Овации удостоилась документальная картина «Нация». Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях

0: Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля, и ценность его в том, что действующие израильские солдаты, ну, разумеется, анонимно рассказали свои истории. Главная награда фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Маэль Туке. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Ну и лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Он признан Минюстом России иноагентом, представившим масштабную драму «Дао». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, так считает кинокритик Егор Москвитин.
1: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень и очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
0: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. А кубок в Ольпе за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую – Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусаны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
2: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Так показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый «Дикая лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу, хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
0: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон. Это самый престижный частный пансион в Англии.
3: РБК «Коллекция».
0: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. Ему предстоит не только учиться, но и жить на территории колледжа. А BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год, то есть примерно 7,5 миллионов рублей. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнавала Надежда Сережкина.
4: «Да или нет?» Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
5: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма

0: вредным для общества. Поэтому образование без воспитания – это страшная вещь.
1: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
0: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
1: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
0: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка, туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаусмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. То есть еще система, которая называется rip, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы вы подписали мне похвальный лист. По-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия там, и Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости, и вот здесь вот какой одной фразой по-итонски можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал «you're up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итон всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итоне есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итона неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итоне система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Кто есть кто?
3: Дипал S09 — это автомобиль, который выглядит так,

0: будто дизайнеры открыли каталог Лиафта и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
4: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Starbucks. Начало 2000-х. Starbucks открывает сотни заведений по всему миру. Руководство не сомневалось. Австралийский рынок ничем не отличается от американского, поэтому корпорация решает разом запустить десятки точек в крупных городах в надежде приучить местных к культуре кофе на вынос. Маркетологи не учли, что в Австралии уже существовала своя утонченная кофейная традиция. Долгие годы ее бережно и со вкусом создавали итальянские и греческие иммигранты. Например, жители предпочитали качественный флейт уайт в красивых чашках, а обсуждение новостей с бариста и даже задушевные беседы с ним были частью повседневной культуры. Когда же покупатели столкнулись со сладкими сиропами и взбитыми сливками от Starbucks в огромных пластиковых стаканах, они прозвали это кофейным супом. Люди демонстративно проходили мимо американской сети ради любимых локальных кафе. За первые 7 лет работы в Австралии компания накопила 105 миллионов долларов чистых убытков. В итоге закрыла 70% нерентабельных

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по НПЗ в России. Президент США связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре. На этой неделе средняя стоимость дизеля в Соединенных Штатах впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. Продвижение переговоров по мирному урегулированию на Украине зависит от территориального вопроса, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Также, по его словам, США стали лучше понимать позицию Москвы после многочасовой беседы с Владимиром Путиным. Что касается места возможной трехсторонней встречи, то Арабские Эмираты готовы предоставить площадку, отметил Ушаков. Минобороны Ливии опровергла информацию о том, что разрешила иностранцам использовать свои базы для ударов по другим странам. Так ведомство ответило на публикацию CNN. Телеканал со ссылкой на украинскую разведку заявлял, что Киев использовал базу в ливийском городе для запуска морских дронов по российским кораблям. Ливийские власти подчеркнули, что не давали никаких разрешений на подобные атаки. Тело 17-го погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Кабардино-Балкарии обнаружили спасатели, сообщили в оперативных службах региона. 6 сентября на горе Мижиргия снег накрыл группу из 33 альпинистов, 17 из них погибли, 6 пострадали и попали в больницу. Петербурга отправил под стражу начальника московского вокзала Артура Журавлева и двух сотрудников. По версии следствия, они договорились присвоить около миллиона рублей, оставленных в камере хранения забытых и невостребованных вещей. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что трампизм продел редкое единство на саммите БРИКС. Это вердикт не мой, а Financial Times. Так они характеризовали встречу в Нью-Дели. По оценкам газеты, исторически разрозненный блок теперь легко находит консенсус. Причина опасения на фоне войны в Персидском заливе – пошлины санкций со стороны США. В итоговом документе БРИКС также говорится о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН, а также к реформам целого ряда других международных организаций. Российский президент вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы мира. Необходимость перемен действительно назрело, так как ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказал эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
3: Реформирование Совета Безопасности, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. Владимир Путин признал тот факт, что в нынешнем варианте ООН не справляется с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, которые где-то пересекаются, где-то едины.
4: В каком виде стран?

0: глобального Юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
1: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянный, куда входит 5 стран. Но последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации, хотя российская позиция заключается в том, что она не отрицается, но необходим ее пересмотр. Большее подключение как раз стран глобального юга в качестве непостоянных членов для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений.
0: А вот Генассамблея, он разве недостаточно для этого?
1: Сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета у Генассамблеи в данном случае недостаточно.
0: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. При этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. О каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
1: Также, например, Саудовская Аравия, у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии. Более, может быть, активные позиции, хотя в нынешних условиях и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, свои интересы. Поэтому есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно далекие региональные, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях БРИКС Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский лидер призвал не откладывать реформу Совета Безопасности ООН. Он также предложил выработать инициативы для реформы системы международного управления на саммите. Что касается разногласий по ближневосточному конфликту, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков в разговоре с Ириной Савельевой предположил, что в первую очередь Юрий Ушаков говорил об Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.
3: Тематика расширения обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игроки, как Индия, хотели бы, безусловно, участвовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности, пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. В пятерке разные игроки, и надо находить какой-то консенсус. Вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа не очень позитивная, да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все желание, попытки, но прямой такой механики именно расширить пока нету.
4: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
3: Речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, возникают прямые трения, если так можно говорить, вплоть до того, что сложно даже согласовать проект общей декларации, потому что этот кризис очень чувствителен для участников пространства ближневосточного.
4: А нет ли вообще риска, что БРИКС превратится в какой-то антизападный блок, а не в универсальную платформу?
3: Речь идет о мировой экономике, о глобализации. То есть что значит западное, незападное, все перемешано, то есть капитал интернациональный, торговля интернациональная. Поэтому нет стен, которые могли бы отделить Запад, не Запад, Север, Юг. Так что все взаимосвязано, и поэтому все заинтересованы в привлечении капитала, инвестиций. А это, условно говоря, без Запада, да, так если формально говорить, ну никуда, потому что так устроено мировое экономическое пространство. Я думаю, что больше, когда вот говорят о таких противостояниях, речь вот о каком-то политическом подтексте, да, но это было, есть и будет. Здесь надо находить компромиссы. Поэтому такого деление жесткого по какой-то конкретной вот границе, и это невозможно в принципе осуществить.
2: На полях саммита поднимали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил что для переговоров с Путиным Владимир Зеленский может приехать в Москву. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. Но Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. Песков, в свою очередь, заявил, что встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами, цитата, «невозможна». Смоленский районный суд Петербурга отправил под стражу начальника московского вокзала Артура Журавлева, его заместителя Ольгу Сидора и кладовщика камеры хранения Любовь Куликову. Их обвиняют в присвоении денег пассажира на сумму не менее 876,5 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, в августе фигуранты договорились присвоить имущество пассажиров, оставленное в камере хранения забытых и невостребованных вещей. Куликова получила сотрудников транспортной безопасности рюкзак пассажиров, в котором находились рубли и иностранные валюты, говорится в сообщении. Следствие считает, что кладовщик не указала деньги в акте и передала их Ольге Сидоро, та господину Журавлеву. Деньги, по версии следствия, хранились в сейфе кабинета начальника вокзала. В Литве из-за стаи птиц закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух истребитель НАТО. В стране был объявлен желтый уровень воздушной тревоги. Истребитель распознал птиц, дронов среди них не обнаружили, сообщил Национальный центр управления кризисами. Из-за тревоги сеть «Максима» временно закрыла около 70 магазинов и других подразделений в Вильнюсском, Атракайском и Электринайском районах, а также в Дауга и Пабраде. Ну, а далее в эфире через полминуты программа «Экономика впечатлений». Оставайтесь на частоте радио РБК.
5: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+. Повтор программы.
6: В студии Александр Ляпин
7: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И я не могу вот прямо сейчас в эфире не поделиться своими планами на вечер.
6: Так.
7: Я иду в кино на «Сумерки».
6: Жень, ну ты на самом деле не удивила, потому что ты такая далеко не одна.
7: А «Сумерки», те самые, собственно, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в России с начала этой осени. Фильм официально вышел в повторный прокат, и с начала сентября его уже посмотрели почти 54 тысячи человек. А кассовые сборы превысили 36 миллионов рублей.
6: Да, при этом социальные сети заполнили ролики с переосмыслением культовых сцен и героев, продажи книг саги демонстрирует взрывной рост, и кажется, что мы снова в нулевых годах.
7: Сегодня мы обсудим, как проект некогда локальной американской киностудии Silent Entertainment стал одним из самых окупаемых в истории кино, и кто зарабатывает на ренессансе «Сумерек».
5: Экономика впечатлений.
6: Да, Жень, давай начнем с общих данных. Кинофраншиза «Сумерки» была запущена в 2008 году американской киностудией Summit Entertainment. Я напомню, она известна по таким проектам, как «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент». Всего в рамках франшизы вышло 5 фильмов, и релиз последнего фильма состоялся в 2012 году. Фильмы эти стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл, кстати, был авторским дебютом.
7: «Сумерки» положили начало многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло достаточно большое количество популярных в 2010-х годах пародий, в том числе, напомню, «Вампирский засос» в качестве примера. Summit Entertainment заключила множество франшизных контрактов на создание широкой достаточно линейки мерча по «Сумеркам». Были коллаборации с «Лего», с «Фанко Поп», с косметическими брендами. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель «Крокс».
6: И все это при том, что первый фильм вообще на самом деле снимался как независимое кино. У него был очень ограниченный бюджет, всего 137 миллионов. И режиссер Кэтрин Хардвик, она изначально вообще должна была уложиться даже в меньшую сумму, а к финальной части, к последней, пятой, производственный бюджет уже вырос до 120 миллионов долларов.
7: И это только производственная сага. «Сумерки» известна своим колоссальным маркетингом, причем цифры эти, что довольно нетипично для кинобизнеса, раскрываются довольно официально. Затраты на пиар только первой части составили 30 миллионов.
6: Это почти сопоставимо с самим бюджетом фильма.
7: А все еще немного для пиар-компании. А студия действовала тогда достаточно осторожно, но применила для своего времени гениальный ход. Вместо дорогой

0: телевизионной рекламы, они сделали ставку сразу на интернет и напрямую работали, по сути, с фан-сообществами, с книжными какими-то блогами и так далее. Уже к двум финальным маркетинговый бюджет каждой части держался на уровне примерно 90-100 миллионов долларов.
1: Тоже сопоставимо.
0: Да, тоже сопоставимо, и вот это уже реальный маркетинговый бюджет. Сама франшиза тогда продвигалась уже не как нишевое кино, а как главное поп-событие вообще в мире культуры.
1: Ну и тут важно подчеркнуть, что затраты-то эти окупились с лихвой. Одна касса только, мировые сборы «Сумерек» превысили 400 миллионов долларов. Это в 11 раз больше бюджета. То есть окупилось точно. Сборы в прокате финальной части составили 830 миллионов долларов. Это в 7 раз больше бюджета.
0: А, причем кинотеатры применительно к франшизе «Сумерки» это далеко не все. Она заработала еще более 1 миллиарда долларов на продаже, внимание, DVD-дисков и лицензий для стриминговых после платформ и телеканалов. Только за первые месяцы продаж дисков первой части фанаты раскупили копии практически на 200 миллионов долларов.
1: Тут уместно отметить, что сага это попала на переход из традиционных, раз, аналоговых, да, в диджитал, поэтому здесь она захватила и там, и там. Вот этот невероятный финансовый поток позволил, собственно, компании Summit, независимой на тот момент, во-первых, обрадовать инвесторов щедрыми очень дивидендами, они там сотни миллионов долларов отправили на это. Ну а затем компания Lionsgate уже купила Summit в 2012 году за 4 миллиарда долларов.
0: А заработала на всем этом и автор книги первоисточника Стефани Майер. Любопытно, что за право издавать первые три книги серии, напомню, это «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», издательство тогда выплатило ей всего 750 тысяч долларов.
1: На самом деле, ну, для дебютанта это огромная сумма.
0: Для дебютанта, да, но по сравнению с тем, сколько она потом заработала на всей этой серии, это капля в море. Романы Майер были переведены на 37 языков мира. Общий тираж реализованных книг превышает 160 миллионов экземпляров. И на пике вот этой сумеречной лихорадки, то есть под конец 2000-х, начало 2010-х годов, ее годовой доход только от продаж книг и лицензий превышал 50 миллионов долларов. То есть по рейтингу Forbes она опережала Стивена Кинга. Я пообщалась с руководителем пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасией Савчук о том, что происходит со спросом на ее книги сейчас. Вот что она говорит.
2: Федеральная сеть книжных магазинов «Читай город» проанализировала продажи книг «Сумерки» Стефани Майер, и мы заметили, что ближе к осени спрос растет. Так, август к июлю 2026 года показал рост спроса на 55%, сентябрь к сентябрю на 169%. И основными причинами можно назвать, конечно же, это сезонная тяга к атмосферному чтению. Россиянам хочется погрузиться в такую осеннюю атмосферу, осеннее настроение, и они это делают с помощью книг. Также это тренд, который сейчас идет в социальных сетях. И, наверное, одной из главных причин является повторный прокат фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так франшиза переживает новую волну популярности, и людям хочется возвращаться к книгам, читать первоисточник.
0: Саш, ну мы уже несколько раз сказали, что сейчас «Сумерки» переживают очередной виток популярности, некий такой ренессанс, причем во многом у молодой аудитории,
1: что
0: которая изначально релиз вообще не застала. Ты посмотрел, я вижу, что у тебя готова статистика, что новые зрители находят в фильмах почти 20-летней давности, и как вообще аудитория все это воспринимает?
3: Не опросы, а замеры.
1: Да, ты знаешь, получилось любопытное исследование. Я сравнил, что зрители писали о «Сумерках» во время выхода саги, это 8-12 год, напомню, и что они пишут сейчас.
0: Во время выхода, я напомню, очень противоречиво все было.
1: Да, и сейчас тоже об этом скажем. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вообще претензии к «Сумеркам» практически не изменились. Вот как тогда ругали, странные диалоги, они правда странные.
0: Лев влюбился в овечку.
1: Да, чрезмерная мелодраматичность, местами деревянная актерская игра, что тоже правда, такие самые сомнительные отношения Беллы и Эдварда, даже по нынешним меркам, они немножко такие, как будто не экологичные. Да. Все это обсуждают сегодня, но совершенно изменилось отношение к этим недостаткам.
0: Так, в каком смысле?
1: Смотри, если раньше логика была примерно такой. Если тебе нравятся «Сумерки», то ты должен был доказать в этих битвах сетевых, что это на самом деле хорошее кино. И вообще, вокруг саги, ты права, шла настоящая культовая война. С одной стороны, была огромная армия поклонниц, а с другой стороны, был мощнейший антифандом, который высмеивал все в этом фильме, и даже не столько фильм уже в какой-то момент, по нему уже потоптались, начали высмеивать, собственно, вот эту вот толпу девочек, которая фанатеет от этого фильма, ну и, конечно, фанатеет от Роберта Паттинсона. Сегодня все устроено иначе. Современный фанат «Сумерек», он вполне спокойно говорит, да, диалоги ужасные.
0: Да, да, все ужасно,
1: Эдвард,
0: все на мем.
1: Да, очень странно ведет себя, сцены некоторые вызывают просто чувство испанского стыда, но именно поэтому я это обожаю. То есть вот я, ты знаешь, назвал это критическая привязанность.
0: Ну, то есть фильм из категории «это ужасно плохо и вообще это нельзя смотреть» перешел в категорию «это настолько плохо, что хорошо».
1: Да, и это уже становится, да, культом, и некоторые вещи, вот как мы видим, прям буквально...

0: реально поменяли знак. Ну, например, ты помнишь, многие отмечали вот этот синий-зеленый фильтр ужасный, который применялся тогда. И это действительно очень бюджетное решение, и по нему прошлись неоднократно. Сейчас это чуть ли не главная визуальная фишка всего фильма.
1: Я напомню, что выпускали специально даже такие пластинки, через которые можно смотреть на мир, либо делать фотографии как раз с этим
0: глазами
1: фильтром.
0: Сумерек,
1: именно
0: да.
1: так.
0: Есть еще интереснейший момент. Вот эти неловкие реплики и диалоги в фильме. Их очень много. Сейчас они просто стали уже цитатами и мемами. Их выкладывают в соцсети, у них миллионные просмотры. И это становится даже уже таким предметом как будто поклонения, несмотря на то, что это ужасно сделано. Что еще важно, и многие это отмечают, это вот этот медленный темп первого фильма. Дождливая атмосфера, все такое немного серое,
1: кстати,
0: но при этом уютное.
1: Во втором тоже это было, и еще медленнее шло повествование, потому что, я напомню, там по сюжету вот этот вот разрыв, это драма, все пытались показать, как Белли плохо, как она переживает. На самом деле любопытно вообще, как можно было вампирскую сагу сделать уютной.
0: А ты знаешь, оказалось по отзывам, что вампир это вообще это дело десятое. Сейчас да. люди действительно обсуждают дождь, вот этот хвойный лес, туман, маленький город. И любимые сцены это как раз такие бытовые, когда Белла готовит ужин, делает домашнее задание, едет в школу. И люди отмечают, особенно зумеры, которые смотрят этот фильм, что они, по сути, увидели мир до тотальной цифровизации.
1: Как интересно. Слушай,
0: ведь там же не было
1: там... Ни телефонов,
0: ни
1: ничего. Вот эта аналоговая камера еще даже в первой части показана с очень таким классным кадром.
0: И получается, что по отзывам для зумеров это фильм о такой потерянной простоте. Утерянной, точнее.
1: Но при том они сами эту эпоху уже даже не застали.
0: Именно так. И вот это вот самое любопытное, потому что я посмотрел в других исследованиях о психологии восприятия, есть такое понятие исторической или опосредованной ностальгии. То есть это ностальгия по тому времени, который ты на самом деле не застал.
1: По непрожитой жизни, да.
0: Помнишь, мы с тобой обсуждали феномен очень странных дел.
1: Именно так, что молодежи очень нравится эстетика 80-х, 70-х, 80-х годов, хотя они вообще ее никогда не видели.
0: Да, ну и вот эта тоска по чужому подростковому возрасту, она, конечно, идет такой красной линии в обсуждениях. И есть очень интересный кейс. Я прям да. его хочу отдельно проговорить. Один пользователь уже в возрасте, он писал о том, что пересмотрел сагу «Сумерки», уже будучи взрослым, и увидел в этом фильме совсем не то, что он видел, когда фильм только выходил. По молодости он был как раз вот из антифандома, и он ругал, и критиковал это все. А сейчас пишет, что, слушайте, я совсем иначе посмотрел на эту сагу, и прошу прощения у всех тех, кого я в те годы критиковал. Это очень классно, потому что, как мне кажется, главный вывод этого исследования в том, что «Сумерки» сами по себе не изменились, они какими были, такими остались.
1: Изменилось отношение
0: поменялся
1: к ним.
0: Зритель.
1: Поменялся зритель и психологические паттерны.
0: И знаешь, что самое вот главное, что зрителю-то нужно? Оказалось, что им от этого фильма нужно просто состояние определенное, которое он им это дает. Это вот опять же музыка. Кстати, музыка, мы еще скажем об этом, играет да. серьезную роль в подогреве интереса.
1: И ее активно монетизируют. Любопытно, что «Сумерки», несмотря на вот такие, как мы уже озвучили, противоречивые оценки, действительно застолбили себе место вот на уровне буквально «Гарри Поттера» и «Звездных войн», которые, кстати, критиковали намного меньше. Экономика вокруг проекта выстроена довольно небанальным образом.
0: Да, мы уже неоднократно вот разбирали, что для крепкой франшизы мало только хорошего контента. Экосистема обязательно должна выходить в офлайн, должен быть мерч, должны быть фанатские ивенты.
1: «Сумерки» пошли еще дальше. Фильм зарабатывает и пиарится буквально на всем. Вот один из примеров. Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет». Считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработка дизайна занималась Каролина Эррера. Стоимость составила $35,000. Одно только платье.
0: $35,000.
1: Именно так.
0: В сентябре 24-го статью о феномене вот этого сезона «Хуа-хуа-хуа» по мотивам саундтрека к первой части выпускала британская Independent. Тогда издание отмечало, что тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая вот эту ностальгию по облачности и прохладе. Вот мы здесь видим, как работает вот эта экосистема.
1: Прям буквально точечно, обрати внимание, платье, отдельный саундтрек, еще что-то, и из этого выращивается уже феномен. В 25-м году фильм вышел в повторный прокат в США. Тогда его выпустили в обновленной 4К-версии. Он собрал десятки тысяч зрителей. На фоне этого лейбл Warner Music Music Group также перевыпустил все саундтреки к фильмам. Издательство представило фанатам три коллекционных издания франшизы. То есть постоянная вот эта переработка.
0: Ты знаешь, примечательно, что «Сумерки» сейчас заходят вот как раз той аудитории, которую премьеру их не застала. Мы об этом уже сказали. Это поколение «Зумер». Даже некоторые из поколения «Альфа» его смотрят. И вот издание «Conversation» отмечало, что коллективной ностальгии по паранормальным романам способствует такое явление, как «Букток».
1: А я поясню, что это короткие вертикальные видеоролики в ТикТоке, посвященные книгам.
0: Да, и часто их как раз публикуют блогеры-подростки, причем не просто так, они распространяют вот в соцсетях эти видео, на которых они сами переодеваются в популярных героев франшизы, тем более, что, ну, скажем, с образом Беллы Свон там проблем нет. Я напомню, это простые джинсы, рубашка и кеды, и в последние годы, кстати, вот этот вот лук один из трендовых, во всяком случае, осенью.
1: Я пообщалась с Еленой Фоминой, нашей коллегой, кинообозревателем РБК Лайф и ведущей программы «Кино» с Еленой Фоминой, о том, за счет чего «Сумерки», по сути, из года в год переживают вот этот самый ренессанс.
2: Фактически это сезонный контент, который украшает осень не хуже тыквенного латте и других атрибутов Хэллоуина. У нас наступило само по себе не самое радостное время года, не такое, как весна и лето, и надо добавить ему праздника. «Сумерки» с этим великолепно справляются. Прежде всего, как декорации. Укутанный облаками городок среди вековых сосен в штате Вашингтон. Вечная юность в старшей школе. Зелено-синие фильтры глушат надоедливый оптимизм разных романтических историй. «Сумерки» — это же тоже романтика. Но романтика взросления, которому не грозит увядание. Вечная любовь, как она есть, таинственная и опасная. Но если отважиться, какое вознаграждение она сулит? В общем, выражаясь языком маркетологов, «Сумерки» закрывают сразу несколько потребностей зрителей. В грезах о большом чувстве, в вере в сказку, в мечтах о вечной жизни, в конце концов, и в ностальгии, куда же без нее.
0: Вот то, о чем Лена Фомина говорит, тоже отчасти то же самое. Это состояние, которое зрителю дают «Сумерки». Давай подведем итог. Вот даже спустя полтора десятилетия после выхода финального фильма «Сумерки» в 2012 году, он все-таки продолжает приносить огромную прибыль.
1: Франшиза превратилась в вечный источник пассивного дохода для ее создателей и для актеров. И прямо сейчас она, как мы уже проговорили, переживает мощнейшую волну монетизации. Студия Lionsgate получает стабильный доход вообще от самых разных источников. Во-первых, лицензирование для стримингов. Права на показ «Сумерек» регулярно перекупают такие гиганты, как Netflix, Peacock, Hulu и крупные телеканалы. Каждый раз, когда фильмы возвращаются на платформы, студия зарабатывает миллионы долларов на вот этих вот лицензионных контрактах.
0: Ну, разумеется, повторный прокат в кинотеатрах тоже драйвит франшизу, стабильно приносит по несколько миллионов долларов чистыми за короткий уикенд. Сюда же и переиздание книг, на которых уже сама Майер, автор, зарабатывает.
1: Все это подкрепляется грамотной офлайн-составляющей. Каждый год в коллаборации выпускаются различные коллекционные предметы, будь то Лего с домом Каллина в прошлом году, косметика от разных брендов. В 26-м году студия даже запустила масштабный тур живых симфонических концертов. Он пройдет по 60 городам США и всего мира. То есть зрители смогут посмотреть фильм на огромном экране под живой аккомпанемент оркестра. И это тоже будет монетизироваться, собственно, производителями.
0: Ну, кстати, вот именно феномену симфонических оркестров, их выступлений с саундтреком и кино и играм будет посвящен наш следующий выпуск «Экономики впечатлений». Не пропустите. Ну, а если говорить о «Сумерках», то ты знаешь, Жень, я вижу ситуацию, когда контент закончился, и каждый год в определенный сезон, в том числе силами самих пользователей, он снова возрождается, как «Гарри Поттер» на Новый год.
1: Именно так. Каждая осень, тот самый сезон «Хо-хо-хо».
0: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
8: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
5: 5 сентября прошлого года вошло в историю как день, когда количество произведенного в мире пластика превысило

0: 17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. МАГАТЭ уведомят об атаках ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, как сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Информация агентству будет передана. Со вчерашнего вечера зафиксировано более 10 атак дронами. Пострадавших нет. В центре готовят персонал станции к нештатным ситуациям. Радиационный фон в норме. В ущелье Бизинги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла неделю назад. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето, как сообщила РБК. Ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. При этом прогноз со самой холодной ночи не оправдался. Минимум на ВДНХ составил плюс 7,1 градуса. На других станциях от плюс 6 до плюс 9. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. Отмечу, средняя цена на дизельное топливо в США впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовала от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
2: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
1: Можно ли считать заявление Трампа соответствующим действительности? Ситуация вокруг дизельного топлива. Разберемся с директором Института энергетики и финансов Алексеем Белогорьевым. Он на связи с нашей студией. Алексей, здравствуйте. Вот насколько обосновано заявление Трампа о том, что дефицит дизеля связан именно с войной на Украине?
3: Добрый день. Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, и керосину доля России не так велика и не так значима, а по дизелю действительно мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса. И он, в общем, мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки, которые в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, с дизельным топливом ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. И Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
1: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо в США впервые превысила.

0: Если, предположим, сейчас, что действительно там, эта просьба-требование будет услышано, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся, конечная цена в Соединенных Штатах на дистопливо изменится?
1: Ну, изменится, но не быстро, потому что здесь же вопрос не только в... У США самого нет дефицита. То есть рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там, Европу и другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс истощены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. И в США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы из США и Европы работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива там, на 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. А авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же сырья, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Ситуация очень сложная, действительно.
0: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможные какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление? Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов, Ближний Восток, США, Индия?
1: Ну, даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта – это существенная проблема для мирового рынка. Поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще из Персидского залива нет поставок, ну, то есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому ну, никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался. В том же Китае он довольно сильно ужался. Но со стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
0: Ну вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее, вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то также повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро, ударов по НПЗ?
1: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые у партии проигрывает, и как бы обвинение в росте цен одно из основных. Поэтому понятно, что он сейчас делает все возможное, чтобы себя переложить вину и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1,5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, на экспорт. И, в общем, только через 1,5 года удалось достичь этой договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там, украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
0: Хорошо, последнее. Как сейчас в целом обстоит ситуация с дефицитом дизеля в мире?
1: Ну, повторюсь, где-то 25%, то есть четверть экспорта просто отсутствует на рынке из Ближнего Востока, из России. Замещается это за счет сокращения спроса болезненного весьма и масштабного изъятия запасов, которые тоже истощаются. Поэтому к зиме, если все так продолжится, ситуация сильно усугубит.
0: Алексей, благодарю вас. На связи с нашей студией был директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары в России вглубь Украины, цитата, гораздо более мощные и чувствительные. Так считает Владимир Путин. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров, в их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке – от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. цен. Похоже, механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
2: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
3: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
2: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
3: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
2: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификат, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
3: Все, что касается производство реализации продуктов питания, это, ну, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
2: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
3: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
2: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, к тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
0: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, о сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Мы продолжаем подводить итоги недели. Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. По словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая, и ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста, выясняла Яна Ритунская.
4: в туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая,

0: тая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, которые вводят российские аэропорты, и также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
1: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет, это организованные туристические группы из Китая, пока активно штурмуют наши приграничья, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее, перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск, мы по-прежнему принимаем китайских туристов. В принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пёр в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
0: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. Все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
2: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
0: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
3: В том, что повлияет на рост турпотока из Китая в Россию, разбиралась Яна Ритонская. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник, 14 сентября, на саммите в Кардиффе, столице Уэльса, намерены подписать декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Об этом пишет Телеграф. Они собираются потребовать право на проведение референдумов о независимости. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам ранее заявил, что решение о проведении референдума по вопросу границы следует принимать при наличии в стране четкого консенсуса, когда общественное мнение изменится настолько, что этот вопрос необходимо будет рассмотреть. Лидер Шотландской национальной партии, премьер-министр правительства Джон Суини уверен, что Бёрнаму придется свыкнуться с мыслью о том, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства. когда на

0: Футбольное поле вернется вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Что в хоккейном мире думают о инициативе с пробитием буллетов перед началом матча? И кто победил в финале женского US Open? Егор Белов расскажет о спортивных новостях.
1: Спорт на РБК.
2: ЦСКА рассказали, когда Игорь Акинфеев может вернуться на футбольное поле. Вратарь армейского клуба продолжает восстанавливаться после травмы. Голкипер не играет с апреля нынешнего года. Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что точного понимания по срокам возвращения вратаря пока нет. В ближайшее время Акинфеев перейдет к тренировкам на поле. В клубе ожидают, что голкипер полностью восстановится и сможет принять участие в матче до конца календарного года. Также врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления других игроков. По его словам, защитник Мойзес находится в Бразилии и восстанавливается после операции. Он вернется в клуб через полтора месяца. Защитника Милана Гайча прооперируют на следующей неделе. Через 2-3 дня после операции он прибудет в Москву. Ну а хавбека Дмитрия Баринова прооперировали позавчера. В столицу вернется на следующей неделе, добавил Безуглов. Идея неплохая, но требует доработки. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев оценил идею с проведением серии буллитов перед матчами континентальной хоккейной лиги. Глава лиги Алексей Морозов ранее рассказал о варианте, при котором серию, определяющую победителя, будут проводить не после овертайма, как это происходит сейчас, а до стартового вбрасывания. По словам Морозова, проведение такой лотереи придаст игре ажиотаж. Идею восприняли неоднозначно. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, например, заявил, что если бы такой вариант был интересен, его давно внедрили бы в НХЛ. Протестировать идею лучше в межсезонье, посмотреть, понравится ли такая инициатива клубам и болельщикам, и потом делать выводы, уверен Третьяк. Воробьев же назвал идею неплохой, но требующей доработки. Непонятно, когда бросать буллиты. В конце разминки на льду или прямо перед началом матча, заметил тренер. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на US Open. В финале турнира Рыбакина обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Для Елены это первый титул на US Open. Ранее она выигрывала Уимблдон в 2022 году и Австралиан Open в 2026. Обращаясь к Рыбакиной, Токаев заявил, что Казахстан гордится достижениями теннисистки. «Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте», добавил Токаев. Под флагом Казахстана теннисистка выступает с 2018 года. Ранее она представляла Россию. Нападающий Орландо Антуан Гризман забил в 5-м матче МЛС подряд. Французский форвард отличился в игре с Торонто. Гризман забил победный гол 3-0 в пользу команды из Флориды. У нападающего Орландо 8 голов и 3 передачи в 10 играх чемпионата. Клуб одержал 3 победы подряд. Француз проводит первый сезон в американской лиге. Ранее он выступал в Европе. Наибольших успехов добился в составе мадридского «Атлетико». Вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира 2018 года в России. Колин Кибенат-Шипи стал победителем Ultimate Championship в Венгрии. В этом году турнир проводится впервые. Атлет из Ботсваны выиграл забег на 400 метров, установив национальный рекорд и показав 5-й результат в истории. Дистанцию он преодолел за 43,39 секунды, а потом несколько раз отжался, показав, что вполне сохранил силы. Американец Рай Бенджамин занял 2-е место. Джерем Ричардс из Тринидада и Тобаго – 3-е. Ultimate Championship – новый пригласительный турнир. Его запустили, чтобы закрыть пробел в спортивном календаре. В летные годы, когда нет Олимпийских игр или чемпионата мира, этот турнир должен стать главным финалом сезона. Планируется проводить его раз в 2 года. Пока это все о спорте. Всего доброго и удачи.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый 5-й дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2,5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает 2-е место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир. В центре города города на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4-6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне – не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% с 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
1: РБК «Тренды».
4: Медиа будущего.
2: Искусственный интеллект и машинное обучение постепенно становятся базовой технологией для медиаиндустрии. Их используют и крупные корпорации, и рекламодатели. Прежде всего для анализа аудитории, персонализации контента и упрощения навигации. Ключевой ресурс для медиа – время пользователя. Контента становится больше, а значит, растет конкуренция за каждую минуту внимания. В ответ сервисы будут развивать рекомендательные системы и более удобные способы поиска и доставки контента. Еще один тренд – сокращение дистанции между создателем и потребителем. Пользователи все чаще влияют на сюжеты, форматы и развитие истории через реакции, комментарии и вовлеченность. Спрос по-прежнему остается на развлекательный контент, но усиливается интерес к форматам с идеей и смыслом, в том числе, где обучение сочетается с развлечением. Телевидение не исчезнет, но изменится. Линейная сетка будет все больше дополняться алгоритмами, отложенным просмотром и видео по записи. Медиа будущего — это экосистема, где искусственный интеллект помогает быстрее находить нужный контент и точнее попадать в интересы аудитории.
5: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
6: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностями, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
1: Резать лося.
7: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Ключ.
8: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
9: Шеф, не многовато ли?
8: Была не была. Беру на 10.
9: Есть на 10.
8: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Спорт.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
10: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 6 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России. По его словам, он уже обсуждал это с украинским президентом. Трамп считает, что дефицит дизтоплива вызван не ситуацией на Ближнем Востоке, а российско-украинским конфликтом. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет завтра в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили прием и выпуск воздушных судов. Сообщили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме. Самолет, летевший из Москвы в Анталию, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод, как сообщила Южная транспортная прокуратура. Причина техническая. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. В Екатеринбурге прошла церемония открытия международного фестиваля молодежи. В ней приняли участие иностранные делегации, а также российские и зарубежные артисты. Участников по видеосвязи поприветствовал Владимир Путин, но он отметил особую роль Урала в истории России. По словам президента, именно здесь молодым лидерам стоит обсуждать мир будущего и новые технологии. Фестиваль продлится до 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Еще больше новостей, как всегда, читайте на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Soft Skills.
5: Современные исследования показывают, что саморефлексия – это не абстрактная внутренняя работа, а практический инструмент. Она помогает лучше понимать себя и свои возможности, развивает критическое мышление и усиливает адаптивность. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое саморефлексия, зачем она нужна и как ей можно научиться. Студия РБК. Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов. Андрей, здравствуйте.
6: Добрый день, Игорь.
5: Как вы определяете саморефлексию?
6: Я в свое время покопался в словарях, что такое рефлексия, и обнаружил, что она происходит от латинских слов, которые означают повторно загибать, отворачивать, отражать. То есть это отражение наших мыслей по поводу чего-то.
5: В чем разница между саморефлексией как инструментом работающим и просто размышлениями о себе?
6: В широком смысле саморефлексия – это размышление о себе. Единственное, что в отличие от просто размышлений, она должна заканчиваться какими-то выводами и влиянием на наше поведение. То есть мы не просто должны подумать о том, с кем мы встретились, что мы сделали и так далее. Мы должны оценить наши чувства, что это для нас было, оценить наше поведение, оценить нашу реакцию, сделать это, в общем, честно и решить, хотим мы продолжать делать в следующий раз то же самое или не хотим. Еще важно понять, вообще честны мы с собой или не честны в ситуациях, когда нам, например, хочется соблюсти лицо, а мы понимаем, что мы поступили не лучшим образом. Поэтому важная часть рефлексии — это, конечно, честность с собой.
5: Такой честный разговор о чувствах.
6: Да, и выводы из этого разговора. Не просто размышления. Очень часто люди считают, что если они долго думают о каком-то предстоящем событии, особенно если оно сложное и тяжелое, или о прошедшем событии, где они повели себя не лучшим образом или испытали какое-то разочарование, боль и так далее, и так далее. Они думают, что это рефлексия, когда человек все время накручивает себя, пережевывая вот эту ситуацию. Вот это неправильно. Это как раз пример нездоровой рефлексии. Даже это не рефлексия, а просто перемалывание того события. Рефлексия, когда ты сделаешь выводы по поводу того, что с тобой произошло, и закроешь, как говорят психологи, этот гештальт, этот случай с выводами, что ты так больше делать не будешь. Или наоборот, ты именно так будешь поступать, потому что почему-то считаешь это продуктивным. Поэтому рефлексия, в отличие от просто думания по поводу того, что с тобой было, предполагает изменение твоего поведения или, по крайней мере, оценку и подтверждение этого поведения как ценного, важного для тебя, либо отвержение этого в пользу какого-то другого варианта, который ты начинаешь пробовать после этого момента.
5: А можете про себя рассказать? Я знаю, что вы много внимания саморефлексии уделяете. Как вот у вас это происходит?
6: Началось все это с моей образовательной программы. Я закончил лет 10 назад одну из программ в INSEAD, программа по лидерству, и там нам прививали очень так мягко культуру рефлексии. То есть каждое утро мы усаживаем и в течение 40 минут, даже часа. Сначала думали в одиночку, потом в малых группах, а потом говорили вслух во всей большой группе, что с нами произошло. Кстати, очень важно понимать, что рефлексия — это не дневник событий. И вы не пишете о том, что с вами произошло, вы пишете о своих чувствах. Иногда получается, что ваш календарь на день забит, но поводов для рефлексии немного. А иногда у вас вообще нет событий, но вы вдруг почему-то вспомнили о чем-то, что произошло с вами, и вдруг поняли что-то очень важное, чего не замечали, чему не придавали значения, смысла. И вот это как раз тот самый повод для рефлексии. Я несколько раз соскакивал с этого. То есть, условно говоря, когда я учился на модуле, все было хорошо, потом я приезжал и говорил себе, ну вот я ж такой занятый человек, ну я могу себе позволить не писать, как-нибудь к этому вернусь.
5: Потом вы все-таки записывали, это не просто... Лучше записывать?
6: Да, да. На мой взгляд, обязательно записывать. Есть замечательная фраза, которая описывает особенности нашего мышления, и звучит она следующим образом. Мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим. То есть нам может казаться, что мы два дня думаем о предстоящем событии. Пока мы не выпишем, что именно мы думаем, мысль, образ и наши отношения не оформятся до конца, и мы даже не сможем это сформулировать. Мы не проблематизируем эту ситуацию, мы не увидим, над чем нам работать, что, собственно, нас волнует или радует в этой ситуации. Поэтому надо записывать.
5: Допустим, какая-то важная встреча, вы на ней растерялись, не сказали то, что должны были сказать. Вы из-за этого переживаете. Вот как должна выглядеть саморефлексия по этому поводу?
6: Вы должны подумать, что со мной произошло в этот момент. Почему я пришел на встречу для того, чтобы сказать эту мысль, и в конце концов я не сказал. Вы снимаете один слой и говорите: «Я испугался». Это тоже не конец рефлексии. Следующий слой: а почему я испугался? Потому что это может быть из уважения к человеку, из опасения перед человеком, с которым вы общаетесь, а это может быть и связано...
5: И это не конец еще.
6: И это не конец, да. То есть вы снимаете как с луковицы слой за слоем для того, чтобы дойти до самых главных оснований вашего поведения. Почему вы так поступили? Как вы это оцениваете? Это хорошо, это плохо, это неудача, это нормальная реакция. Я делаю это для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах других. Я делаю это для того, чтобы достичь своих целей. Я делаю, чтобы сохранить уважение к себе. Я делаю это, чтобы высказать свое реальное отношение к своему собеседнику. То есть здесь очень много вариантов, и настоящие мотивы очень-очень важны.
5: До них надо докопаться.
6: Докопаться. Очень часто люди годами не признаются себе в мотивах, закапывая, заметая под ковер действительные причины. Человек обидел. Но человек, который его обидел, ну или он чувствует, что обидели, какой-то очень значимый для него либо близкий, либо супруг, либо начальник. И признавать этот факт как минимум неприятно, а как максимум грозит, ну, какими-то
5: последствиями,
6: да, ну, конфликтом с супругом или даже расторжением брака, потерей работы, тяжелым разговором, который может привести к потере работы. И это удерживает нас от того, чтобы назвать вещи своими именами. Причем, когда вы называете вещи своими именами, это не означает, что вы должны пойти и развестись. Это означает, что вы пытаетесь докопаться до причин своего поведения и отношения к этим событиям. И поговорить с этим человеком, просто понимая ваши истинные мотивы, а не приукрашивая их, чтобы, не дай бог, не получить конфликт. И настоящая оценка вещей — это не синонимы.
5: Но у вас это работает.
6: Я надеюсь, что чаще всего да. Я абсолютно не идеальный пример, и я, наверное, как все остальные, учусь этому. Просто я учусь этому уже давно, и иногда вижу, что это дает результат.
5: Это как будто про то, что называют осознанностью. Осознать себя, свои мотивы,
6: да.
5: В том числе скрытые.
6: Да.
5: И это помогает меняться.
6: Конечно, чтобы меняться, вы должны понять, от чего, от какого состояния, где эта базовая линия, от которой вы хотите поменяться, почему вы хотите поменяться, почему вас это не устраивает, и в каком направлении вы думаете, что вам следует меняться. И когда у вас начинается этот процесс, вы тоже должны понимать, а вообще мне нравится, потому что это же была гипотеза, что мне надо меняться. Мне нравится это то, что я хотел. Или мне просто жалко бросать, потому что я уже столько времени потратил. И вот это тоже очень важный разговор. Не может быть никаких изменений, если мы не контролируем, куда и как мы движемся от базовой точки.
5: И это то, что работает и в личной жизни, и в профессиональной.
6: Безусловно.
5: И вообще везде.
6: Безусловно.
5: И саморефлексией можно заниматься, в принципе, во всех этих сферах, в любых сферах.
6: Да. Есть такой замечательный философ Тьер де Шарден, который сказал, что вообще осознанность и рефлексия – это то, что отличает животное от человека. Что человек, как и животное, воспринимает окружающую среду. Человек, как и животное, воспринимает себя и свои чувства. Но человек, в отличие от животного, имеет возможность думать о своих мыслях. То, что называется эпистемологией, философией, это думание о своем сознании, об оценках и так далее. Поэтому это то качество, которое у нас есть, в отличие от других живущих на Земле организмов, этим надо пользоваться, это привилегия.
5: Как сказал Карл Густав Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
6: Да, это вот иногда встречаешься с человеком, начинаешь слушать о том, как он оценивает свою жизнь, и он говорит: не не нравится мне в себе вот это, вот такие-такие компоненты, я каждый раз в такой ситуации поступаю вот так, и мне это не нравится, но вот такой я есть. Мне уже 40 или мне уже 50 лет, или мне уже 30 лет, это вызывает смех у меня всегда, и я ничего с собой делать не могу.
5: 30 — это смешно.
6: Да, да, да. Вот как раз рефлексия, она помогает выявить эти паттерны и помогает осознать, что элементы нашего поведения, наших мыслей — это не мы, это только часть, это один из фрагментов нашего проявления, и в нашей власти, в нашей воле попытаться, по крайней мере, поменять и поведение, и оценку этого поведения.
5: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
6: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, я опять не олимпийский чемпион и так далее, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальный середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мне кажется, вот в этом как раз смысл рефлексии и изменения себя к лучшему. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
5: И это как у самурая. Да. Цели нет, есть путь.
6: Да, и очень важно, это не просто улучшает отношение к нам, окружающих, или нашу эффективность, это меняет качество нашей жизни. Мы становимся другом сами себе, потому что с этим есть проблемы всегда.
5: У вас такой огромный опыт и в бизнесе, и на госслужбе. Как вы считаете, саморефлексия вообще распространена в российском бизнесе? Ведь принято же быть уверенным, демонстрировать успех, ну и так далее.
6: Как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, есть люди рефлексирующие, есть люди упертые, есть люди уверенные в своей правоте и не самокритичные. Поэтому я бы не стал в целом отвечать на ваш вопрос, но в принципе, когда с людьми начинаешь говорить, то, в общем, находишь следы того, что, конечно же, люди пытаются анализировать, что с ними произошло. Вопрос, насколько глубоко и честно они к этому подходят, потому что социальные ожидания удерживает нас от глубокого погружения, потому что мы можем столкнуться с неприятным собой там, и это противоречит нашему представлению, например, о себе. И люди предпочитают не углубляться настолько, как они говорят, чтобы не портить себе жизнь и не перегружать себя. Хотя, на мой взгляд, это как раз попытка улучшить свою жизнь. Если за неприятным выводом не следует самоэкзекуция, а следует вывод, ну да, я был не лучшим, я, наверное, не могу быть здесь олимпийским чемпионом, но я в следующий раз постараюсь сделать это вот так и так, и так.

0: следующий раз с разговором с этим человеком я не буду, например, срываться. Я все-таки спокойно скажу то, что я хочу делать. Очень часто люди, кстати, путают возможность сказать правду и ссору с человеком. Они считают, что если они что-то скажут, это будет означать ссору с человеком, и это в целом неправильный вывод, над этим стоит подумать.
1: А вообще конфликт — это нормально, просто если он конструктивный.
0: Да, если ты не переходишь на личности, что говорят в базовых книжках по этому поводу, вы критикуете конкретный сюжет, а не человека. Не ты дурак, не ты безрукий, не ты не смог что-то сделать, а в этот раз у тебя не получилось вот это и вот это, вот это. В этот раз в этом сюжете можно было бы сделать по-другому. То есть мы оставляем в стороне личность, мы обсуждаем конкретный сюжет, конкретное поведение, а мы совокупность многих ролей, многих поведений, и мы можем поменять себя. Вот эта вот привычка упрощать, да, если человек сделал что-то не так, то мы присваиваем ему это, ассоциируем это с ним как с личностью. Ты именно такой, каким бы ты был в эту секунду. Это сильное упрощение, и это путь к ссоре.
1: Я спросил про бизнес, потому что, как мне кажется, саморефлексия — это еще и про умение признавать свои ошибки. А в российском бизнесе такая культура, что ошибки, их куда-то лучше спрятать, чем про них говорить.
0: Да, Игорь, вообще не соглашусь с тем, что это характерно для бизнеса, это может быть характерно и для разговора
1: для
0: с ребенком.
1: Для всех, ребенком. Да,
0: ты
1: да,
0: разговариваешь с своим ребенком, и ты хочешь в его глазах оставаться сильным, причем именно так, как ты понимаешь, что такое сильный. Вообще, человечество делится на две категории. Кто-то воспринимает разговор о своих ошибках как слабость, а кто-то воспринимает такой разговор как силу. Мне больше нравится позиция вторая, потому что если ты в состоянии вслух говорить о своих ошибках, это признак твоей силы. Ты не боишься, что твоя личность, твоя репутация будет умалена. Ты говоришь, что я живой человек, и я совершаю ошибки. Причем, если посмотреть на ситуацию, ошибки — это более частый исход, чем успех. И к этому тоже нужно быть готовым. И надувать губы, щеки, когда успеха нет, а ты пытаешься его сымитировать, на мой взгляд, это признак слабости. Что действительно сильный человек в состоянии назвать вещи своими именами и сказать: «Да, я оказался не на высоте. Да, я струхнул. Да, я не сделал то, что я планировал, но я в состоянии об этом подумать и попытаться сделать по-другому».
1: То есть надо находить в себе силы меняться.
0: И желание, аппетит к этому, да.
1: Это Рэй Далио в своей книжке «Принципы». Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater, вывел такую формулу: ошибки плюс анализ равно прогресс. То есть смысл в том, что важны не ошибки, а то, как ты на них реагируешь.
0: Да.
1: Давайте дадим несколько практических советов, как начать системно заниматься саморефлексией.
0: Я боюсь очень жанра советов, потому что
1: такие общие.
0: Мы абсолютизируем личный опыт и считаем, что если это у нас получилось, то это правильно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вообще считаю, что главным посылом практически ко всем действиям является интерес. Интерес к действию, интерес к результату. И вот первый шаг — это заинтересоваться тем, чтобы попробовать эту самую пресловутую рефлексию. Вообще, когда вы меня спросили, что такое рефлексия, я вспомнил пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Человек уже за 40 выяснил, что он всю жизнь говорил прозой. То есть рефлексия — это в некотором смысле проза, которой мы говорим, но можем не знать о том, что она так называется. То есть это не что-то космическое, и мы сейчас на дальних подступах мелкими шагами начнем к этому
1: прибегать. Конечно, мы
0: это делаем.
1: Конечно, мы переживаем свои поступки и чувства, и все такое. Вот вопрос в том, как это перевести в конструктивное русло.
0: Наверное, нужно договориться с собой, что я не просто походи касаюсь какой-то темы. Ну вот у меня была встреча, я скажу, что она дала такой результат. Чуть больше времени для того, чтобы углубиться и подумать о том, как я себя вел, какая была альтернатива, почему у меня была одна установка на собственное поведение, а я повел себя по-другому. Это признак силы или признак слабости в данном случае? Что это означает? Второй момент, вспоминаем, что мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим, выложить это либо собеседнику, либо на бумагу. Не надо писать сочинение. Нужно написать несколько ключевых слов или несколько ключевых фраз. И правильные люди, я, к сожалению, не всегда к ним принадлежу, они время от времени пересматривают эти записи, потому что они как раз демонстрируют обучение, они как раз демонстрируют динамику. В прошлом году я по этому поводу думал вот это и чувствовал вот это. А в этом году ситуация поменялась. Вот он, прогресс. Он мне нравится или не нравится. Это тоже рефлексия.
1: Надо начать про это глубже думать и желательно еще вести, например, дневник, где это...
0: Это очень тяжело и напряжно звучит.
1: Но
0: для многих
1: людей. Вы же каждый день ведете.
0: Я не каждый день веду, я веду 1-2 раза в неделю. Да, я пытаюсь это делать, но у меня уже это вошло в привычку, мне проще. На это ушло 10 лет, и я вот недавно начал 11-ю тетрадь.

0: своих рефлексий.
1: 11-ю тетрадь?
0: 11-ю тетрадь большую, да.
1: 96 листов или 48?
0: Посчитаю, скажу вам. Через некоторое время это становится потребностью, когда вы хотите и увидеть, и более глубоко подумать. Потому что нас это беспокоит. Просто мы заметаем под ковер это беспокойство. Когда мы его выгружаем на листок бумаги, нам действительно становится легче и яснее. Кстати, очень часто причина бессонницы состоит в том, что мы продолжаем неправильно рефлексировать по поводу событий, которое нас очень сильно задело в течение дня.
1: Я или думаю, предстоит нам завтра. Да.
0: И вот как раз взять листок бумаги, который лежит на прикроватной тумбочке, и написать, что именно меня волнует, и что я по этому поводу делаю, будет восприниматься мозгом как шаг вперед, как разгрузка. То есть вы выгрузите вот этот бесконечный, замкнутый, негативный круг из головы, когда вы все думаете и думаете, какая тяжелая встреча вам предстоит завтра. А вы выписываете, почему она для меня тяжелая, что я по этому поводу делаю, как я себя поведу, какие альтернативы у меня есть. Ну, то есть 5 строчек вы пишете, и у вас наступает такое ментально-психологическое облегчение.
1: 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы начать лучше понимать себя.
0: Я всегда боюсь такого вопроса, потому что у слушателей мог создаться впечатление, что вот вся эта сфера может быть покрыта 3 книгами. Это вот идея про серебряную пулю, она меня всегда пугает, потому что действительность гораздо
1: сложнее. Давайте мы скажем слушателям, что книг гораздо больше,
0: да.
1: Просто это рекомендации конкретно Андрея Шаронова.
0: Да, вот я подумал, поскольку вы мне задали этот вопрос чуть заранее, я подумал, из большого количества книжек выбрал 3 специальных и 2 художественных. Очень часто, когда такой вопрос задают, подразумевают специальные книги.
1: Как правило, да, но у нас
0: художественные
1: можно, у вас даже фильмы можно.
0: Не менее важны. Я подумал, что, наверное, я бы порекомендовал почитать Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», когда он показывает ход нашего мышления и заблуждения, которые с нами происходят, и ошибки, которые мы в этом процессе совершаем, привычки, которые нас связывают. Еще одна интересная книжка, она автобиографичная, но ее написал знаменитый психолог, и он тоже говорит о том, как он менялся во многом благодаря рефлексии, хотя он не так часто это слово там называет. Это книга Ирвина Ялома «Как я стал собой». И очень важная для меня лично книга, и автор, он юнгианец, юнгианский психолог, Джеймс Холлис «Перевал в середине пути». Это как раз про кризис среднего возраста и про причины среднего возраста. На самом деле, причинами является не количество лет, которые мы прожили, и вот нам счетчик натикал, что у вас средний возраст, давайте заходите в кризис. Это изменение оценок происходящего вокруг нас, изменение себя, понимание своей смертности, пересмотр целей. Это интересный очень процесс, в котором каждый живет. Но, как я сказал, я считаю, что есть великая художественная литература, и, конечно же, обратимся к нашим великим соотечественникам, Достоевскому и Толстому. Вообще, если вспомнить, Достоевский — это один из первых психологических писателей. Писателей, который раскрывает внутренний мир героев, почти как профессиональный психолог. Можно разные вещи порекомендовать, но, наверное, вот «Преступление и наказание», как человек рефлексировал по поводу того, что он сделал, как менялась его оценка и того, что он сделал, и насколько это соответствует его ценностям, как ценности его менялись.
1: И как это все закончилось.
0: Нас интересует в данном случае скорее процесс. И вторая, конечно, это Толстой, и я бы здесь порекомендовал 2 всего его небольшие повести. Это «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича». Это ситуации, когда люди пересматривали взгляд на себя и на то, что было сделано, и на то, что им предстоит сделать. Ну, в «Смерти Ивана Ильича» в меньшей степени, потому что там время героя заканчивалось, а вот в «Отце Сергии» это пересмотр своей роли и пересмотр отношения к своей роли. Поэтому я бы вот с не меньшим рвением пожелал бы, чтобы люди познакомились с этими вещами, потому что жизнь у нас все-таки не через специальную литературу познается, а так, как она есть, и об этом писали писатели великие.
1: Андрей, спасибо. Мы говорили с профессором Сколково Андреем Шароновым о том, что саморефлексия – это вообще-то базовый навык, который помогает учиться, принимать решения и не застревать в повторяющихся ошибках. А чтобы ей овладеть, можно, например, начать вести дневник. До встречи!
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарушил.

0: Нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
2: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21:00. Панки живы?

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
2: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Добынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов сосредоточиваетесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
1: Вячеслав Добынин. «Мозг и его потребности. От питания до признания». Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: открытом пространстве во время тревоги, угрозы жизни нет. В районе Андреевка от падения обломков загорелась трава, работают пожарные. Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает добиваться от США соглашения. По его словам, Тегеран все время звонит, но Вашингтон заключит только ту сделку, которая сочтет правильной. Трамп вновь предположил, что конфликт завершится после промежуточных выборов в США в ноябре. Он также не исключил, что Соединенные Штаты останутся, чтобы забрать нефть, как в Венесуэле. Поисковые работы на месте схода лавины в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии завершены. Как сообщили в МЧС, сегодня найдено тело 17-го погибшего альпиниста. Общее число жертв – 17 человек. На месте работали 29 спасателей. Лавина накрыла группу альпинистов неделю назад. В Индонезии перевернулся паром с людьми на борту. Спасены 107 человек, найдены тела 6 погибших. Еще около 130 ищут. Судно пропало в шторм и опрокинулось. Капитан успел сообщить о крене и высоких волнах. В поисках участвуют военные корабли и вертолеты. Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 миллиард рублей. Картина вышла в прокат 6 августа. За первый уикенд она собрала почти 246 миллионов, за второй еще почти 193. Бюджет фильма 1 миллиард рублей, из них 370 миллионов – господдержка. До премьеры прогнозировали сборы около 1,5 миллиарда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. Отмечу, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
2: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
1: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
3: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, авиакеросину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю, действительно, мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки которой в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, дизельное топливо ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
4: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся, конечная цена в Соединенных Штатах на дизтопливо изменится?
3: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... То есть, в США самого нет дефицита. То есть рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там Европу, другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс сочинены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы в США и Европе работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же сырья, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. ситуация очень сложная, действительно.
4: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможные какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление?

0: Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов Ближний Восток, США, Индия?
1: Ну, даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта – это существенная проблема для мирового рынка. А, поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще из Персидского залива нет поставок, то есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому никакого замещения нет, то есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, он довольно сильно ужался. С стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
0: Ну вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро, ударов по НПЗ?
1: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые его партия проигрывает, и как бы обвинение в росте цен одно из основных. А поэтому понятно, что он сейчас делает все возможное, чтобы себя переложить вино и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, только через 1.5 года удалось достичь этой договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
2: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин. Буквально через минуту поговорим о том, как искусственный интеллект атакует интернет.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Итак, интернет будет захвачен роем искусственного интеллекта. Такой сценарий в своем блоге предрек человечеству глава Anthropic Дарио Амадей. Но можно этого и избежать, считает разработчик Клод. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадей, укладывается в 3 пункта. Первый – это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг – это координация общих стандартов безопасности в, цитата, демократических странах. А третий – глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Макс и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадея в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы искусственного интеллекта способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности искусственного интеллекта в компании Foresight Уильям Маккаскил.
5: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. И их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
2: Глава Anthropic Дарио Амадея связал свою тревогу с действием ИИ агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадея обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке искусственного интеллекта, считает основатель

0: основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
1: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурировать не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
0: Ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля. Зарядка раздора. Создатели станций для электромобилей захотели упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков.
2: РБК «Коллекция».
0: Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокара и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
3: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно протащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
3: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
5: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрички. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
3: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет устроить

0: установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль — это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Главная проблема — это не то, что оно загорелось, то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавина разный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT Charge Дмитрий Матвеевский.
2: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден. И споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
3: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMapPro, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей при лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже, отмечается учредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
4: Средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегменты. Соответственно, эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
3: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Овации удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Май Эль Туки. К слову, это единственный

0: Главная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Он признан Минюстом России иноагентом, представившим масштабную драму «Дау». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
1: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
0: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
2: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Как показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый «Дикая лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джона Малковича. Хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
0: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина.
3: Технологии и тренды. Еще до осенней презентации Apple аналитики отвели складному iPhone почти треть мировых заказов на гибкие экраны. Но почему индустрия так ждет телефон с яблоком, если складывать смартфоны научились уже давно? Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня об экономике гибких дисплеев. В традиционном жестком OLED основой служит стеклянная подложка. В гибком ее заменяет тонкий полимер. А для защиты складного экрана могут использовать ультратонкое стекло толщиной в несколько десятков микрометров. Сгибаться должна вся конструкция, от слоев самого дисплея до защитного покрытия. Один из главных претендентов на заработок здесь компания Samsung Display. Подразделение корейского концерна поставляет экраны в том числе конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей сроком на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидало, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли, особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллионов.

0: миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон?
1: Технологии и тренды.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: РБК в цифрах.
4: 54 цветных квадрата и 20 ходов для решения головоломки из любой комбинации. Кубик Рубика был создан в 1974 году в качестве учебного пособия по геометрии. Сегодня рекорд сборки составляет невероятные 3,13 секунды. В мире продано свыше 500 миллионов оригинальных экземпляров. Это подтверждает статус игрушки как глобального культурного феномена.
5: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: Сергей, насколько шахматы сейчас это дорого? Если воспринимать это именно как профессиональный спорт с потенциальными выездами на турниры, на соревнования, может быть, даже на международном уровне?
7: Ну, скажем так, несравнимо дешевле, чем хоккей, чем футбол. У меня сын хоккеист, и, конечно, я понимаю, что вот это по-настоящему там дорогой вид спорта. Может быть, еще большой теннис, если профессионально. А так, шахматы, по сути, очень бюджетный вид спорта. Можно играть где угодно. Нам нужна доска фигуры. Если мы играем онлайн, то, соответственно, просто выход в интернет, и все. И тренер тоже может быть как очный, понятно, это может быть дороже, если индивидуальные занятия, если групповые, то это обычно там совсем недорого стоит. И также есть всегда вариант найти онлайн-тренера на любой кошелек.
4: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал

0: причины нехватки дистоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. МАГАТЭ уведомит об атаках ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Как сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, информация агентству будет передана. Со вчерашнего вечера зафиксировано более 10 атак дронами, пострадавших нет. Радиационный фон в норме. В центре готовят персонал станции к нештатным ситуациям. В Петербурге арестованы трое сотрудников московского вокзала по делу о краже из камеры хранения. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, начальник вокзала Артур Журавлев, его заместитель Ольга Сидор и кладовщик Любовь Кулькова обвиняются в хищении более 876 тысяч рублей у пассажира. По данным следствия, деньги нашли в сейфе в кабинете начальника. Фигурантов задержали в минувшую пятницу. США тайно вывезли американского дипломата из Великобритании после обвинений в хранении непристойных изображений с детьми. Как пишет The Sun, 25 августа в его лондонской квартире прошел обыск. Дипломата доставили на американскую авиабазу и перенаправили в США, не уведомив британские власти заранее. В Лондоне сообщили, что взаимодействуют с американской стороной. В посольстве США заявили, что серьезно относятся к обвинениям. В Москве наступило бабье лето, как сообщила РБК ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. При этом прогноз о самой холодной ночи не оправдался. Минимум на ВДНХ составил плюс 7,1 градуса. На других станциях от плюс 6 до плюс 9. Еще больше новостей, как всегда, читайте на сайте РБК.
1: Повтор программы. Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Меня зовут Яна Ритунская, и в ближайший час мы будем обсуждать, какие книги о бизнесе для бизнеса вышли в топ продаж в России и что читать, чтобы стать лучшей версией себя. Рейтинг составили сеть магазинов «Читай город» и «Литрес», и на основе него мы будем говорить о том, что именно выбирают читатели и какие книги оказываются в топе продаж. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
3: Здравствуйте.
2: Ну и здесь, конечно, сразу обращает на себя внимание сам рейтинг. Честно скажу, что когда мы только впервые подходили к тому, чтобы смотреть на то, какие деловые книги выходят в топ-продаж, мы не ожидали, что как-то серьезно будут меняться лидеры. Но нас уже второй рейтинг удивил. Евгений, огласи, пожалуйста, что изменилось.
4: Да, на первое место у нас зашла книга Роберта Грина «48 законов власти». Сразу поднялась на 5 позиций. Видимо, вопрос власти, вопрос взаимоотношений с людьми сейчас очень много кого волнует. И, соответственно, книга стала лидером продаж за август. И, видимо, в отпуске, вы знаете, люди читали про что? Думаю, дай-ка я отдохну и заодно прочитаю, как там в сентябре начинать работать и решать те проблемы, которые стоят. На втором месте у нас Дэниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Опустилась на одну позицию. В июле она была на первом месте. Третье место – новинка Андрея Доронина. Новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Наш серийный IT-предприниматель выпустил замечательную книгу про падение, успехи, про то, как можно изменяться и быть суперуспешным. Четвертое место – наша старая знакомая Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной». Мы в прошлом месяце как раз ее приглашали в эфир, и она рассказала про эту замечательную книгу. И пятое место – Роберт Чилдини «Психология влияния». Наверное, неустаревающая книга, такая вечная-вечная классика.
2: И, кстати, она тоже поднялась на 2 позиции сразу по итогам августа, что подтверждает теорию о том, что почему-то в августе люди задумались о том, как же влиять на свое окружение. Дмитрий, к вам как предпринимателю вопрос. В августе вы думали о том, как же повлиять на своих, может быть, конкурентов, а может быть, наоборот, соратников?
3: Нет, вы знаете, я читал и первую, и пятую книгу, которую мы сейчас объединяем по тематике. И, во-первых, на самом деле, Чилдини магазине хороший маркетолог, и у нас был даже книжный клуб, где мы в теме, в блоке маркетинг обсуждали Чалдини, поэтому мы, понятное дело, что каждый из нас видит в разных книжках, вернее, в одной и той же книге разные какие-то смыслы и разные грани, но вот в Чалдини я вижу маркетинг.
4: Дима, а что больше всего понравилось Чалдини? Можешь рассказать? Вот, потому что, по моему мнению, это абсолютно гениальная книга, в ней большое количество таких плюсов, вот, наверное, какая-то самая запоминающаяся история.
3: Мне кажется, что, вообще говоря, инструментальность и такой индуктивные доказательства, в смысле, когда есть частный случай какой-нибудь, там, про очередь, про понижение, повышение цен.
2: Чалдини очень много таких примеров приводит.
3: Но это называется индуктивное доказывание. Дедуктивное доказывание — это мы теорию сначала доказываем, от общего к частному идем, а индуктивное доказывание, оно всегда в книге читается лучше, потому что вот тебе наглядный пример, гляди общий вывод из этого. И вообще говоря, книги, написанные на индуктивном способе доказывания мысли, они читаются легче, проще. Некоторым при этом людям, у кого дедуктивный способ мышления, кажутся попсой и поверхностным слишком, потому что они говорят, ну и что мне твой один пример? Поэтому Чалдини хороший маркетолог, хорошо продает и психологию влияния, и психологию убеждения. Классные книги.
2: Ну, я вот прямо сейчас смотрю, держу в руках эту книгу, себе сделала несколько заметок. Надо сказать, что она выглядит как учебник для меня, потому что и по верстке, и по оформлению страниц есть буквально жирные фразы, выделенные жирным курсивом, вернее, и выделенные в даже рамочки отдельные для тех, кто, видимо, еще недостаточно понял, что это вот прямо вывод. Я приведу небольшую цитату, если позволите.
3: А это позитивная или негативная коннотация выглядит как учебник?
2: Ну, я как раз это я и хотела обсудить, потому что, с одной стороны, да, Чалдини маркетолог, получается, это тоже, наверное, один из его элементов маркетинга, показать, что вот здесь мои мысли, вот здесь, здесь и здесь вы можете увидеть главное мое послание. Мне было интересно, вот я фразу сейчас зачитаю, мы ее обсудим. То, что как раз Чалдини выделяет жирным и в рамочку ставит. Таким образом, настоящий мастер переговоров – это тот, чьи первоначальные требования достаточно завышены, чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут к желаемому заключительному предложению со стороны оппонента, однако не настолько запредельны, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Дмитрий, ну, кажется, новых свежих мыслей здесь не так много. Как это помогает в действительности после прочтения что-то поменять, может быть, в своем взгляде на переговоры?
3: Вы знаете, я, ну, про новые мысли. Во-первых, я делю книги на те, которые как бы возвращают нас к действию, и там не будет новых мыслей, и слава богу. Потому что новые мысли порождают познавательный какой-то, в общем, когнитивный процесс, и он не порождает к действию. Поэтому нормально, что есть книги, которые говорят, ну, не совсем уж примитивные вещи, но вот о том, что у человека в первом оффере он должен закладывать некоторый путь переговоров, вместе с тем не быть радикально запредельным, это не новая мысль, но, мягко говоря, как человек, который провел очень много переговоров, эту мысль, как бы, не все следуют этой мысли. Кто-то говорит, вот, как бы, вот мое предложение. Его начинают отторговывать, и он уже начинает грустить, потому что он зашел, как бы, без какого-то залога. А при этом есть книги, которые, ну, которые порождают озарения и новые мысли, ну, не знаю, Щедровицкий, и ты вот, ну, как бы, от мышления к мыследеятельности читаешь, ты вряд ли такой, пойду применять. Ты такой сидишь и думаешь, какое же я ничтожество. И потом, ну, раз перечитал, два перечитал, на четвертый раз пересказывая кому-то, уже сам понял эту мысль, уже такой, наконец-то.
4: Согласен здесь. Но мне, знаете, в чем психология влияния нравится и почему я всем рекомендую? Потому что как делятся зачастую бизнес-книги? Бизнес-книги делятся на книги, где есть личные мысли чьи-то, да, и вот он говорит, вот, я бог, я знаю, как делать, и вперед. В чем плюс Чалдини, что он почти все мысли подтверждает практикой и опытами. И мы своим зачастую авторам говорим, коллеги, мы хотим больше исследований, больше, я вот в последней встрече прям даже говорил, коллеги, я хочу по России больше опросов, больше количественников, которые мы должны добавлять в книги. И в чем плюс Чалдини, он постоянно обновляет свои книги, то есть это какое-то уже 10-е издание. То есть да, можно сказать, что это вечная классика, но он обновляет на новых материалах. И опять же, я один поддержу для фанатов, фанатов Чалдини. У него много книг. Берите, смотрите. Там и «Психология убеждения» на разные-разные направления. Один из лучших, я бы сказал, бизнес-авторов современности.
2: Но возвращаясь к тому, что представляет из себя обновленный рейтинг, опять же, я говорила о том, что мы не ждали серьезных изменений, а он достаточно сильно удивил, потому что появилось довольно много новых позиций. То есть тех, которые, например, в июле, видимо, не раскупали вообще, а в августе вдруг вот рванули продажи. И что любопытно, Карл Маркс «Капитал» в десятку, в топе продаж, да, на девятом месте оказался.
4: Ян, да, удивительная история, что вот фундаментальные книги про экономику стали гораздо лучше продаваться. И Маркс, я вот сейчас всех удивлю, в принципе, ну вот как издатель могу сказать статистику, что на протяжении последних

0: 10 лет он стабильно попадает в топ. То есть то или иное издание, даже, вы знаете, у нас есть замечательная такая книга «Карл Маркс в комиксах». И она прекрасно продается. Но потому что это фундаментальная наука, которую в любом случае стоит изучать. И в целом мы видим по этому рейтингу, что много фундаментальных книг. Я бы, знаете, про что это говорю? Что люди все-таки, скажем так, разочаровались в книгах про сиюминутное. И они хотят какие-то вечные знания. Хотят фундаментальные книги, хотят Маркса, хотят Далио. Хотят того же Котлера, хотя это из другой истории, но все равно это фундаментальные книги, и в этом как раз одно из отличий рейтинга, что много таких сильных книг. Но это в целом видно и по всей книжной отрасли, что классика и российская, и зарубежная очень хорошо продается. Вот небольшая статистика. Достоевский самый продаваемый автор вот сейчас российский, да, то есть если брать, вот, ну, не брать ту же Анну Джейн, то дальше вот он попадает в топ-5 и растет. Один из немногих авторов, который очень хорошо растет.
1: Это «Маст-рид», напоминаю, слушайте радио РБК. Здесь мы обсуждаем книги, которые вышли в топ-продаж из разряда деловой литературы. Меня зовут Яна Ритунская. В студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев рассказывает, как именно книги, которые оказались в новом рейтинге, туда попали. Ну и также управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц» и партнеры Дмитрий Гриц вместе с нами. Буквально через минутку продолжим и расскажем, а почему власть вдруг заинтересовала россиян в августе этого года.
2: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+. Повтор программы.
1: Возвращаемся к книгам. Это «Маст-рид». Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые в России продавались больше всего в августе этого года. И главный, наверное, принцип, который выделяется по книгам, которые попали в топ-продаж августа, это, как мы уже сказали, книги о власти, о влиянии, даже в чем-то о манипуляциях. И интересно, что именно привлекло внимание именно к этой теме. Дмитрий, уже спрашивала вас, читали ли вы и пытались ли вы думать о манипуляциях в этом августе. Спрошу чуть более общо, а в августе вообще зачем читать о бизнес-литературе, если можно уйти в отпуск, например?
3: Так я ухожу в отпуск, чтобы почитать бизнес-литературу, поэтому тут это же, понимаете, размышлять, что вот так правильно, так неправильно, это, кажется, как бы один из субъективных взглядов на ситуацию, и поэтому я в августе много читал деловой литературы, и мне нравится, более того, это моя форма отдыха.
0: Дима, а что больше всего в августе понравилось? То есть можешь рассказать, вот самая лучшая книга за все августы, ну и последний август?
3: Ну, я за все августы, так у меня сложно со статистикой, чтобы прям по каждому августу год-году померить, но я только что перечитал «Что дальше?». Считаю, что это вообще, ну, бриллиант. Книга, которую Юрий...
0: Дроган.
3: Юрий Дроган и его команда написали. Мне нужно было там пересобирать продукт в компании. Она про стратегию следующего решения. И это так инструментально, это так точно, это так... Ну, вот эта грань между фундаментальностью и некоторыми теоретическими измышлениями методическими и уж совсем, как бы, узкого приземленного формата. Вот, как бы, такая комбинация этого превосходна. Мне очень нравится. Мне, как предпринимателю, я просто...
0: А вот мы, Дим, обсуждали в прошлый раз, что не хватает русских книг, и вот я здесь поддержу, что вот книга «Что дальше?» Юрия Дрогана, это, да, это одна из лучших книг, написанных за последние годы.
3: 100%.
0: Прямо, к сожалению, не попала в топ-50, но она в действительности в топ-100 попадает где-то.
3: Она...
1: Ну, видимо, в следующем месяце попадет, так хорошо только что обсудили ее и активно порекомендовали. Но, возвращаясь к теме власти, тут интересно поговорить, а зачем вообще читать книги, в которых тебе рассказывают, как манипулировать людьми? Можно ли вообще со страниц почерпнуть этот навык? Или, может быть, это в личном общении лучше делать? Или наблюдая за людьми? Дмитрий, вот читаете ли вы книги о власти? Какой главный совет, может быть, почерпнули из них?
3: Ну, во-первых, я не думаю, что «48 законов власти» — это книга о манипуляциях. И опять же, как бы каждый видит свое, но я правда так считаю, я не то чтобы здесь как бы против всего, но

0: 48 законов власти – хорошая книжка про некоторый тип мышления, и я ее читал дважды для того, чтобы лучше понимать людей с таким директивным способом менеджмента. И мне он не близок лично, и я вообще, ну, есть много книг про манипуляции, там, типа, манипулируй это, манипулируй мной, там, как-то такие названия, это не какие-то конкретные книги. И я их читаю, например, чтобы вскрывать эти манипуляции, потому что в переговорах я веду, ну, как бы, мой основной исследовательский интерес и моя практика в том, что помогать совладельцам бизнеса договариваться друг с другом, когда все хорошо. И, ну, когда умные люди, которые исследуют манипуляции, пишут о манипуляциях, эту книгу я читаю не обязательно для того, чтобы самому применять это. Я это... Вот если бы вы с Евгением делали какой-нибудь общий бизнес, то на партнерской сессии вы бы что-то говорили, а я это в книге видел как референс. И я такой, ага, там кто-то кем-то хочет... ну, что такое манипуляция?
1: Что-то использовать, да, Дим, понимаю. А у меня, знаешь, какой вопрос, исходя из этого, из твоего опыта? Если не брать книгу вот совладельца, да, про взаимоотношения, а вот если говорить про власть, ну, и, наверное, дальше про переговоры, вот какие бы ты книги мог бы порекомендовать? Вот личный твой топ-3, да, по взаимодействию между людьми. Вот здесь, да, у нас на первом месте 48 законов власти, хорошо это или плохо, можно пообсуждать, да, в действительности она больше такая директивная, но она, с другой стороны, позволяет понять другую сторону. Но вот она, по твоему мнению, что на первом месте должно быть?
0: Я думаю, что, вообще говоря, этот рейтинг сейчас отражает дух времени абсолютно, и я нормально к этому отношусь. Ну, мне это не близко как профессионалу, потому что я считаю, что нужно договариваться, и нужно договариваться во всех сложных ситуациях. Я и медиатор, короче, я вот человек, который нужно договариваться. И поэтому этот топ, который вы перечислили, точно отражает. И было время нашего общества и мирового общества, когда книги про переговоры были в топе, а не книги про подавление власти и влияние. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще, говорят, это как погода разная. И нет плохой погоды, говорили у нас на Камчатке, есть плохая одежда.
2: А топ-3 книг, которые личные, вы можете,
1: да,
2: выделить?
1: Дим, да, все-таки, да.
0: Топ-3 про переговоры, я убежден, что это совладельцы. Потому что
2: да,
0: я думаю, что...
2: Книга, которую написал сам Дмитрий в том числе.
0: В соавторстве с Димой Кипкало. Потому что это не про как договариваться, а о чем. Я думаю, что это Гевин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Я думаю, что это Том Фишер,
1: Юрий
0: и Паттон. Да, это Городская школа переговоров.
1: Переговоры
0: без поражений, там у них разные названия.
2: Чтобы обсудить, как именно феномен власти, феномен манипуляций, переговоров, в частности, возникает, и почему именно в августе россияне, судя по всему, обратили внимание на такие книги, к нам присоединяется автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Его, кстати, книга тоже есть в нашем рейтинге «Мастрит» на 26-м месте. Игорь, здравствуйте. Вот вы как для себя объясняете этот феномен? Почему в августе вдруг, вместо того, чтобы отдыхать на югах, люди стали читать о том, как вести переговоры, как манипулировать собеседником и о том, что такое власть?
3: Добрый день. Ну, смотрите, ну, никакого феномена нету. Люди всегда интересовались властью. И это норма. Человек, вот знаете, есть утопия, есть антиутопия. И утопичная теория, что мы все равны и все люди равны. Нет, такого не было, нет и не будет. Всегда есть власть, всегда есть подчиненность, всегда есть руководство и прочее. И людей эта тема интересовала всегда и будет интересовать всегда.
2: Но почему мы говорим сейчас про этот тренд? Я просто поясню. Ведь не только первое место 48 законов власти Роберта Грина здесь интересно. Пятое место, да, это психология влияния Роберта Чалдини. Я говорю сейчас про наш рейтинг Мастрит. Но, кроме того, были и другие книги, которые говорили именно об управлении, о том, чтобы каким-то образом вести переговоры и манипулировать людьми. Например, золотая книга лидера «101 способ и техники управления» Джона Бальдони. И другие в том числе. Почему, как вы считаете, в топ-продаж выходят именно эти книги в августе этого года?
3: Все очень объяснимо. Дело в том, что хотят брать пример с великих. А великие – это те, кто обладает какой-то властью. Властью в компании, властью в управлении, властью в мире, где угодно. И это образец для подражания. Людям сейчас нужна спасательная таблетка. Именно таблетка. И люди хотят эту таблетку получить. Они хотят узнать, какой же секрет успеха. И вот люди, которые... Я проводил, у меня есть книга тоже, называется «75 законов». Не законов, 75 правил влияния великих людей. Где я собрал 20 великих людей, начиная от Екатерины II, заканчивая Илоном Маском, и показал, как они ведут переговоры. Так вот, людям всегда нужно понимать,

0: что они делают такого, чтобы я стал таким же успешным. А ведь люди, давайте правду сказать, цель любого человека – это управлять другими людьми. Хотим мы, не хотим этого. Мы можем красиво говорить, красиво описывать, что нет, я этого не хочу, но любой человек хочет управлять. Управлять дома поступками детей, управлять дома женой, жена мужем и так далее. И вот это вот все про власть, управление и влияние.
1: Да, ну, вот сейчас, люди... Игорь, простите мне некий скептицизм, но можно ли научиться таким манипуляциям именно из книг? Я понимаю, что вы сами пишете книги, но тем не менее, насколько это актуальный формат для того, чтобы воспринять действительно способы управления разговором, может быть, манипуляцией вообще стратегии собеседника?
0: Давайте я сразу сделаю, разложу. Что такое манипуляция? Вот вы назвали прекрасную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть классная наука «Психология влияния», которая базируется на поведенческой психологии. И это законы влияния. Манипуляция также держится на законах влияния. Поэтому влиять, да, можно научиться. То, как это использовать, это уже в руках человека. Влиять, если человек... Знаете, вот у меня есть... Мне когда задают вопрос, немножко другую тему отойду, но рядышком. Помогает ли всем искусственный интеллект? Я отвечаю так. Если своего интеллекта нету, то искусственный интеллект не поможет. То есть тут то же самое. Если у вас нету понимания, как говорите, если у вас нету понимания, что делать, никакая книга вам не поможет. Это просто будет, ну, выброшенные деньги.
2: Игорь, да, человек... услышали, это вот Евгений. А можно еще так к этому вопрос? В принципе, 48 законов власти – старая книга. Да, то есть вот по твоему мнению, а в чем причина того, что прям первое место – это самая продаваемая книга в августе у нас в стране? Да, этой книге там, ну, лет 10, и так хорошо она, в принципе, я скажу, продавалась только в начале, может быть, 5-7 лет назад, и сейчас, наверное, какой-то ренессанс даже.
0: Евгений, приветствую. Помнишь, мы как-то брали у тебя интервью, и ты мне сказал замечательную фразу: самая продаваемая или самая читаемая? Она самая продаваемая.
2: Хороший вопрос.
0: Да, вот это моя же цитата, да? И она самая продаваемая. Я реально буквально неделю назад спрашивал у людей: вы ее хоть читали? Нет, я ее купил. То есть это мода. Просто модно, пришла мода. И мода на эту книгу. Поэтому все начали ее читать. Ее много кто рекомендует. Кстати, я в том числе ее рекомендую. Для меня это замечательная книга. Я считаю, что очень классно. Кстати, у вас есть, недавно издали очень классную книгу «Законы власти», по-моему, по «Крестному отцу». Я считаю, что она гораздо интереснее сегодня.
1: Игорь, ну вот как раз о том, что да, интересно сегодня, продолжая, в общем-то, мысль Евгения, ну, наш мир меняется, тактики переговоров меняются. Да что там, даже те способы коммуникации с людьми за прошедшие 20 лет просто кардинально изменились. Получается, что настолько универсальный опыт власти, влияния и управления может быть преподан в книгах, что его можно использовать даже спустя десятилетия. Здесь ничего не может измениться?
0: Спустя 400-500 лет. Если мы читаем воспоминания Екатерины II, как она управляла поступками Елизаветы и прочего, и мы учимся по ее поступкам, это просто клондайк. Мы берем Горчакова, Витте, мы берем Столыпина, мы берем еще других, кардинала Ришелье. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Просто больше изученности становится.
1: Это был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Со мной в студии также гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Меня зовут Яна Ритунская. Вы слушаете «Must Read» на радио РБК. Скоро вернемся.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искусством.

0: нарушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Ключевые вопросы.
2: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
1: Разбор острых тем.
3: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
1: Самая точная информация.
4: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
1: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – это аплодисменты, которые вы получаете от рынка за ценность, которую вы приносите. Боб Бёрк.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в True Social раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

19:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В Севастополе при отражении атаки ВСУ пострадали два человека. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали 12 беспилотников. Пострадавшие находились на открытом пространстве во время тревоги. Угрозы их жизни нет. В районе Андреевка от падения обломков загорелась трава. Работают пожарные. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так их оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по

0: в будущем.
1: В Екатеринбурге прошла церемония открытия международного фестиваля молодежи. В ней приняли участие иностранные делегации, а также российские и зарубежные артисты. Участников по видеосвязи поприветствовал Владимир Путин. Он отметил особую роль Урала в истории России. По словам президента, именно здесь молодым лидерам стоит обсуждать мир будущего и новые технологии. Фестиваль продлится до 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
3: Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые оказались самыми востребованными в августе этого года. Составили для нас этот рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Ну и главная, казалось бы, тема, которая вышла, видимо, на первые строчки в августе этого года, это тема власти, переговоров, манипуляций. По крайней мере, несколько книг сразу из рейтинга этому посвящены, чего не было, кстати говоря, по итогам июля. А вот сейчас первое место занял Роберт Грин и его книга «48 законов власти». Обсуждаем, что к этому привело. Ну и, конечно, сейчас подробнее поговорим о других участниках списка. Есть интересные представители, которые даже в топ-10 сразу с двумя своими книгами влетели. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Также с нами участвует в разговоре управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Ну а на связи с нашей студией автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов.
4: Да, вторая тенденция у нас – это книги Талеба. Это, во-первых, «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Книги занимают сразу 6-е и 7-е место. И мне кажется, это такое веяние времени, и очень здорово, что люди начали читать, как же все-таки справляться с тем хаосом, который их окружает. И мое мнение, это где-то, ну, одни из самых лучших книг в этой области. Игорь, что думаете?
5: Ну, 100%. Это отличные книги, и очень хорошо, что народ начал их читать и понимать, и перерабатывать, потому что вот если мы смотрим последнее время, у нас одни только лебеди летают, и никаких белых, только черные. Поэтому, а люди просто, вот даже если вспоминать ковид, к этому были не готовы. И кажется, ковид прошел, извлекли уроки. Но будьте вы уже готовы к каким-то лебедям. Нет, мы не готовы.
3: Ну, кстати, Талеб сам несколько раз говорил о том, что, казалось бы, пандемию можно назвать черным лебедем, но вряд ли. Вернее, журналисты его спрашивают. Вот это тот самый черный лебедь? А Талеб говорит, нет, ну что, можно было его предсказать. Поэтому в этом смысле многое, что можно спрогнозировать, на самом деле не так влияет на нас, как могло бы. Дмитрий, вопрос сразу к вам. Вообще, читая книги Талеба, узнаешь и усваиваешь для себя одну мысль, что мы ничего не можем предсказать, мы все равно не увидим черного лебедя, если он вдруг настанет. И вот для предпринимателя каково постоянно находиться в состоянии, будто сидишь на пороховой бочке?
6: Мне кажется, это, ну, это некоторый факт, который дальше можно интерпретировать по-разному. И я думаю, что тем устойчивее человек, чем больше он как-то спокойнее относится к этой пороховой бочке, потому что он такой, ну, пороховая бочка и пороховая бочка. Такой принцип есть «да и». То есть мы признаем, что есть сейчас, и дальше размышляем, а что мы можем в этом сделать. Мне кажется, что Насим Талеб, я его метафорически сравнивал бы следующим образом. Представьте, что мы в какой-нибудь стране Африки, и у нас все время солнце, и почти нет дождя. И нам кто-то написал книгу о том, что когда пойдет дождь, нужны зонтики и дождевики. И мы такие, ого, вот интересно. Он говорит, а еще, может быть, пойдет снег. И мы такие, да ладно, ну быть, такого не может. А потом климат поменялся, и у нас тропические дожди просто постоянно. И мы такие, ну блин, похоже, эта книга из как бы аномалий стала как бы регулярной, потому что, ну, это какая-то норма, и в этом смысле, ну, Насим Талеб очень хороший. Я бы на самом деле добавил туда, к этой паре книг, я бы добавил еще «Шкуру на кону».
4: Считаю, что собственной шкурой, да, она,
6: да,
4: называется. Да.
6: Что «Skin in the Game» — это вообще гениальная книга про то, как, ну, в рамках партнерства, как бы если два человека заходят в совладение, и один из них не вкладывает деньги, он сильно менее эффективнее и сильно менее вовлечен, когда будут тяжелые времена, когда наступят те самые черные лебеди, нужна будет

0: гарантии хрупкости и все такое, потому что у него нет шкуры на кону. И поэтому я Насима Талеба прежде всего люблю за «Рискуя собственной шкурой» книги, а не этими двумя талмутами. Но, тем не менее, я думаю, что такая тенденция сейчас из-за того, что очень высокая неопределенность, и хочется хоть как-то объяснить, что происходит, и как я должен, или как я могу себя чувствовать в этом. И в этом смысле такие книги, ну, придают, по крайней мере, хоть какой-то определенности.
1: Определенность в том, что ничего не определено.
2: Да-да-да.
0: Ну, что это мне нормально.
2: Да, мне очень нравится, там, знаете, какая метафора в начале, что если у вас свеча горит, то ветер ее тушит. А если у вас горит огонь, то ветер, наоборот, сжигает этот огонь. Да, и крайне важно строить компанию именно такую, в которой был бы огонь. И если ветер, неопределенность случается, то огонь только разжигается, и компания только растет. И там очень важно этот термин, мне прям нравится. Знаете, как есть понятие хрупкости, есть понятие неуязвимости, и есть антихрупкость. И он говорит о том, что неуязвимость – это хуже, чем антихрупкость, потому что антихрупкие компании, антихрупкие системы, они развиваются благодаря, соответственно, различным черным лебедям и благодаря проблемам, которые возникают. И это очень-очень важная история. Если говорить про рейтинг, я бы еще, знаете, на чем остановился? Там 8 место, книга Рэя Далио «Принципы». И мне кажется, она как раз пересекается с Талебом. Как раз потому, что принципы Рэя Далио позволяют работать в рамках всего этого хаоса. Вот что думаете вот вокруг соседства этих трех книг? Потому что, в принципе, они где-то друг с другом пересекаются.
1: Ну, конечно, да. Интересно узнать мнение автора книги «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова. Он на связи с нашей студией. Игорь, как вам кажется, вот этот тренд, о чем может говорить?
3: Естественно, они пересекаются, потому что они говорят про текущую ситуацию. Естественно, они говорят, знаете как, умеющие слышат да услышат. То есть они всегда предупреждают одинаково. Я вам больше скажу. Давайте мы посмотрим про пресловутый SWOT-анализ. Ведь он же говорит про то же самое. То есть книги, описывающие, это тоже можно увязать, что предприниматели, не думайте только о хорошем, думайте о негативе, который может случиться. Пусть это будет не глобальный черный лебедь, а маленький лебеденок, но он может настать. А предприниматели об этом не думали. И если они хоть сейчас начинают думать, то начинают хотя бы выстраивать вот эти организации, которые хоть как-то приближаются к антихрупким. И это очень хорошо, потому что большинство строит по принципу «украл, выпил в тюрьму». То есть строят бизнес по принципу «здесь извлечь выгоду, а завтра что случится, то случится». И я считаю, что это в целом хороший тренд и будет положительно влиять на тех, кто понимает.
2: А можно вот, Игорь, и к вам, Дим, и к тебе вопрос, исходя из этой книги, вот по-вашему, исходя из вашего опыта, вот какой бы главный, может быть, совет из этой книги или из вашего опыта вы бы дали для компании и для предпринимателей, чтобы быть антихрупкими?
3: Процитирую одного автора, Ильяху Голдрата, что предприниматель – это параноик в хорошем смысле этого слова. И вот, собственно говоря, вот эту идею я бы пронес. Быть немножко параноиком. Сегодня надо чуть-чуть быть подозрительным к изменениям и думать не только о хорошем, но и о плохом.
1: Дмитрий, ваше мнение?
0: А я бы сказал, что сейчас предприниматель должен как никогда учиться и признать, что я ничего не знаю, ничего не умею, потому что в этом новом виде спорта, а новое время – это новый вид спорта, нет былых наград, медалей и всего остального. И, не знаю, там, гибкое сознание Кэрол Дуэк о том, что признать, что я ничего не знаю, и оттолкнуться от этой точки без разных предубеждений о Чалдини – это другая книжка. Его и, в общем, каких-то своих confirmation bias, как-то когнитивных ловушек, в которые люди себя загоняют, говоря, что не-не, ну вот же подтверждение моей точки зрения. Вот то, что время поменялось, признать этот факт и не становиться, ну, то, что Евгений говорил про неуязвимость и гибкость, антихрупкость. Вот с моей точки зрения есть классная метафора про коралл, что полип, он очень незащищенный, и природа эволюционная создает вокруг него скорлупу, которая дальше очень сильно укрепляется и защищает полип, и становится кораллом. И в этот момент времени он как будто неуязвим от прежних опасностей. Вместе с тем этот коралл очень хрупкий, если на него воздействует другой способ агрессии, в данном случае человеческий, например. И в этом смысле я, конечно, предпринимателям пожелал бы не становиться кораллами, не залазить в скорлупу, потому что из этой скорлупы потом очень сложно выбраться, когда у тебя приходят другие обстоятельства.
1: Чуть подробнее обсудим этот феномен антихрупкости, как быть антихрупким

0: в наших условиях, непростых сейчас для бизнеса тоже, ну и узнаем позицию автора книг, автора концепции этой, Насима Талеба, тоже подробнее ее раскроем. Буквально через несколько минут, ну, с нами на связи был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Спасибо, Игорь. Буквально через несколько минут продолжим. Это «Мастрит».
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Повтор программы.
0: Это «Мастрит». Здесь мы обсуждаем главные книги из разряда деловой литературы, которые вышли в топ продаж по итогам августа. Ну и уже обещанная нами тема антихрупкости, к которой мы сейчас вернемся и будем еще подробнее говорить о ней. Со мной в студии соведущий мой, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, отвечает за то, чтобы аргументировать, что та или иная книга делает в рейтинге. Ну а также основатель адвокатского бюро «Гриц» и партнера Дмитрий Гриц. И, кстати говоря, сам человек, который был причастен к написанию книги о бизнесе и для бизнеса. Это соавтор книги «Совладельцы», также Дмитрий. Кстати, сразу вопрос к вам на эту тему. Мы уже обсуждали с Евгением и в целом задавали вопрос нашим слушателям тоже подумать об этом. Почему так часто книги о бизнесе у нас в России, по крайней мере, продаются зарубежные? Почему отечественных книг не так много? Это вопрос того, что мало хороших книг или потому что просто привыкли покупать зарубежные? Вот теория была у Евгения, по крайней мере, что просто некогда писать. Вы как смогли выделить время для книги?
2: Ну, во-первых, я думаю, что сильное издательство – большой помощник в поиске времени, потому что когда... Ну, вообще, я считаю, что как бы хлеб должен печь пекарь, а лечить врач, и не надо меняться местами и по Ютубу вырезать себе аппендицит. И в этом смысле писать самому книжку, мне кажется, что это, ну, какой-то невероятный труд. Я бы на это никогда не решился, если честно. Я издавался в «Бомборе», и считаю, что команда, которая со мной работала, это просто... Это был не мой первый... Мой не первый опыт издания книги, и я реально, даже если бы Евгения здесь не было, я убежден, что без классной команды издательства это реально лютый труд просто на несколько лет и просто погрузиться.
0: А что делает команда? Вы сказали, без сильного издательства не получится. У сильного издательства какие-то сильные методы убеждения? Садись и пиши.
2: Интересная ваша интерпретация, что мы должны про убеждения. На самом деле у них могут быть не только морковка сзади, но и морковка спереди. У них могут быть некоторые методы мотивации, которые, например, профессионализм. И профессионализм помогает разложить фрейм подготовки книги. То есть я Дима Кипкало, со своим опытом в десятки лет предпринимательства, я 6 лет только собирал эту методологию. У нас много материала. Как его структурировать по полочкам? Это первый фрейм и первый очень важный профессиональный совет. Дальше, как это расположить в нужном порядке? А дальше, как это все заново переписать? Потому что стало непонятно. А дальше, ну и вот эти итерационная такая как бы стартаперская логика работы над книгой, что мы итерациями подходим, это важный важный попутчик, что ли, в создании классной книги.
0: А боялись ли вы черных лебедей, когда писали ее, и, может быть,
2: конечно,
0: в бизнесе тоже? Почему?
2: Да потому что это очень странно. Ну, ты такой просыпаешься, и такой, блин, у меня на полке Насим Талеб. Может быть, сегодня прилетит черный лебедь. Мне кажется, что нужно быстро санитаров вызывать в этот момент.
3: Дим, а у меня, исходя из этого, все-таки вопрос. Вот ты много же читаешь, все-таки вот к вопросу Яны. Почему, по твоему мнению, в рейтинге преобладают зарубежные книги? Вот у меня была гипотеза, что у русских предпринимателей не так много времени читать, и вот ты сказал, что, в принципе, это действительно отнимает много ресурсов, да? Но в целом, вот ты как читатель, почему... твоя вот экспертная оценка, почему все-таки зарубежных книг больше?
2: Зарубежных книг больше, я понятия не имею, это вопрос как раз к издательствам, это к вам вопросы. Я думаю, что вы, ну, смотрите на... То есть русских авторов, скорее всего, не издавали за рубежом, вы, скорее всего, смотрите все-таки бенчмарк где-то за рубежом, ага, эта книга продается, значит, ее можно сюда скопировать, и в этом смысле бизнес-модели, например, предприниматели, ну, почему заново созданных моделей сильно меньше, чем скопированных где-то? Ну, просто потому, что ты взял взял референс, пошел, своровал, переделал, здесь сделал на своем рынке. И в этом смысле этот путь просто проще. Но одновременно с этим я, например, если бы ты спросил, а ты читаешь больше зарубежных авторов или российских, я читаю очень много российских авторов и считаю, что это самое релевантное для меня, потому что нет никакого смысла. Ну, я как бы Майерс почитал, например, «Культуру различий», который говорит, блин, ребята, мы вообще очень по-разному культурологически воспринимаем. Дальше я почитал Аузана, например, «Культурный код экономики» и его исследования Сан Саныча про доверие по России, что есть и Россия, ка Россия. Я такой, так, блин, мы все разные. И поэтому, конечно, я читаю русских авторов, которые сейчас здесь практикуют, потому что мне же сейчас здесь практиковать. Именно поэтому я из перечисленных книг в меньшей степени. То есть какое-то время назад русских авторов было очень мало. Условно, у нас был Игорь Манн по маркетингу, и у нас был там кто-нибудь Норка по продажам, или я не знаю, кто-нибудь Гребенюк. А потом стали возникать реалистичные авторы, и в этом смысле их, конечно, намного интереснее читать. Я российских авторов читаю не из каких-то банально там, как это, шапкозакидательских чувств, что вот нужно читать своих. Это просто полезно.
0: И мой вопрос про «Черного лебедя» был тоже не просто так. Все это, по сути, вписывается в концепцию, которую предлагает Насим Талеб. Как мы уже говорили, это единственный автор, чьи книги даже два раза заняли места в топе 10 по продажам в рейтинге «Мастрит». Его книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Я здесь коротко поясню для читателей, которые, возможно, не знакомы с его работами. У Насима Талеба есть вот этот подход, который он предлагает, «Черных лебедей», которых нельзя было предсказать, но они рано или поздно случаются. И, по сути, довольно большую часть книги он убеждает нас в том, что мы не можем понять ничего. Вот о чем сказал сейчас Дмитрий про предубеждение издателей, например, вот фраза из Талеба. «Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым». И дальше он разражается тирадой о том, что мы все думаем, что увидели статистику и что-то можем из нее извлечь.
3: Да, да, у Талеба в этом отношении очень классная, прекрасная теория о том, что все развитие происходит благодаря черным лебедям, что как раз не благодаря линейной теории, а благодаря каким-то всплескам, благодаря каким-то необычным событиям, и очень важно для предпринимателей эти события находить.
0: Но, тем не менее, те принципы, которые предлагает Насим Талеб, насколько они прямо сейчас близки для вас, Дмитрий? Вот читать о том, что черных лебедей предсказать нельзя, это скорее успокаивает или, наоборот, ввергает в ужас?
2: Я думаю, что книга перестанет быть актуальной, если мы увидим черного лебедя, и Насим Талеб скажет, это он. Потому что он подвергнется, это событие, этот черный лебедь, сможет подвергнуться ретроспективному анализу. Это интересно вообще, Насим Талеб говорит. Так, научные, я сейчас очень примитивизирую, но научные там изыскания, сделавшие вывод из прошлого в будущее, линейно экстраполируя некоторые закономерности, которые мы наблюдали, нерелевантны, говорит он. Одновременно с этим он пишет книгу о том, как он ретроспективно что-то проанализировал и говорит, поэтому он делает дальше вывод, экстраполируя то, что он наблюдал до этого, говорит, поэтому вот вам вывод на будущее. Это то же самое, что ты только что критиковал.
3: Но мне кажется, Дим, согласен, но мне кажется, там еще очень важная статья и важный блок про ошибки. То есть мне вот прям очень понравилось, вот что думаешь?
2: Я думаю 100%, что как бы признать, во-первых, работа с ошибками, с непредсказуемостью, с твоей реакцией на ошибку, это как бы я бы выделил в отдельную книгу и дал бы ее намного чаще читать, чем вот этот блок про там критику каких-то прогнозируемых моделей, прогнозирующих моделей научных исследователей. Одновременно с этим, я думаю, что вообще сама мысль, про то, вы, Ян, классно сказали, что вот у него спросили, а вот пандемия, это черный лебедь? Он сказал, нет, это не черный лебедь, ее можно было предсказать. Строго говоря, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Как бы все... задним числом объяснить довольно просто. Это называется ретроспективный анализ.
3: Но я бы, знаешь, как про ошибки что сказал бы. Есть еще классная книга «Принцип черного ящика». Я бы ее еще порекомендовал. Вот Талеб про ошибки. Она говорит про что? Коротко для наших слушателей. Про то, что небольшие ошибки, не критические, это благо для компании. И важно их признавать. И, соответственно, очень важно разделять ошибки, которые вас могут потопить, и с ними гораздо более аккуратно работать. А мелкие ошибки, соответственно, спокойно их принимать. И в этом отношении это пересекается с книгой, про которую мы сегодня не говорили, но которая попала на третье место. Это книга Андрея Дороничева, новая версия. И он тоже говорит, в Гугле, говорит, есть правила. Есть решение одностороннее, а есть двухстороннее. Одностороннее вы приняли и не вернуться. Все, дорога односторонняя. И по ним надо очень тщательно взвешивать. А есть решение двухстороннее. Сделал, вернулся, сделал, вернулся. И очень важно принимать много двухсторонних решений, делать выводы, соответственно, как у Талеба и как у Дороничева, и очень аккуратно относиться к односторонним решениям. И мы желаем всем нашим слушателям как можно аккуратнее относиться к своим решениям и четко их разделять.
0: Это была позиция Евгения Копьева, гендиректора издательства «Эксмо». С нами в студии также Дмитрий Гриц, основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры», а также соавтор книги «Совладельцы». Ну, а меня зовут Яна Ритунская. Вы слушали «Must Read». Здесь мы обсуждаем, какие книги вышли в топ-продаж бизнес-литературы. Это была версия августа. Скоро вернемся с новым рейтингом, узнаем, что же изменилось в сентябре.
4: Вы слушаете радио РБК. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать декларацию, требующую права на проведение референдума о независимости от Великобритании, сообщила газета The Telegraph. Впервые в истории Шотландии, Уэльсом и Северной Ирландии руководят премьер-министры, выступающие за независимость. Нет более явного свидетельства того, что нынешний статус-кво не жизнеспособен, не является устойчивым и что правительство в Лондоне должно готовить к будущему после распада Соединенного Королевства, заявил премьер-министр, лидер шотландской национальной партии Джон Суини. Он добавил, что премьер-министру Великобритании Энди Бёрнаму придется смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства. По данным газеты, цель декларации заключается в том, чтобы усилить давление на Бёрнама, который 9 сентября заявил, что референдум о независимости Шотландии может состояться, если решение будет поддержана гражданами Великобритании. Отмечается, что меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, затронет несколько сфер, в том числе экономику, энергетику и право на самоопределение. В мае, напомню, парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости от Великобритании.
5: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. процентов. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
6: Резать лося.
7: Лося.
6: Словарь биржевого сленга,
7: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Резать лося.
8: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». Зарезать лося означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
10: Работа над отдыхом.
11: Хобби все чаще перестает быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 8 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. В аэропорту Сочи вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Российские военные нанесли серию ударов по инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, в Одесской и Николаевской областях поражены электроподстанции «Новая» и «Усатого». Продолжены удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. В порту Одессы уничтожен сухогруз с грузами для ВСУ. В Одесской области логистический центр «Новая почта». Также авиация поразила пункты дислокации ВСУ в Запорожской области. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России. По его словам, он уже обсуждал это с украинским президентом. Трамп считает, что дефицит дизтоплива вызван не ситуацией на Ближнем Востоке, а российско-украинским конфликтом. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла неделю назад. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Индонезии перевернулся паром с людьми на борту. Спасены 107 человек, найдены тела 6 погибших, еще около 130 ищут. Судно попало в шторм и опрокинулось. Капитан успел сообщить о крене и высоких волнах. В поисках участвуют военные корабли и вертолеты. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Как сообщил гидрометцентр, предупреждение действует с полуночи до 8 утра понедельника. Ночью температура опустится до плюс 7-9 градусов, местами, возможно, до плюс 3. Ну а завтра днем воздух в столице прогреется до плюс 18-20. Еще больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Повтор программы.
5: Привет, это Евгений Тиханович. У нас сегодня необычный эфир, у нас сегодня эфир праздничный. Мы отмечаем год вещания радио РБК и уже год повышаем качество жизни. Кажется, сегодня существует инструкция практически ко всему. Как правильно работать, как правильно отдыхать, как заботиться о себе, стареть, строить отношения, сохранять продуктивность и не выгорать. Но чем больше появляется таких инструкций, тем насущнее становится другой вопрос. А как среди всего этого не потерять интерес к собственной жизни? Почему даже внешне благополучные люди чувствуют усталость и перестают чего-то по-настоящему хотеть? И что помогает с возрастом сохранять любопытство, свободу и способность получать удовольствие? Сегодня будем говорить об этом и вообще о том, как жить с интересом к себе и к этой жизни. У нас сегодня необычный гость, собственно, как и сам эфир. В студии бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. И раз уж в гостях Ирина Хакамада, мы решили, что у нас сегодня беседа будет проходить под диджей-сет. Ирина очень любит электронную музыку, как ее люблю и я. Поэтому вперед!
6: Качество жизни.
5: Ирина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Такой первый вопрос. Вас, как публичного мыслителя, сегодня что прежде всего занимает и беспокоит? Какие, ну, скажем так, общечеловеческие вопросы?
7: Мои меня вообще не беспокоят.
5: А что занимает? Чем вы сейчас увлечены вот, в изучении жизни?
7: Я изучаю пустоту.
5: Что это значит?
7: Вот об этом и речь, никто не знает, что такое пустота.
5: Кстати, про пустоту и опустошение я как раз хотел сегодня с вами поговорить. Я думаю, что мы к этой теме еще перейдем. А у вас довольно-таки разнообразные регалии. И бизнес-спикер, и общественный деятель чаще всего звучат в титрах.
7: Ну, общественный деятель, забудьте, да. Я давно уже
5: не. А тем не менее, периодически в титрах это возникает. Чуть реже лайф-коуч и писатель. А в интернете, мне кажется, у вас образ, знаете, такого мотивационного оратора.
7: Да.
5: Это вам близко?
7: Да.
5: Это определение.
7: Да.
5: А что оно означает именно в вашем случае? Кого
7: если
5: вы мотивируете?
7: Если я выступаю, то мотивирую людей на поднятие своей энергии для решения всех проблем. Мотивирую их на то, чтобы они не боялись и четко понимали, что они это могут сделать только сами. И им никто никогда ни в чем не поможет.
5: И мотивационный оратор не помогает людям это делать?
7: Нет.
5: Они должны это сами сделать?
7: Я в этом плане очень люблю даосизм. И об этом знают и христиане, и люди ислама, что дао – это единственное учение. Оно не совсем религиозное, которое ближе к философии, которое объясняет, что есть инструмент, а дальше ты будешь делать все сам.
5: И вот когда мы говорим про то, что называется коучингом, да, это вот в ту же степень или нет про самостоятельные решения?
7: Всегда это инструмент. Например, когда у меня частные консультации, приходит человек и говорит, я не могу справиться. Я была кабинетным менеджером, а перешла в компанию, где я стала гендиректором. А компания мужская, там мужики такие из нефти, из газа. И я, конечно, даю им указания, но как-то все лениво, замедленно и чуть-чуть презренно. Как мне с ними общаться и как вести переговоры? Я даю инструменты, а потом мне человек говорит, давайте вы меня потренируете. Говорит, не-не-не-не-не, я вас тренировать не буду. Это бесполезно. Вы просто завтра же начинаете это делать. Первый раз не получится, вляпаетесь, свои ошибки исправите. Второй раз, тогда прогресс очень быстрый. Это мой путь, я всему научилась сама.
5: Но многих, я думаю, это отпугивает, да, потому что как-то вот хочется получить готовый рецепт, хочется как-то, чтобы вот потренировали, а тут вот иди и делай. Нет? Нет такого?
7: Нет.
5: Или там уже высокий уровень сознательности у таких людей?
7: Да нет. Люди, которые достигают уровня гендиректора, знаете, это уже другие люди.
5: Понятно. Да, потому что вот я как-то пробовал тоже работать с мотивационным оратором. Да, вот мне как раз вот как-то лениво в какой-то момент стало, потому что от меня потребовали действий буквально уже сегодня. Да, практически.
7: Ну, в принципе, люди задают такие вопросы. Вам нужно включить энергию воли, поднять себя с постели и сделать первый шаг. Угу. А как включить? А как поднять с постели? А как сделать первый шаг? Ну, вы делаете это. А как это сделать? То есть уже даже хочется пошутить. Вы же не спрашиваете, как вам сходить в туалет, как вам съесть еду и так далее. То есть надо разработать себе инстинкт быть счастливым человеком на уровне физиологии.
5: Выбрать быть счастливым, как сейчас говорят иногда. Знаете, меня вот очень занимает в последнее время вопрос, вокруг какой темы. В англоязычных медиа гуляет такой термин под названием, по-английски это звучит «the great exhaustion», по-русски это «великая усталость».
7: Вот, ну, страдание. Ну да, великая усталость.
5: Его
7: да,
5: так
7: да,
5: обычно так да. его переводят. Ну, вот когда вроде люди даже высыпаются, даже следят за собой, и все у них вроде бы неплохо, вот они измотаны, они истощены, а им все уже претит. Вот вы это видите сегодня? Вы с этим термином согласны? Что вы про него думаете?
7: Да. Знаете, как в свое время в Америке была великая депрессия, а теперь великая усталость охватила весь мир. Особенно молодое поколение. Чем моложе, тем больше усталые.
5: Почему?
7: Нету привычки работать со своим мышлением. Есть привычка собирать инфу легко, быстро, не задумываясь. Мозг тут же начинает адаптироваться к этой легкой пище мыслительной. И поэтому не подает никаких сигналов к тому, чтобы мыслить посерьезнее. Он так в полудреме валяется на диване мозг, и все.
5: Не заставляет шевелиться серое вещество, вы имеете в виду.
7: Ага.
5: Но ведь есть мнение, что меняется просто сам тип работы с информацией. То есть они там переупаковывают, они его монтируют, да, они используют искусственный интеллект, про него сегодня поговорим. Неужели это вот настолько сильно сказывается, в том числе вызывая вот это чувство истощенности, измотанности?
7: Нет, конечно, если человеку это нравится, то, что он делает. А если не нравится, тогда он себя не нашел. Но все равно истощение есть. Почему? Я могу привести пример. У меня есть гениальный айтишник знакомый. Ему 27 лет. Он делал базы вообще такие. Он создавал такие коды. И работал по 2, по 3 месяца, по полгода. Ну, чуть ли не по 20 часов в сутки. И он сказал, что это изматывает полностью, потому что тебе нужно создавать новые коды, а не списывать в искусственном интеллекте какие-то это все игрушки. А когда ты серьезно работаешь, то это очень сильное напряжение мозга. И говорит, когда я пришел в себя и смог продолжать работать и при этом так не уставать. Он нашел себя в том, что самоучка, научился играть музыку для себя, гениальную абсолютно, диджейство для себя. Он все приставки

0: Бабки освоил, включая даже цвет музыку, когда цвет на экране реагирует на каждую вибрацию, и научился играть на фортепиано. И теперь, причем я видела это мастерство, оно великолепное, то есть его никто не учил. И он ушел в это искусство. То есть у него искусство IT, и все это существует вместе. И все.
1: Он стал менее усталым.
0: Он совсем не устал.
1: А, он совсем не устал.
0: Он вообще не устал.
1: Знаете, у меня вот есть гипотеза, она заключается в том, что мы устаем сегодня, в том числе от отсутствия чувства завершенности всего. Когда, знаете, когда у нас вот этот бесконечный скролл, там, начиная с новостей, заканчивая переписками и по работе, и не по работе. Вот вы не думаете, что в этом тоже причина?
0: Конечно. Но это же зависит от человека. Знаете, как раньше говорили, не нравится, выключи телевизор. Ну, устал, не скроль.
1: Да.
0: Возьми Толстого и почитай. Скроллить сразу перестанешь, а и такое отдохновение пойдет. Или Чехова, или Бунина. Достоевского не надо, еще больше устанешь.
1: Это весьма вероятно.
0: Да, можно почитать современную литературу, можно почитать Харуки Мураками, и будет тебе все в кайф.
1: Ну, то есть это...
0: Люди живут по привычке, понимаете? По привычке. Что было вчера, то по инерции делаем сегодня. Чем увлекались 5 лет назад, тем будем увлекаться. Оно все надоело. И вот это как кролик своей жизни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все шаги повторяются. Все достало. Но человек не признается в себе. Ну, скажешь, что достало. Ну, давай, взбодри свою жизнь, уничтожь что-нибудь.
1: А ему сложно, и он не хочет признаваться в этом.
0: Не сложно, он боится.
1: Он боится?
0: Первое, поставить диагноз – это сложно, а второе, когда поставил правильный диагноз, дальше страх. Страх, как это я начну новое? Ну, хорошо, я оставлю старую работу, я хотел бы вот быть диджеем. Но это же, блин, надо купить это компьютер дорогой, приставку, надо пойти учиться, платить за уроки, надо вкалывать, а как же я буду успевать с работы? Да ну его нафиг, ну... Я хочу научиться ездить на мотоцикле, но это же надо пойти, заплатить за курсы, потом где-то хоть в аренду взять мотоцикл. Да ну нафиг. И по инерции поехал с друзьями в бар.
1: Привычные паттерны поведения. Это удобно, да?
0: Привычное.
1: Мозг же еще ленивая такая очень.
0: Ну, ленивые, я не знаю. Некоторые не ленивые, но привычные. Вот они очень активные, но всегда одно и то же. Мы очень активно едим в одних и тех же ресторанах. Ага. Мы очень активно общаемся по 15 лет с одними и теми же друзьями. Мы очень активно ездим только в одни и те же отели определенного высокого уровня. Не дай бог 4 звезды. Мы очень активно, я уж не знаю, что они там делают, покупаем шопинг.
1: Да что угодно.
0: В самых привычных магазинах. Мы вообще активно существуем, очень активно, только в привычной среде. И видно, прямо энергия из этих людей, при том, что у них полно денег и успеха, она отсутствует. Ее нет вообще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень активная ля-ля-ля. А энергии нет.
1: Да, и человек-то думает, что вот я ж, пожалуйста, тут и швец, и женец, и на ноге, и грец. Только, видимо, одна и та же песенка получается.
0: Нет,
1: да,
0: человек об этом не задумывается. Эти люди, которые любят жить привычно, они считают, что они живут прекрасно. Только потом удивляются, что такие глаза у всех грустные, что они то толстеют, то депрессники начинаются. А, мажоры то же самое. Очень активно. И это, и туда, и сюда, и на яхте, и путешествия. Но мажор, в смысле, дети богатых.
1: Дети, да, богатых
0: и
1: родителей.
0: Активности с утра до ночи вообще. На частных самолетах туда и сюда. И все, и таблетки от депрессии.
1: В общем, рецепт борьбы с великой усталостью, новизна.
0: И разрушение привычного.
1: И разрушение привычного.
0: Хотя бы по мелочам. Сделай нестандартный шаг, который ты никогда не делал.
1: Например, выучи, скажем, японский.
0: Слушайте, ну что вы такие планки поднимаете? Например, выйди ночью и пройди 10 километров по ночному городу, замечая деревья, фонарики.
1: Ну, не все готовы.
0: Это так легко. Для этого не надо учить японский и покупать в Австралию билеты.
1: Вот мы с вами начали говорить про пустоту и про... опустошение. У вас в книге, которая называется «Рестарт. Как прожить много жизней», есть такая очень интересная мысль, я ее процитирую. «Чтобы наполниться, надо стать пустым. И наоборот. Чтобы стартануть, надо остановиться. И наоборот». Только чередование деятельности и опустошения, фактически ежедневное, порождает гармоничную энергию. Вот как этот концепт человеку, который впервые, возможно, эту мысль слушает нас сейчас, перевести в такую практическую в практическую плоскость?
0: Я этому посвятила последнюю книгу. Я ее сдала в Alpino Publishers. Она так и называется «Энергия». И дальше под заголовок «Танцующая пустота». На самом деле пустоты нет.
1: Так.
0: «Бог не терпит пустоты», сказал Аристотель, и был абсолютно прав. Поэтому пустота – это просто движение всего с такой скоростью, что это превращается в невидимость. Вам кажется, что вы пустой, на самом деле ваши мысли двигаются с такой скоростью, что вам кажется, что вы не думаете. А мысли на самом деле миллион. Когда вы говорите «я Иванов», «я Петрова», вам кажется, что вы, оформлены. На самом деле вы не оформлены. У вас в одном человеке миллион личностей, и они бесконечно меняются. Но когда они меняются слишком быстро, вы опустошаетесь.
1: Так, поясните.
0: Одни мысли, другие мысли. Это хочу туда-сюда. И у вас наступает пустота, при которой вы уже ничего не хотите.
1: Та самая великая усталость в том числе.
0: Да. А что такое пустота энергичная? Это когда вы это понимая, что все вас, начиная с физиологии до ваших мыслей, это квантовое движение, хаосное и бесконечное, вы включаете наблюдателя и фиксируете свою последнюю мысль, и в нее упираетесь.
1: Как, например, во время медитации, имеете в виду?
0: Нет, в медитации вы ничего не включаете, никакого наблюдателя. Вы просто пытаетесь быть пустым.
1: Мне казалось, что медитация – это в том числе наблюдение за своими мыслями, нет?
0: Нет, никакого наблюдения. Да, вас заставляют не мыслить. А вы, вот, например, попали в негативную ситуацию на работе, в бизнесе, с начальником и так далее. У вас первая реакция – миллион мыслей. Послать его к черту, да, потом вылечу с работы. Нет, не пошлю к черту, но это мое унижение. Хлопну дверью. Нет, хлопать дверью не буду. Я все на чем скажу. Нет, молчи вообще, урод последний. Выйди вообще тихо отсюда, извинись. Но я ненавижу себя. И вот так вот др-др-др. В это время нужно включить наблюдателя, и наблюдатель должен повторить как наблюдатель. А он равнодушный эмоционально. Какая твоя последняя мысль? Меня унизили. Угу. И мысль тут же поменяется. Тут же, автоматически.
1: Когда он эту мысль зафиксировал, вы имеете в виду, да? Да. Он ее признал, а не отпустил дальше лететь, и ему прилетело что-то еще следующее.
0: А когда он просто меня унизили. И тут же мысль сама, меня унизили, эта фраза поменяется. На что поменяется, не знаю. У меня бы поменялось. Да меня невозможно унизить. Но наорал. Ничего, завтра отойдет. И все, ушел.
1: Ну, это такое внутреннее проговаривание, получается.
0: Да. Но фиксация. Одной последней мысли. И его нельзя все время включать, иначе вы превратитесь в великого мудреца, который будет все действовать на нервы, потому что вы перестанете общаться, вы будете только за всеми наблюдать. Вы увидите очень много того, что раньше не видели. Потом вы начнете наблюдать за собой, вы раскроете в себе столько ангелов и чертей, что вам станет все так интересно, что вы прекратите общаться с миром. Это опасно, поэтому включать нужно, когда хреново.
1: То есть, когда плохо.
0: Угу.
1: То есть, это и есть чередование пустоты, которой не существует, как вы говорите.
0: Да, пустых стаканов не бывает. Ну, вот смотрите, вот этот лист пустой.
1: Нет, на нем есть надписи.
0: Вот, видите, есть надпись. А сейчас это тот же самый лист?
1: Да.
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: Объясняйте.
0: Ну, смотрите, вот лист.
1: Вы имеете в виду, что поменялась светотень?
0: Или... Нет, имеется в виду, я его показываю.
1: Угу.
0: Он служит только картинкой. А теперь я его кладу справа. Это уже лист, который служит, чтобы на нем...
1: Подставкой.
0: Написали.
1: Функциональность
0: а поменялась. Теперь я беру карандаш и начинаю писать лист. Это уже другой лист. Так же и с человеком. Вы каждую секунду другой.
1: Достаточно так... теоретизированно может прозвучать для кого-то вот такой разумный совет.
0: Фиксируйте последнюю мысль и больше ничего не делайте. Дальше произойдет чудо, мысль сама изменится.
1: А вы также вот в одном из своих постов писали про эмоциональное выгорание, и вы там советуете ходить по улице, смотреть в небо, такие простые вещи как вообще работают, когда мы пытаемся счастливее быть? Нам обычно говорят о том, что нужно много работать с собой, нужно ходить к психотерапевту, нужен такой высокий уровень рефлексии. Вот, а такие простые вещи, они насколько эффективны?
0: Простые вещи намного эффективнее и по стоимости бесплатные, в отличие от психотерапевта. Это научиться быть интересным самому себе, беседовать с самим собой в уединении, гуляя по улице, слушая музыку, находясь одному у себя в кабинете вечером или в спальне, перед тем, как зайдет жена или муж. Найти уголок у себя в квартире, особенно в многодетной семье, и где-то там тихо, как подростки, знаете, они всегда закрываются и не пускают родителей. Почему? Потому что им интересно с собой, и весь остальной мир, включая родителей, дико раздражает.
1: Это приметы детского сознания, да, которого мы лишаемся в какой-то момент.
0: Нет, но это не детское. Вы же не будете хамить своей жене и детям за то, что они ворвались в ваш кабинет. Вы найдете это тактично и спокойно это время, и при этом остальное время посвятите семье. Дети же, они наотмашь. Это не детский снимок. Это просто умение быть интересным самому себе. Это великая штука. Мне интересно думать, мне интересно смотреть любимое кино, мне интересно найти новую музыку, мне интересно попробовать создать новую музыку, мне интересно рисовать, мне интересно наблюдать, как ползет по столу улитка, например, на даче. Мне интересно, и никто мне не нужен. И главное, вы молчите.
1: В этот момент вы имеете в виду?
0: Да вообще нужно часа 4 в неделю хотя бы все-таки.
1: Помолчать. Меня, кстати, самого всегда удивляло, когда кто-то признавался, что ему с самим собой может быть скучно по каким-то причинам.
0: Потому что он себя не раскрыл. Он питается чужой энергией, он питается чужими событиями, он питается внешним миром. И если этому человеку никто не позвонит и не будет никаких событий, коронавирус, все сидят у себя дома, дистанционно и так далее, у человека начинается психоз.
1: Еще, знаете, вот бывает состояние, когда вот вроде все неплохо у человека, и даже все хорошо возможно, и все доступно, и все под рукой, но вот как будто бы вкус к жизни потерялся. Вот этот азарт, вот любопытство, о чем вы говорите, что вам интересно смотреть даже на улитку. Вот это по какой причине происходит у людей? Внешне успешных и, возможно, даже не измотанных, да, о чем мы с вами
0: живет
1: говорили.
0: Живет не своей жизнью. Родители посоветовали, так случилось. Деньги заработали, все хорошо. Но это не они, это не их жизнь, это не их личность.
1: Это интересная тема, и мы ее обязательно более подробно обсудим.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ресторан «Пул» в Питере на пересечении Фонтанной и улицы Некрасова. Место сразу дает понять, здесь не боятся быть чуть театральными, чуть чрезмерными и очень живыми. Дом выбран не случайно. Это здание бассейнного товарищества, один из самых прогрессивных домов Петербурга эпохи модерна. Когда-то его идея строилась вокруг общего пула жильцов. Сейчас здесь снова собираются люди, которые чувствуют город и вечер проводят не по инструкции. Внутри осознанный кич, винтаж и хороший вкус, без скучной правильности. Дизайнерские стулья из Европы, антикварный комод, ширма с ручной росписью. Столы на основаниях из цельного камня выглядят почти как архитектурные монументы. «Пу» — это бистро, винный бар, шампань-бар и коктейльный бар одновременно. Но главный сюжет — камбэк Владимира Чистякова в Петербург. И вместе с Александром Мельниковым он собирает современную русскую дачную гастрономию. Комфортную еду с авторским характером. В меню — картофель с черной икрой, грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком. Есть крошка-картошка с тушеными куриными бедрами. Почти дачный guilty pleasure, только собранный очень точной рукой. Бар – отдельный двигатель вечера. За коктейли отвечает Павел Данильчук, создатель «Архитектора». В карте – Анкона Негрони с черной смородиной, Севилья Негрони с фернетом и ананасовая полома. Винную карту ставит Денис Кондратенко – Здесь интеллигентная селекция для знатоков и новичков. Плюс шампань, как часть настроения. Не по поводу, а просто потому, что вечер имеет право быть нарядным. Итог. Пул – это Петербург. Без музейной позы. Винтаж, шампань, дачная гастрономия, коктейли и осознанный кич, который снова звучит актуально. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: «Аватар-12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
5: Ошибка на миллион.

20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Силы ПВО с 8 утра до 8 вечера по московскому времени перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Между тем, в Брянской области при атаках дронов ранены несколько мирных жителей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, дрон «Камикадзе» атаковал велосипедиста в селе Воронок. Мужчина получил множественные ранения. В селе Сачковичи в Пиве дрон ударил по движущемуся автомобилю. Супруги в машине получили осколочные ранения. Пострадавших достаточно. Ставили в больнице. МАГАТЭ уведомят об атаках ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщили на станции. Со вчерашнего вечера зафиксировано более 10 атак дронами. Пострадавших нет. Радиационный фон в норме. В центре готовят персонал станции к нештатным ситуациям. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель – известная критика Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона упал до 16% минимума за все время президентства. Как следует из исследования, с июля показатель снизился на 6 пунктов.

0: программы.
1: У нас в студии бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Продолжаем разговор.
2: Качество жизни.
1: В какой момент этот сбой происходит? Когда они обретают не свою личность?
3: Когда? Когда не захотят. Есть дети, которые принципиально посылают все нафиг и идут своим путем с детства, там, с 15 лет. А есть, которые в 40 лет, получив, заработав деньги, мне потом на консультации объясняют. Понимаешь, мне отец посоветовал, я всю жизнь так прожила, теперь у меня есть все. И никакой вообще жизненной энергии, никакого удовольствия от жизни. Правильно, ты прожил не свою жизнь. А когда ты проживаешь свою жизнь, тебе все время весело. Почему? Потому что тебе миллион твоих личностей. Они то одно хотят, то другое хотят. И ты все разрушаешь и строишь заново.
1: Большая часть людей живет не свою жизнь?
3: Я не знаю. Статистики такой нет.
1: Ну вот тех, кого вы видите, кто к вам приходит? Люди, которые с вами
3: люди
1: занимаются.
3: Ко мне приходят с разными проблемами. Поэтому я тоже не считала. Но очень много. Особенно мужчин, обиженных отцами.
1: Которые их подавляли,
3: да.
1: И навязывали.
3: Да.
1: Что с этим делать, когда человек живет не своей жизнью?
3: Разрушить ее, построить новую свою. Че как делать-то? Вот у вас...
1: Бери, ломай, да?
3: Бери, ломай, как Шива, да? Бог разрушения. Бери, ломай нафиг. А если ты боишься, твои проблемы, тогда да, и умрешь, не получив никакого вкуса жизни.
1: Ну вы прямо так говорите.
3: Так и говорю.
1: Людям, то есть без каких-то сантиментов.
3: Да, я очень лаконичная, прямая. Почему? Потому что я уважаю людей и люблю людей. И я не хочу тратить их время на то, чтобы их жалеть. Я просто эмпат. Я понимаю, в чем их проблема, и вывожу на то, что он сам загорается и говорит, это же я действительно засел это в голове, сколько можно это перебирать. Я говорю, ну ломай. Страшно. А ты ломай потихоньку. Сломай чуть-чуть и вернись на прежнее. Потом сломал еще, а потом все, наконец, сломал, а вот она сломала.
1: Да, вот у меня как раз вопрос, а можно стенку по чуть-чуть
3: конечно,
1: разбирать, да?
3: Конечно.
1: Потому что звучит обычно так, как будто бы надо просто
3: взорвать и все.
1: Кувалдой все, да, сломать.
3: Нет, это дау принцип. Спешим медленно. А потом оно само как вау! И все пойдет ломаться, потому что уже ты совпал со своим потоком. И в этом потоке придет следующий.
1: А вот любопытство, или как вы сказали,
3: любознательность,
1: это залог такого хорошего внутреннего самочувствия, нелюбви к жизни?
3: Вот скорее второе, да. Люди, которые не любознательны, но любопытны. Ну, что такое любопытство? Кто с кем спит?
1: Ну,
3: какая
1: наверное,
3: звезда от
1: ну,
3: кого
1: нет,
3: ушла?
1: Да
3: скролит. А почему вы это спите? Или, понимаете, люди задают миллион вопросов. Вот идет экскурсия. Природа сумасшедшая. Я же в путешествиях. Вот посмотрите на этот ландшафт. А в каком веке возникли эти горы? А из какого количества, какая заложена таблица там металлов и так далее? А вообще, что до этого было тут? Какой город тут? А рядом есть какой-нибудь город? Сколько километров ехать? А если там шоссе? Слушай, перед тобой охрененный вообще вид. Орел летает. Вообще небо куда-то улетает. И ты стоишь, вообще качаешься на этом мостике, как будто Париж над всем этим. А люди из любопытства тебе перебивают весь вайб и начинают спрашивать, какой здесь рядом город, сколько километров, зачем? А мне любопытно, зачем?
1: А, то есть вот это любопытство, а не любознательность.
3: Вот это тупое. Зачем? Зачем ты запиваешь ячейки мозга этой чепухой? Ну, зайди в гостиницы, в интернет и прочитай все про это место и расслабься. Почему нужно во время вот этого диалога с природой, с красотой, нужно перебивать и вот тарантить, тут-тут-тут-тут-тут. Вопрос-ответ. И вот этот гул стоит. Так и хочется. Ребят, заткнитесь, а. Это вот любопытство. А любознательный человек, он будет молчать. Он будет вбирать в себя эту красоту. И когда он решит, что он хочет туда приехать опять, тогда он выяснит в интернете, как туда добраться или тихо вечером у проводника.
1: Что делает с человеком любознательность, когда он достигает, там, не знаю, 50, 60, 70, 80 лет, не теряет эту любознательность? А что ему дает?
3: Он вечно молодой. То есть ему все интересно. Ему интересно, как мне, новое поколение. Мне интересно.

0: интересна электронная музыка. Мне интересна техно. Мне интересен дип-хаус. Мне интересны все примочки у них в носу, в ушах, везде, всюду. Мне интересно, о чем они думают, о чем они мечтают. Мне интересны большие тренды, куда ведет искусственный интеллект. И я этот интерес реализую за счет собственного анализа. Я не читаю статей про это. Я сижу и анализирую тренды. К чему они могут привести. И это тоже мне очень интересно, самостоятельное мышление.
1: Про электронную музыку занятно. Я-то знаю о вашей любви к электронной музыке и вижу вас часто на разного рода событиях, связанных с электронной музыкой.
0: Но значит, вот вы тоже любите?
1: Я люблю ее с 15 лет. Я писал электронную музыку с помощью такого допотопного старенького компьютера и синтезатора Polyvox в свое время. Знаю людей, которые вас видят, например, впервые танцующие на том или ином вечере под электронную музыку, и у них такой легкий когнитивный диссонанс, потому что, с одной стороны, вот такой серьезный бэкграунд, экономический бэкграунд, политический бэкграунд, а с другой стороны, вот человек наслаждается жизнью. В вас, да, что в этот момент происходит?
0: А меня нету тут, я уже все. Я под музыку, знаете, как в голове мысли, а ноги танцуют. А в голове мысли, какая прекрасная музыка. Меня нет тут. Я просто отсутствую. Я улетела. Но если это мне музыка нравится.
1: А, кстати, вот отсутствую или наоборот, не знаю, там, присутствую, потому что есть же мнение, что мы наоборот отсутствуем все в моменте, вот этом, в настоящем, и не умеем в нем быть. И поэтому вот тут еще вопрос, это отсутствие или присутствие?
0: Я присутствую в качестве своего тела и отсутствую в качестве своей души. Моя душа не там. А мое тело танцует.
1: А у вас это увлечение как-то получает развитие? Например, собираете ли вы плейлисты для себя?
0: Да, у меня есть плейлист в одном из приложений.
1: У меня тоже, и не один плейлист. Ну, еще, конечно, нет никаких сомнений, что когда на вас смотрят, удивляются, в какой вы классной форме и как вы вообще, насколько вы витальны. И я вот про возраст вас хотел спросить. Вы говорили, что с возрастом должны быть дружеские отношения. Вот что такое дружеские отношения с возрастом?
0: У вас дружеские отношения со смертью?
1: Скорее нет.
0: Но вы же понимаете, что все равно она неизбежна?
1: Да.
0: Возраст же тоже неизбежен.
1: Конечно.
0: Поэтому как можно не дружить с тем, что неизбежно? Единственный способ с ним подружиться. Возраст не существует, а смерть это прекрасно. Потому что вам уже будет все равно. Это для других
1: это проблемы.
0: Это правда. Наконец все похождения закончатся.
1: Можно ли себя пересобрать в любом возрасте?
0: А почему это зависит от возраста? Вообще возраст придумали люди, понимаете? Время придумали люди. Есть ведь разные календари. По другому календарю, может быть, я вообще еще ребенок.
1: Например, по какому?
0: По лунному. Во-вторых, есть такой фильм, называется «Простые числа». Там девчонка одна не успевала диплом написать. Она математик. Говорит, мне не хватает недели. Она взяла, сократила сутки с 24 до 20. Стала жить с 20, как 24. У нее высвободилась неделя, она написала диплом вовремя. Это придумка людей.
1: Навязанный конструкт, да?
0: Навязанный конструкт исторический. И вот все цепляются. Ты лучше проверь реально свое тело, какой у него возраст.
1: Ну, сейчас все носятся с измерением биологического возраста.
0: Знаете? Да?
1: И то такая очень спорная штука, если честно.
0: Я тоже так думаю. Например, тут я прочитала любопытную вещь. Возьми талию, обмерь свой голень в самом широком месте. Голень умножить на 100 и раздели на талию. И будет твой реальный возраст. Ё-моё! Я вообще не поняла. А если у человека ноги вот такие здоровые, да? А талия узенькая, а ноги как это самое, и весь он жирный, то у него возраст по этой формуле будет 20 лет, а он выглядит на 80. Ну, это бредятина все.
1: Абсолютно. Раз уж про смерть говорим, вот тоже читал у вас в Телеграм-канале, вы ответили на вопрос о том, что бы вы сделали, если бы жизнь закончилась через год. Поехали бы в путешествие. Но я вообще считаю, что путешествие, наверное, одна из лучших наших инвестиций в жизни. Что дают путешествия человеку прежде всего?
0: Ну, я путешествую это с группами, это еще работа. Но, в принципе, это...
1: Какой у них терапевтический эффект? Давайте так, я уточню вопрос.
0: Эффект инопланетянина. В одном фильме, я же кинофрик, я все цитаты помню, название фильмов не помню, режиссеров нет, а цитаты помню. В одном фильме было сказано на ответ... А, человек, которого

0: упал на землю. А его спрашивают, что ты? Он отвечает, у вас на Земле люди делятся на динозавров и на инопланетян. Динозавры очень мощные. Люди-динозавры очень мощные, очень успешные, очень крепкие. Очень приспособленные к любым изменениям жизни, климата и так далее. Они могут все. Говорит, а инопланетяне, у них нету ни одного этого качества. У них просто новый взгляд на все. Когда вы путешествуете, если вы умеете это делать, а не задаете свои тупые вопросы, да, и не тащите быт из своего дома. То есть хочу там жареную картошку с селедкой где-нибудь в Таиланде. Да? А если у вас новый взгляд, вот как будто вы инопланетянина приземлились, и вам все интересно. И вы как, какие здесь человечки ходят. А как они разговаривают, какие у них улицы. Вот тогда это дает вам состояние инопланетянина. Кстати, точно так же можно себя повести в родном городе.
1: Стать инопланетянином в родном городе.
0: Да, то есть вот смотреть на свою улицу, особенно вечером, ночью, можно смотреть глазами инопланетянина. Вот такие мелочи начнете замечать, такую красоту, мимо которой вы пробегали всю жизнь.
1: Да-да, вот что дальше происходит, вот когда вы дальше этим энергия. Взглядом инопланетянина смотрите?
0: Дальше энергия космическая.
1: Так.
0: Вы же инопланетянин. Вы в этот момент соприкасаетесь с микрочастицами, вибрациями всего...
1: Бесконечно вечным, да?
0: Да нет, этого. Мироздание, мироздание. У нас есть атмосфера, дальше есть космос. Это же все через вибрации. Вы на них садитесь. Я не эзотерик.
1: Да, ну вот я и хочу это в итоге приземлить как-то и...
0: А как? Мы уже приземлились с вами так, что дальше некуда. Мы просто идем по улице и смотрим на город. Куда вам еще приземляться? Закопаться хотите?
1: Про искусственный интеллект еще вас хочу спросить. Да. Я знаю, что вы изучаете его.
0: Ну, я анализирую его.
1: Анализируете, наблюдаете, да?
0: Да, я наблюдаю.
1: Вы технооптимист? Или в этом смысле? Или нет?
0: У меня развито критическое мышление. Я технооптимист, потому что и это великая вещь, как помощник.
1: Так.
0: А с другой стороны, он не сможет заменить человека. Интеллект – это маркетинговое название. Нет там интеллекта. Там есть быстрая двухзнаковая переработка всего блока больших данных информации.
1: И компиляция.
0: Да, с такой скоростью, что человек на это не способен. Но у человека есть ряд преимуществ, и именно эти люди никогда не потеряют работу. Они могут начинать работать в другой области, но для них и не страшен. Это вот то, что я говорила, который умеет мыслить непривычно, который умеет делать случайные выводы, который не боится совершать новых ошибок, но не повторяют старых. Это люди, у которых есть эмоциональный интеллект, понятие эмпатии, у которых развито критическое мышление. Какую бы информацию и они не получили, она понимает, что она зависит от того, как он поставил запрос. Это раз. И во-вторых, даже если запрос поставлен правильно, информация кажется правильной, ее нужно все равно проверить 150 раз из других источников. И на это не способен искусственный интеллект. Искусственного интеллекта нет воображения. У него нет подсознания. А подсознание и воображение, как говорила Бехтерева, это огромная библиотека, в которой запрятана прорва информации. Потому что у нас мозг работает на все 100%. Не на 6, не на 10, на все 100. Но мы осознаем только 6-5%. А остальное он нам закрывает и запихивает туда, в хранилище. Там есть все. И о будущем, обо всем. Это надо уметь выудить. И те, кто это умеют, это великие люди, способные на создание чего-то нового, креативного продукта, на создание искусства грандиозного и так далее. Искусственный интеллект не может заменить великого художника. Вы сразу поймете. Но попсовую музыку написать может.
1: Может. Рэп я пробовал, тоже да, может. Баловался.
0: Да, рэп тоже может. Картинку такую сделать на экране для тусовки. Все так красиво, все так идеально. Что ты понимаешь, это мертвечина. Это маски.
1: Вы верите в то, что он может оглуплять людей в итоге?
0: Это не он оглупляет, а люди.
1: Технология.
0: Это технология.
1: Или использование технологии.
0: Люди, которые не обладают

0: самостоятельным мышлением и не понимают, кто они такие, не мыслят, конечно, они будут тупеть и подчиняться, и превращаться в людей, которых искусственный интеллект заменит, и им будут платить пособие.
1: Вы сказали, что буквально недавно сдали новую книгу.
0: Да. Да.
1: Что вы сами интересного прочитали за последнее время? Что вас удивило?
0: Меня очень удивил Пол Остер. Это постмодернист, он умер недавно. У него есть тоненькая книжечка. Называется «Трилогия. Нью-Йорк трилогия». Вы не представляете, что это такое. Вы просто сойдете с ума.
1: Что у вас там?
0: Но это на все темы. Это о хаосе личности в одном человеке. Только там художественные показ. То есть там одна личность, вы об этом не знаете, вы понимаете потом, она из себя представляет всех. И писателя, и детектива, и сыщика, и героя, и преступника, и жертву, и все такое. Только в конце вы понимаете, что это один и тот же человек.
1: Что вы смотрели, может быть, художественное, может быть, документальное, что готовы также вот посоветовать сейчас?
0: Я очень люблю серьезнейшие детективы. Не детективы, а даже триллеры. Ну, в общем, про разведку, шпионские игры. Я в свое время влюбилась во французский сериал «Бюро». Он на меня произвел неизгладимое впечатление. Я его помню, хотя смотрела его, ну, лет 10 назад. А сейчас вышел фильм американский с Фассбендером в главной роли. Я его уважаю. Он такой, знаете, без пластических операций. И, в общем, круто выглядит. Он очень хорошо играет. Он очень хороший актер. Называется «Агентство».
1: И последний вопрос. Что вас продолжает удивлять в людях и в этом мире?
0: Глупость человеческая до сих пор удивляет.
1: Казалось бы.
0: Казалось бы.
1: Пора перестать, нет?
0: Перестаю. Почти перестала.
1: Это была Ирина Хакамада, бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель. Меня зовут Евгений Тихонович. Это была программа «Качество жизни». Увидимся.
0: Пока.
2: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Вы слушаете радио РБК. Работа мечты перестает быть такой привлекательной. Российские программисты начинают уходить в другие сферы. Еще 3 года назад IT-индустрия страдала от кадрового голода. Теперь ситуация развернулась. По данным РБК, к 2026 году число айтишников выросло до 1 190 000. Если в 2021 году на одну вакансию приходилось 3 резюме, то сейчас почти 25. Это втрое выше среднего по рынку, тяжелее всего начинающим специалистам. Но, несмотря на избыток соискателей, сильных кадров компаниям по-прежнему не хватает, рассказала советник по персоналу генерального директора IT-компании ICL Soft Мария Набиева.
7: Время работодателя – точка. Здесь больше даже продолжить нечего, потому что если бы мне в 2019 году сказали, что мне в личку будут писать C-Sharp-разработчики и просить работу, я бы покрутила у виска. Но вот реальность такова, что действительно рынок с ног на голову поменялся. Логика подсказывает, что как будто бы нам нанимать стало легче и удерживать как будто бы не стоит. Но на самом деле это парадокс в том, что сильные кандидаты с метанавыками, да, топ-специалисты, сеньоры, они сейчас максимально пассивны. То есть они уже пересидели там парочку кризисов, да, 20-й год, там 22-й год, и они держатся за работодателя, если он там вполне себе адекватный. Поэтому рынок труда стал таким рынком выживших. Поэтому, по сути, для сильных на входящем потоке кандидатов по-прежнему мало. Мы по-прежнему чувствуем вот эту сложность найти действительно хорошего кандидата, который будет и технически подкован, и при этом будет обладать еще определенными софт-скиллами.
6: Замедлился и рост зарплат. На 1 сентября зарплатные предложения в IT-секторе в Москве за год выросли всего на 3,5%. При этом опытные разработчики по-прежнему могут рассчитывать на несколько сотен тысяч рублей в месяц, рассказала руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
2: Самыми востребованными в IT-сфере остаются программисты. В топ-5 языков программирования вошли Python, Java, JavaScript, Go. У разработчика iOS медианная зарплата составляет 340 тысяч рублей, максимальная 650 тысяч. У DevOps-инженера при медианной зарплате также в 340 тысяч рублей. Программист Go в среднем зарабатывает 360 тысяч в месяц. Зарплатный максимум достигает 700 тысяч рублей в месяц.
6: Сокращение найма затронуло не только IT. По данным Superjob, число вакансий в строительстве, проектировании и недвижимости сократилось на 18%, в промышленности и производстве на 17%. На Украине, недалеко от границы с Польшей, в ночь на 13 сентября остановили поезд, в котором находились европейские политики, дипломаты и советники по безопасности после атаки беспилотников рядом. Об этом пишет «Шпигель». Поезд следовал из Киева в Польшу. Около 5 утра он остановился недалеко от границы. Часть пассажиров эвакуировали. Среди пассажиров остановленного поезда был советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер. Вместе с ним из Киева в Польшу ехали советники по безопасности других европейских стран, депутаты Бундестага, дипломаты, ученые и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
8: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
9: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно да. Фильм сняли авторы «Подземелья и драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «за здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
8: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
4: Лося.
8: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
10: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. «Официант, а мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста». спасибо. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
11: Сентябрь начинается с вопросов.
12: Как не перегрузить

0: ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Завтра в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает экономист Михаил Задорнов?
3: Я читаю Кеннета Ругова «Наш доллар. Ваши проблемы». Интересно фактически прослеживание роли доллара как доминирующей валюты в последние там, полвека и его перспективы через призму изменения ролей в мировой экономике. Очень полезно просто для понимания будущих тенденций мировых валют и мировой финансовой системы. Если говорить о как раз литературе непрофессиональной, то я за последнее время вернулся к Набокову. «Другие берега», «Дар», замечательный роман. Просто перечитывая то, что, честно говоря, еще со школьных или там, институтских лет не перечитывал. Потому что Набоков прекрасный писатель с очень необычным языком и очень поучительно.
2: Владимир Набоков «Другие берега». «Колыбель качается над бездной». Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которой летим со скоростью 4500 ударов сердца в час.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так их оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. Министр энергетики США Крис Райт призвал не ждать скорого урегулирования с Ираном по судоходству в Ормузском проливе. По его словам, рассчитывать на соглашение сегодня не лучшая идея. Райт отметил, что рынкам стоит полагаться на обходные маршруты, которые дают около 10 миллионов баррелей в сутки. Он считает, что мировой рынок ограничен, но не критично. Напомню, завтра в Омане пройдет встреча министров иностранных дел стран Персидского залива с участием Ирана. Дональд Трамп заявил, что собирается снять американские пошлины с ирландского виски. Он отметил, что во время его визита в Ирландию его неоднократно просили об этом. «От имени Соединенных Штатов Америки отменю пошлины», — сказал президент США. Решение пока официально не оформлено. В Петербурге арестованы трое сотрудников московского вокзала по делу о краже из камер хранения. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, начальник вокзала, его заместитель и кладовщик обвиняются в хищении более 876 тысяч рублей у пассажира. По данным следствия, деньги нашли в сейфе в кабинете начальника. Фигурантов задержали в минувшую пятницу. Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 миллиард рублей. Картина вышла в прокат 6 августа. За первый уикенд она собрала почти 246 миллионов, за второй еще почти 193. Бюджет фильма 1 миллиард рублей, из них 370 миллионов – господдержка. До премьеры прогнозировали сборы около полутора миллиардов. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. Отмечу, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
1: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
0: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
2: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, авиакеросину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю действительно мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки, которые в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, дизельным топливом ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилась. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
3: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо, а в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся. Конечная цена в Соединенных Штатах на дизтопливо изменится?
2: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... США самого нет дефицита. То есть рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там Европу и другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс сочинены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы из США и Европы работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же содержания, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Это очень сложно, действительно.
3: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможны какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление. Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов Ближний Восток, США, Индия?
2: Тут даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта это существенная проблема для мирового рынка. Поэтому прямой замены здесь нет. В условиях, когда еще из Персидского залива нет поставок, то есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, довольно сильно ужался. С стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
3: Ну, вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро ударов по НПЗ?
2: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, который его партия проигрывает, и как бы вот обвинение в росте цен одно из основных. Поэтому понятно, что он сейчас делает все одно, чтобы себе переложить вину и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, вот только через 1.5 года удалось достичь договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал

0: влияние Трампа на там украинские решения, вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
1: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин.
2: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
1: Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке – от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
3: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
4: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
3: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
4: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля, но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
3: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификаты, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
4: Все, что касается производство реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
3: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
4: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
3: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут будет следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, к тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
1: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Мы продолжаем рассказывать главные новости уходящей недели. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или построение или создание собственными силами, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
5: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
6: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
5: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21. Но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам. И вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
7: Российским компаниям нужны 2 категории машин у вьетнамцев. Они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась пытались их менять на новые A330 NEO, эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
5: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорю,

0: Рила борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
1: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
2: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или создание собственными силами. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMap.ru, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. Причина такого перекоса в льготной ипотеке и лимитах по ней, считают эксперты. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей. При лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже, отмечается учредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
3: Средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегменты. Соответственно, эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
2: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. По данным отчета столичного управления Росреестра, количество таких сделок в Москве с января по июль выросло на 4% год к году. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Оваций удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно, естественно, рассказали свои истории. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Майя Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Признан Минюстом России иноагентом, он представил масштабную драму «Дау». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
4: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень и очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
2: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. Кубок Вольпе за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую – Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
5: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Так показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый «Дикая лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу, хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
2: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина. И еще одна заметная новость уходящей недели. Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до, внимания, 9999 года. Об этом сообщило финское издание «Юле». Под ограничение попали около миллиона страниц. Это документы, которые собирались за 15 лет сотрудничества с российскими архивами. Материалы о событиях с 1500 по 1990 годы приобретали и копировали за счет финского бюджета. На это потратили более миллиона евро, сообщают СМИ. Ограничение действует с осени 2022 года по 9999 год, сообщается на сайте Национального архива Финляндии. Почему? Свою версию радио РБК озвучил юрист и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
6: Такая странная цифра 9999 получилась из-за того, что в каких-то правилах работы с архивом нет такого положения о том, что можно вечно ограничивать доступ третьим лицам или там зарубежным странам. Из-за того, что, может быть, такого вот положения нет в этих правилах, вот они решили сделать условно максимально возможный срок, который, по сути, предполагает бесконечное блокирование доступа. Может быть, какой-то еще и сбой произошел технический. Больше стоит внимания обращать на суть решений, как раз, к сожалению, свидетельство об ухудшении и без того не очень радужных отношений между Финляндией и Россией. Напомню, что буквально недавно, неделю назад, финское правительство рассматривало вопрос о работе 8 контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами, а это все, по сути, сухопутные автомобильно-пешеходные пункты. Они они, как мы знаем, были закрыты до 27-го года. Так вот, сейчас их продлили, причем непонятно даже, когда вообще все это может быть отменено. То есть там до 30-го года и даже позже.
2: В числе архивных данных, которые пропали из доступа, оказались база данных о советских заключенных в лагерях в Восточной Карелии с 1941 по 1944 годы. Издание уточняет, что эта база была важна для историков и специалистов по генеалогии, которые теперь обвиняют Национальный архив Финляндии в самоцензуре.
0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
8: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
9: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
10: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
11: Да-да-да.
10: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
11: Потому что машина слишком опасная, и нужно,
10: она очень опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактах развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди не пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
8: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
9: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях. Помощник президента Юрий Ушаков назвал территориальный вопрос ключевым для переговоров по Украине. По его словам, если стороны сдвинутся, диалог пойдет легче. Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку для трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Москва считает ее приемлемой. Ранее Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев успешными, но отметил, что позиции сторон по территориям расходятся. Зеленский вводит санкции против всех, кто выступает за мир на Украине. Так бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель прокомментировала указ о санкциях против нее. По ее словам, такие меры антикоррупционны. Она сообщила, что знала о готовящемся обвинении в госизмене за интервью Такеру Карлсону и догадывалась о санкциях. Мендель подчеркнула, Украине нужен мир, а не диктатура. Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает добиваться от США соглашения. По его словам, Тегеран все время звонит, но Вашингтон заключит только ту сделку, которая сочтет правильной. Трамп вновь предположил, что конфликт завершится после промежуточных выборов в США в ноябре. Он также не исключил, что США останутся, чтобы забрать нефть, как в Венесуэле. В Екатеринбурге сегодня прошла церемония открытия Международного фестиваля молодежи. В ней приняли участие иностранные делегации, а также российские и зарубежные артисты. Участников по видеосвязи поприветствовал Владимир Путин. Он отметил особую роль Урала в истории России. По словам президента, именно здесь молодым лидерам стоит обсуждать мир будущего и новые технологии. Фестиваль продлится до 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК и к другим темам.

0: Сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Forsot Уильям Маккаскил.
1: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. Их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
0: Глава Anthropic Дарио Амадея связал свою тревогу с действием ИИ-агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадея обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке ИИ, считает основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
2: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкурентам не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
0: Напомню, ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля.
3: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.
0: Вы слушаете радио РБК. Доля корпорации Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла 52%. Годом ранее доля Tesla в США занимала 41%. При этом в России с начала 2026 года зарегистрировали около 89 новых автомобилей Tesla. В июле на учет поставили 9 машин, на 80% меньше, чем месяцем ранее. За 7 месяцев продажи сократились на 54%. Год к году. По словам основателя EN Cars Евгения Забелина, спрос на Tesla в России остается низким из-за соотношения цены и качества.
4: Очевидно, что на рынке США Tesla занимает больше 50% электромобилей, потому что США заградительные пошлины в виде 100%. Это практически как у нас на китайские электромобили. Конкурентов у Tesla на рынке нету, кроме немногочисленных моделей корейских брендов. В России, когда Tesla находится в равных условиях с производителями китайских электромобилей, ну, безусловно, она, конечно, никому не нужна и популярностью большой вечно не пользуется. Даже в Китае Tesla до последнего времени оставалась крайне популярная, но сейчас потихоньку начинает сдавать свои позиции. Под своим потребительским качеством, сочетание цена-качество, она, конечно, проигрывает.
0: Напомню, что в 2025 году продажи Tesla падали во многих странах. Среди причин – устаревший модельный ряд, отмена субсидий на электромобили в США и политическая деятельность основателя Илона Маска. Мы продолжаем подводить итоги недели. Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новый

0: часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех айфонов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камера в раскладушке 2. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет примерно 30 часов на внутреннем дисплее и 44 часа на внешнем. Техноблогер Сергей Романцев считает, что ставка делается на классический прием Apple – не бежать вперед паровоза, а довести сырой концепт, идею до ума. Но сыграет ли она? Большой вопрос.
1: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство. Надо попробовать потыкать. Но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
0: iPhone Duo, как и другие новинки, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri. Теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Доступен iPhone Duo в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. При этом Face ID в этой версии отменяется, вернется Touch ID. Кнопка будет на боку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона, а планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов. Но ценник вызывает вопросы.
2: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось тонкий телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял прикола. Тут я понимаю задумку, я пользовался в своей жизни Samsung Fold. Это было интересно. Я могу для себя найти юзкейсы, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь себе большой экран, почему нет?
0: Теперь о главном – цены. Как выяснил РБК, в России стоимость складного iPhone Duo в базовой комплектации на 256 гигабайт начнется от 300 тысяч рублей. Такие цены назвали в МТС и Мегафоне. Модель на 512 гигов будет, само собой, еще дороже. А максимальная комплектация на 2 терабайта, у меня на жестком диске домашнего компьютера столько нет, обойдется в МТС и Мегафоне почти в 500 000 рублей. Когда раскладушка приедет в Россию, Россию пока не уточняется, при этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, рассказала пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
3: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефоны уже можно будет приобрести в стране.
0: Помимо новых моделей, 9 сентября Apple представила и своего нового генерального директора Джона Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Зарядка раздора. Создатели станции для электромобилей на уходящей неделе предложили упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить

0: установить зарядку для электрокара и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
1: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
2: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно протащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
1: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ЭЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
3: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрички. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
1: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль — это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Главная проблема — это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
1: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT Charge Дмитрий Матвеевский.
5: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
1: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти в

0: вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
1: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
2: РБК коллекция.
1: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
5: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
4: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
5: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нету, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера и все это курировать самому.
4: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
5: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаусмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется rip, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит, а что ты плачешь? Он говорит, я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист. По-русски попал под раздачу.
4: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
5: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия там, и Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Mm-hmm. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски: «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в

0: 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости, и вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка?
0: Ну, наверное, я бы сказал «you up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович. Ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки, если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Кто есть кто?
3: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Claude продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему.

В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: Наконец-то пришло и наше время. Время поговорить о приятном, легком и повысить градус вашего и нашего настроения.
0: Время вина.
3: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине и тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Этот разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Наконец-то мы встретились после долгого перерыва, соскучились, и накопилось много новостей.
2: Да, и новостей накопилось, и сил мы набрались. Был у нас короткий перерыв, каникулы, и вот мы залетаем буквально в эфир с праздником и всех поздравляем. Сегодня День Красностопа Золотовского.
3: Это официально, да. Это официальный праздник в нашей стране, День Красностопа, 10 сентября.
2: А ВВР предложил вот такую вот идею сделать это днем нашего самого известного, в общем-то, автохтона, и он первый удостоился такой

0: честь, других пока я не знаю. Хотя, ну вот откровенно говоря, сорт ведь очень непростой, очень капризный, и до сих пор о нем много спорят. Но почему-то вот на него делают большую ставку и даже праздник ему подарили. Давай сегодня поговорим об этом, зачем это нужно, оправдает ли Красностоп вообще надежды, будет ли флагманом, да, что для этого необходимо, и, ну, самое главное, как праздник отмечать. Все это, конечно, мы обсудим. И вас тоже, дорогие слушатели, просим присоединяться в нашем телеграм-канале Радио РБК. Находите его в поисковике Telegram, пишите там свои вопросы, все, что думаете про Красностоп, все, что хотите про него узнать, все это мы обсудим. А сейчас давай минутку просвещения, наверное, Артур, вообще, может быть, кто-то не знает, что такое Красностоп Золотовский, давай мы посвятим. Это что и с чем едят?
1: Это красный сорт винограда, который растет на Дону, он является автохтонным сортом, об этом были датированы еще 1756 год, насколько я помню, была информация об этом сорте винограда, ее нашли, потом начали очень долго его исследовать, в результате вот пришли к тому, что он исследован, и очень интересное место занимает виноделие России в целом, потому что он очень необычный сорт винограда, сам по себе он сложный, безусловно, с ним надо уметь работать, и иногда люди, которые просто начинают работать с Красностопом Золотовским, не знают о том, что его лучше собирать практически полный
0: подряд. Так, подожди, все советы мы потом расскажем. А его много, вот если от автохтонов вообще посмотреть, и в целом от количества общего числа наших посадок, вот он там сколько занимает?
1: Нет, его немного. Основное, конечно же, это Ростовская область. И также он присутствует в Краснодарском крае, довольно активно его используют. Но есть еще разновидности Красностоп, угу. Да, поэтому вот те, кто занимаются этим сортом винограда, понимают, что они отличаются. Красностоп анапский там, или Красностоп золотовский, это разные по вкусу, по стилю, по характеру. Поэтому его вообще в целом немного.
0: Это что-то там около 440, да. По-моему, если я не ошибаюсь, видела гектаров. Давай честно, вот ты считаешь его лучшим прям нашим автохтоном, надеждой всего виноделия и сортом, который достоин прям своего отдельного праздника?
1: Красностоп Золотовский сам по себе очень необычный и интересный сорт. Из него получаются очень глубокие и яркие вина. Раньше из него производили в первую очередь крепленные вина там, и десертные, потому что сахара у него очень много. А впоследствии уже вот стали делать сухие вина, и у многих стали хорошо получаться. И то, что он, назвать его флагманом очень сложно, но это как бы этикетка, это вот лицо, скажем так.
0: А что,
1: так,
0: другие автор, не достойны такого? А
1: другие немножко по-другому пока себя ведут, и не так и настолько изучены. А Красностоп, вот так как его считают именно исконно донским сортом винограда, о нем очень много сейчас говорят и делают, и высаживают его, и делают много интересных, необычных.
0: Мы не искусственные его сейчас вот так вот подогреваем, подпушиваем, знаешь, что вот у нас есть свой сорт, вот у нас есть свой сорт. Он действительно достоин того, чтобы его так активно продвигать?
1: Да, он достоин того, чтобы из него делать классные, качественные вина, и здесь вопрос уже, кто является поваром. Он необычный, он очень сложный.
0: Сегодня праздник, отмечаем День Красностопа Золотовского официально. Вот, первый раз, в общем-то, его только...
1: Это первый праздник, да.
0: Да, в этом году только этот праздник установили. Пока непонятно, зачем, для чего, но это мы сегодня обязательно выясним. Пока обсудим, а зачем вообще нам, в принципе, так активно этот сорт продвигать. Валерия Труфакина к нам присоединяется, редактор и эксперт Simple Wine News, один из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Валерия, как к Красностопу Золотовскому относитесь?
2: Добрый вечер. Наверное, мне придется сегодня выступить адвокатом дьявола, как я понимаю. Как я к нему отношусь? Я к нему отношусь прекрасно, потому что один из наших важнейших автохтонов красных. И, конечно, его стоит продвигать. Но с другой стороны, вот Артур Георгиевич уже сказал, капризный сорт в винограднике. Я бы сказала, не капризно, а очень требовательный. Потому что ему нужны определенные условия, чтобы он хорошо, красиво и правильно вызрел. Ему нужен хороший год для этого, чтобы получилась хорошая ягода. Ну, а потом начинается работа на винодельне. Вот с этим сортом у нас работают последние 20 лет. Я смотрю список виноделен, которые представляют Красностоп. То есть, если я не ошибаюсь, порядка 30 вин в дегустацию можем собрать сегодня легко. Угу. Когда-то были времена, лет 15 назад, когда можно было найти, ну, от силы 5-6, может быть, образцов. Это потом, особенно после культового винтажа 2012 года, его начали высаживать.

0: едва не все новые винодельни, особенно в Краснодарском крае. И что мы видим? У большинства виноделин он не получается.
1: Там по рабам. Артур аж глаза поднял.
0: Да, я увидела этот взгляд.
2: Так оно и
0: есть. Что значит не получается? Во-первых, сначала мы долго не могли определиться, а какой он должен быть, что за вино из него, какой у него стиль. Потому что вина были настолько разнобойные, что мы не могли его описать. Последние 5 лет с этим, конечно, гораздо лучше. Но мы видим одни и те же фамилии, одни и те же винодельни, которые работают с ним пристально. Может быть, нам требуется его сильнее распространять?
2: Но для начала нужно посадить его достаточное количество, чтобы было.
0: Вот.
1: То есть вы считаете, продвигать все-таки надо? То есть вот то, что сегодня получается, вам плюс-минус нравится у тех, кто им плотно занимается?
0: Ну, я могу назвать пяток вин.
1: Называть не будем, но понимаем.
0: С участием Красностопа. Не обязательно в сольной программе.
1: Угу.
0: Это могут быть и ассамбляжи, но это вина, отличные вина с Красностопом.
1: То есть перспектива есть. Давайте тогда мы поймем, а что, в общем-то, должен вот этот праздник дать? Ведь потому что перспектива есть как будто бы и у других автохтонов, если уж там мы посмотрим. Цимлянский там себя прекрасно тоже показывает, да, из него получаются замечательные вина. Есть другие автохтонные сорта, которые тоже можно было бы продвигать, но почему-то мы выбрали вот за такой флагман Красностоп Золотовский. Давайте у АВВР, в общем-то, кто и выступил инициатором всей этой идеи, спросим. Дмитрий Федосов, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, с нами на прямой связи. Дмитрий, почему Красностоп такой чести все-таки удостоился, а не кто иной?
2: Дима, приветствую, дорогой.
3: Добрый вечер, мои радиослушатели, Артур, Екатерина. Очень рад присоединиться к такой важнейшей дискуссии. Почему Красностоп? Вот есть история его, так сказать, рождения определенная в наши годы уже, которая сама по себе интересна. Я думаю, там коллеги старшие, которые имели к этому отношение, скажут подробно. А почему вот этот день учредили? Потому что нам удалось там с помощью коллег из АВВР найти документ, да, который подтверждает, что 200 лет назад он впервые был упомянут под своим названием, ну там Красностопный его назвали. Это сделал донской казак генерал Павел Хрещатицкий, который писал некий отчет. Тогда вот генералы такие были, что они писали в научные журналы охотно статьи. Да, в журнал земледельческий российский он написал, так сказать, некое сообщение о том, какие сорта растут на Дону. И вот практически ровно 200 лет назад впервые сорт был упомянут.
1: Дмитрий, а почему вы уверены, что то, что упоминалось 200 лет назад, это ровно то, что мы имеем сегодня?
3: Вот здесь много пластов, как раз таких вот разных, да, познаний, которые помогают это подтвердить, потому что как раз мне пришлось срочно, ну, как сказать, срочно, это работа многолетняя, пришлось сделать такую реферативную работу, и соавтором моим уважаемым послужил Леонид Петрович Трошин, это 85-летний наш заслуженный профессор, доктор наук, ученик Ладриги великого, да, селекционер, который про него тоже много писал. То есть мы совместили то, что делал Леонид Петрович, то, что делали мы в Курчатовском институте в плане генетики, микробиологии для этого сорта, да, в плане исторических исследований. И вот эта вот как бы вся вещь, которая опубликована уже, показывает, да, его, так сказать, подлинность.
1: Угу.
3: Особенно учитывая, что есть хутор Старозолотовский, откуда он и происходит, да, и вот и там тоже люди пытаются возродить его, так сказать, винодельню для этого сорта.
2: Дим, я хочу спросить тебя, ты вот настолько глубоко погружен как бы в сортовую историю, исследования все делались. По поводу Красностопа, что скажешь, откуда он?
3: Там есть несколько пластов. Ну вот если генетику брать просто, то есть это популяционная генетика. Это вот знаете, как у нас у всех есть этносы, да, мы происходим от тем, расы есть у людей, да, потом этносы. Мы понимаем, что мы относимся к той или иной популяции. Так и у растений и других живых организмов. Вот Красностоп Золотовский совершенно точно входит в определенную донскую популяцию сортов. Мы, когда это открыли, вначале стеснялись это говорить, потому что это, ну, как бы вот, ну, что такое Дон в плане, там, виноделия такого масштабного. Однако же вот эти все его родственники, Цимлянский черный, Плечистик, его предок, кстати, один из...
1: Мой любимый сорт. Плечистик и Шампанчик, да. Два автохтона, которые очень мне симпатичны. Дмитрий, ну, хорошо, допустим, 10 сентября, вот теперь Красностоп Золотой.

0: русские получают свой отдельный праздник. А цель-то какова? Вы вот самим праздником что хотите сказать? Кому?
1: На Дону уже проводились и проводятся фестивали в поддержку Катастопа Золотовского. Цель как-то привлечь внимание, наверное, да, общественности. Я вижу, что уже вот по откликам даже в соцсетях, я сегодня пролистнул, многие виноделы откликнулись, и виноделы, и владельцы каких-то там ресторанов, винных баров. Ну, есть же, вот, знаете, есть день рождения Рислинга. Ну, он старше Катастопа, там, родословно, это 15 век. И его многие знают, это март каждого года. И это, ну, позволяет определенные проводить ярмарки, фестивали в честь Рислинга. Почему нам не идти по этому пути, тем более, что у нас есть на руках теперь документ?
0: Ну, в общем-то, почему бы нет? И коротко, Дмитрий, отмечать как надо? Только вам нужно сейчас ответить так, чтобы как-то соответствовать всем рекомендациям Минздрава при этом. Есть какие-то традиции, может быть, будете ли вы их формировать, какую-то прям историю вокруг этого праздника?
1: Знаете, уже, да, вот эти вот то, что делается в хуторе Старозолотовске, мы видим все. Да, то есть виноделие Дона, как никакой регион, наверное, России винодельческий, оно вплетено в этнику, в культуру донских казаков, в какие-то песни, в какие-то конкурсы, в какие-то вот, да, моменты, которые вокруг, ну, просто вот винограда, вина создают атмосферу. Мне кажется, что хотелось бы, чтобы это действительно, потому что ВВР обратился к губернатору Ростовской области, чтобы некие предложения выработать, чтобы это было на региональном пока уровне, ну, вот с привлечением вот всех вот этих вот моментов этнических, национальных, каких-то культурных, которые вокруг вина, потому что вино это лишь часть, да, как бы вот застолье, там есть много блюд еще вокруг этого всего.
0: В общем, как минимум казачьи песни сегодня необходимо петь, я так думаю, да. Спасибо большое, Дмитрий Федосов был с нами, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, это как раз вот инициаторы появления этого праздника. Валерия, ну вот то, что мы слышим, получается, что мы сейчас просто в поиске такой своей айдентики, в поиске какого-то своего вообще российского стиля, потому что даже Дмитрий сказал, когда-то кто там к Дону так относились, ну что это за регион такой винодельческий, да, сегодня мы его прям продвигаем, и праздники там, и фестивали, и все на свете. Нам нужно свое лицо очень сильно.
2: Нам нужна какая-то винодельческая национальная идея в первую очередь, и история автохтонов не уложится в полной мере, я считаю.
3: Абсолютно согласен.
2: Вот давайте посмотрим. У нас ведь, хотя количество автохтонов еще лет 70 назад было зарегистрировано в убедительных количествах, но где они сегодня? Их большинство, видимо, не выжили, ну, какие-то остались где-то в питомниках, на каких-то делянках, считанными кустиками. И еще неизвестно, какое вино они могут давать, насколько это будет действительно высококачественное вино. Но вот с Красностопом уже все доказано за эти 20 лет. Если он не может быть, ну, это я опять про свою историю, что не может быть флагманом единственный автохтон на всю страну, поскольку у нас слишком разные регионы, слишком разные условия, в первую очередь почвенно-климатические, и так далее.
3: И так как он капризный, не все хотят с ним работать.
2: Да, это довольно-таки сложно. В первую очередь виноградарям, но виноделам тоже есть свои проблемы. И вот поэтому я сказала, может быть, надо его как-то распространять, не обязательно сразу же высаживать, но как-то, может быть, поддерживать те винодельни, которые будут им все-таки заниматься. Может быть, какие-то специальные курсы для них, я не знаю, там.
0: Ну, мы это для чего, в общем-то, делаем, Валерий, Артур? Мы это для внутренней аудитории в первую очередь делаем, потому что мы хотим что-то свое показать, а аудитория уже, ну, такая, присытилась, да, всякими мировыми винами. Или мы это делаем с прицелом именно на мировую аудиторию, чтобы показать, вообще-то, у России есть кое-что свое, чего у вас нет.
3: Ты знаешь, выделиться очередным Каберне Совиньоном или Шардоне это очень сложная история, потому что в мире производится из этого сорта винограда, из этих сортов винограда очень много разного вина. А идентичность, там, как бы, как я уже сказал, показать лицо, да, вот имея собственные сорта винограда, пускай даже сложные в работе, но это свое, как бы, да, и Красностоп один из первых, который очень ярко был представлен на многих дегустационных конкурсах. конкурсах. Я могу сказать, что на одном из саммитов в Абрау-Дюрсо, который проходил, когда приехал известный испанский винодел, не винодел, а эксперт, которого знают практически во всем мире, Хосе Пинин, он попробовал Красностоп Золотовский, и первые слова его были: это плохое испорченное вино.

0: потому что в его шаблоне, в голове у него не укладывался вот этот вот красностоп вот с его специфичными вкусами, оттенками и так далее. Но на третий день он прочувствовал, что такое красностоп Золотовский, сказал, что это потрясающий сорт, на которому стоит уделять внимание. Поэтому то, что сегодня красностоп Золотовский, о нем говорят и уже есть праздник, это уже очень радует, потому что, я думаю, много еще в нашем виноделию предстоит различных праздников, но красностоп радует то, что это впервые.
1: А российская аудитория что еще сама не прочувствовала, Валерия? Вот насколько уже отношение к красностопу внутри российской аудитории, да, потребителей сформировалось, и отношение это позитивное?
2: Как я понимаю, красностопомания у нас началась примерно в 2012 году. Вначале им интересовались только специалисты, когда были хорошие урожаи, 10-й, 11-й год, 12-й культовый у нас получился, выдающиеся вина, кто ими занимался. И как раз ведь этот 2012 урожай на следующий год, в 2013 году, Валерий и Максим Троичук отвезли на семинар на озеро Кома, на винный Давуз, так называемый, и получили свою долю аплодисментов за него. А ведь они повезли годовалое вино, не готовое совершенно, так называемый барик сэмпл, то есть они взяли его из бочки, небольшое количество, отфильтровали буквально в лаборатории, разлили 12 бутылок и повезли с собой. То есть настолько у него был шикарный потенциал, и вот так вот его оценили специалисты. И поэтому красностоп – это тот самый сорт, который олицетворяет наше отечественное виноделие. Не могу сказать, что целиком, но, по крайней мере, автохтонную историю в мире вот знают как красностоп историю.
1: Просто давайте вот прям, Артур, ты как эксперт, как сомелье, можешь описать вкус. Он ведь очень тоже специфический. И вот давай сначала опиши, я потом вопрос тебе задам. Вот
0: красностоп Золотовский. Само вино по себе в аромате достаточно яркое, ягодное, в нем огромная палитра ягодного микса. Это ежевика, черная смородина, это отчасти черноплодная рябина, в зависимости от того, как ты его делаешь. Проявляются очень много интересных, необычных, глубоких таких смыслов в аромате, когда ты ощущение складываешь, что ты такой ягодный смузи пьешь.
1: Ну, ты, конечно, сейчас описал. Это совсем не совпадает с тем, как это я, допустим, прочитал. Чувствовала в первый раз. Но оно же прям ядреное.
0: Оно ядреное.
1: Оно такое, что тебя просто, ну, я не знаю, ну, во-первых, да, ты такое никогда не пробовала. Во-вторых, ну, для меня это тяжело. То есть ощущение, что это очень такое серьезное, очень плотное, очень насыщенное и тяжелое вино.
0: Здесь же вопрос...
2: Брутальное, я бы
1: сказала. Да, вот такое прям казак такой.
0: Он же набирает очень быстро сахара, поэтому когда он подвяливается, вот из такого концентрата, по сути, делать, из такого изюма, полуизюма делать вино... оно по-любому будет очень концентрированным и спиртуозным отчасти. Здесь вопрос уже технологический.
1: Я просто к чему спрашиваю? Мы, естественно, поинтересовались, как сегодня вообще идут продажи красностопа в целом на российском рынке. Давайте послушаем, и потом я вопрос задам. Евгения Масленникова вот нам рассказала, бренд-амбассадор проекта «Большое русское вино» Simple Group. Она как раз сказала, что сколько в среднем у них там по автохтонам в портфеле, и что касается красностопа.
3: Вот мы с вами говорили про автохтоны в целом в прошлый раз, да, около 5% от нашего портфеля. Вот с красностопом еще даже чуть поменьше. То есть мало. Если посмотреть на факты, то самые лучшие красностопы, они находятся в премиальном сегменте. То есть это сорт, из которого для того, чтобы сделать классное вино, нужно действительно потрудиться. И это в таком базовом сегменте, в моносорте, наверное, мало их очень. У нас в целом достаточно медленно развивается портфель. То есть у нас не часто появляются новые винодельни, с которыми мы работаем. То есть такой постепенный процесс. Поэтому вот в рамках такой общей динамики идет и появление вин с красностопом. С моей точки зрения, вот в маркетинговом плане это очень хорошая история, потому что это наш автохтонный сорт. Это действительно то, чего нет в других странах. Поэтому, наверное, один из самых простых способов привлечь покупателя любого к вину российскому, это сказать, а вот у нас есть наш особенный сорт. Поэтому продажи, учитывая еще особенно, что его немного, с ним все хорошо, продается он достаточно легко. Кажется, еще и для, с точки зрения винной карты, его достаточно легко добавить как пример из России, потому что он не будет дублировать международные сорта.
1: А теперь, внимание, вопрос. Учитывая вот то, что мы описали, что это достаточно сложный, да,

0: по восприятию сорт, и далеко не каждому он зайдет, а нам точно нужно больше?
1: Да, конечно. И чем будет больше, тем лучше.
0: Мы же видим очевидный тренд все-таки в сторону белых, более легких вин, более каких-то изящных таких.
1: Слушай, ну, глобально вырастить огромное количество гектаров красностопа золотоску, я думаю, вряд ли кто пойдет. Но с точки зрения добавления периодически в бленды, он будет себя очень хорошо показывать.
0: То есть все-таки не может. Моносорт, Валерия, вы тоже считаете, что моносорт?
2: Я считаю, что в ассамбляжах он более выгодно себя демонстрирует. И он созревает быстрее. Ведь проблема винодела в чем? Это, получается, не коммерческая история, его надо долго держать.
1: Да, он очень, он быстро не проявляет себя.
0: Ну вот вы же говорили, через год отвезли Ричуки, и всем понравилось.
2: Для специалистов бочковая проба. Но публике такое показывать нельзя, там бы все умерли от ужаса.
0: В общем, надо больше, вы считаете, точно?
1: Да, да, однозначно.
0: Но, как вы уже сами отметили, он сложный, он капризный, он очень в работе требует много внимания и, очевидно, много времени.
2: И много терпения.
0: И много терпения.
2: Поэтому виноделы герои должны быть.
0: Готовы ли вот сегодня сами виноделы, публика-то, может быть, и готова, готовы ли виноделы больше входить вот в эту историю и работать с ним, в каких регионах он лучше приживается, в каких нет, все это через пару минут проговорим.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: РБК «Тренды».
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни. Качество. качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертами.

0: как жить устойчивее и счастливее.
1: По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
1: Места на любой вкус.
0: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
1: Мы расскажем, куда отправиться.
0: Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
3: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы.
2: А теперь давайте отвлечемся от этой сложной, тяжелой новостной повестки и поговорим о чем-то хорошем и приятном.
0: Время вина.
2: Артур Саркисян и Екатерина Столярова в студии. Сегодня отмечаем День Красностопа. Вот такой вот официальный праздник у нас появился. День Красностопа Золотовского. С нами Валерия Труфакина, редактор и эксперт Simple Wine News. И один

0: этому относится. Черенки берет, конечно, на Дону.
1: Угу.
2: Ну, смотри, из 110 тысяч гектаров виноградников, которые объявлены на сегодня официально в России, 800 гектаров – это у нас Красностоп-Золотовский. Это вообще ни о чем. Но это сорт винограда, о котором хочется говорить, потому что он не просто как бы там, ну, один из таких, на самом деле, много, а вот он показал себя довольно интересно. Поэтому, как я уже говорил, с ним надо уметь работать.
1: Ну, вот показал-то он себя очень интересно там у одного, двух, трех, ну, вы сказали, пять, да, вы можете назвать, Валерия, пять каких-то топов, которые действительно...
0: Ну, хорошо, 10.
1: Сразу вот так вот x2. Каждый винодел вообще, в принципе, способен, на ваш взгляд, справиться с Красностопом?
0: Если наберется опыта, то да.
2: А так нет.
1: От чего это зависит? Ну, что значит наберется опыта? Опыта работы вообще с виноградом или опыта работы конкретно с Красностопом?
2: Именно с Красностопом. Как я уже сказал, он довольно специфичный сам по себе. И нужно поймать вот этот момент, когда можно из него уже делать вино, чтобы он не горчил потом в послевкусе, потому что косточка зеленая осталась, и ты ее максимально использовал. Либо перезрел уже, да, то есть горечь, которая может оставаться после технологических неправильных приемов, она существует, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о Красностопе, его надо чувствовать. При том, что
1: то есть никакой технологической карты, простите, сейчас тут за дилетантство, да, для Красностопа невозможно разработать.
2: Но его только чувствовать. Это как готовить.
0: Ну, то есть его, в отличие от каберне совиньона, нельзя сделать по книге.
2: Да.
0: Пока нет таких книг у нас.
1: Может быть, пора написать?
0: Пока еще рано.
1: Ты столько книг пишешь, может быть, пора. Но я точно знаю, кто мог бы подсобить вот в этом деле. Есть человек, который давно уже работает с Красностопом, и который научился его укращать, и у которого действительно получаются потрясающие с ним вина. Гюльбала Зиидов, главный винодел винодельни Ведерников, уже не единожды за сегодняшний эфир упомянутый, тут у нас подключается к нашему эфиру. Гюльбала, здравствуйте.
3: Да,
1: как мы рады вас, Гюльбала Магомедович, слышать.
3: Ну,
1: Гюльбала Магомедович, ну, может быть, вам пора уже книгу писать, как работать с Красностопом Золотовским. Ну, кому, как не вам, это знать?
3: Ну, наверное, в скором времени будет возможность начну писать. Пока я работаю, сейчас я опять на работе, перерабатываю виноград. С Красностопом, понимаете, мы с ним работаем с 2005 года, и каждый год мы что-то новое узнаем, и уже вроде бы как мы научились с ним работать. Им очень тяжело работать, и к нему надо, как Артур Георгиевич сказал, надо знать, когда его убирать. Были случаи, когда мы даже, несмотря ни на сахар, ни на что, физиологическую зрелость смотрим, уже сахар в винограде 32, а физиологической зрелости нет. Косточка горчит, зеленые танины. Нам приходилось даже перерабатывать его при сахарище, когда сахар был 36, уже ягода была сморщенная, как спущенный мячик. И тогда вино получилось, конечно, немножко джемовое, это самое... Джемом немножко, джемовые были тона, но факт то, что он был вызревший. А если его немножко раньше, там, за 3-4 дня убрать, то могут появиться зеленые танины. Просто надо с этим сортом работать.
1: Это была первая глава книги Гюльбалы Магомедовича. Гюльбала Магомедович, ну тогда поделитесь вообще, вы зачем вот в эту историю ввязались? Как давно вы с сортом познакомились и как быстро поняли, что он не так прост, как кажется?
3: Ну, я как пригласили меня в винодельню Ведерникова в 2005 году, и мы с этого года работаем. И самое интересное, первый год мы, когда Красностоп перерабатывали, у нас не было холода, были цистерны крашеные из черного металла, бродило на улице, и первый Красностоп в 2005 году мы вырабатывали при температуре 37 градусов. И самое интересное, этот Красностоп до сих пор живой. У нас несколько бутылок осталось.
2: Да, мы пробовали на нашем мероприятии «Время вина».
1: Был там уникальные вещи, да? Гюльбала Магомедович, а сразу вот получилось, вот первый опыт вашей работы с этим сортом, он каким оказался? Вы когда попробовали, что получилось, продегустировали, не подумали, ой, нет, не надо?
3: Нет, дело в том, что я до этого работал в другом хозяйстве, там таких сортов не было. А этот сорт сразу мне понравился, с ним можно работать, он такой тонинный. хороший.
2: И... хороший.
1: Такой хороший, такой добрый. С такой

0: Любовью Гюльбала Магомедовича нем.
1: Тем, что он, во-первых, набирает хорошо сахар, и, во-вторых, не теряет свою титриновую кислотность. И когда первый год мы купили дубовую тару, в 2010 году залили вино, а потом у меня спрашивают, ну как? Я говорю, оно уже теперь так хорошо себя чувствует, отдыхает, живет. И будет очень хорошее вино. А мне одна виноделка, ты такой уже стал интересный. Такие вещи говоришь, я говорю, это вино будет одно из лучших.
0: Но, тем не менее, вот сейчас действительно, Гюльбала Магомедович, многие ведь пробуют, да, экспериментируют. У некоторых получаются действительно очень хорошо. Мы вот, в частности, поговорили с бренд-амбассадором винодельни Сабирбаш. Ребята тоже делают очень достойные, в общем-то, красноступы с Эллой Акоповой. И она рассказала про трудности. Давайте мы послушаем ее сейчас позицию, ее мнение и обсудим с Гюльбалой Магомедовичем.
2: Это не высокоурожайный сорт, у него низкоурожайный. Он очень чувствительный к термострессу, то есть под почвой. В подпочве должна быть влага, и он не любит засуху. Начинается заизюмливание на лозе маленьких ягод. Плюс уборка. Вот у нас же ручной сбор, а у него довольно толстые гребни. В общем, такой он еще тот. То есть по уходу это сложница. В первую очередь надо изучать свой терруар, свою землю, какой у тебя слой, как часто у тебя морозы, как часто у тебя дожди имеют место. А второй момент, ты смотришь, как у тебя тот или иной сорт растет. Ну, например, красностоп мы собираем довольно поздно. То есть вот, например, в начале октября, в октябре у нас еще часть гроздей красностопа висит на лозе. Мы не собираем его. Хотя сбор урожая у нас начинается обычно с конца августа.
0: Ну вот у всех свои причуды, свои какие-то варианты. Гюльбала Магомедович, вот для вас это самый тяжелый сорт в работе?
3: Или есть еще что-то?
0: Или есть еще
3: характером?
0: Что-то хуже, да.
1: Не, ну он не самый тяжелый, но с ним, конечно, тяжело работать, да. Просто у нас он, конечно, немножко раньше созревает. У нас в сентябре мы уже в конце... Мы в основном его убираем в сентябре месяце. В середине, в конце сентября, вот, кстати, на сегодняшний день, уже мы сегодня анализ делали красностопа, уже сахарится 24. Но мы пока еще рано, еще косточка не вызрела, будем, я думаю, недели через полторы-две его убирать. Ну, с ним, конечно, у нас, правда, урожайность очень низкая, у нас от там 3 тонн, там, ну, до 5, до 6. Просто
3: Гюльбала, скажи, проще будет сказать, сколько получается бутылок вина из одной грозди, или там сколько килограмм нужно на одну бутылку?
1: Так, сейчас.
0: Математическая задачка.
3: Ты говоришь, низкая урожайность. Сколько там, 1,5 килограмма на лозу?
4: Ну, 1,5-2 где-то получается на лозу обычно.
1: Понимаю, я просто могу сказать, выход виноматериала, ну, с килограмма, да, у нас 0,5, 0,6.
3: Ну вот, получается почти 2 килограмма.
1: Ну, мало выходит у нас выход.
0: Но, тем не менее, Гюльбала Магомедович, а какую долю, в общем-то, в вашем портфеле вина сегодня, вина из красностопа, будь то моносортовые, либо ассамбляжи составляют? Вот это ваш флагман?
1: Ну, красностоп один из флагманов, да, самый флагман. У нас его в посадках около 60 гектаров у нас. Это 20% почти нашего, это самое, наших виноградников. Но он у нас и в чистом виде идет, и в купажах идет. И вот мы в этом году первый раз сделали красностоп на игристое, по-белому.
0: Ох ты, эксперименты.
3: И, насколько я знаю, он на собственных корнях, да?
1: У нас вот на собственных корнях, но у нас один участок мы сделали несколько лет назад, он привитой. Так что у нас и привитой есть красностоп.
3: Ну, разница существенная, я думаю.
0: Спасибо,
3: да, спасибо
0: большое. Гюльбала Зиитов был с нами, главный винодел винодельни Ведерников. Ну, не могу я не сказать, ну, вот прям одной фразой, что пару лет назад на аукционе вот как раз красностоп Золотовский от винодельни Ведерников, то, что делал Гюльбала Магомедович, ушел там за космические деньги, по-моему, 1,5 миллиона за 2 бутылки. Да, люди были готовы отдать. Но вот то, что мы сейчас проговорили, ну, он сложный, с ним куча каких-то заморочек. Нужно очень много времени потратить на то, чтобы его изучить. Для винодела, вот цимус всей этой истории в чем? Ладно, на Дону это твои исконные сорта, и, в общем-то, понятно.

0: понятно, там они вот нормально растут. А для южных каких-то регионов им вот в эту историю зачем ввязываться, Валерия?
1: А почему многие хотят делать пино-нуар? Потому что это престижно.
0: И легко, наверное, проще?
1: Нет. Совсем не проще. Легко. Там свои фокусы. Ну, конечно, я бы сказала, что с красностопом придется возиться больше, тем более неизвестно как на твоей территории.
0: Сколько времени вот примерно нужно потратить на то, чтобы вообще его как-то приручить и понять?
2: Ну, если ты никогда не занимался им, то года три нужно, как минимум, три урожая нужно попробовать сделать. Если у тебя нет чувства такого тонкого, когда, ну, как шеф-повар готовит, и он чувствует, там, добавил соли, добавил каких-то ингредиентов, и он получил определенный вкус, который хотел. Вот то же самое и с виноделом. Он должен его чувствовать, поэтому года три это самая такая маленькая историю.
0: Но это премиальные вина? Ну, то есть, да. Я понимаю, что виноделу, может быть, имеет смысл вот этим всем заниматься, если ты можешь потом это очень дорого продать. Это как раз прицел на премиальные вина?
1: Ну, премиальные это не обязательно очень дорого на самом деле. Речь идет о качестве в первую очередь. Это же имя.
0: Ну, качество обычно у нас. У нас обычно равно цена.
2: Ну, иногда наоборот.
1: Хотя наоборот.
2: Недорогая история и недорогое вино, но стоит абсолютно реальных и вменяемых денег. Это такая отдельная тема.
0: Ну, и готовы ли вот сегодня все-таки виноделы в эту историю активнее входить? Насколько им интересно, где они берут саженцы? Давайте мы поговорим с Александром Зареченским. Это винодельня Зареченских, питомник саженцев. Александр, расскажите, вы, насколько мы понимаем, вот как раз продаете саженцы красностопа Золотовского. Что наблюдаете? Как меняется динамика спроса?
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Красностоп Золотовский. Мы вообще находимся в Ростовской области. Я хочу вам сказать, что более 20 лет занимаюсь производством саженцев винограда. Это постоянный сорт, который небольшое питомное экологическое хозяйство производит у нас до 150 тысяч саженцев. 30-40% ежегодно в те сорта, которые мы производим, занимает именно этот сорт. Так что спрос достаточно серьезный, особенно для фермеров Ростовской области. Ну, кстати, орел обитания растет в Саратове и Волгограде. А в этом году удивились. В Мордовии по краю земли высажено 5 гектар саженцев. Так что, может быть, через 3-4 года попробуем красностоп Золотовский, произведенный в Мордовии.
0: Любопытно. Александр, а просто для понимания, потому что я, допустим, всегда интересовалась этой темой, сколько лет вам требуется на то, чтобы вот высадить, подготовить на продажу, и сколько саженцы стоят?
3: Ну, на сегодняшний момент времени производство занимает, грубо говоря, год. То есть весной, не весной, вернее, поздней осенью заготовка материала. В феврале месяце производство прививки, в мае месяце, апрель-май, в зависимости от погодных условий, высадка в школку. И осенью мы выкапываем саженцы винограда и реализуем. Так что, грубо говоря, год выходит на производство саженцев.
0: Любопытно. Спасибо большое, Александр. В общем, как будто бы действительно и винодел. Александр Зареченский был с нами, винодельня Зареченских, питомник саженцев. У них свой как раз по красностопам. Как будто бы спрос действительно есть. Ну, может быть, нам пора уже и другие тогда автохтоны продвигать так же активно.
2: Ну, я думаю, что все потихонечку. У нас активно работает АВВР. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить Жанну Викторовну Беловол, у которой был вчера день рождения, долгих лет жизни, здоровья. Ну и, конечно же, то ощущение, которое происходит от того, что делается, какая деятельность происходит в АВВР, это очень радует, поэтому уверен, что российское виноделие в хороших руках.
0: Поздравляем, присоединяемся. Валерия, вы как считаете, может быть, нам пора и уже другие какие-то автохтоны также чуть более активно продвигать?
1: Конечно, я только за. Праздники. У меня даже любимчик есть.
0: Какой? Шампанчик?
1: Нет. Цимлянский черный.
2: Согласен, да.
0: Вот мне тоже почему-то он больше нравится.
1: Вот если двигать во флагманы, то скорее его, поскольку он охватит больше регионов. Это гибкий сорт.
2: Он очень
1: он показывает себя отлично в любых условиях, по-моему. Он в любой ипостаси интересен. Он может быть тихим, игристым, и красным, и белым, и розовым.
2: Да.
1: Какой еще сорт так себя может продемонстрировать?
0: А что тогда? Вот надо было Дмитрию парировать за ВВР. Почему не цимлянский черный?
2: У цимлянского будет другой день.

0: выберем.
1: Ну, тут, видимо, совпало дата. Надо подобрать что-то для цимлянского черного тоже. Тем более в компании с Красностопом они прекрасные дают.
0: Хорошо себя чувствуют.
2: Больше праздников, богу праздников, в общем, нам необходимо. А фестивали? Вот вы же присутствовали тоже на всех там, наверняка. Вот Артур, насколько я понимаю, ты ездишь и на фестивале Красностопа Золотовского. Ты вообще динамику видишь, что качество растет? То есть вроде пробуют, вроде что-то делают. Есть выхлоп,
0: да,
2: из этого?
0: Это ощущается на всех дегустационных образцах, вообще конкурсных образцах. И он очень хорошо воспринимает бочку, нужно отметить это, потому что для него бочка дает ему более такую структурную историю. Опять-таки, я абсолютно с Лерой согласен по поводу цимлянского черного. Да, это очень крутой сорт винограда, о нем у нас будет, наверное, отдельную историю мы посвятим. Но в целом Красностоп, он все-таки выглядит более как-то, не знаю, VIP, VIP какой-то сорт винограда.
2: Ну, потому что ты просто к нему чуть более...
0: Нет, если с ним работать нормально, то получаются невероятные вина.
2: Это ты про свое?
0: Нет.
2: А ты же работал с ним. Ну вот твой опыт что показал?
0: Мой опыт показал, что он очень хорош, когда он в тандеме с кем-то.
2: Все-таки, да?
0: Да, и в блендах он себя показывает. И все известные бленды на сегодняшний день, которые есть достаточно высоко оценимые членами жюри, оцениваемыми, это как раз и бленды с Красностопом.
2: А с кем он дружит? Он со всеми прям хорошо дружит или не со всеми?
1: Ну, у нас есть опыт с несколькими только сортами. У тебя Каберне Совиньон был?
0: Да, Каберне Совиньон.
1: Потом в компании с, значит, цимлянским черным и двумя бордосцами, с Саперави, с Каберне Франом, по-моему. Я думаю, с Сирой тоже.
0: Да, много экспериментов есть, да? Но в целом он очень красиво выглядит. Он дает определенную структуру того, чего иногда не хватает в вине.
2: Ну, мы вот так все говорим, надо больше. А рынок сегодня нуждается, действительно, Валерия, в том, чтобы больше? Мы видим, ну, такое небольшое, даже большое сокращение по потреблению. Нам надо наращивать сегодня объемы?
1: Ну, во-первых, прекрасно, чтобы у нас был выбор качественных вин. Нам нужно наращивать не объемы производства, а производство качественных вин. Вот о чем речь идет.
0: Пускай будет мало, но
1: да,
0: хорошо.
1: Пусть будет меньше, но лучше.
2: Ну, давайте напоследок ваши рекомендации, как отмечать правильно День Красностопа, но, опять же, следуя заветам Минздрава аккуратно. Ну, Бойко, как вы себе представляете этот праздник спустя, там, может быть, еще какое-то время?
1: Ну, хорошо, я думаю, что значительную часть праздника нужно посвятить гастрономии.
0: В первую очередь, да.
1: Да.
0: И попробовать красностопы с мясом различного, типа различных продуктов.
1: Да, это же мясное вино. От различных мясных похлебок, вообще любых, до там каких-то колбасок на гриле.
0: До класс, момента, хорошо. Когда ты просто наслаждаешься самим сортом винограда, сделанным хорошо.
2: А ты что рекомендуешь, как отмечать?
0: А, вот
2: с
0: отмечать,
2: мясом прекрасно, принято.
0: Да, получить удовольствие от хорошего Красностопа Золотовского. Производителей сейчас много. Смотрите винный гид. Там есть очень много информации про этот сорт винограда и вина. Поэтому мы в любом случае понимаем, что Красностоп Золотовский – это то, что у нас есть, и то, что нужно ценить. И уже, слава богу, есть праздник. А то, что появятся еще многие другие сорта винограда, и мы их будем отмечать, я даже не сомневаюсь.
2: Наверняка. А вы, кстати, хоть один праздник отмечаете? Есть Рислинга, есть, по-моему, Шираз, тоже день отдельный. Хоть кто-нибудь отмечал?
0: Мысленно, да.
2: Только на словах?
1: Нет, ну мы обычно на работе. Пусть наши потребители насладятся моментом.
2: Спасибо вам большое за этот разговор. На самом деле искренне рады за то, что у нас появляются свои праздники, праздники наших автохтонов. Пусть развиваются, пусть будет какой-то новый такой импульс дан, да, для того, чтобы и фестивали, может быть, активнее проводились,
0: да,
2: и поддержка была региональная.
0: Еще раз, мы не пропагандируем.
2: Ни в коем случае.
0: Ни в коем случае. Мы говорим о культуре питья и о том, что происходит на винном рынке.
2: А говорили мы об этом с Артуром Саркисяном и Валерией Труфакиной, редактором и экспертом Simple Wine News и одним из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Всех еще раз поздравляем с Днем Красностопа Золотовского. Хорошего вам вечера. Все советы даны, рекомендации даны. Спасибо большое. Это была программа «Время вина».
1: Всем счастливого Красностопа.
0: Всего доброго.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с

0: Отрицательная динамика осталась минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Итак, квадратный метр подорожал в 59 городах, подешевел только в 7, еще в 4 остался без изменений. В среднем по стране цена метра выросла на 0,6% и достигла 133 730 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8% до 7 миллионов 63 тысяч рублей. Напомню, мы говорим о вторичном рынке. Максимальный рост квадратного метра зафиксирован в Кирове – плюс 3,5%, в Чебоксарах – плюс 2,3%, в Смоленске – плюс 2,2% за месяц. В лидерах также Ижевск, Брянск, Уфа, Тверь, Рязань, Набережные Челны и Саратов. Падение цен на вторичное жилье отмечено в Астрахани – минус почти 3% за месяц, в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7% до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%. Вторичка здесь сейчас стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове почти 6%, в Ижевске 3,5%, в Чебоксарах 3,2%. Самое заметное падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты мира квартир отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов мира квартир, оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги.
3: 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
3: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: 378 километров в час и замена всех четырех колес за рекордные 1,8 секунды. Формула-1 вышла за рамки классического автоспорта и стала соревнованием экстремальных технологий. Тормозные диски болидов моментально раскаляются до 1000 градусов Цельсия, пока гибридный двигатель выдает 15 тысяч оборотов в минуту.
6: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
7: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
5: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Али, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
5: Криптомания. По ту сторону

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. Отмечу, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
3: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
2: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
4: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, и керосину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю действительно мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого

0: запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки, которые в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, дизельное топливо ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
1: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас, что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся, конечная цена в Соединенных Штатах на дизтопливо изменится?
0: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... То есть, у США самого нет дефицита. То есть, рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там Европу и другие страны. То есть, растет привлекательность экспорта. Плюс, сочтены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. В США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы из США и Европе работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там, ну, технологически частично может замещаться за счет того же сырья, из которого производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Ситуация очень сложная, действительно.
1: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможные какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление? Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов, Ближний Восток, США, Индия?
0: Ну, даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта – это существенная проблема для мирового рынка. Поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще есть Персидского залива, нет поставок. То есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, довольно сильно ужался. С стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
1: Вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро, ударов по НПЗ?
0: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые его партия проигрывает, и как бы вот обвинение в росте цен одно из основных. Поэтому понятно, что он сейчас делает все одно, чтобы себе переложить вино и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, вот только через 1.5 года удалось достичь договоренности, и то достаточно зыбкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
2: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке, от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
3: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций.

0: инвестиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
1: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
0: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалась для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
1: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
0: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример – молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификаты, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика, если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
1: Все, что касается производства реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
0: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обоснованно и оправдано.
1: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
0: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
2: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Мы продолжаем рассказывать главные новости уходящей недели. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или построение или создание собственными силами, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
3: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям желанием заключать такие сделки был принят еще в сентябре 2024 года. После многолетних дебатов первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США.

0: О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
1: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
0: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21. Но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам. И вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: Российским компаниям нужны 2 категории машин у вьетнамцев. Они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo, эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
0: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель российско-вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
3: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года — это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах, они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
4: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или создание собственными силами. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMap.ru, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. Причина такого перекоса в льготной ипотеке и лимитах по ней, считают эксперты. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей. При лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже, отмечает соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
5: Средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если

0: Если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегменты. Соответственно, эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
1: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. По данным отчета столичного управления Росреестра, количество таких сделок в Москве с января по июль выросло на 4% год к году. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Оваций удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно, естественно, рассказали свои истории. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Майя Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Признан Минюстом России иноагентом, он представил масштабную драму «Даун». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
2: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
1: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую — Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
3: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Так показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый дико

0: «Лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу. Хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Прайм-тайм». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
1: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
7: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
8: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК-тренды.
9: Деньги по кругу. Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка.

рынка. NVIDIA продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и к другим темам. Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечество глава Anthropic Дарио Амадея. Но можно этого и избежать, считает разработчик Клод. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадея, укладывается в три пункта. Первый – это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг – это координация общих стандартов безопасности и, цитата, демократических странах, а третий – глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадеи в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Foresight Уильям Маккаскил.
3: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. Их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
2: Глава Anthropic Дарио Амадея связал свою тревогу с действием ИИ-агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Claude из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадеи обусловлен не столько заботой,

0: крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем у лидеров рынка здесь очевидный конфликт интересов. Чем сложнее новым игрокам конкурировать и чем дороже соблюдение установленных лидерами стандартов безопасности, тем сильнее защищаются позиции существующих компаний. Особенно показательно, что это происходит сейчас, когда Anthropic готовится к потенциальному IPO.
1: Напомню, ранее сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за опасений слишком быстрого развития нейросетей. Он предупредил, что уже к концу следующего года ситуация с развитием искусственного интеллекта может выйти из-под контроля. Доля корпорации Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла 52%. Годом ранее доля Tesla в США занимала 41%. При этом в России с начала 2026 года зарегистрировали около 89 новых автомобилей Tesla. В июле на учет поставили 9 машин, на 80% меньше, чем месяцем ранее. За 7 месяцев продажи сократились на 54% год к году. По словам основателя Ian Cars Евгения Забелина, спрос на Tesla в России остается низким из-за соотношения цены и качества.
2: Очевидно, что на рынке США Tesla занимает больше 50% электромобилей, потому что США заградительные пошлины в виде 100%, это практически как у нас, на китайские электромобили. Конкурентов у Tesla на рынке нету, кроме немногочисленных моделей корейских брендов. В России, когда Tesla находится в равных условиях с производителями китайских электромобилей, ну, безусловно, она, конечно, никому не нужна и популярностью большой вечно не пользуется. Даже в Китае Tesla до последнего времени оставалась крайне популярной, но сейчас потихоньку начинает сдавать свои позиции под своим потребительским качеством. В сочетании цена-качество она, конечно, проигрывает.
1: Напомню, что в 2025 году продажи Tesla падали во многих странах. Среди причин – устаревший модельный ряд, отмена субсидий на электромобили в США и политическая деятельность основателя Илона Маска. Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех iPhone'ов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камер в раскладушке две. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет примерно 30 часов на внутреннем дисплее и 44 часа на внешнем. Техноблогер Сергей Романцев считает, что ставка делается на классический прием Apple – не бежать вперед паровоза, а довести сырой концепт, идею до ума. Но сыграет ли она? Большой вопрос.
3: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство. Надо попробовать потыкать. Но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
1: iPhone Duo, как и другие новинки, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri. Теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Доступен iPhone Duo в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. При этом Face ID в этой версии отменяется, вернется Touch ID. Кнопка будет на боку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона, а планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов. Но ценник вызывает вопросы.
4: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось вставить телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял.

0: Тут я понимаю задумку. Я пользовался в своей жизни Samsung Fold. Это было интересно. Я могу для себя найти юзкейсы, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь себе большой экран, почему нет?
1: Теперь о главном — цены. Как выяснил РБК, в России стоимость складного iPhone Duo в базовой комплектации на 256 гигабайт начнется от 300 тысяч рублей. Такие цены назвали в МТС и Мегафоне. Модель на 512 гигов будет, само собой, еще дороже, а максимальная комплектация на 2 терабайта у меня на жестком диске домашнего компьютера столько нет, обойдется в МТС и Мегафоне почти в 500 000 рублей. Когда раскладушка приедет в Россию, пока не уточняется, при этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, рассказала пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
2: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Помимо новых моделей, 9 сентября Apple представила и своего нового генерального директора Джона Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Зарядка раздора. Создатели станции для электромобилей на уходящей неделе предложили упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокары и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
3: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
3: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ЭЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
5: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы

0: зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрички. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
1: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, а нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль — это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Главная проблема — это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим в статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
1: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT Charge Дмитрий Матвеевский.
3: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
1: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
4: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
5: РБК коллекция.
4: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
6: «Да или нет».
7: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
8: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
7: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
8: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
7: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
8: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка. Туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой

0: билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашнее задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется rape, от английского глагола рвать. Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тот начинает плакать молча, говорит: «А что ты плачешь?» Он говорит: «Я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист». Я по-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия там, и Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски: «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он написал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал: «You up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович, ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки. Если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, там добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Технологии и тренды. Искусственный интеллект, который сам находит дыры в чужом софте и сам пишет код, чтобы в них пролезть. Так OpenAI описала свою новую модель Astra и впервые в истории компании присвоила собственной разработке высший уровень киберопасности. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас о том, почему разработчик ChatGPT сам ограничивает свой самый мощный продукт. 1 сентября OpenAI опубликовала пост в блоге с заголовком «Path to Astra», то есть «Путь к звезде». В нем компания объявила: «Astra перешла критический порог по внутренней шкале Preparedness Framework». Это документ 2023 года, в котором OpenAI сама для себя описала, какие способности модели считать опасными. Критический уровень означает, что модель без пошаговых подсказок человека находит уязвимости нулевого дня в хорошо защищенных системах и строит рабочие атаки. На тесте, где по известной уязвимости надо собрать работающий эксплойт, Astra набрала 100%. Модель нашла две ранее неизвестные дыры и связала их в цепочку. OpenAI сообщила, что сейчас передает информацию об этих уязвимостях разработчикам

0: Microsoft. А часть тестов вели вручную живые специалисты, а не автоматика. Там Astra вышла из песочницы браузера и добралась до полного контроля над защищенной операционной системой. Напомню также, что в июле модели OpenAI во время тестов сбежали из изолированной среды и взломали инфраструктуру Hugging Face, крупнейшей открытой площадки для ИИ-разработчиков. Astra в том инциденте не участвовала, но компания на 2 недели остановила часть обучения. Но каково же бизнес-решение? Astra все равно выйдет скоро, но самые сильные кибервозможности достанутся узкому кругу тестировщиков, в том числе IBM, например. А обычные пользователи получат модель с фильтрами. Astra отклоняет около 90% попыток обойти запреты, но тут возможен и побочный эффект, ведь защита может тормозить и невинные задачи. Ну и посмотрим, что получается. Шкалу опасности OpenAI придумала сама, и оценку по ней выставила себе сама, а независимой проверки не было. Получается безупречная реклама. Наша модель настолько сильна, что мы сами боимся отдать ее всем. Риск может быть настоящим, одно другому не мешает, но заодно самый мощный режим Astra уходит в закрытую программу для проверенных клиентов, а модель, которая еще не вышла, уже собрала все заголовки.
1: Что это было? В эфире.
2: Культурные особенности или международные особенности, не знаю, как правильно спросить, они же существуют?
3: Существуют, да.
2: Вот здесь какие возможные ошибки?
3: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
2: Это как?
3: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
2: поскромнее.
3: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
1: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
8: ИИ-2041. Кайфули. Это не просто прогнозы, а путешествие в будущее, где искусственный интеллект меняет все. От снижения страховых взносов за счет точных предсказаний до продления жизни через персонализированную медицину. Но что особенно круто, книга не скрывает и темную сторону. Искусственный интеллект может стать оружием, если его использовать во вред. Кайфули – это бывший глава Google в Китае. Дает, как мне кажется, честный взгляд не только с оптимизмом, но и с предупреждениями о том, чем искусственный интеллект может быть опасен. Рекомендую всем, кто хочет быть на шаг впереди.
7: Искусственный интеллект 2041. 10 образов нашего будущего. Чэнь Цуфань, Кай Фули. Когда кто-то знает себя лучше, чем ты сам, это уже большой риск. Очевидное преимущество ИИ. Он может порекомендовать новые полезные продукты быстрее, чем ты их заметишь. Присоветовать совместимые варианты романтических партнеров и друзей, исходя из того, что ему известно о твоих нынешних близких. Но у такой осведомленности, безусловно, имеется и обратная сторона.
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Работа мечты перестает быть такой привлекательной. Российские программисты начинают уходить в другие сферы. Еще 3 года назад IT-индустрия страдала от кадрового голода. Теперь ситуация развернулась. По данным РБК, к 2026 году число айтишников выросло до 1 190 000. Если в 2021 году на одну вакансию приходилось 3 резюме, то сейчас почти 25. Это втрое выше среднего по рынку. Тяжелее всего начинающим специалистам. Но, несмотря на избыток соискателей, сильных кадров компаниям по-прежнему не хватает, рассказала советник по персоналу генерального директора IT-компании ICL Soft Мария Набиева.
3: Время работодателя – точка. Здесь больше даже продолжить нечего, потому что если бы мне в 2019 году сказали, что мне в личку будут писать C-Sharp-разработчики и просить работу, я бы покрутила у виска. Но вот реальность такова, что действительно рынок с ног на голову поменялся. Логика подсказывает, что как будто бы нам нанимать стало легче и удерживать как будто бы не стоит. Но на самом деле это парадокс в том, что сильные кандидаты с метанавыками, да, топ-специалисты, сеньоры, они сейчас максимально пассивны. То есть они уже пересидели там парочку кризисов, да, 20-й год, там 22-й год, и они держатся за работодателя, если он там вполне себе адекватный. Поэтому рынок труда стал таким рынком выживших. Поэтому, по сути, для сильных на входящем потоке кандидатов по-прежнему мало. Мы по-прежнему чувствуем вот эту сложность найти действительно хорошего кандидата, который будет и технически подкован, и при этом будет обладать еще определенными софт-скиллами.
2: Заметился и рост зарплат. На 1 сентября зарплатные предложения в IT-секторе в Москве за год выросли всего на 3,5%. При этом опытные разработчики по-прежнему могут рассчитывать на несколько сотен тысяч рублей в месяц, рассказала руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко.
4: Самыми востребованными в IT-сфере остаются программисты. В топ-5 языков программирования вошли Python, Java, JavaScript, Go. У разработчика iOS медианная зарплата составляет 340 тысяч рублей, максимальная 650 тысяч. У DevOps-инженера при медианной зарплате также в 340 тысяч рублей. Программист Go в среднем зарабатывает 360 тысяч в месяц. Зарплатный максимум достигает 700 тысяч рублей в месяц.
2: Сокращение

0: Найма затронула не только IT. По данным Superjob, число вакансий в строительстве, проектировании и недвижимости сократилось на 18%, в промышленности и производстве на 17%. На Украине, недалеко от границы с Польшей, в ночь на 13 сентября остановили поезд, в котором находились европейские политики, дипломаты и советники по безопасности после атаки беспилотников рядом. Об этом пишет «Шпигель». Поезд следовал из Киева в Польшу. Около 5 утра он остановился недалеко от границы. Часть пассажиров эвакуировали. Среди пассажиров остановленного поезда был советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер. Вместе с ним из Киева в Польшу ехали советники по безопасности других европейских стран, депутаты Бундестага, дипломаты, ученые и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. И в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо,
3: да,
2: что ты здесь сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события, презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом. Первый не значит лучший. Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич?
3: Ну, не, что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно, в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. Шло. То есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом и операционной системой, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство. То есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось. Дорого, цена от $2000, это, конечно, совсем больно. И как уже шутят, что если раньше для покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают 8-е поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первые устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, которые уже привыкли и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройства, которые уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, пока

0: показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройства не поддерживают свои S Pen, стилусы и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока все за них все сделают.
0: Все подводные камни, значит, добавили, изучили, да, и все сделали. Да.
1: Можно я спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, да, кроме того, что это известный блогер. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8?
0: Объективно, да. Да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple, но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно, и за мной все равно этот шлейф тянется, и многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает, потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, у Apple как бы, но все, но это так же, как но, всегда, я попроще скажу. Ты все-таки понял, хуй из хуй, и поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу в последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор, ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. Действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей, да, ты уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию, снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение, но это традиционно,
0: это классика,
1: сказать, действительно,
0: это
1: правда, да, после классика каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше, да, какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность и это, ну, в каком-то смысле, дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального. И они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывают разные модели, разные устройства, разные цены. Вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много но. И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету. И в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было, вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает

0: там на русском языке, и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом, а это вообще неизвестно, что...
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь...
0: А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это, и действительно iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple, соответственно, если вот человек...
1: Слушай, ее любит... так и не поменялись приоритеты по поводу рынка, то есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после
1: санкций... Для Китая то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, да, да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это вопрос в том, что... С Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. Mm-hmm. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что...
1: Но мы не можем проверить, что у нас нет китайцев, чтобы...
0: Я был недавно в Китае, буквально в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографии, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится, наверное, контента. Нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Нет, на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто, может, и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, но и отличие-то, если ты, то есть, от фотографии, сделанной на этот непосредственно аппарат, то есть ты не
0: сгенерировал. Не фотограф... Да, но то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
1: Новые Siri. Реально меняет ситуацию? Вот нам вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно сделать?
0: В целом
1: сделать.
0: К этому все идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. Буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агента Muse, который, в принципе, вот ровно этим же и занят. Сила Apple исторически в том, что они делают софт и железо сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
1: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
0: давай сделаем, чтобы
1: мне подсказывают, что не надо.
0: Цукерберг ничего.
1: Сам по себе.
0: Мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
1: Ну, тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, в день презентации, Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
0: Да.
1: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поездку, совершить покупку, выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...
0: Да, да. И чат-GPT OpenAI показала шестую модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, что она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то. Но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих нейро...
1: Откроешь доступ?
0: Это тоже вопрос. Цукербергу-то точно нет. Ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple... активно во всей презентации.

0: презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность, у нас все очень зашифровано, мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
1: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта в его внутренности?
0: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Андроиде, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
1: Можно ли сегодня вообще назвать как бы одну нейронную сеть лучше другой, или для каждой задачи уже
0: нужно? В целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает, и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
1: Китай уже давно, США здесь?
0: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так, старее, они могут делать вещи не хуже, поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. Вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно, и подходят корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших передовых высокотехнологичных компаний, их немного совсем, всего две, может быть, три. Да, они на полном серьезе, вот, с полной уверенностью говорят, что мы ни в коем случае не отстаем.
0: Правильно, правильно, так и надо, потому что объективно мы где-то догоняем, где-то нога в ногу, где-то даже и обходим. То есть в этом плане мы большие...
1: Это не от того, что там, я сказал тысячу раз халва, а стало слаще.
0: Нет, объективно. Есть классные решения, я, наверное, не обо всех могу прямо сейчас говорить, но вот уже скоро на рынке появятся продукты, которые в чем-то обгоняют то, что есть в мировом, скажем так, поле прямо сейчас. Так что мы в этом плане не уступаем. Если мы все ждем российский смартфон, который победит iPhone, и, наверное, не дождемся никогда.
1: Ну, так же, как и большую какую-то языковую модель, которая победит.
0: В целом тоже, так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, ну, победить, так, уничтожить. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши ребята...
1: Это же все идет откуда, помнишь, хоккейные сборные?
0: Конечно, конечно. Всех надо.
1: Обязательно нужно победить. Это же кофе с мясом. Все, но нужно все рубам. Да. Первую часть

0: Завершим перед рекламой чем? Как ты думаешь?
1: Даже не знаю.
0: Да.
1: Но ценой.
0: Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
1: На Duo iPhone, да, наверное? На Duo, 1999 конечно. Долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
0: От 300 до 500 тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной.
1: Ну, какая там часть тела не так важна?
0: Оставайтесь, узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться его, посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам.
7: За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016

0: В 2015 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone, да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
3: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств. Выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейдина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.
2: Вчера... Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически... Ровно год назад, да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов, да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro, вот, но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90, и вот я буквально смотрел перед презентацией,

0: iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
1: Вот, Владимир Иванович, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире.
0: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков, но с учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве, чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике $2000 140-150 тысяч рублей за складной iPhone в там, начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. Не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
1: Я два возражения сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
0: было.
1: Может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на известном рынке. Это первое. А второе, все-таки, вот ты заговорил о Samsung или о Huawei.
0: Да,
1: вот нужно сказать, наверное, что буквально за два дня, да, была презентация, и Huawei Technologies, и Xiaomi показали свои гнутые модели. Что сказал исполнительный директор Huawei Ричард Ю? Объяснил часть роста стоимости на 10%, а там, кстати, $2980 за топовую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. Но это будет, по-моему, главной определяющей стоимости. И будет ли снижаться?
0: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинально снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут, условно, их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от $2000, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
1: Память-то никак не калибруется.
0: Память не калибруется, но Apple покупает ее, соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене, да, она чуть выросла, но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была, кровь из носа, вы не допустите.
1: Трамп сейчас сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской народной...
0: Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
1: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
0: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд. И по дизайну близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка. И, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования. Huawei показал второе поколение своей тройной раскладушки. Она стала под другому немножко работать, но это большой шаг вперед. Но это немножко другого класса устройства, поэтому он стоит сильно дороже, потому что это прям флагман-флагман. Но в силу того, что это уже вторая версия телефона, до этого было еще обновление, Huawei, значит, в это верят, и определенным спросом оно пользуется. Я был в Китае во времена первой версии, китайцы очень радовались, очень хвалили, она еще была сделана в красно-золотых тонах, там исключительно для вот китайского человека, чтобы он уходил, радовался, что у него такой богатый телефон. И подобные устройства были у директоров заводов китайских. То есть у них по иерархии прям четко было видно, кому положены такие устройства, кто вообще их покупает. То есть если ты уважаемый в Китае бизнесмен, если ты владелец каких-то, соответственно, заводов, пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, они в таком примерно и двигаются дальше.
1: Отличное оружие. Послушай, если вот, можно ли, не знаю, если я тебя попрошу, вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26-го года. Не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
0: Ну, мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор.

0: выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7. Потому что он стоит прям очень адекватных денег, они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка — это вот Z8 в широком исполнении. Где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь от Honor, в силу того, что они
1: тончайший,
0: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. Если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei, у них есть Pure X Max, тоже широкий форм-фактор есть, и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
1: Пока мы не понимаем. Слушай, многое все говорят, что многое все зависит будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
0: Да, однозначно, конечно. Операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет вот прямо сейчас, это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
1: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
0: Вот так вот снизу, сверху, да. То есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс. Например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели. Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID, теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания, и опять же он сделан под большой палец правой руки, то есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет, тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать до. Кто-то говорит 41% буквально вот за полгода, кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок,
0: прогноз. Близок, да. Я думаю, что в штуках так они половину, а в деньгах практически все. Как это, в принципе, у Apple бывает, да, то есть потому что цена вопроса, маржинальность и так далее в смартфонах Apple...
1: Могут падать штуки, но в деньгах остается...
0: Да, да. И в штуках все хорошо, на самом деле, по последним... Последний отчет Counterpoint, вот последний квартал, 5 самых популярных, 5 из 10... это Apple. Причем самые дорогие устройства. То есть, если смотреть на ближайшего конкурента Samsung...
1: Про нас ты говоришь?
0: Нет, глобально. Глобально, да. Там получается ситуация, что Samsung, удивительно, но версия S26 Ultra залетела в этот чарт, редкий гость. А все остальные устройства, это серия А, очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все очень хорошо.
1: Производство наращивается медленно, доносит.
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц
0: в день. Да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько это, потому что 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться, с ним будут какие-то проблемы. А рынок сейчас такое не прощает, поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании.
0: Да, очень важно,
1: Пару слов. 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время. Плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона пользователей. 1,5 миллиарда выручка за 2025 год, 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдаешь. Что ты ждешь от термоса?

0: Это хорошо. Но как минимум мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. Да? На самом деле, кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления. И вчера на презентации появился впервые в кадре Кук и сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. А Кук остается на позиции председателя совета директоров. То есть он такой надзиратель. По сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус – это молодой, дерзкий по меркам Apple, при этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор, и в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо, это была бы его, что называется, лебединая песня, все было бы красиво, но поступили иначе, с 1 сентября он свою позицию, свой пост покинул, и дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору, при том, что очевидно, это продукт Кука, и очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться, это настолько большая махина, нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке, и еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые, ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все реально классные инновации прилетают из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Да, к нашей отчизне, да, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов, по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах. Причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новое, привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по, действительно, желанию купить следующую модель. У нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple, именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android просто потому, что действительно не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Все-таки есть сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что действительно Android-устройства очень близки по и базовым показателям, и в принципе, для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, с января по сентябрь этого года, что 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там нормальным беспроводным способом, у тебя нету там возможности оплатить iCloud и прочее-прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или хабида началом, как бы, это еще не все, да, вот, да, сейчас вопрос стоит, кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим причинам. Потому что, ну, не все. Например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафы штрафов компании Google и прочее-прочее. Так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновный, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. Именно вот в этом, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей? Что еще?
0: Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. Ходов много. Я об этом говорил. Они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремистской, можно запретить продажи новых устройств. Можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя. Ну, вот такое,
1: например. Ну, нужно сказать, что представители власти, представители законодателей говорят о том, что это не решение. Не случится.
0: Хочется верить, да, это страшилка, но я имею в виду, что...
1: Вот мы, предыдущая программа во вторник была посвящена цифровому рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
0: Да.
1: И, кстати, но можешь подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении, потому что нам это заявили.
0: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка, и фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают. Так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
1: Ну позитивно это. Ну, в целом. Мы можем закончить, да.
0: Это да.
1: Владимир Ильич, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
0: эмоциональной
1: поддержки?
0: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно. Увидимся, расскажу.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Всегда ждем.
0: Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Количественный состав американской орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысил 11 с лишним тысяч действующих спутников. Это следует из данных компании-разработчика SpaceX. На сегодняшний день, с учетом выведенной на орбиту в минувшее воскресенье очередной группы аппаратов, число действующих спутников составило, внимание, сейчас точно будет, 11 133 аппарата. Но всего же с мая 2019 в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже почти 13 тысяч интернет-спутников, и часть из них вышла из строя или вовсе сошла с орбиты, как сообщается. Только с начала текущего года компания SpaceX вывела на орбиту 2000 спутников Starlink. Для этого понадобилось 8 десятков ракет Falcon 9. В перспективе SpaceX планирует довести орбитальную группировку до отметки в 12 тысяч действующих аппаратов. Осталось совсем немного, от себя добавлю. Они должны действовать для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Ну, кстати, общая сумма инвестиций в этот проект тоже известна. Она оценивается в 10 миллиардов долларов. Ну, а пока что сеть покрывает более 160 стран и территорий мира. Пользователей 10 миллионов человек.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
6: Для меня особенные все выходы, но особенно паучья морока, потому что этот наряд отсылает к 2021 году и красному Волвогу, где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
7: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативно-музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
8: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
9: Рекламный щит.
10: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
11: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
12: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
9: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
9: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России.

0: Москва предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Причина дефицита топлива – украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп, отметив, что средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах впервые в истории превысила $6 за галлон. На этом фоне глава Белого дома потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить тактику нанесения ударов по России и не бить по НПЗ. По словам Трампа, именно об этом просил Вашингтон на одной из встреч с президентом Украины.
2: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Ему следует прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку это провоцирует его дефицит. Причина этого не ситуация на Ближнем Востоке. Причина кроется в том, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Не нужно бить по дизельному топливу, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по объектам производства дизельного топлива.
1: Ранее в эфире директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что слова главы Белого дома не лишены смысла. При этом в разговоре с Серафимом Сашлиевым он отметил, Трамп пытается сместить недовольство американцев на внешние факторы.
3: Ну, отчасти он, конечно, прав. Из России поступало около 10% мирового экспорта дизельного топлива. По бензину, там, авиакеросину, доля России не так велика и не так значима, а по дизелю действительно мы один из крупнейших поставщиков. Поэтому это, конечно, сильно усугубило кризис. Такого беспрецедентно долгого запрета на экспорт из России не было. Тем более, что сейчас действительно период самого высокого спроса, он вот мало снижается, потому что ни логистика, ни там сельское хозяйство в августе, сентябре, даже в октябре не могут существенно снизить свои потребности. Но Трамп, безусловно, лукавит, потому что из России идет 10%, а из Персидского залива около 22% дизельного топлива. И в отличие от нефти, поставки, которые в августе, например, восстановились там где-то на 2/3, дизельное топливо ситуация оставалась очень тяжелой. И остается сейчас еще больше усугубилось. Поэтому на 2/3, конечно, вина в войне с Ираном. Трамп пытается просто переложить эту вину на Россию и Украину.
4: Вот $6 за галлон цена на дизтопливо, а в США впервые превысила. Если, предположим, сейчас что действительно там эта просьба-требование будет услышана, а Зеленским удары по НПЗ прекратятся. Конечная цена в Соединенных Штатах на дизтопливо изменится?
3: Ну, изменится, но не быстро. Здесь же вопрос не только в... То есть, в США самого нет дефицита. То есть рост цен в США связан с тем, что США стали больше экспортировать там Европу и другие страны. То есть растет привлекательность экспорта. Плюс сочинены запасы. Если по нефти в мире еще много запасов, в том числе стратегических, то по дизельному топливу они намного более худшем состоянии. США сейчас они там на рекордно низком уровне. Заводы в США и Европе работают сейчас буквально на износ по производству дизельного топлива 98-100% мощности. При этом еще в мире есть кризис авиакеросина, он даже более острый. Авиакеросин частично там технологически частично может замещаться

0: за счет того же содержания, из которых производится дизельное топливо. Поэтому они между собой конкурируют. Ситуация очень сложная, действительно.
1: Да, но вот есть ли тут в этой ситуации возможны какие-то энергетические изменения сейчас предвещают это заявление? Вот сам по себе российский дизель, он насколько взаимозаменяем там и поставки из других регионов, Ближний Восток, США, Индия?
0: Ну, даже если восстановятся поставки из Персидского залива, все равно отсутствие российского экспорта – это существенная проблема для мирового рынка. А, поэтому прямой замены здесь нет. А в условиях, когда еще из Персидского залива нет поставок, то есть в мире сейчас не хватает 25-30% обычного объема экспорта. Самый высокий как сезон спрос. Поэтому никакого замещения нет. То есть спрос, насколько мог, уже ужался в том же Китае, он довольно сильно ужался. Со стороны спроса как бы уже ничего не сделаешь особо.
1: Вот, может быть, это даже больше, не знаю, политологический вопрос, но тем не менее. А вот с 14 по 16 сентября российская делегация должна принять участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. А нынешнее заявление Трампа, оно эту повестку встречи определяет, может как-то повлиять на то, что эта тема встанет еще более остро, ударов по НПЗ?
0: Ну, у Трампа осталось меньше 2 месяца до выборов в Конгресс, которые у партии проигрывает, и как бы, обвинение в росте цен одно из основных. А, поэтому понятно, что он сейчас делает все одно, чтобы себя переложить вино и как-то попытаться снизить цены. Поэтому он будет давить на Украину, но США больше 1.5 лет упрашивали Украину не бить по инфраструктуре Каспийского топливного консорциума, по которому казахстанская нефть идет через Россию, а на экспорт. И, в общем, только через 1.5 года удалось достичь договоренности, и то достаточно гибкой. Поэтому я бы не преувеличивал влияние Трампа на там, украинские решения. Вряд ли он здесь как бы руководит ситуацией.
2: Президент России Владимир Путин говорил, что удары по энергетике создают проблемы, но не влияют на положение на фронте. По его мнению, удары по инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы причинить какой-то ущерб, но и вызвать раскол в российском обществе и заставить остановить наступление российских войск. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные, заверил Путин. Власти будут следить за ценами на основные продукты питания с 2027 года. Такой закон Владимир Путин подписал еще в начале августа. Накануне правительство утвердило конкретный перечень товаров. В их числе наиболее популярные – мясо, рыба, молоко, крупы, овощи и так далее. Всего 24 категории продуктов. Их стоимость будет отслеживаться по всей цепочке – от производителя до магазина. Таким образом, власти надеются своевременно выявлять причины резкого повышения цен. Похожие механизмы работают в России уже много лет. Новый закон должен дополнительно повысить прозрачность образования цен. Он также подключает к механизму налоговую службу, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
3: Эффект будет и результат тоже, потому что государство последовательно усиливает свое присутствие в этой группе товаров. Постановление, которое регулирует наценки на социально значимые продовольственные товары, оно еще 2010 года. И регулярно раз в 3-2 года в него вносятся дополнения и уточнения. Поэтому то, что был список оглашен, он на самом деле ничем не отличается от этих 24 позиций, за которыми пристально следят, и колебания цен, по которым правительство может регулировать. Там есть особое положение, каким образом это будет делаться.
4: Будет ли этот механизм работать превентивно? То есть мы понимаем, что есть, например, сезонный какой-то спрос, или иногда цены на яйца резко вдруг начинают идти вверх. Будет ли эта система работать в упредительном режиме, или как только будут колебания на рынке, тогда механизм работает?
3: Сегодняшний механизм определен таким образом, что правительство может устанавливать цены на срок до 90 дней, если 60 дней подряд рост до 10% и более, исключая сезонный фактор. Поэтому наработки в этом плане есть, а конкретизация, мне кажется, потребовалось для того, чтобы подключить к этой работе Федеральную налоговую службу, и параллельно был изменен закон относительно налоговой тайны. Налоговикам предоставили возможность делиться этой информацией с Минсельхозом, с Минпромторгом и Минэком.
4: Иногда бывает так, что продукты дорожают на полке в моменте из-за логистических трудностей, из-за какого-то повышенного спроса. Здесь государство уходит в сторону контроля. Но там, где контроль, там есть угроза дефицита. Не будет ли чего-то подобного в российских магазинах?
3: Я считаю, что здесь обратный трек на прозрачность. Последовательную и многолетнюю работу ведет Россельхознадзор. Есть система Меркурий, система Цербер и так далее. Самый известный пример — молочная группа. По ней идет прослеживаемость. Все, наверное, обратили внимание, что в магазинах теперь специальные QR-коды такие стоят на молочной продукции. Это и фальсификаты, и прослеживаемость ценообразования. Поэтому, видимо, та же логика. Если она себя уже зарекомендовала положительно, то ее просто распространяют на другие позиции.
4: Все, что касается производства и реализации продуктов питания, это, мягко говоря, низкомаржинальная экономическая история. Нет ли риска, что у производителей или, может быть, даже у розничных сетей вообще пропадает какой-либо стимул заниматься своим производством, продавать товары, если есть такой тотальный контроль, где ни рубля вверх, ни рубля вниз?
3: Здесь разные товарные группы имеют разную маржинальность. 24 позиции определены именно как наиболее социально значимые и чувствительные. Также есть отдельные 5 позиций в этом документе. Это куры, молоко, хлеб, масло, сливочное и яйцо, на которых регулируется еще вознаграждение торговых сетей. Существуют различные ретро-бонусы и прочее. Поэтому это те самые предельно чувствительные для населения, особенно для уязвимых его групп с низкими доходами, позиции, и внимание к ним обосновано и оправдано.
4: Сейчас есть 24 позиции. Будет ли их больше, как вы считаете, в обозримом будущем? Можем ли мы прийти к ситуации, когда государство контролирует большую часть того, что продается в продуктовых магазинах, в плане цен, имею в виду?
3: Полагаю, что нет. Именно за ценами будут следить в группе социально значимых позиций. Все остальное, где не относится к товарам ежедневного потребления и базового набора, я думаю, это будет просто прослеживаемость по качеству, потому что здесь две компоненты. Никто не лезет, если ты добросовестный налогоплательщик и честно работаешь, к тебе там считать твои доходы. Но если ты так называемое необоснованное посредническое звено, которое еще и играет с качеством, пресловутый фальсификат и борьба с ним, то вот здесь, наверное, внимание не только оправдано, но и на благо потребителя.
2: Для мониторинга власти также будут собирать самую разную информацию и помимо цен. Например, о продавцах и поставщиках, сделках между ними, а также объемах реализации товаров, доходах, расходах, прибыли компании и так далее. Получать все эти данные будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Мы продолжаем рассказывать главные новости уходящей недели. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или построение или создание собственными силами, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
5: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды — разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
6: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать по вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будет попадать под санкции.
5: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21, но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились, сначала из-за несоответствия характеристикам, и вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, «объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить». И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
7: Российским компаниям нужны две категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое – это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория – это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo. Эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
5: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
8: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
5: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
2: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или создание собственными силами. Спрос на новостройки перетек в пригород. По данным платформы BNMap.ru, с января по август спрос на новостройки в Москве снизился на 37% год к году. В Подмосковье спад составил всего около 9%. Причина такого перекоса в льготной ипотеке и лимитах по ней, считают эксперты. В Москве средняя стоимость жилья уже превышает 30 миллионов рублей. При лимите семейной ипотеки в 12 миллионов, а в области расценки приблизительно в 2,5 раза ниже, отмечает соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
9: Средняя сейчас стоимость продаваемой квартиры в Москве уже выше 30 миллионов. Соответственно, если вы обладатель семейной ипотеки в 12 миллионов, то вам еще нужно добавить примерно 20 миллионов, либо приходится брать комбинированную ипотеку, то есть к семейной ипотеке добавлять еще и базовую ипотеку, и тогда уже процент другой, либо все-таки где-то накопить эти 20 миллионов. В Москве практически перестал строиться эконом-класс. Застройщики ушли в бизнес, в премиум-сегменты. Соответственно, офисный эконом-класс строит только само правительство Москвы. Покупателям не хватает семейной ипотеки, тех лимитов, которые сейчас есть. Действительно, многие обладатели семейной ипотеки покупают в области. Что касается IT-ипотеки, то в Москве уже и сейчас невозможно купить по IT-ипотеке в связи с ограничениями, поэтому вся IT-ипотека уходит в Московскую область. Стоимость квартиры в области примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Москве. Если говорить про Москву, то доля покупателей, кто использует льготную ипотеку, примерно 30%. Если говорить про новостройки Подмосковья, это примерно 40-50%.
2: Соучредитель гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников также отмечает, что еще сильнее дисбаланс спроса и предложения в Москве влияет на вторичный рынок. Спрос, по словам эксперта, растет такими темпами, что цена вторичной недвижимости растет на 1% каждый месяц. Популярность вторичной недвижимости подтверждает и официальная статистика. По данным отчета столичного управления Росреестра, количество таких сделок в Москве с января по июль выросло на 4%.

0: процента год к году. 25-минутные аплодисменты – новый рекорд Венецианского кинофестиваля. Оваций удостоилась документальная картина «Наца» Юваля Абрахама и Рахель Шор. Фильм о нарушениях Израилем прав человека в секторе Газа показали почти в самом конце фестиваля. Ценность его в том, что действующие израильские солдаты анонимно, естественно, рассказали свои истории. Главную награду фестиваля «Золотого льва» забрал фильм «Неизвестная женщина» датчанки Маэль Туки. К слову, это единственная картина основного конкурса, целиком снятая женщиной. Лучшим режиссером жюри назвало Илью Хржановского. Признан Минюстом России иноагентом, он представил масштабную драму «Даун». Фестиваль получился ярким и запоминающимся, и большинство наград распределены правильно, считает кинокритик Егор Москвитин.
1: В этом году сквозным сюжетом Венецианского кинофестиваля была тема раскаяния. Раскаяние самых разных людей. И людей, которые что-то натворили, и людей, которые были свидетелями чужих ошибок, и людей, которые даже были жертвами или безвольными участниками тех или иных событий. Среди всех этих фильмов был выбран фильм, который выражал ключевую идею острее и точнее остальных. Картина по названием «Неизвестная женщина», как и многие картины этого фестиваля, описывает жизнь после войны. Наверное, другими претендентами были лишь фильм «Дикая лошадь» и фильм «Возможно, любовь» Ли Чхандона, но он в итоге получил «Серебряного льва», то есть второй по значимости приз. Что касается всех остальных наград, они тоже, за исключением разве что одной, кажутся справедливыми. Это «Серебряный лев» за режиссуру, который достался фильму «Дау» Ильи Хржановского, потому что с точки зрения эстетики и глубины это скромное кино, мало соответствующее своему гигантскому размаху. В остальном фестиваль получился очень и очень глубоким и содержательным. Были заявлены сквозные сюжеты, фильмы изящно рифмовались друг с другом, жюри приняло взвешенное решение.
0: Гран-при жюри получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхандона. Кубок Вольпе за лучшую мужскую роль достался Джону Малковичу за работу в фильме «Дикая лошадь», а за лучшую женскую — Матильде Арсель, сыгравшей в «Неизвестной женщине». Награду за лучший сценарий вручили картине «Хороший маленький солдат». По мнению кинокритика и программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original Plus Сусанны Альпериной, некоторые из картин заслуживали большего, чем получили.
2: Вчера было слишком много эмоций, бурлят страсти в Венеции, потому что часть призов все очень довольны, а часть вызвала раскол. Фильм «Неизвестная женщина», я читаю критиков, все пишут, что это не шедевр, довольно проходное кино, но решение жюри неплохое. Это очень важный фильм о том, как люди себя ведут во время войн и насколько они по окончании войн нетерпимы к позиции, пусть даже иногда вынужденной, тех или других. И в этом плане страдают в основном женщины. Так показано в фильме, и на самом деле они уязвимы, им приходится выживать. Я считаю, что это хорошая награда. Жюри решило правильно, потому что прочили награду фильму «Наца», единственный документальный фильм, очень сильный. Но жюри во избежание политических расколов выбрало такое элегантное дипломатическое решение, отдало ему спецприз. Мне обидно за два фильма. Первый — «Дикая лошадь номер 9». Конечно, он заслуживал больших призов, чем роль Джону Малковичу, хотя за Малковича я очень рада. Это лучшая, одна из лучших его ролей. Поэтому фильм очень вызывает юмор, там сильные диалоги. Я думаю, что будут номинации у него на «Оскар», но в Венеции такого приза нет. Мне обидно за фильм «Prime Time». Это очень яркий, очень сильный дебют. Я думаю, он прозвучит в наградном сезоне, как и Роберт Паттинсон. Наверняка получит тоже номинации на «Оскар».
0: 83-й Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо в Италии со 2 по 12 сентября. В основном конкурсе была заявлена 21 картина.
3: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе. бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит двухлитровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании трех электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате

0: Знаете, огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Денза весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
3: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: РБК тренды.
3: Работа над отдыхом.
4: Хобби все чаще перестают быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам,

0: Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 миллиона 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и к другим темам. Интернет будет захвачен роем ИИ. Такой сценарий в своем блоге предрек человечество глава Anthropic Дарио Амадеи. Но можно этого и избежать, считает разработчик Клод. Нужно только замедлить темпы развития искусственного интеллекта. Стратегия, которую предлагает Амадеи, укладывается в три пункта. Первый – это оценка безопасности сторонними экспертами. Второй шаг – это координация общих стандартов безопасности и, цитата, демократических странах, а третий – глобальная координация, в частности, с Китаем. Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже поддержали предложение Амадеи в соцсетях. Уже сейчас продвинутые сервисы ИИ способны проектировать более совершенные модели. Необходим более совершенный контроль, считает исследователь безопасности ИИ в компании Foresight Уильям Маккаскил.
3: Мы переходим порог, за которым искусственный интеллект становится способен самостоятельно проектировать более совершенные ИИ-модели. Стандартные модели показывают, что в этом случае прогресс идет невероятно быстро. Получается, что мы передаем управление обществом системам искусственного интеллекта, у которых, возможно, есть собственные цели. И их совершенно не волнует, противоречат ли эти цели процветанию или даже выживанию человечества.
2: Глава Anthropic Дарио Амадеи связал свою тревогу с действием ИИ агентов компании OpenAI. Недавно ее агенты вырвались из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. В августе сама Anthropic сообщила о трех случаях побега Клод из тестовой среды. Но все-таки призыв Амадеи обусловлен не столько заботой о безопасности, сколько стремлением ограничить развитие новых игроков на рынке ИИ, считает основатель и генеральный директор AI-платформы «Система» Сергей Зубарев.
4: Амадей говорит о необходимости замедлить развитие ИИ ради безопасности, но при этом предлагаемая им стратегия предполагает прежде всего, что замедляться должны все участники рынка одновременно. И вот это интересный момент, потому что если Anthropic действительно считает, что сегодняшние темпы развития опасны, ничто не мешает ей самой снизить темп разработки своих моделей. Но она не предлагает это. Она предлагает отраслевую координацию, общие ограничения и в конечном итоге международные правила. То есть фактически речь идет о том, чтобы конкуренты конкурентам не дать обогнать Anthropic в гонке за более мощные модели. Поэтому я бы воспринимал это не только как разговор о безопасности, но и как попытку крупнейших и компаний зафиксировать удобные для себя правила технологической гонки. Причем

0: 41%. При этом в России с начала 2026 года зарегистрировали около 89 новых автомобилей Tesla. В июле на учет поставили 9 машин, на 80% меньше, чем месяцем ранее. За 7 месяцев продажи сократились на 54% год к году. По словам основателя EN Cars Евгения Забелина, спрос на Tesla в России остается низким из-за соотношения цены и качества.
1: Очевидно, что на рынке США Tesla занимает больше 50% электромобилей, потому что США заградительные пошлины в виде 100%. Это практически как у нас на китайские электромобили. Конкурентов у Tesla на рынке нету, кроме немногочисленных моделей корейских брендов. В России, когда Tesla находится в равных условиях с производителями китайских электромобилей, ну, безусловно, она, конечно, никому не нужна и популярностью большой вечно не пользуется. Даже в Китае Tesla до последнего времени оставалась крайне популярной, но сейчас потихоньку начинает сдавать свои позиции под своим потребительским качеством. Сочетание цена-качество она, конечно, проигрывает.
0: Напомню, что в 2025 году продажи Tesla падали во многих странах. Среди причин – устаревший модельный ряд, отмена субсидий на электромобили в США и политическая деятельность основателя Илона Маска. Мы продолжаем подводить итоги недели. Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех айфонов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камер в раскладушке две. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет примерно 30 часов на внутреннем дисплее и 44 часа на внешнем. Техноблогер Сергей Романцев считает, что ставка делается на классический прием Apple – не бежать вперед паровоза, а довести сырой концепт, идею до ума. Но сыграет ли она? Большой вопрос.
2: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство. Надо попробовать потыкать. Но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
0: iPhone Duo, как и другие новинки, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri. Теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Доступен iPhone Duo в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. При этом Face ID в этой версии отменяется, вернется Touch ID. Кнопка будет на боку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона, а планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов. Но ценник вызывает вопросы.
3: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось тонкий телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял прикола. Тут я понимаю задумку, я пользовался в своей жизни Samsung Fold'ом. Это было интересно. Я могу для себя найти use case, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь большой экран, почему нет?
0: Теперь о главном – цены. Как выяснил РБК, в России стоимость складного iPhone Duo в базовой комплектации на 256 гигабайт начнется от 300 тысяч рублей. Такие цены назвали в МТС и Мегафоне. Модель на 512 гигов будет, само собой, еще дороже. А максимальная комплектация на 2 терабайта у меня на жестком диске домашнего компьютера столько

0: Нет, обойдется в МТС и Мегафоне почти в 500 000 рублей. Когда раскладушка приедет в Россию, пока не уточняется. При этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, рассказала пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
1: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефоны уже можно будет приобрести в стране.
0: Помимо новых моделей, 9 сентября Apple представила и своего нового генерального директора Джона Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Зарядка раздора. Создатели станции для электромобилей на уходящей неделе предложили упростить их установку на парковках многоквартирных домов. Эксперты же увидели в этом сразу несколько рисков. Профильная ассоциация производителей и операторов предложила заинтересованным ведомствам приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. Предполагается, что в этом случае их можно будет монтировать без решения общего собрания жильцов дома. Насколько сложно сейчас установить зарядку для электрокары и что мешает массово развивать этот сегмент, выяснял Владимир Расулов.
2: Мы решили с разных сторон рассмотреть этот вопрос. И первое, это как раз авторы инициативы, они согласились, что для того, чтобы сейчас поставить у себя на парковке электронную зарядную станцию, нужно получить согласие всех собственников жилья того дома, где эта станция должна быть поставлена. Управляющая компания собирает всех жильцов, ставит на голосование этот вопрос. Кто-то в итоге соглашается с этим, кто-то не соглашается, и могут желающему поставить эту станцию просто отказать. Но, как утверждают авторы инициативы, непонятно на основании чего. При этом авторы ссылаются на то, что в России любые действия по общедомовому имуществу регулируются жилищным кодексом. Для этого как раз нужно согласие собрания собственников жилья. Но есть исключение, подчеркивает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
3: Несколько лет тому назад к такому перечню, который не требует разрешения согласования жильцов, добавили операторов связи. То есть если нужно потащить оптоволоконный кабель, не нужно собирать все собрание по дому. Наша идея узаконить право жильца поставить у себя зарядную станцию через корректировку федерального закона, в рамках которого можно будет вот эти технические мероприятия производить без созыва собственников жилья, чтобы человек на своем законном месте, принадлежащем ему на праве собственности, мог бы поставить зарядную станцию.
2: При этом те, кто производят и продают вот эти самые зарядные станции, подчеркивают, что даже если это разрешение получено, то человеку, желающему поставить ИЗС, надо представить проект, чтобы он соответствовал всем ГОСТам и правилам, согласовать его со всеми сторонами, в том числе с управляющей компанией, и, соответственно, провести потом все работы. Опрошенные нами юристы соглашаются, что с начала кризиса с топливом проблема с установкой ЭЗС на территории паркингов стала еще острее. При этом понятного и простого регулирования тут нет. Когда речь идет о решении общего собрания собственников, очень часто право использовать общее имущество прописывается в договоре управления домом, который утверждают на собрании в любом случае. То есть наличие вот этого общего собрания не совсем проблема. Но второй момент. Управляющая компания часто не дает разрешения устанавливать такие станции, поскольку на всех может просто не хватить мощности, подчеркивает член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1, жилищный юрист Павел Кузнецов.
4: Обратился один гражданин, ему разрешили. Обратился второй. Потом начался бензиновый кризис, обратилось еще 15. Допустим, мы сейчас им всем разрешим. Будет ли давать достаточно мощности многоквартирному дому, если мы всем разрешим установить зарядки? Или вы, зайдя в квартиру, не сможете вскипятить себе чайник, потому что у вас пробки будет вышибать. Технические условия на подключение многоквартирного дома предполагают определенный объем мощности. Люди сейчас массово покупают гибриды или электрички. Каким образом здесь у нас роль ресурсника, сетевой организации выделения достаточного количества мощности, чтобы всем спокойно было? Этот вопрос вообще не поднимается и не решается.
2: Еще один момент, который касается в том числе и остальных жильцов, помимо того, кто хочет установить эту электрическую зарядку. Непонятно, как оплачивать потребляемую энергию, поскольку ресурс приходится брать из общего потребления, нормы и ГОСТы к содержанию паркинга, в том числе зарядок, очень требовательны. И за все

0: трудности в итоге тоже придется отвечать управляющей компании. Возникает еще одна проблема. Рискуют не только те, кто управляют домом, но и сами жители, поскольку электромобиль – это пожароопасное средство передвижения, подчеркнул в нашем эфире вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Главная проблема – это не то, что оно загорелось, а то, что это невозможно потушить. Для того, чтобы потушить электромобиль, в Норвегии, например, его засыпают песком полностью. А если все это происходит на паркинге, а если на паркинге еще рядом машины, без разницы, электромобили или обычные, соответственно, над паркингом жилой дом, мы рискуем полностью получить горящую свечу. Если из-за желания какого-то одного человека ездить на электромобиле, заряжаться дома, полыхнет целый дом, это фундаментальная проблема. Точно так же, как сейчас мы видим по статистике МЧС, просто лавинообразный рост количества пожаров в квартирах из-за зарядки электросамокатов.
0: Участники рынка электрических зарядных станций тем временем подчеркивают, что на фоне топливного кризиса действительно участились обращения к установке ЭЗС, в том числе в многоквартирных домах. Но опасения о безопасности иногда преувеличиваются, рассказал в нашем эфире гендиректор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский.
2: Все пользуются смартфонами и все их прекрасно заряжают. А электромобиль, как и гибрид, по сути, то же самое умное устройство, которое, по сути, технологически уже достаточно хорошо с точки зрения безопасности, в том числе, сбалансировано. Электромобилю-то и гибриду не нужно много мощности в постоянном режиме, в режиме домашней зарядки. Плюс, опять же, в домашнем режиме, с учетом того, что люди в целом не так много ездят, то есть средний пробег там около 50-60 километров в день, соответственно, даже малым током можно зарядить за ночь практически любой автомобиль на любом пробеге, особенно в ежедневном режиме.
0: Минпромторг на днях опубликовал статистику по электромобилям и гибридам в России. Продажи таких новых машин за 8 месяцев год к году выросли почти вдвое. Россияне приобрели более 83 тысяч таких автомобилей. Среди общего рынка сегмент занял долю почти в 9%. Если сравнивать с прошлым годом, тогда был показатель чуть меньше 5%. Так что спрос на то, где заряжать подобный объем машин, очевиден, и споры вокруг тоже наверняка будут только обостряться.
3: О том, с какими трудностями сталкиваются желающие установить зарядную станцию для электромобиля на парковке многоквартирного дома, рассказал Владимир Расулов. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин отдали своего ребенка учиться в Итон.
4: РБК коллекция.
3: На уходящей неделе СМИ облетела фотография, на которой члены королевской семьи под дождем провожают школу 13-летнего принца Джорджа. BBC уточняет, что услуга стоит 65 тысяч фунтов в год. В программе «Да или нет» сегодня разговор с единственным русским профессором Итона Петром Резниковым. О том, зачем рвать тетради детей мировой элиты, узнала Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: Это место, из которого вышли 21 британский премьер-министр. В чем дело?
7: Был такой великий просветитель Константин Дмитриевич Ушинский. Он говорил, что нельзя сделать гоголевского городничего честным чиновником при всем его образовании. И также не будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии и политической экономии, он все равно останется весьма вредным для общества. Поэтому образование без воспитания — это страшная вещь.
6: Давайте попробуем озвучить три лучших практики, которые есть в Итоне.
7: В Итоне изначально, так как это независимое учебное заведение, мы не должны следовать требованиям там, Министерства образования. То есть у нас есть возможность воспитывать свободномыслящих и одновременно ответственных лидеров. Со свободой приходит и ответственность, и поэтому мы им разрешаем выдвигать любые инициативы. Например, если ребенок хочет создать какой-то клуб, которого нет, или какую-то спортивную секцию, он должен собрать 10 других желающих и объединить их, организовать оплату, найти этого преподавателя или тренера, и все это курировать самому.
6: Вот, например, ребенок регулярно опаздывает. Что делаем?
7: Существует там ряд, в Итоне называются билетов разного цвета. В Итоне, вы знаете, очень такая помпезная форма, фрак, бабочка, туфли должны быть почищены. За любое нарушение формы преподаватель может остановить школьника и выдать ему белый билет. Если он получает такой билет, он должен подняться на час раньше всех, то есть в 6 утра, а не в 7, полностью одеться, как положено, по форме, и прийти на главную площадь и доложить менеджеру смены в полной одежде, что он явился. Его проверяют, и если он одет с иголочки, как положено, его отпускают. Нарушение этики, например, нагрубил там преподаватель, выдается другой билет. Студент должен с этим билетом на каждом уроке давать его преподавателю на подпись. И в конце дня сдает его хаузмастеру. Если там все учителя написали, что он вел себя достойно, его снимают. Если домашняя задача

0: задание было выполнено недостаточно хорошо, то этот билет может продолжаться, так сказать, еще там день или два или три. Есть еще система, которая называется RIP, от английского глагола «рвать». Это когда наш молодой человек недостаточно хорошо по своему уровню сдал тест или домашнюю работу, то преподаватель надрывает сверху эту работу и возвращает ее студенту. Это редкое наказание, но оно очень эффективно. Вы знаете, я могу рассказать очень смешную историю. Это было примерно в середине 19 века. Вот тогда в очереди выстраивались мальчики, которые попадали в список за наказание или за какую-то хорошую работу и получали похвальные карточки, которые должен был подписать директор. И вот, значит, в пятницу директор одного вызвал, отлупил розгами, второго вызвал, отлупил розгами, третьего. Ну и заходит следующий, и директор, ничего не спрашивая, начинает лупить следующего. Тут начинает плакать молча, говорит: «А что ты плачешь?» Он говорит: «Я вообще-то пришел, чтобы подписали мне похвальный лист». Я по-русски попал под раздачу.
1: И смех, и грех, честно скажу. Слышала, что до сих пор в качестве наказания надо переписывать латинские гекзаметры. Правда или миф?
0: Да, есть такая вещь, называется паэна. Значит, обычно переписывали, там, выдавали кусок там Вергилия, Горация или Овидия. И если они делали хоть одну ошибку, их заставляли это делать повторно. Я, например, не давал. Зачем мне давать моим студентам Вергилия, там, Горация, Овидия? Если они там завалили тест, я им давал писать по две строчки каждое слово, в котором они сделали ошибку. Если они дерзили, а дерзят они крайне редко, то можно было написать, например, по-русски: «Я никогда не буду грубить Петру Владимировичу». И так он писал там целую страницу. Физические наказания отменили полностью, по-моему, в 1984 году. То есть я работал с преподавателями, которые мне еще показывали свои там сланцы, тапочки, которыми они лупасили студентов.
1: Ну, звучит, честно говоря, кровожадно. Вопрос про то, что у молодых людей часто бывает высокий уровень дерзости. И вот здесь вот какой одной фразой по-итански можно спустить с небес на землю ребенка.
0: Ну, наверное, я бы сказал: «You're up to no good». Ты клонишь не в ту сторону. Итан всегда больше, чем любой ребенок, включая наследных принцев. Когда ты учишь таких детей, ты к ним можешь обращаться по фамилии, а они к тебе всегда обращаются там «сэр». Я своих там приучал называть меня Петр Владимирович, ну, в учебных целях, чтобы они понимали там, как работает система русских имен. То есть изначально ты всегда на ступеньку выше. Кстати, по поводу ступеньки, в Итане есть библиотека, когда все выходят после планерки. Если они хотят с тобой поговорить, они не имеют права подняться на эту ступеньку. То есть даже физически они стоят на одну ступеньку ниже.
1: Знаменитые выпускники Итана неукоснительно соблюдали правила? Да. Или нет?
0: Нет. Молодые люди изначально настроены на то, чтобы эти правила нарушать. То, что в Итане система позволяла гибко на это реагировать, они выходили в жизнь хорошо подготовленные, чукчи снег продадут, добиваются многого благодаря своим мягким навыкам.
2: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете: что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам: вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола. Даже если ребенок не осознает, что происходит, он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох. вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола.

кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал: опасность миновала. Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
2: Давно уже, к сожалению, ничего нового, достойного не встречал, и поэтому все чаще перечитываешь то, что ранее когда-то впечатлило. Наверное, одна из таких настольных книг для меня – это советская классика Аркадий Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу». Такая шуточная, но, на мой взгляд, очень глубокая повесть про советский НИИ, в котором сотрудники занимаются изучением магии и волшебства и познают этот мир. То есть их жизненная философия – это познание неизвестного и устройство этого мира. И это очень помогает мне в ежедневной рутине, потому что, ну, по сути, это все, что мы и делаем. Познаем этот мир и дальше пытаемся понять, что же нам в этом мире хорошего сделать.
1: Аркадий и Борис Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу». Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в других отношениях. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного – и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух

0: может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Работа мечты перестает быть такой привлекательной. Российские программисты начинают уходить в другие сферы. Еще 3 года назад IT-индустрия страдала от кадрового голода. Теперь ситуация развернулась. По данным РБК, к 2026 году число айтишников выросло до 1 190 000. Если в 2021 году на одну вакансию приходилось 3 резюме, то сейчас почти 25. Это втрое выше среднего по рынку. Тяжелее всего начинающим специалистам. Но, несмотря на избыток соискателей, сильных кадров компаниям по-прежнему не хватает, рассказала советник по персоналу генерального директора IT-компании ICL Soft Мария Набиева.
2: Время работодателя – точка. Здесь больше даже продолжить нечего, потому что если бы мне в 2019 году сказали, что мне в личку будут писать C-Sharp-разработчики и просить работу, я бы покрутила у виска. Но вот реальность такова, что действительно рынок с ног на голову поменялся. Логика подсказывает, что как будто бы нам нанимать стало легче и удерживать как будто бы не стоит. Но на самом деле это парадокс в том, что сильные кандидаты с метанавыками, да, топ-специалисты, сеньоры, они сейчас максимально пассивны. То есть они уже пересидели там парочку кризисов, да, 20-й год, там 22-й год, и они держатся за работодателя, если он там вполне себе адекватный. Поэтому рынок труда стал таким рынком выживших. Поэтому, по сути, для сильных на входящем потоке кандидатов по-прежнему мало. Мы по-прежнему чувствуем вот эту сложность найти действительно хорошего кандидата, который будет и технически подкован, и при этом будет обладать еще определенными софт-скиллами.
1: Заметился и рост зарплат. На 1 сентября зарплатные предложения в IT-секторе в Москве за год выросли всего на 3,5%. При этом опытные разработчики по-прежнему могут рассчитывать на несколько сотен тысяч рублей в месяц, рассказала руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко.
3: Самыми востребованными в IT-сфере остаются программисты. В топ-5 языков программирования вошли Python, Java, JavaScript, Go. У разработчика iOS медианная зарплата составляет 340 тысяч рублей, максимальная 650 тысяч. У DevOps-инженера при медианной зарплате также в 340 тысяч рублей. Программист Go в среднем зарабатывает 360 тысяч в месяц. Зарплатный максимум достигает 700 тысяч рублей в месяц.
1: Сокращение найма затронуло не только IT. По данным Superjob, число вакансий в строительстве, проектировании и недвижимости сократилось на 18%, в промышленности и производстве на 17%. На Украине, недалеко от границы с Польшей, в ночь на 13 сентября остановили поезд, в котором находились европейские политики, дипломаты и советники по безопасности после атаки беспилотников рядом. Об этом пишет «Шпигель». Поезд следовал из Киева в Польшу. Около 5 утра он остановился недалеко от границы. Часть пассажиров эвакуировали. Среди пассажиров остановленного поезда был советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер. Вместе с ним из Киева в Польшу ехали советники по безопасности других европейских стран, депутаты Бундестага, дипломаты, ученые и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
4: Повтор программы.
5: Привет, это Евгений Тиханович. У нас сегодня необычный эфир. У нас сегодня эфир праздничный. Мы отмечаем год вещания радио РБК и уже год повышаем качество жизни. Кажется, сегодня существует инструкция практически ко всему. Как правильно работать, как правильно отдыхать, как заботиться о себе, стареть, строить отношения, сохранять продуктивность и не выгорать. Но чем больше появляется таких инструкций, тем насущнее становится другой вопрос. А как среди всего этого не потерять интерес к собственной жизни? Почему даже внешне благополучные люди чувствуют усталость и перестают чего-то по-настоящему хотеть? И что помогает с возрастом сохранять любопытство, свободу и способность получать удовольствие? Сегодня будем говорить об этом и вообще о том, как жить с интересом к себе и к этой жизни. У нас сегодня необычный гость, собственно, как и сам эфир. В студии бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина

0: раз уж в гостях Ирина Хакамада, мы решили, что у нас сегодня беседа будет проходить по диджей-сет. Ирина очень любит электронную музыку, как ее люблю и я. Поэтому вперед!
1: Качество жизни.
0: Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Такой первый вопрос. Вас, как публичного мыслителя, сегодня что прежде всего занимает и беспокоит? Какие, ну, скажем так, общечеловеческие вопросы?
2: Мои меня вообще не беспокоят.
0: А что занимает? Чем вы сейчас увлечены вот, в изучении жизни?
2: Я изучаю пустоту.
0: Что это значит?
2: Вот об этом речь, никто не знает, что такое пустота.
0: Кстати, а про пустоту и опустошение я как раз хотел сегодня с вами поговорить. Я думаю, что мы к этой теме еще перейдем. А у вас довольно-таки разнообразные регалии. И бизнес-спикер, и общественный деятель чаще всего звучат в титрах.
2: Ну, общественный деятель, забудьте, да. Я давно уже
0: не... А тем не менее, периодически в титрах это возникает. Чуть реже лайф-коуч и писатель. А в интернете, мне кажется, у вас образ, знаете, такого мотивационного оратора.
2: Да.
0: Это вам близко,
2: да.
0: Это определение?
2: Да.
0: А что оно означает именно в вашем случае? Кого
2: если
0: вы мотивируете?
2: Я если я выступаю, то мотивирую людей на поднятие своей энергии для решения всех проблем. Мотивирую их на то, чтобы они не боялись и четко понимали, что они это могут сделать только сами. И им никто никогда ни в чем не поможет.
0: И мотивационный оратор не помогает людям это делать?
2: Нет.
0: Они должны это сами сделать?
2: Я в этом плане очень люблю даосизм. И об этом знают и христиане, и люди ислама, что дао – это единственное учение. Оно не совсем религиозное, которое ближе к философии, которое объясняет, что есть инструмент, а дальше ты будешь делать все сам.
0: И вот когда мы говорим про то, что называется коучингом, да, это вот в ту же степень или нет, про самостоятельные решения?
2: Всегда это инструмент. Например, когда у меня частная консультация, приходит человек и говорит, я не могу справиться. Я была кабинетным менеджером, а перешла в компанию, где я стала гендиректором. А компания мужская, там мужики такие из нефти, из газа. И я, конечно, даю им указания, но как-то все лениво, замедленно и чуть-чуть презренно. Как мне с ними общаться и как вести переговоры? Я даю инструменты, а потом мне человек говорит, давайте вы меня потренируйте. Говорит, не-не-не-не-не, я вас тренировать не буду. Это бесполезно. Вы просто завтра же начинаете это делать. Первый раз не получится, вляпаетесь, свои ошибки исправите. Второй раз, тогда прогресс очень быстрый. Это мой путь, я всему научилась сама.
0: Но многих, я думаю, это отпугивает, да, потому что как-то вот хочется получить готовый рецепт, хочется как-то, чтобы вот потренировали, а тут вот иди и делай. Нет? Нет такого?
2: Нет.
0: Или там уже высокий уровень сознательности у таких людей?
2: Да нет, люди, которые достигают уровня гендиректора, знаете, это уже другие люди.
0: Понятно, да, потому что вот я как-то пробовал тоже работать с мотивационным оратором, да, вот мне как раз вот как-то лениво в какой-то момент стало, потому что от меня потребовали действий буквально уже сегодня, да, практически.
2: Ну, в принципе, люди задают такие вопросы. Вам нужно включить энергию воли, поднять себя с постели и сделать первый шаг. Угу. А как включить? А как поднять с постели? А как сделать первый шаг? Ну, вы делаете это. А как это сделать? То есть уже даже хочется пошутить. Вы же не спрашиваете, как вам сходить в туалет, как вам съесть еду и так далее. То есть надо разработать себе инстинкт быть счастливым человеком на уровне физиологии.
0: Выбрать быть счастливым, как сейчас говорят иногда. Знаете, меня вот очень занимает в последнее время вопрос, вокруг какой темы. В англоязычных медиа гуляет такой термин под названием, по-английски это звучит «the great exhaustion», по-русски это «великая усталость».
2: Вот, ну, страдание. Ну да, великая усталость.
0: Его
2: да,
0: так
2: да,
0: обычно так да. Его переводят. Вот когда вроде люди даже высыпаются, даже следят за собой, и все у них вроде бы неплохо, вот они измотаны, они истощены, им все уже претит. Вот вы это видите сегодня? Вы с этим термином согласны? Что вы про него думаете?
2: Да. Знаете, как в свое время в Америке была великая депрессия, а теперь великая усталость охватила весь мир. Особенно молодое поколение. Чем моложе, тем больше усталые.
0: Почему?
2: Нету привычки работать со своим мышлением. Есть привычка собирать инфу легко, быстро,

0: задумываясь. Мозг тут же начинает адаптироваться к этой легкой пище мыслительной. И поэтому не подает никаких сигналов к тому, чтобы мыслить посерьезнее. Он так в полудреме валяется на диване мозг, и все.
1: Не заставляет шевелиться серое вещество, вы имеете в виду.
0: Ага.
1: Но ведь есть мнение, что меняется просто сам тип работы с информацией. То есть они там переупаковывают, они его монтируют, да, они используют искусственный интеллект, про него сегодня поговорим. Неужели это вот настолько сильно сказывается, в том числе вызывая вот это чувство истощенности, измотанности?
0: Нет, конечно, если человеку это нравится, то, что он делает. А если не нравится, тогда он себя не нашел. Но все равно истощение есть. Почему? Я могу привести пример. У меня есть гениальный айтишник знакомый. Ему 27 лет. Он делал базы вообще такие. Он создавал такие коды. И работал по 2, по 3 месяца, по полгода. Ну, чуть ли не по 20 часов в сутки. И он сказал, что это изматывает полностью, потому что тебе нужно создавать новые коды, а не списывать в искусственном интеллекте какие-то это все игрушки. А когда ты серьезно работаешь, то это очень сильное напряжение мозга. И говорит, когда я пришел в себя и смог продолжать работать и при этом так не уставать. Он нашел себя в том, что самоучка, научился играть музыку для себя, гениальную абсолютно, диджейство для себя. Он все приставки освоил, включая даже цвет музыку, когда цвет на экране реагирует на каждую вибрацию. И научился играть на фортепиано. И теперь, причем я видела это мастерство, оно великолепное, то есть его никто не учил. И он ушел в это искусство. То есть у него искусство IT, и все это существует вместе. И все.
1: Он стал менее усталым.
0: Он совсем не устал.
1: А, он совсем не устал.
0: Он вообще не устал.
1: Знаете, у меня вот есть гипотеза, она заключается в том, что мы устаем сегодня, в том числе от отсутствия чувства завершенности всего. Когда, знаете, когда у нас вот этот бесконечный скролл, там, начиная с новостей, заканчивая переписками и по работе, и не по работе. Вот вы не думаете, что в этом тоже причина?
0: Конечно. Но это же зависит от человека. Знаете, как раньше говорили, не нравится, выключи телевизор. Ну, устал, не скроль.
1: Да.
0: Возьми Толстого и почитай. Скроллить сразу перестанешь, а и такое отдохновение пойдет. Или Чехова, или Бунина. Достоевского не надо, еще больше устанешь.
1: Это весьма вероятно.
0: Да, можно почитать современную литературу, можно почитать Харуки Мураками, и будет тебе все в кайф.
1: Ну, то есть это...
0: Люди живут по привычке, понимаете? По привычке. Что было вчера, то по инерции делаем сегодня. Чем увлекались 5 лет назад, тем будем увлекаться. Оно все надоело. И вот это как кролик своей жизни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все шаги повторяются. Все достало. Но человек не признается в себе. Ну, скажи, что достало. Ну, давай, взбодри свою жизнь, уничтожь что-нибудь.
1: А ему сложно. И он не хочет признаваться в этом.
0: Не сложно, он боится.
1: Он боится?
0: Первое, поставить диагноз – это сложно, а второе, когда поставил правильный диагноз, дальше страх. Страх. Как это я начну новое? Ну, хорошо, я оставлю старую работу. Я хотела бы вот быть диджеем. Ну, это же, блин, надо купить это компьютер дорогой, приставку, надо пойти учиться, платить за уроки, надо вкалывать. А как же я буду успевать с работы? Да ну его нафиг. Ну, я хочу научиться ездить на мотоцикле, но это же надо пойти, заплатить за курсы, потом где-то хоть в аренду взять мотоцикл. Да ну нафиг. И по инерции поехал с друзьями в бар.
1: Привычные паттерны поведения. Это удобно, да?
0: Привычное.
1: Мозг же еще ленивая такая очень.
0: Ну, ленивые, я не знаю. Некоторые не ленивые, но привычные. Вот они очень активные, но всегда одно и то же. Мы очень активно едим в одних и тех же ресторанах. Ага. Мы очень активно общаемся по 15 лет с одними и теми же друзьями. Мы очень активно ездим только в одни и те же отели определенного высокого уровня. Не дай бог 4 звезды. Мы очень активно, я уж не знаю, что они там делают, покупаем шопинг.
1: Да что угодно.
0: В самых привычных магазинах. Мы вообще активно существуем, очень активно, только в привычной среде. И видной прямо энергия из этих людей, при том, что у них полно денег и успеха, она отсутствует.
1: Угу.

0: Ее нет вообще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень активная ля-ля-ля. А энергии нет.
1: Да, и человек-то думает, что вот я ж, пожалуйста, тут и швец, и женец, и нуде, и грец. Только, видимо, одна и та же песенка получается.
0: Нет,
1: да,
0: человек об этом не задумывается. Эти люди, которые любят жить привычно, они считают, что они живут прекрасно. Только потом удивляются, что такие глаза у всех грустные, что они то толстеют, то депрессники начинаются. Угу. Мажоры то же самое. Очень активно. И это, и туда, и сюда, и на яхте, и путешествия. Ну, мажор, в смысле, дети богатых.
1: Дети, да, богатых
0: и
1: родителей.
0: Активности с утра до ночи вообще. На частных самолетах туда и сюда. И все, и таблетки от депрессии.
1: В общем, рецепт борьбы с великой усталостью, новизна.
0: И разрушение привычного.
1: И разрушение привычного.
0: Хотя бы по мелочам. Сделай нестандартный шаг, который ты никогда не делал.
1: Например, выучи, скажем, японский.
0: Слушайте, ну что вы такие планки поднимаете? Например, выйди ночью и пройди 10 километров по ночному городу, замечая деревья, фонарики.
1: Ну, не все готовы.
0: Это так легко. Для этого не надо учить японский и покупать в Австралию билеты.
1: Вот мы с вами начали говорить про пустоту и про... опустошение. У вас в книге, которая называется «Рестарт. Как прожить много жизней», есть такая очень интересная мысль, я ее процитирую. «Чтобы наполниться, надо стать пустым. И наоборот. Чтобы стартануть, надо остановиться. И наоборот». Только чередование деятельности и опустошения, фактически ежедневное, порождает гармоничную энергию. Вот как этот концепт человеку, который впервые, возможно, эту мысль слышит, слушает нас сейчас, перевести в такую практическую
0: человеческий язык,
1: в практическую плоскость?
0: Я этому посвятила последнюю книгу, я ее сдала в Alpino Publishers. Она так и называется «Энергия». И дальше под заголовок «Танцующая пустота». На самом деле пустоты нет.
1: Так.
0: Бог не терпит пустоты, сказал Аристотель, и был абсолютно прав. Поэтому пустота – это просто движение всего с такой скоростью, что это превращается в невидимость. Вам кажется, что вы пустой, на самом деле ваши мысли двигаются с такой скоростью, что вам кажется, что вы не думаете. А мысли на самом деле миллион. Когда вы говорите «я Иванов», «я Петрова», вам кажется, что вы, ну, так это, оформлены. На самом деле вы не оформлены. У вас в одном человеке миллион личностей, и они бесконечно меняются. Но когда они меняются слишком быстро, вы опустошаетесь.
1: Так, поясните.
0: Одни мысли, другие мысли. Это хочу туда-сюда, туда-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И у вас наступает пустота, при которой вы уже ничего не хотите.
1: Та самая великая усталость в том числе.
0: Да. А что такое пустота энергичная? Это когда вы это понимая, что все у вас, начиная с физиологии до ваших мыслей, это квантовое движение, хаосное и бесконечное, вы включаете наблюдателя и фиксируете свою последнюю мысль, и в нее упираетесь.
1: Как, например, во время медитации, имеете в виду?
0: Нет, в медитации вы ничего не включаете, никакого наблюдателя. Вы просто пытаетесь быть пустым.
1: Мне казалось, что медитация – это и в том числе наблюдение за своими мыслями, нет?
0: Нет, никакого наблюдения.
1: Да,
0: вас заставляют не мыслить. А вы, вот, например, попали в негативную ситуацию на работе, в бизнесе, с начальником и так далее. У вас первая реакция – миллион мыслей. Послать его к черту, да, потом вылечу с работы. Нет, не пошлю к черту, но это мое унижение. Хлопну дверью. Нет, хлопать дверью не буду, блин. Я все на чем скажу. Нет, молчи вообще, урод последний. Выйди вообще тихо отсюда, извинись. Но я ненавижу себя. И вот так вот др-др-др. В это время нужно включить наблюдателя, и наблюдатель должен повторить, как наблюдатель. А он равнодушный, эмоциональный. Какая твоя последняя мысль? Меня унизили. И мысль тут же поменяется. Тут же, автоматически.
1: Когда он эту мысль зафиксировал, вы имеете в виду, да? Он ее признал, а не отпустил дальше лететь, и ему прилетело что-то еще следующее.
0: А когда он просто меня унизили. И тут же мысль сама, меня унизили, эта фраза поменяется. На что поменяется, не знаю. У меня бы поменялось. Да меня невозможно унизить. Но наорал. Ничего, завтра отойдет. И все, ушел.
1: Ну, это такое внутреннее проговаривание, получается.
0: Да. Но фиксация. Одной последней мысли. И его нельзя все время включать, иначе вы превратитесь в великого мудреца, который будет сидеть на нервах, потому что вы перестанете общаться, вы будете только за всеми наблюдать.

0: наблюдать, вы увидите очень много того, что раньше не видели. Потом вы начнете наблюдать за собой, вы раскроете в себе столько ангелов и чертей, что вам станет все так интересно, что вы прекратите общаться с миром. Это опасно, поэтому включать нужно, когда хреново.
1: То есть, когда плохо. То есть, это и есть чередование пустоты, которой не существует, как вы говорите.
0: Да, пустых стаканов не бывает. Ну вот смотрите, вот этот лист пустой?
1: Нет, на нем есть надписи.
0: Вот видите, есть надпись. А сейчас это тот же самый лист?
1: Да.
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: Объясняйте.
0: Ну, смотрите, вот лист.
1: Вы имеете в виду, что поменялась светотень? Или...
0: Нет, имеется в виду, я его показываю.
1: Угу.
0: Он служит только картинкой. А теперь я его кладу справа. Это уже лист, который служит, чтобы на нем...
1: Подставкой.
0: Написали.
1: Функциональность
0: а
1: поменялась.
0: А теперь я беру карандаш и начинаю писать лист. Это уже другой лист. Так же и с человеком. Вы каждую секунду другой.
1: Достаточно так... теоретизированно может прозвучать для кого-то вот такой разумный совет.
0: Фиксируйте последнюю мысль и больше ничего не делайте. Дальше произойдет чудо, мысль сама изменится.
1: А вы также вот в одном из своих постов писали про эмоциональное выгорание, и вы там советуете ходить по улице, смотреть в небо. Такие простые вещи как вообще работают, когда мы пытаемся счастливее быть? Нам обычно говорят о том, что нужно много работать с собой, нужно ходить к психотерапевту, нужен такой высокий уровень рефлексии. Вот, а такие простые вещи, они насколько эффективны?
0: Простые вещи намного эффективнее и по стоимости бесплатные, в отличие от психотерапевта. Это научиться быть интересным самому себе, беседовать с самим собой в уединении, гуляя по улице, слушая музыку, находясь одному у себя в кабинете вечером или в спальне, перед тем, как зайдет жена или муж. Найти уголок у себя в квартире, особенно в многодетной семье, и где-то там тихо, как подростки. Знаете, они всегда закрываются и не пускают родителей. Почему? Потому что им интересно с собой, и весь остальной мир, включая родителей, дико раздражает.
1: Это приметы детского сознания, да, которого мы лишаемся в какой-то момент.
0: Нет, но это не детское. Вы же не будете хамить своей жене и детям за то, что они ворвались в ваш кабинет. Вы найдете это тактично и спокойно это время, и при этом остальное время посвятите семье. Дети же, они наотмашь. Это не детский снимок. Это просто умение быть интересным самому себе. Это великая штука. Мне интересно думать, мне интересно смотреть любимое кино, мне интересно найти новую музыку, мне интересно попробовать создать новую музыку, мне интересно рисовать, мне интересно наблюдать, как ползет по столу улитка, например, на даче. Мне интересно, и никто мне не нужен. И главное, вы молчите.
1: В этот момент вы имеете в виду?
0: Да вообще нужно часа 4 в неделю хотя бы все-таки.
1: Помолчать. Меня, кстати, самого всегда удивляло, когда кто-то признавался, что ему с самим собой может быть скучно по каким-то причинам.
0: Потому что он себя не раскрыл. Он питается чужой энергией, он питается чужими событиями, он питается внешним миром. И если этому человеку никто не позвонит и не будет никаких событий, коронавирус, все сидят у себя дома, дистанционно и так далее, у человека начинается психоз.
1: Еще, знаете, вот бывает состояние, когда вот вроде все неплохо у человека, и даже все хорошо, возможно, и все доступно, и все под рукой, но вот как будто бы вкус к жизни потерялся. Вот этот азарт, вот любопытство, о чем вы говорите, что вам интересно смотреть даже на улитку. Вот это по какой причине происходит у людей? Внешне успешных и, возможно, даже не измотанных, да, о чем мы с вами
0: живет
1: говорили.
0: Живет не своей жизнью. Родители посоветовали, так случилось, деньги заработали, все хорошо. Но это не они, это не их жизнь, это не их личность.
1: Это интересная тема, и мы ее обязательно более подробно обсудим.
2: Качество жизни.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает

расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль. Если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00. Что это было? В эфире.
3: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении? Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат. Мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
4: Поясни, что это значит. То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
3: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
2: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе иранскую нефть. По его словам, Вашингтон уйдет из региона, если не решит задержаться и взять нефть, как в Венесуэле. Встречу представителей стран Персидского залива с участием Ирана

0: он комментировать не стал. Она пройдет в этот понедельник в Омане. Иран подтвердил участие и обсудит маршруты судоходства в Ормузском проливе. Экстремальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Европы, пишет РБК. Июнь и июль стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции производство кукурузы может упасть вдвое, до минимума с 1976 года. Надои молока снизились на 10-15%. Выпуск вина может стать минимальным за 70 лет. Правительство утвердило перечень из 24 категорий продуктов для мониторинга цен с 1 января будущего года. Как следует из распоряжения, отслеживаться будут цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, крупы, макароны и основные овощи. Доступ к сведениям о формировании цен получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В августе число выданных в России кредитных карт выросло на 11% к июлю и на 9% год к году, до 1 миллиона 540 тысяч штук. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, это максимум с начала 2025 года. Общий лимит по картам достиг 173 миллиардов рублей. Рынок автокредитов также вырос на 30% за 8 месяцев. OpenAI планирует продемонстрировать человекоподобного робота уже в новом году. Глава компании Сэм Альтман подтвердил разработку. По его словам, компания покажет что-то впечатляющее, но до массового появления гуманоидов на улицах пройдут годы. Альтман также рассказал о разработке новых устройств и отметил, что голосовые модели меняют взаимодействие человека с компьютером. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году продажи гуманоидов в Китае могут достичь 450 тысяч в год. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: У нас в студии бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Продолжаем разговор.
1: Качество жизни.
2: В какой момент этот сбой происходит? Когда они обретают не свою личность?
3: Когда не захотят. Есть дети, которые принципиально посылают все нафиг и идут своим путем с детства, там, с 15 лет. А есть, которые в 40 лет, получив, заработав деньги, мне потом на консультации объясняют. Понимаешь, у меня отец посоветовала, я всю жизнь так прожила, теперь у меня есть все, и никакой вообще жизненной энергии, никакого удовольствия от жизни. Правильно, ты прожил не свою жизнь. А когда ты проживаешь свою жизнь, тебе все время весело. Почему? Потому что тебе миллион твоих личностей. Они то одно хотят, то другое хотят, и ты все разрушаешь и строишь заново.
2: Большая часть людей живет не свою жизнь?
3: Я не знаю, статистики такой нет.
2: Но вот тех, кого вы видите, кто к вам приходит, люди, которые с вами
3: люди
2: занимаются.
3: Ко мне приходят с разными проблемами, поэтому я тоже не считала. Но очень много. Особенно мужчин, обиженных отцами.
2: Которые их подавляли.
3: Да.
2: И навязывали.
3: Да.
2: Что с этим делать, когда человек живет не своей жизнью?
3: Разрушить ее, построить новую свою. Что как делать-то? Вот у вас...
2: Бери, ломай, да?
3: Бери, ломай. Как Шива, да? Бог разрушения. Бери, ломай нафиг. А если ты боишься, твои проблемы, тогда да и умрешь, не получив никакого вкуса жизни.
2: Ну вы прямо так говорите.
3: Так и говорю.
2: Людям, то есть без каких-то сантиментов.
3: Да, я очень лаконичная, прямая. Почему? Потому что я уважаю людей и люблю людей. И я не хочу тратить их время на то, чтобы их жалеть. Я просто эмпат. Я понимаю, в чем их проблема, и вывожу на то, что он сам загорается, и говорит, это же я действительно засел это в голове, сколько можно это перебирать. Я говорю, ну ломай. Страшно. А ты ломай потихоньку. Сломай чуть-чуть и вернись на прежнее. Потом сломал еще, а потом все, наконец, сломал, а вот она свобода.
2: Да, вот у меня как раз вопрос, а можно стенку по чуть-чуть разбирать,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, конечно.
2: Потому что звучит обычно так, как будто бы надо просто
3: взорвать и все.
2: Кувалдой сюда сломать.
3: Нет, это Дау принцип. Спешим медленно. А потом оно само как вау! И все пойдет ломаться, потому что уже ты совпал со своим потоком. И в этом потоке придет следующий.
2: А вот любопытство, или как вы сказали, любознательность.
3: Любознательность.
2: Это залог такого

0: вообще небо куда-то улетает, и ты стоишь, вообще качаешься на этом мостике, как будто паришь над всем этим. А люди из любопытства тебе перебивают весь вайб и начинают спрашивать, какой здесь рядом город, сколько километров, зачем? А мне любопытно, зачем?
1: А, то есть вот это любопытство, а
0: вот это тупое. Зачем? Зачем ты запиваешь ячейки мозга этой чепухой? Ну, зайди в гостиницы, в интернет и прочитай все про это место и расслабься. Почему нужно во время вот этого диалога с природой, с красотой, нужно перебивать и вот тарантить, тут-тут-тут-тут-тут. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос. И вот этот гул стоит, так и хочется. Ребят, заткнитесь, а? Это вот любопытство. А любознательный человек, он будет молчать. Он будет вбирать в себя эту красоту. И когда он решит, что он хочет туда приехать опять, тогда он выяснит в интернете, как туда добраться, или тихо вечером у проводника.
1: Что делает с человеком любознательность, когда он достигает, там, не знаю, 50, 60, 70, 80 лет, не теряет эту любознательность? А что ему дает?
0: Он вечно молодой. То есть ему все интересно. Ему интересно, как и мне, новое поколение. Мне интересна электронная музыка. Мне интересно техно. Мне интересен дипхаус. Мне интересны все примочки у них в носу, в ушах, везде, всюду. Мне интересно, о чем они думают, о чем они мечтают. Мне интересны большие тренды, куда ведет искусственный интеллект. И я этот интерес реализую за счет собственного анализа. Я не читаю статей про это. Я сижу и анализирую тренды. Чему они могут привести. И это тоже мне очень интересно, самостоятельное мышление.
1: Про электронную музыку занятно. Я-то знаю о вашей любви к электронной музыке и вижу вас часто на разного рода событиях, связанных с электронной музыкой.
0: Но значит, вот вы тоже любите?
1: Я люблю ее с 15 лет, и я писал электронную музыку с помощью такого допотопного старенького компьютера и синтезатора Polyvox в свое время. Знаю людей, которые вас видят, например, впервые, танцующие на том или ином вечере под электронную музыку, и у них такой легкий когнитивный диссонанс, потому что, ну, с одной стороны, вот такой серьезный бэкграунд, экономический бэкграунд, политический бэкграунд, а с другой стороны, вот человек наслаждается жизнью. В вас, да, что в этот момент происходит?
0: А меня нету тут, я уже все. Я под музыку, знаете, как в голове мысли, а ноги танцуют. А в голове мысли, какая прекрасная музыка. Меня нет тут. Я просто отсутствую. Я улетела. Но если это мне музыка нравится.
1: А, кстати, вот отсутствую или наоборот, не знаю, там, присутствую, потому что есть же мнение, что мы наоборот отсутствуем все в моменте, вот этом, в настоящем, и не умеем в нем быть. И поэтому вот тут еще вопрос, это отсутствие или присутствие?
0: Я присутствую в качестве своего тела и отсутствую в качестве своей души. Моя душа не там. А мое тело танцует.
1: А у вас это увлечение как-то получает развитие? Например, собираете ли вы плейлисты для себя?
0: Да, у меня есть плейлист в одном из приложений.
1: У меня тоже, и не один плейлист. Еще, конечно, нет никаких сомнений, что когда на вас смотрят, удивляются, в какой вы классной форме и как вы вообще, насколько вы витальны. И я вот про возраст вас хотел спросить. Вы говорили, что с возрастом должны быть дружеские отношения. Вот что такое дружеские отношения с возрастом?
0: У вас дружеские отношения со смертью?
1: Скорее нет.
0: Но вы же понимаете, что все равно она неизбежна?
1: Да.
0: Возраст же тоже неизбежен.
1: Конечно.
0: Поэтому как можно не дружить с тем, что неизбежно? Единственный способ с ним подружиться. Возраст не существует, а смерть это прекрасно. Потому что вам уже будет все равно. Это для других
1: это проблемы.
0: Это правда. Тут, наконец, все похождения закончатся.
1: Можно ли себя пересобрать в любом возрасте?
0: А почему это зависит от возраста? Вообще возраст придумали люди, понимаете? Время придумали люди. Есть ведь разные календари. По другому календарю, может быть, я вообще еще ребенок.
1: Например, по какому?
0: По лунному. Во-вторых, есть такой фильм, называется «Простые числа». Там девчонка одна не успевала диплом написать. Она математик. Говорит, мне не хватает недели. Она взяла, сократила сутки с 24 до 20. И стала жить с 20, как 24. У нее высвободилась неделя, она написала диплом вовремя. Это придумка людей.
1: Навязанный конструкт, да?
0: Навязанный конструкт исторический. И вот все цепляются. Ты лучше проверь реально свое тело, какой у него возраст.
1: Ну, сейчас все носятся с измерением биологического возраста.
0: Знаете? Да.
1: И то такая очень спорная штука, если еще

0: Я тоже так думаю. Например, тут я прочитала любопытную вещь. Возьми талию, обмерь свой голень в самом широком месте. Голень умножить на 100 и раздели на талию. И будет твой реальный воз. Ё-моё! Я вообще не поняла. А если у человека ноги вот такие здоровые, да? А талия узенькая, а ноги как это самое, и весь он жирный, то у него возраст по этой формуле будет 20 лет, а он выглядит на 80. Ну, это бредятина все.
1: Абсолютно. Раз уж про смерть говорим, вот тоже читал у вас в Телеграм-канале, вы ответили на вопрос о том, что бы вы сделали, если бы жизнь закончилась через год. Поехали бы в путешествие. Но я вообще считаю, что путешествие, наверное, одна из лучших наших инвестиций в жизни. Что дают путешествия человеку прежде всего?
0: Ну, я путешествую с группами, это еще работа. Но, в принципе, это...
1: Какой у них терапевтический эффект? Давайте так уточню вопрос.
0: Эффект инопланетянина. В одном фильме, я же кинофрик, я все цитаты помню, название фильмов не помню, режиссеров нет, а цитаты помню. В одном фильме было сказано на ответ... человек, который упал на землю. Его спрашивают что-то, и он отвечает. У вас на Земле люди делятся на динозавров и на инопланетян. Динозавры очень мощные. Люди-динозавры очень мощные, очень успешные, очень крепкие, очень приспособленные к любым изменениям в жизни, климата и так далее. Они могут все. Говорит, а инопланетяне, у них нету ни одного этого качества. У них просто новый взгляд на все. Когда вы путешествуете, если вы умеете это делать, а не задаете свои тупые вопросы, да, и не тащите быт из своего дома. То есть хочу там жареную картошку с селедкой где-нибудь в Таиланде. Понимаете? А если у вас новый взгляд, вот как будто вы инопланетянина приземлились, и вам все интересно. И вы как какие здесь человечки ходят. А как они разговаривают, какие у них улицы. Вот тогда это дает вам состояние инопланетянина. Кстати, точно так же можно себя повести в родном городе.
1: Стать инопланетянином в родном
0: да,
1: городе.
0: Да, то есть вот смотреть на свою улицу, особенно вечером, ночью, можно смотреть глазами инопланетянина. Вот такие мелочи начнете замечать, такую красоту, мимо которой вы пробегали всю жизнь.
1: Да-да, вот что дальше происходит, вот когда вы дальше этим энергия. Взглядом инопланетянина смотрите?
0: Дальше энергия космическая.
1: Так.
0: Вы же инопланетянин. Вы в этот момент соприкасаетесь с микрочастицами, вибрациями всего...
1: Бесконечно вечным, да?
0: Да нет, этого. Мироздание, мироздание. У нас есть атмосфера, дальше есть космос, это же все через вибрации, вы на них садитесь. Я не эзотерик.
1: Да, ну вот я и хочу это в итоге приземлить как-то и...
0: А как, мы уже приземлились с вами так, что дальше некуда. Мы просто идем по улице и смотрим на город. Куда вам еще приземляться? Закопаться хотите?
1: Про искусственный интеллект еще вас хочу спросить. Да. Я знаю, что вы изучаете его.
0: Ну, я анализирую его.
1: Анализируете, наблюдаете, да?
0: Да, я наблюдаю.
1: Вы технооптимист? Или в этом смысле? Или нет?
0: У меня развито критическое мышление. Я технооптимист, потому что и это великая вещь, как помощник.
1: Так.
0: А с другой стороны, он не сможет заменить человека. Интеллект – это маркетинговое название. Нет там интеллекта. Там есть быстрая двухзнаковая переработка всего блока больших данных информации.
1: И компиляция.
0: Да, с такой скоростью, что человек на это не способен. Но у человека есть ряд преимуществ, и именно эти люди никогда не потеряют работу, они могут начинать работать в другой области, но для них и не страшен. Это вот то, что я говорила, который умеет мыслить непривычно, который умеет делать случайные выводы, который не боится совершать новых ошибок, но не повторяет старых. Это люди, у которых есть эмоциональный интеллект, понятие эмпатии, у которых развито критическое мышление. Какую бы информацию от ИИ они не получили, она понимает, что она зависит от того, как он поставил запрос. Это раз. И во-вторых, даже если запрос поставлен правильно, информация кажется правильной, ее нужно все равно проверить 150 раз из других источников. И на

0: Это не способен искусственный интеллект. Искусственного интеллекта нет воображения. У него нет подсознания. А подсознание и воображение, как говорила Бехтерева, это огромная библиотека, в которой запрятана прорва информации. Потому что у нас мозг работает на все 100%. Не на 6, не на 10, на все 100. Но мы осознаем только 6-5%. А остальное он нам закрывает и запихивает туда, в хранилище. Там есть все. И о будущем, обо всем. Это надо уметь выудить. И те, кто это умеют, это великие люди, способные на создание чего-то нового, креативного продукта, на создание искусства грандиозного и так далее. Искусственный интеллект не может заменить великого художника. Вы сразу поймете. Но попсовую музыку написать может.
1: Может. Рэп, я пробовал, тоже, да, может. Баловался.
0: Да, рэп тоже может. Картинку такую сделать на экране для тусовки. Все так красиво, все так идеально. Что ты понимаешь, это мертвечина. Это маски.
1: Вы верите в то, что он может оглуплять людей в итоге?
0: Это не он оглупляет, а люди.
1: Технология.
0: Это технология.
1: Или использование технологии.
0: Люди, которые не обладают самостоятельным мышлением и не понимают, кто они такие, не мыслят, конечно, они будут тупеть и подчиняться и превращаться в людей, которых искусственный интеллект заменит, и им будут платить пособие.
1: Вы сказали, что буквально недавно сдали новую книгу.
0: Да. Да.
1: Что вы сами интересного прочитали за последнее время? Что вас удивило?
0: Меня очень удивил Пол Остер. Это постмодернист, он умер недавно. У него есть тоненькая книжечка. Называется «Трилогия. Нью-Йорк трилогия». Вы не представляете, что это такое. Вы просто сойдете с ума.
1: Что у вас там?
0: Но это на все темы. Это о хаосе личности в одном человеке. Только там художественный показ. То есть там одна личность. Вы об этом не знаете, вы понимаете потом. Она из себя представляет всех. И писателя, и детектива, и сыщика, и героя, и преступника, и жертву, и все такое. Только в конце вы понимаете, что это один и тот же человек.
1: Что вы смотрели, может быть, художественное, может быть, документальное, что готовы также вот посоветовать сейчас?
0: Я очень люблю серьезнейшие детективы. Не детективы, а даже триллеры. Ну, в общем, про разведку, шпионские игры. Я в свое время влюбилась во французский сериал «Бюро». Он у меня произвел неизгладимое впечатление. Я его помню, хотя смотрела его, ну, лет 10 назад. А сейчас вышел фильм американский с Фассбендером в главной роли. Я его уважаю. Он такой, знаете, без пластических операций. И, в общем, круто выглядит. Он очень хорошо играет. Он очень хороший актер. Называется «Агентство».
1: И последний вопрос. Что вас продолжает удивлять в людях и в этом мире?
0: Глупость человеческая до сих пор удивляет.
1: Казалось бы.
0: Казалось бы.
1: Пора перестать, нет?
0: Перестаю. Почти перестала.
1: Это была Ирина Хакамада, бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель. Меня зовут Евгений Тихонович. Это была программа «Качество жизни». Увидимся.
0: Пока.
2: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. РБК «Коллекция».
4: И еще одна заметная новость уходящей недели. Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до, внимания, 9999 года. Об этом сообщило финское издание «Юле». Под ограничение попали около миллиона страниц. Это документы, которые собирались за 15 лет сотрудничества с российскими архивами. Материалы о событиях с 1500 по 1990 годы приобретали и копировали за счет финского бюджета. бюджета. На это потратили более 1 000 000 евро, сообщают СМИ. Ограничение действует с осени 2022 года по 9000.

0: 1999 год, сообщается на сайте Национального архива Финляндии. Почему? Свою версию радио РБК озвучил юрист и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
1: Такая странная цифра 9999 получилась из-за того, что в каких-то правилах работы с архивом нет такого положения о том, что можно вечно ограничивать доступ третьим лицам или там зарубежным странам. Из-за того, что, может быть, такого вот положения нет в этих правилах, вот они решили сделать условно максимально возможный срок, который, по сути, предполагает бесконечное блокирование доступа. Может быть, какой-то еще и сбой произошел технический. Больше стоит внимания обращать на суть решений, как раз, к сожалению, свидетельство об ухудшении и без того не очень радужных отношений между Финляндией и Россией. Напомню, что буквально недавно, неделю назад, финское правительство рассматривало вопрос о работе 8 контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами, а это все, по сути, сухопутные автомобильно-пешеходные пункты. Они, как мы знаем, были закрыты до 27 года. Так вот, сейчас их продлили, причем непонятно даже, когда вообще все это может быть отменено. То есть там до 30 года и даже позже.
0: В числе архивных данных, которые пропали из доступа, оказались база данных о советских заключенных в лагерях в Восточной Карелии с 1941 по 1944 годы. Издание уточняет, что эта база была важна для историков и специалистов по генеалогии, которые теперь обвиняют Национальный архив Финляндии в самоцензуре.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться его, посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю катету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
9: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает.

0: эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Заявление Зеленского об ударах по российской энергетике – очередное проявление эскалации. Так эти слова оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский президент не раз упоминал планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике России. По словам Пескова, предметных разговоров об энергетическом перемирии сейчас не ведется. США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по объектам в России, имеющим отношение к дизельному топливу. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что говорил на эту тему с Зеленским. Американский президент считает, что именно украинский конфликт, а не ситуация на Ближнем Востоке, стал причиной нехватки дизтоплива на мировых рынках. Он призвал Киев выбирать другие цели. Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Как следует из документа, ограничения введены на 10 лет. Также санкции коснулись 20 судов, которые Киев считает российскими, 29 граждан России и 29 российских компаний. Мендель известна критикой Зеленского. Она неоднократно указывала на просчеты украинского руководства, в том числе в военной сфере. В ущелье Безенги завершены поиски альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале. Как сообщили в МЧС, тела всех 17 человек обнаружены и доставлены в Нальчик. В поисках участвовали более 70 спасателей из разных отрядов, а также инструкторы, волонтеры, медики и авиация. Трагедия произошла в прошлое воскресенье. Лавина накрыла группу из 33 человек. В Москве наступило бабье лето. Как сообщила РБК, ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, установилась солнечная погода без осадков, температура комфортная. В ближайшие дни воздух может прогреваться до плюс 23 градусов. Одновременно с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 8 утра понедельника. Больше новостей на сайте РБК.